0: моменты. Нужно об этом, во-первых, начать думать хотя бы. Ага, потому хотя бы что начать думать, это такой первый шаг. То есть можно записать это как идея, как вариант, опять же, твою деятельность в интернете, твоя деятельность реальная, и переписать, что ты можешь делать больше из интернета в реальность, и за этим просто наблюдать, следить.
1: К слову, недавно вышел фильм, где всякие руководители или бывшие те, кто были на высоких постах в Google, Twitter, Facebook, Instagram, они рассказывают о том, насколько сейчас все поменялось и насколько на самом деле это представляет угрозу. Вот эти социальные сети и все такое. Социальная дилемма называется, если хотите, это очень интересно. Ты прям такой загружаешься этим.
0: То есть они уже сами...
1: Да, они сами говорят. Да,
2: много спорят о том, хорошо ли это или плохо. Я почему ухожу от этих споров постоянно? За какой смысл спорить, хорошо ли это или плохо, это если это действительность, в которой мы живем? Поэтому, наверное, правильно думать о том, как жить в этой действительности, да? Как хотите, как выжить в этой действительности, или ты уже как бы погряз в какую-то крайность. Поэтому вот эти вот советы, которые вы дали, они очень полезны. Ну, хорошо, может быть, это следующий вопрос будет касаться лишь только части жизни в виртуальном мире, но такое понятие, как хейтеры. Может быть, их в виртуальном мире больше, чем в обыденной жизни. Во всяком случае, выражают они себя там чаще, чем в обыденной жизни, потому что это делать проще. Как жить с этим? Как относиться к этому явлению?
3: Игнорировать. Хейтеров надо игнорировать. Чем больше ты им отвечаешь, чем больше ты с ними взаимодействуешь, удаляешь комментарии, которые пишут злобные пользователи, там, не знаю, или им еще отвечаешь оскорблением, как они тебе... тем больше, еще больше в десятки раз тебе посыпется всяких
0: отрицательных. Ты их как будто подкармливаешь, тем самым они еще увеличиваются.
2: На твою болезненную реакцию, они питаются твоей болезненной
3: реакцией. Да, это они этого и ждут всегда.
0: Угу. Но на самом деле хейтеры, кстати, нужно за собой следить тоже. Да. Ты тоже можешь в любой момент превратиться в хейтера, потому что это несложно, как говорила Вика. Это тебя никто не осудит, во-первых, тебе ничего за это не будет.
1: Ты, да, безнаказанно. Тебе легко написать, сказать, что у тебя красная кофта, а у тебя белая, фу, что за цвета. В жизни так сложнее взять, подойти и сказать человеку в лицо, что у него что-то не так. Ну, на твой взгляд, да? Быть может, ты даже не хотел обидеть.
0: Ну да.
1: Тем более в интернете мы не понимаем контекст и эмоцию, с какими чувствами человек это написал. Быть может, он хотел, наоборот, сказать, что тебе не идет такой цвет, да, условно, а выглядит это агрессивно.
3: Да, поэтому очень я иногда очень не понимаю, даже с подружкой недавно об этом говорила, невозможно предугадать, какая эмоция, разузнать, какая эмоция. Потому что, например, если мне написали сообщение без смайлика, все, мне кажется, все, он меня ненавидит.
0: Да, меня человек обиделся, реально, у меня все, у меня так
1: и есть. Я знаю человека, который всегда пишет с точками, всегда. В конце предложения
0: это
1: ставит
0: ужасно.
1: Точку. Вот, и ты не знаешь, как реагировать.
3: Это же серьезно, типа, да? Ха-ха-ха, да, точка. Вот.
1: Но смешно. Потом, когда ты больше общаешься с человеком, ты понимаешь, что это
0: да
1: просто...
0: Вот, он так общается.
1: Его стиль, да, общения, и как бы ты веришь в лучшее.
0: Но. Это даже вот бабушка, да, пишет, ну, как по привычке, там, просто смс, это звучит, это выглядит страшно для меня. То есть там целую точку, там, смайлики, пожалуйста, скобочки.
2: Да, я многому от вас сейчас научусь. Да,
0: пап, ты пишешь, кстати, всегда так.
2: Нет, не всегда.
0: Очень часто, ты вообще ничего не ставишь в конце. И мне так страшно, да. Ты такой, окей.
2: Так может быть, получается, что кто-то просто не умеет жить по правилам виртуального мира? Или все-таки это уже некая зависимость?
0: Наверное, субкультура уже некоторые.
1: Наверное, это и то, и другое, может.
0: Отчасти.
2: То есть получается, что если кто-то пытается влиться в виртуальную жизнь, он должен научиться этой субкультуре и жить по ее правилам, да? Ну, иначе быть непонятым, получается, да?
0: Будешь выбиваться, скорее всего.
2: Ну, друзья, смотрите, какую интересную тему мы сегодня с вами подняли. Может быть, какое-то время назад было намного проще. Была одна жизнь, а сегодня есть вот наша одна жизнь, а есть виртуальная реальность, которая также стала реальна, как и все остальное. И мы хотим, чтобы ваша жизнь была полноценной, чтобы вы могли разобраться и научиться выстроить и построить вот свою жизнь, вот этот правильный баланс, где чтобы ваша реальная жизнь не перешла полностью в виртуальный мир, потому что виртуальный мир не заменит всю полноту нашей прекрасной, обычной, нормальной, естественной жизни. Наверное, вам есть очень много что сказать по этой теме, больше, наверное, чем могу сказать я вам. Поэтому мы ждем ваших комментариев на нашем сайте, в социальных сетях.
0: Пока!
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

за твоим движением плавным слежу. В твоем движении жизни хватит на всех. В твоем движении дивном радость для всех. Я знаю, ты вернешься и наяву. Ты скажешь детям нежным, я давно вас зову. От нас ты не скрываешь.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам от нашего Господа Иисуса Христа. Одна верующая раздавала газеты в многоквартирном доме, и дверь ей открыла бабушка лет 90. Ну, верующая стала настойчиво предлагать газету взять бесплатно, а бабушка отказывалась, ссылаясь на то, что она плохо видит и не может уже читать. Ну, наша сестра настойчиво ей говорит: «Возьмите газету, а то в ад попадете». Бабушка тут же газету взяла, ну и потом эта сестра поделилась со мной этой историей и меня спрашивает: «Я правильно поступила?» И один из ее аргументов, ну, что она все-таки поступила правильно, была фраза из послания Иуды: «Страхом спасайте». Давайте прочитаем. Послание апостола Иуды, 22-23 текст. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плоть». Вот, пожалуйста. Иуда говорит: страхом спасайте. Поэтому почему бы и не попробовать как следует припугнуть какого-нибудь человека, чтобы поверил быстрее, да? В принципе, очень много верующих людей приняли слова Иуды вот как такое наставление и, конечно же, выполняет его с 100% эффективностью. Не только верующие, вообще разных деноминаций, конфессий, все прибегают к этому тексту, чтобы оправдать свои действия проповеди страха. Есть даже целое такое движение, и метод евангелизации – это на улице специально подходить к людям, задавать провокационные вопросы, потихонечку их подводить именно к запугиванию, именно адом, адскими муками, что ждет все-таки людей, которые отвергают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Что же на самом деле имел в виду Иуда, когда написал это наставление верующим? Действительно ли он наставлял верующих людей спасать страхом неверующих? Давайте мы вначале, прежде всего, посмотрим на контекст всего письма. Дело в том, что послание Иуды очень короткое, написано, ну, всего одна глава, и мы быстренько можем ее пробежать. Мы не будем читать некоторые тексты, просто взглянем на некоторые. Всего лишь чуть-чуть. Давайте мы посмотрим на третий текст. Цель письма. То есть для чего пишет свое письмо Иуда? «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание». Или увещание. «Подвязаться за веру, однажды преданную святым». То есть он наставляет верующих людей, чтобы они держались веры, которая была им однажды передана. Так? Держаться этой веры. Почему? Почему нужно держаться веры? Четвертый стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Интересное слово «вкрались». Да, очень интересно. Тайно проникли. Есть христианская община, есть сообщество, братство, семья верующих людей. И вот в эту церковь, вот в эту семью верующих людей проникают люди, которые, как здесь описывает Иуда, как раз превращают благодать Бога в распутство, в разврат. Да? То есть, возможно, использовали Божию благодать, Божью милость именно к тому, чтобы совершать какие-то действия, грехи развратные, возможно, сексуального характера и так далее. И я, кстати, не раз в своем пасторском опыте встречал таких людей, которые иногда приходили в общину, стали активно ее посещать, приходят, так ведут себя, вроде бы, казалось бы, порядочно, воспитаны, всем улыбаются, такие приветливые, всем втираются в доверие, церковь вся оттаяла, да, такая счастливая, радостная, что у них новый человек появился. Потом этому человеку дают какое-то служение, и он начинает какие-то идеи продвигать, то, которое церковь не исповедует и чему не учит. И причем начинает все активно, и люди, которые иногда бывают такие очень легковерные, наивные, они, соответственно, за этим человеком уходят. И верят ему, и уходят. Иногда в церкви бывают такие вот потом непростые ситуации, разбирательства всякие, но часть людей уходит. То есть вот, пожалуйста, вот простой пример, который я с пасторской практики видел, встречался не раз с этим. Так вот, есть христианская община, и люди, отступники, еретики, можно так назвать, или лжеучителя, они проникают в церковь. И они смущают верующих людей, они сбивают их с толку. И вот теперь вопрос. Иуда пишет письмо верующим и наставляет их не о том, чтобы они проповедовали неверующим, а он наставляет их о том, как относиться к людям, которые смущены в церкви лжеучением. Вот это понятна мысль? Я понимаю, что жарко, поэтому не буду вас долго утомлять, но вы ее должны понять. Иуда пишет свое письмо для того, чтобы община христианская сохраняла свою веру, потому что в нее проникли люди, которые своим учением, своим образом жизни вводят людей в отступление, ведут к разврату, отрицают Господа и его владычество, не признают Иисуса Христа. Вот это важный момент. Не для того, чтобы неверующим людям проповедовать, а для того, как общине поступать с людьми, которые впали в ересь, в отступничество, в заблуждение. Понятно? Вот это важно. И теперь Иуда в заключении дает такое наставление. Смотрите, 20 стих. Когда он перечислил, что это за еретики, что их ждет и тому подобное, их характеристики он дает, мы не будем это читать, вы можете дома с этим ознакомиться. 20 стиха. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере», вот опять призыв назидать себя на святейшей вере вашей, «молясь Духом Святым, сохраняйте себя в чем? В любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением». К одним это к кому? К неверующим или к верующим, которые оказались под влиянием лжеучения? А? К верующим. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других это кого?» Это верующих в общине, которые оказались под влиянием чего? Лжеучения. А других... И вот здесь я делаю паузу, потому что Иуда не писал письмо на русском языке, а писал его на греческом. Ну, по крайней мере, оно дошло до нас на греческом. На греческом, скорее всего, писал. Иуда в своем тексте, в своем письме на греческом не использует слово «страх». Его увещевание звучит так. «А других спасайте, исторгая из огня». «Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плоть». Еще раз. Иуда не говорит о том, что нужно других спасать страхом. Он просто говорит о том, что других спасайте. Ни о каком страхе Иуда не говорил. Более того, если вы мне не верите, сейчас мы попробуем ознакомиться с двумя современными переводами. Один перевод – это Института перевода Библии в Заокском, а второй перевод Российского библейского общества. Читаем внимательно, а вы слушайте. Будьте милостивы к тем, кто колеблется. Других спасайте, вырывая прямо из огня. С иными, однако, и в самом сострадании своем будьте осмотрительны, гнушаясь даже одежды, оскверненные их телами». Это институт перевода Библии. Теперь перевод Российского библейского общества. «Будьте милосердны к тем, кто колеблется. Одних спасайте, выхватывая их из огня, к другим же будьте милосердны. Но опасайтесь их, ненавидя даже их одежду, оскверненную от развратной плоти». Где здесь страхом спасайте? Вообще никакого намека. Иуда не призывал верующих людей, которые сохранили свою веру, к тому, чтобы они спасали кого-то страхом. Не неверующих, потому что он не призывает проповедовать неверующим. Не верующих, которые оказались под влиянием лжеучителей. И их тоже страхом Иуда не советует спасать. Главный акцент, на что делает Иуда, и о чем очень многие верующие люди забывают, это одно из слов здесь ключевых, это милосердие. Оно встречается дважды в 22 стихе, и к одним у нас синодально милостивы, в современном переводе в РБО милосердный, да? И в 23-м тоже. К другим же будьте милосердны, но опасаясь. Страх, о котором говорит Иуда здесь, это страх, который должен иметь верующий человек, который работает с отступниками, который строит с ними взаимоотношения, чтобы вернуть их на истинный путь. Вот он должен быть в страхе, бояться, быть осторожным, осмотрительным, чтобы, работая вот с такими людьми развратными, он сам не оказался на их стороне, сам не сбился с этого истинного пути, с истинной веры, не отошел от нее. Но Иуда призывает к милосердию. Он говорит о том, что будьте милостивы или будьте милосердны к тем, кто колеблется, тем, кто сомневается. Потому что, возможно, есть люди, которые оказались под влиянием от этих лжеучителей, и они запутались, и они не знают, и они колеблются, понимаете? Раздвоенные они. Вот это слово, которое здесь используется с рассмотрением, да, это очень интересное слово, которое с греческого означает разделиться, разделение, разделить, различать. Это слово, которое используется в суде. В суде нужно уметь различить, где истина, где заблуждение. Но когда она применима в данном случае здесь к человеку, вот, которому нужно проявить милосердие, то нужно и стоит перевести как сомневающийся. Он разделился в себе. Понимаете, в нем две половины как будто борются, два разных довода, аргумента. Одна сторона говорит за то, что, ну, типа, они правы, а другая сторона говорит, да нет, они же не правы. И человек не знает, как поступить. Как нужно к нему проявить, какое отношение к нему нужно проявить по словам Иуды? Какое? Милосердие. Сострадание. Будьте сострадательны к этому человеку, который колеблется. Но есть еще одна группа. А других спасайте, исторгая из огня. В данном случае здесь решительные действия нужно предпринять. Например, у вас в руке пачка 5000-х купюр, целая пачка. И вдруг она случайно падает в камин или в костер. И вы не спеша стоите и рассуждаете. О, хорошо горит. Как приятно. А если у вас там несколько таких пачек туда попало, вы тоже так не спеша наблюдаете. Ну, как мило. Наверное, вы сделаете все возможное, схватите кочергу, палку или еще что-то, да ведь? Чтобы оттуда выхватить эту пачку купюр. Может быть, это, ну, не знаю, какой-то ценный документ на квартиру или еще что-то. Да, договор купли-продажи. Ну, понятно, что можно восстановить и так далее. Но я просто говорю, какая-то ценная вещь. И вы пытаетесь исторгнуть. А человек, если оказался под завалом и в огне, что мы делаем? Мы стоим и думаем, ну, ничего страшного, выберется сам. Не, мы предпринимаем решительные действия. И некоторые люди бегут, чтобы вытащить ребенка, который оказался в огне. И вот Иуда хочет сказать здесь о том, что есть другая категория, и наши действия должны быть очень активны, решительны. Но есть и другой вариант, он отсылает нас к Захарии, к 3 главе. С 1 по 5 текст, где используется этот образ, а возможно, Иуда его использует. Давайте прочитаем. Захарий, 3 глава, с 1 по 5 текст. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избавивший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанной одежде и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Что произошло с Иисусом Иереем? Он был в запятнанных одеждах. Это символ вины, греха. Что сделал ангел с его одеждой? Снял и одел какую? Белую одежду. Символ праведности, оправданий. Говорит о том, что смотри, я снял с тебя вину. И когда ангел говорит сатане, что он головня, как бы из огня выхваченная, понимаете? Иуда, скорее всего, использует этот образ, что люди в общине, оказавшиеся под влиянием ереси какой-нибудь или какого-то заблуждения, возможно, делали грехи, совершили какой-то грех, понимаете? На нем вина. Но что нужно сделать? Наше решительное действие – вырвать его как бы из огня. А если эта отсылка на Захарии подразумевает о том, что нужно помочь человеку действительно вновь прийти к Богу и обрести эту благодать, чтобы Бог снял с него эту вину и облек его в одежды праведные, понимаете? Чтобы человек вновь восстановил свои отношения с Богом из-за этой ереси, в которую он впал. Чтобы он восстановил эти отношения с Богом. Вернемся к Иуде, третья группа людей. «Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежды, которая сквернена плотью». Вот, третья группа людей, есть и такие, которые, возможно, могут оказаться настолько уже укоренены в этом, что, работая с такими людьми, нам нужно, с одной стороны, давайте еще раз современный перевод, «и в самом сострадании своем будьте осмотрительны», говорит Институт перевода Библии. «В самом сострадании своем будьте осмотрительны». То есть, проявляя сострадание и милосердие к людям, которые впали в ересь, Иуда предостерегает: будьте осторожны, чтобы мы не были охвачены этим заблуждением. Да, будьте, гнушаясь даже одежды, оскверненные их телами. То есть, ну, такое, как, ну, казалось бы, пренебрежение, да, но это не пренебрежение к личности, это просто опаска, осторожность, это некая дистанция, которую нужно соблюсти. Но все-таки ключевое здесь слово «милосердие». Милосердие. Однажды на одну из малых групп, которые я проводил, и мы изучали там Священное Писание, приходила женщина из другой церкви. В этой церкви было вероучение об адских муках. И когда мы рассматривали вот этот библейский отрывок, я говорил о том, что там нет никакого страха, и Иуда не призывал спасать страхом. Этого нет. Я помню ее реакцию, насколько она была смущена и сбита с толку. Как так? Нет страха. Если людей не пугать с адом, адскими муками, карой Божией, они так не покаются. То есть ее представление было таким, что нужно обязательно запугивать людей. Потому что, пугая людей, устрашая их Божьим судом, язвами, карой Божией, грядущей скоро на вселенную, то этим самым можно было пробудить в людях покаяние. Я говорил о том, что согласно Библии покаяние пробуждается, ну, согласно Павлу, благость Божия ведет тебя к покаянию. Благость Божья. Не страх ведет к покаянию, а благость Бога. Если ты на своей шкуре испытал милость Бога и его благодать, вот она тебя прошибла, ты покаешься по-настоящему, никого не боясь, ничего не стыдясь. Но не страх. Милосердие – это то, что нужно верующим людям. И сегодня, к сожалению, увы, люди перестали, особенно верующие, быть милосердными. Я не знаю, что происходит с христианами сегодня, но они какие-то злые, какие-то жестокие, какие-то грубые за справедливость, за правду Божию, за чистоту. Всех еретиков сжечь, попалить, согнать, уничтожить церковь, очистить от всех всяких таких. Милосердие – вот к чему призывает Иуда. Вот чего он ожидает от своей церкви. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Прежде всего, в этой любви Божией себя надо хранить. Понимаете? Есть в тебе Божья любовь? Спроси. Хранишь ты себя в Божьей любви? Не в вероучении истинном, а в любви Божьей хранить себя. Понятно, что ты должен свою веру тоже хранить, да, назидать себя на святейшей вере, но хранить себя в любви Божьей. Так, ожидая чего? Милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других спасайтесь, торгая из огня. Вычеркните это слово из ваших Библий. Прям зачеркните его. Нет его там. Это неверный перевод, ошибочный перевод. Исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь, даже слово не обличайте, а именно будьте милосердны со страхом. Опять неверный перевод. Понимаете, все построено на какой-то жесткости, суровости. Иуда не об этом говорит. Именно милосердие. Это то, что будет отличать тебя, потому что Бог милосерд, что ты с Ним, что ты Его. Милосердие. Гнушаясь даже одеждой и так далее. Да, это мы уже говорили. И дальше. Могущим уже соблюсти вас от падений и поставить пред славой своей непорочными в радости. В заключение приведу одну историю. Однажды к одному епископу привели на суд беременную девицу. Ну, то есть незамужнюю, да, то есть явно, что она с кем-то там переспала, забеременела. Ну, и они потребовали от него, вот от этого епископа, церковного наказания для нее. Грех же сделала. Стыдница. Веру христианскую позорит. Да? У вас тоже такая же реакция? Так вот, епископ оградил ее крестным знаменем и повелел дать ей шесть пар полотен, говоря. Ей предстоит труд родов. Как бы ни умерла она или не умерло дитя ее. А на цену этих полотен, по крайней мере, могут быть совершены похороны. Обвинители девицы сказали ему: «Что ты делаешь? Дай ей епитимию!» Он отвечал им: «Братья, разве вы не видите, что она близка к смерти? Как же мне возложить на нее еще что-либо?» Понимаете? Милосердие, сострадание – это то, что тебя роднит с Богом. Это то, что тебя делает Сыном Божьим и Дочерью Божьей. И это то, что Иуда призывает делать к людям, которые оказались под влиянием лжеучителей. Они, возможно, отступили, впали в ересь, в это лжеучение поверили. Но Иуда говорит: проявите к ним милосердие свое, к тем, кто колеблется. Будьте решительны в своих действиях. Вырвите их, как из огня. Не сидите, не ждите, сам разберется. Ничего страшного. Проявите к нему вот эту быстроту. Отреагируйте вовремя, чтобы он был оправдан, чтобы с него была снята вина. Ну и в своем сострадании или милосердии будьте осторожны. Хорошо? Будьте аккуратны. Потому что есть действительно очень хитрые и лукавые люди, которые могут и вас ввести в грех. Развести вас вокруг, обвести вас вокруг пальца. И вы окажетесь тоже вот в этом состоянии. Храни вас всех, Господь Бог. Дай нам всем как верующим людям сострадание, милосердие и мудрость. И Бог будет с каждым из нас. Аминь. Помолимся. Господь, Владыка Вселенной, Царь Славы, Бог Всемогущий, мы благодарим Тебя за Твое Слово апостольское. Молим Тебя о том, чтобы Ты Духом Твоим Святым просветил наш ум, и чтобы это Слово наконец-то дошло до сознания каждого верующего, кто слушал это Слово и читал. Благослови, Господь, чтобы мы перестали запугивать людей, перестали использовать страх как мотиватор приведения людей к вере. Господь, дай нам прежде всего истинную Твою любовь, Твое милосердие и сострадание к людям. Научи нас быть сострадательными, чуткими к слабостям людей, к их несовершенству, к им ошибкам и к их грехам, особенно к тем, которые в нашей церкви, в нашей среде впали в какое-то заблуждение. Боже, дай нам научиться проявлять такое снисхождение. Ну и в то же время, Боже, научи нас самим пребывать в страхе, в этой бдительности, в этой осторожности, чтобы не запутаться, не сбиться. Пусть Твоя святая вера, на которой мы будем назидаться, поможет нам различить истинный путь. Благослови, Господь, Твою церковь, береги ее от всякого заблуждения и ереси, и дай ей идти за Тобой. Ради Христа молимся. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такая фраза: если Бог хочет сделать человека счастливым, то Он ведет его самой сложной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает. Как Бог может вести человека по жизни? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас пастор и региональный представитель центра АДРА Роман Медведь. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть. Вы прилетели к нам на таком дальнем расстоянии от нас находитесь, нашли время. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Роман, а есть такое мнение среди людей, что ну, вот что значит ведет человека Бог? И как это вообще? Вот для вас лично в вашей жизни, как Господь вас ведет?
2: Ну, вообще такой вроде бы простой вопрос, но и, наверное, и тяжелый, потому что мне 38 лет, и

0: Я верю, что все 38 лет Бог меня вел, ведет и будет продолжать вести по моей жизни. И, наверное, с каждым днем ты просто понимаешь в каждой ситуации, что вот именно в этой ситуации был Бог. В детстве он Бог такой, в юношестве такой, в более возрасте, в более позднем возрасте он такой, ну а сейчас он другой. Наверное, может быть, сейчас он построже, чем в детстве. Поэтому Бога ты понимаешь по-своему каждый раз, в зависимости от своих отношений с Ним, наверное, вот так вот.
1: Вы с детства росли среди верующих людей, ваши родители были верующими, вы видели пример в их лицах. И можно ли так сказать, что уже тогда Господь вас вел?
0: Да, я вырос в семье верующих родителей, можно даже так сказать, в третьем поколении. И бабушка рассказывала, что мой прадед был православным верующим, очень любил Бога, любил книги, Писания, хранил их, за что, наверное, и, насколько я понял, поплатился жизнью, потому что нельзя было в те годы хранить какие-то христианские книги. Но это со слов моей бабушки. А родился я в семье верующих родителей. Папа и мама уже были на тот момент верующими, христианами, исповедовали веру в Бога живого. Ну и воспитывали меня, естественно, вот в этой вере. Сегодня я, моя семья, мои дети, они уже тоже верующие. Или их можно так назвать. Ну, в общем, в целом мы, христианская семья, верим в Бога и продолжаем нести сквозь года традицию вот эту христианскую.
1: Ну, ваш жизненный путь достаточно непростой с детства. Был такой момент, я знаю, в 90-е, когда родители в один день поняли, что денег нет, средств к существованию нет, а вы маленький, то есть что-то нужно было предпринимать. Такой период был, когда ну, ты не знаешь, завтра деньги могут быть или нет. И ваши родители молились. Вы это видели, вот этот опыт, да, такой веры, глубокой веры. И просто, можно сказать, чудо произошло, когда на следующий день папа получил зарплату, хоть это было не запланировано. Ему выдали деньги. Потом даже была такая история, что оказалось, что деньги закончились, но ему успели выдать. Вот расскажите в тот момент, что вы, хоть и будучи ребенком, почувствовали?
0: Ну, вообще, уже в более позднем возрасте мне мама говорила, уже когда я стал взрослым, что меня Бог по-особому благословляет. И если вообще смотреть на мою жизнь, то я очень часто вижу, что Бог благословляет меня ресурсно. То есть не всегда это деньги, но в тот момент это были деньги, это были 90-е годы. Если вы все помните, то тогда и задерживали заработную плату. Было очень трудно. И вот я помню тот момент, когда мы встали на колени, и отец стал молиться и просить Бога, чтобы Бог разрешил эту проблему. И чудным образом вечером у нас уже были средства к существованию, были продукты, была пища. И мы молились и уже благодарили вечером Бога. Более подробно, конечно, отец мне уже потом рассказывал. Это я так смутно помню. Но я помню, что он тогда работал дворником. И ему тогда сказали: «Иван, иди, выдают». Он пошел и получил. И в более позднем возрасте, и даже вот сегодня, сейчас, так как я совершаю служение в церкви пастором, то есть, как бы, как говорят, служитель полного времени, да, то есть я не имею возможности, наверное, зарабатывать столько, сколько бы хотелось бы. Поэтому Бог меня благословляет ресурсно. И это видно во всей моей жизни. Я ему за это благодарен. Есть очень много примеров в жизни, когда Бог меня благословлял. И один из таких ярких примеров, когда я уже после Заокского учился в Академии государственной службы. Я первые два курса учился платно. И хотел перевестись на бюджет. Ну, как бы не получалось почему-то сначала. А потом в один момент, где-то на четвертом курсе, мне сказали, что тебя перевели уже на бюджет. Я закончил хорошо сессию, на все пятерки, четверки, троек не было. Но я заплатил за обучение. И мне учебный университет, он мне все вернул, благословил меня, так сказать, возвратом. Угу. И четвертый, пятый и шестой курс я учился бесплатно. То есть,
1: тоже чудо Божье.
0: Как бы смысл-то в чем? Я молился: Господи, дай мне средства на оплату сессии, а Бог мне дал не просто на оплату сессии, а Он как бы оплатил все мое обучение. Я верю, что это был ответ на молитву.
1: У вас также был такой период, я знаю, когда вы спрашивали: Бог, где ты? Я тебя не чувствую. А как вы хотели ощущать Бога в своей жизни?
0: Ну, это был период взросления. По-моему, мне было 15 лет. Я не просто сказал, где ты, я сказал, что тебя нету. То есть это был какой-то крик, это был протест.
1: Вызов как будто.
0: Вызов. Я говорю: все, я в тебя не верю, тебя нету. И это был, наверное, 2000 год, первый или второй. А мы с друзьями пошли гулять. Мальчишки всегда любят гулять на старых развалинах. И в какой-то момент мы там поссорились с ребятами. Я был внизу, кто-то был наверху. Я уже не помню, кто, но кто-то бросил камень вниз. И я помню, что я почувствовал, или вернее услышал крик, что «Роман, камень!». Я поднял глаза, я вижу, что камень летит в меня. И я услышал и почувствовал сильный толчок в спину.
1: То есть как будто кто-то толкнул.
0: Да, меня просто кто-то сильно толкнул, меня отбросило.
1: А рядом никого
0: не было? Рядом никого не было, да. Камень упал рядом со мной, я посмотрел, никого нету, и у меня такой шок, дрожь, в пот меня сразу бросило. Я вот так все посмотрел, развернулся и пошел домой, побежал.
1: Что вы чувствовали, когда убегали?
0: Я бежал, и я помню, ты говоришь: Господи, все, я понял, все, спасибо.
1: Мне все стало ясно.
0: Да, все, спасибо, больше не надо, все, я верю, все. То есть, и вот, наверное, с этого момента пошел такой рост духовных отношений с Богом.
1: А как он пошел? То есть вот вы поняли, что он есть. Что у вас дальше стало происходить на душе?
0: У меня появилось желание читать больше Библию. Я стал в церкви совершать служение в молодежном отделе, петь. Родители меня отдали в музыкальную школу учиться, я играл на фортепиано. У меня появилось желание научиться играть на гитаре. И вот к 18 годам я уже самостоятельно научился играть на гитаре. То есть я брал там учебные уроки, узнавал аккорды. То есть лично мне захотелось вот как-то расцветать, узнавать, какой Бог есть. И потом меня выбрали в церкви молодежным руководителем где-то в 17 лет. И я потихонечку вот так возрастал в себе, в своей вере в Бога, в познании Бога.
1: Кстати говоря, о вас очень хорошо отзываются ваши друзья, то, что вы отличный молодежный лидер, и как друг вы очень надежный.
0: Да, спасибо.
1: И действительно, ну, у вас ощущается вот какая-то такая база внутри, да, что вот вас ведет Всевышний. То есть, соответственно, за вами также хочется идти и слышать вас, ваши советы. И вот расскажите, вот это водительство, оно потом дальше ощущалось в жизни особенно ярко, может быть, после ваших изменений духовных?
0: Ну, в 17 лет я поступил в Заокский на первый курс. Это был 2003 год. В 2007 я закончил, и это было золотое время, наверное, в моей жизни, когда у меня появилось очень много друзей, потому что до этого я был в маленьких церквях, молодежи было мало, было скучно. И, наверное, вот эта причина была предпосылкой как бы противиться Богу, церкви и такого краткого ухода. То есть я ходил в церковь до 17 лет, до 15 лет. Ходил просто так, потому что родители как бы заставляли, вернее, даже просили. А когда вот пошел такой рост, вот именно с 17 лет я был уже в Заокском, было много друзей, я окунулся в такую духовную среду. И когда я туда поступал, мне мой отец сказал тогда, что ты там найдешь все, вот А до Я, но выбор будет зависеть от тебя, что ты выберешь. И поэтому все 4 года я помнил вот этот наказ отца. И я даже хотел бросить на первом курсе, он сказал нет, чтобы даже не появлялся дома.
1: А бросить почему?
0: Тоска по отчиму дому, по родителям. То есть все равно Владивосток, Москва, тогда мы на самолетах не летали, на поезде ехал. Я помню, я ехал на поезде все 7 суток, готовился к экзаменам. То есть вот это напрягало. И Заокский в это время дало мне много друзей, с которыми мы сегодня до сих пор дружим, общаемся. Здесь очень много друзей в Центральной России, которые тоже в церкви, в служении какие-то проекты делают. Поэтому вот это все, оно как бы воздействует до сих пор, помогает. То есть даже когда хочется поговорить, ты просто берешь телефон, звонишь человеку, с которым ты мог год не общаться. Ну, в силу разных обстоятельств, причин. Да, ты друг, но ты далеко. Ты звонишь, разговариваешь, общаешься. Можешь даже помолиться. Ты можешь рассказать, что у тебя там проблема какая-то. И это помогает, вдохновляет.
1: Да, Роман, я также знаю, что вы не раз были на грани между жизнью и смертью. Даже сами рассказывали об этом. И вот хотела бы узнать у вас вот эти грани. Вот именно когда вы находились, да, на каком-то пике определенном, когда понимали, что, казалось бы, все, вот за что вы хватались, и вот здесь вот как водительство открывалось в вашей жизни?
0: Ну, первый случай я уже рассказал. Это вот как раз в 15 лет, когда, ну, как бы я понял, что Бог меня любит, Он меня спас. Это на меня оказало сильное впечатление и вообще, наверное, уберегло меня от влияния сверстников. То бишь я стал отчетливо понимать, вот Псалом 1, блажен муж, который не ходит, не сидит, не стоит. То есть я стал понимать, в чем блаженство, в чем счастье. То есть все-таки, если бы я продолжил был общаться в том кругу молодежи, то, может быть, и в живых бы не осталось. Моих два одноклассника со школы, они в первый год после окончания школы ушли из этой жизни трагически. Один разбился, другой был убит. Поэтому как бы я четко понимал, что мне этого уже не нужно. И в контексте этого вопроса было много случаев мимолетных, когда Бог меня сохранял. Я понимал, что это Бог. Чаще всего это были ситуации, когда ты был за рулем, когда на тебя вылетала машина, и каким-то таким чудным образом ты реагировал на все это, уходил в сторону. И ты понимал, что тебе Бог дал эту реакцию, быстро сообразить, это доли секунды. И ты понимал, что ты нужен Богу. Вот. И как бы это давало тебе возможность как бы вот еще раз осознавать и вспоминать тот факт, что ты ходишь под Богом.
1: То есть вы четко осознавали вот в этих ситуациях водительство Бога, да?
0: Безусловно. То есть в любая ситуация я все-таки связываю, что все от Бога. И хорошее, и плохое, все от Бога. То есть все это служит только возрастанию.
1: А можно сказать, что вот такие ситуации, они как раз вам открывали Бога, и вы познавали вот эту собственную веру?
0: Ну, безусловно. Безусловно. Мне мои родители еще говорили, что ты должен Бога будешь узнать по-своему. И сегодня я эту мысль, идею вкладываю в своих детей. То есть Бог вот такой, Иисус такой. Он делает вот так. Дети спрашивают, а какой он? Я говорю, ну вот такой, как папа. Вот ты просишь у меня, я тебе даю. Ты просишь у меня прощения, я тебя 5 раз в день прощаю. И все равно люблю, я тебя обнимаю. Вот такой Бог. И когда было у меня в моей жизни, родители также объясняли. Они садились вечером, разговаривали, наставляли, наказывали, благословляли какими-то подарками. И этот период детства, он закончился, и мне нужно было, как любому человеку, узнать, какой Бог настоящий. То есть, чтобы он Бог был мой личный Бог.
1: А были у вас периоды в жизни, когда вот вы четко осознавали, что вы слышите голос Бога?
0: Это такой пастырский опыт. Я собирался в командировку, ко мне приехали мои коллеги. Мы сели в машину, и я поехал. Я стал явно слышать, что Бог мне говорит, остановись и иди вот туда. Я отогнал от себя эту мысль, поехал дальше. И снова эта мысль, иди туда, остановись, тебе нужно вот это сделать. Я снова отогнал эту мысль. И третий раз. И я тогда подумал, здесь что-то не то, надо остановиться. Я остановился, развернулся, вернулся к другому дому. Там ситуация была такая, что у нас была женщина в церкви, ее дочка умирала от рака. И мне внутри Бог говорит, иди с ней поговори. посиди с ней просто рядышком. Она заболела онкологией, родила, у нее маленький ребенок уже родился. Угу. Я вот помню, я пришел, то есть такое тяжело как бы сидеть у ног умирающего человека, тебе нужно что-то ей сказать, чтобы она не потеряла надежду. Я сейчас не помню, что я говорил, я помню, что я читал псалмы. Я говорил ей о надежде, буквально 30 минут. Вот, не больше. Ей было уже плохо очень.
1: Она как-то реагировала? Или
0: она реагировала, она говорила спокойно, она слушала меня. Мы ей помогали. В общем, я с ней поговорил, помолился и уехал. Сказал маме ее, что если произойдет несчастье, то позвоните мне сразу. И через два дня мне мама звонит и говорит, что все, моя дочь умерла. И я ей задал вопрос, кто-то был после меня? Мама сказала, нет. И тогда меня осенило, что это был Бог. То есть Он хотел, чтобы я что-то ей сказал, последнее, ну вот, вдохновляющее, дающее надежду.
1: Вы как раз говорили о надежде.
0: Я говорил о надежде, мы читали псалмы с ней. Она плакала, как бы она переживала за сына своего. И вот так вот я слышал Бога. И это не происходит всегда так. Вообще, как бы, когда человек говорит, вот мне Бог сказал, я всегда так отношусь аккуратно. То есть в Библии тоже нету такого, что Бог с людьми разговаривает каждый день. Вот с утра до вечера Он с ними разговаривает. Нет. То есть с Авраамом Бог несколько раз.
1: То есть это может быть разово, может быть, там пару раз, но это ты точно поймешь, да?
0: В моем случае, да. То есть в моем случае, да. Именно вот таким образом. Но когда мы читаем Библию, я читаю, я понимаю, что Бог ко мне обращается. Но когда Бог хочет, чтобы я что-то сделал, вот такое вот, экстра, ординарное, да, то есть Он вот так обратился ко мне.
1: А что после этого вы переосознали, может быть?
0: Ну, я, во-первых, я вернулся через день или два на похороны. Вокруг суетились люди. Вокруг суетились... там верующие люди, но я четко знал, что все это уже бесполезно. Все, что нужно было сделать, все было сделано. И я присутствовал на похоронах, я спокойно осознавал, что я сделал то, что Бог хотел. То есть это было явно: остановись и иди делай это, остановись, иди делай это. Поэтому вот Бог по-разному обращался и говорил, что нужно делать. Но это не было всегда вот так и не было постоянно.
1: Вы также в одном интервью сказали, что очень важно слышать голос Бога. А как прислушиваться к Его голосу? Вот поделитесь своим опытом.
0: Ну, если вот вспомнить все-таки предыдущий опыт, да, то важно осознавать, что если Бог хочет тебе сказать, если ты не понимаешь, то Бог тебе будет второй раз говорить, третий.
1: То есть до тех пор.
0: Если надо, четвертый, потому что Бог хочет, чтобы ты сделал что-то. Но в данном случае я пастор церкви, я служитель, и я оцениваю это все вот с такой с пасторской точки зрения. Если это просто какой-то быт, какие-то дела повседневные, то я стараюсь молиться и говорить: Господи, пожалуйста, ответь мне, скажи мне. То есть я хочу понять, что это Твоя воля. Если нет, то поставь преграду.
1: А вы как пастор, кстати, можете сказать, всегда ли мы можем рассчитывать на то, что Бог ответит нам сразу же?
0: Сразу Бог может не всегда отвечать.
1: Через какое-то время, да?
0: Например, иногда сразу, иногда через какое-то время. Допустим, когда я строил отношения со своей супругой, я говорил Господу: Господи, Ты мне скажи, и тогда только я пойду и буду активнее, скажем так, делать предложение или еще что-то. Я хочу понять, что это Твоя воля, и это та, которую Ты приготовил для меня. И пока я не понял это, пока я не осознал внутри себя, то есть у меня был такой ясный момент, что я советовался с пастором, с родителями, с друзьями. И я хотел помимо всего этого услышать внутри голос Бога. И когда я его услышал, его вообще, голос Божий трудно с чем-то перепутать. Если ты изучаешь Слово Божие, ходишь в церковь, занимаешься служением, я думаю, ты всегда поймешь, что это Бог тебе говорит. И этот голос, он не должен противоречить Священному Писанию, ни в коем случае.
1: А вот, кстати говоря, к этому можете добавить что-то из Священного Писания, чтобы основательно как-то убедиться в том, что голос Бога мы услышим, даже если не сейчас, то чуть позже?
0: Ну, мой любимый текст, Псалом 31, по-моему, 10 текст, «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». То есть, что я хочу сказать? Очень часто мы попадаем в разные ситуации, тяжелые, трудные ситуации. И для меня в контексте этого текста вот Бог он является таким образом, что проблемы есть и у верующих, и неверующих, но у уповающего на Господа милость. И поэтому, если я попадаю в какие-то трудные жизненные ситуации, я не должен прям, знаете, печалиться, переживать, ну, рвать на себе волосы, пеплом голову посыпать. То есть я должен осознавать и понимать, что все под Божьим ведением. И все, что в моей жизни, Бог это все так проводит. Да, я буду испытывать трудности, переживания, но у Него милость, у Него благословение, у Него крепость, у Него твердое основание.
1: Угу.
0: Псалмы Давида, они очень много об этом говорят.
1: Вы также являетесь руководителем организации «АДРА» на Дальнем Востоке. Расскажите, почему вы решили заняться именно помощью людям, то есть оказывать помощь людям? Что вас однажды сподвигло к этому?
0: Ну, так как в нашей церкви, наша церковь, наверное, будет правильно так сказать, мы активно mm-hmm. вообще занимаемся социальной работой, социальным служением, то... В 2009 году мне предложили заниматься этой деятельностью, я откликнулся. И вот уже много-много лет как бы я занимаюсь этим. Ну, если коротко, мне нравится помогать людям.
1: А вы можете назвать это водительством Божьим?
0: Можно
1: как
0: назвать, да. Потому что я помогаю, мне Бог помогает.
1: Угу.
0: То есть если у меня чего-то нет, то я говорю, Господи, дай мне, пожалуйста, это. Если я вижу, что человеку нужна помощь, в нужде какой-то. Я говорю, Господи, вот нужно этому человеку помочь. Помоги мне найти тех людей, кто будет иметь ресурсы для помощи этих людей. И Бог очень часто направляет людей ко мне, которые говорят, Роман, у нас есть возможности, мы хотели бы помочь. Как будет нужда, дай знать. Мы готовы, мы готовы оказать вот такую помощь. Мы готовы оказать такую помощь. И ты уже в голове держишь эту информацию, и когда вдруг кто-то через день, два, неделю обращается к тебе за помощью, ты уже звонишь этим людям, говоришь, есть нужда, описываешь ситуацию, и люди, все, мы готовы помочь. Это частные такие, да, инвестиции или частная помощь. Если это церковь, то мы собираем средства, пожертвования для того, чтобы оказать помощь людям, которые страдают. Люди к нам приходят в церковь, мы оказываем разную помощь. Одежду даем им. Мы собираем одежду, дарим эту одежду нуждающимся людям. Кто-то приходит за пищей. Кому-то нужно в доме что-то сделать. Кого-то нужно отвезти. Вот очень, очень проблемы у нас есть. Ну, на Дальнем Востоке, допустим, много инвалидов. А люди не способны оплатить такси для передвижения инвалидов. То есть вот ты берешь свою машину и просто едешь и помогаешь. Коляску в багажник, человека вперед садишь, везешь в больницу, в какую-то организацию, если человеку нужно. Призываешь к этому семью свою, церковь. И так мы помогаем людям. И в течение всех этих лет мы стараемся использовать все возможности и ресурсы для оказания помощи нуждающимся, потому что Бог дал руки, ноги. Они здоровы, они могут нести, помогать.
1: Вы в основном помогаете делом, но я также знаю, что и словом, да? То есть вы как-то вот стараетесь вселять надежду в людей.
0: Ну, наверное, это проповедь прежде всего. Когда ты в проповеди говоришь на примере Священного Писания, что нужно помогать. То есть если ты пастор, то ты имеешь возможность проповедовать на ту или иную тему и призывать людей к жертвенности, к милосердию, призывать людей к тому, чтобы они пересматривали свои взгляды. Потому что не каждый сегодня готов, даже будучи верующим человеком, ходящим в церковь, ну, переступить через себя. Вот недавно мы кормили бомжей, так называют людей без определенного места жительства. На самом деле это очень трудно. То есть подойти к человеку, от него пахнет, он дурно, плохо одет. То есть ты пересиливаешь через себя. Не каждый это готов делать. Кто-то готов финансы пожертвовать, кто-то готов непосредственно прийти и помочь. Поэтому, когда ты проповедуешь, ты призываешь, а Бог уже вот в сердце человека отвлекается. И поэтому люди отвлекаются по-своему. Я готов это сделать, я готов вот это сделать, я готов пищу приготовить, а я готов пойти раздавать. Поэтому есть те, кто дают, есть те, кто несут, есть те, кто помогают. Поэтому вот в служении как бы...
1: Это командная работа.
0: Это командная работа, да.
1: Отлично. Хотела еще такой момент у вас уточнить, когда вы говорили о водительстве в течение жизни. Были ли такие моменты, когда хотелось вам идти собственным путем, а не Божьим?
0: Ну, у меня всегда были мечты, они остаются. То есть я мечтал... Я в детстве не мечтал быть служителем церкви или пастором церкви, кстати.
1: А кем вы мечтали быть?
0: Я мечтал работать в сфере... автомобильной промышленности, так сказать, наверное. Или громко это звучит. То есть заниматься автомобильным бизнесом, иметь свой автосервис. Я всегда об этом думал. У меня был сосед, который в гараже ремонтировал автомашины, и мы приходили в детстве, помогали, им болтики там смазывали. То есть меня это влекло в себя всегда. Но так получилось, что, как я уже сказал, я в 17 лет стал молодежным руководителем и решил вот заняться, вернее, не решил заняться, а решил попробовать. Поступил в Заокский и вот до сих пор совершаю служение. Но мечты остаются. То есть я эти мечты воплощаю теперь в других моментах. То есть я машину свою ремонтирую, я другим помогаю что-то делать. Наверное, ну, все-таки Божье призвание – это лучше. Хотя призвание свое пересматриваю постоянно. Я говорю: «Господи, если что-то не так, скажи». Если ты хочешь, чтобы я поменял сферу деятельности своей, скажи, подскажи. То есть я не думаю, что вот призвание для всех одинаковое. То есть кто-то может проработать всю жизнь служителем церкви, а кто-то нет. Кто-то чем-то занимается одним, потом другим, потому что в церкви у нас очень много служений. Помощь людям, то, чем мы занимаемся сегодня, это одно из важных служений. И как бы пока вот я здесь, значит, я работаю в этом направлении.
1: Смотрите, у вас получается две деятельности. Вы и как пастор, и как руководитель АДРА. И вы активно ведете деятельность и там, и там. Семьянин при этом замечательный. Как вообще вы так все успеваете и при этом сохраняете позитивный дух, да еще и хотите дальше стремиться к развитию, к новым высотам? Как?
0: Друзья, поделитесь секретом. Друзья очень хорошо, да, меня характеризовали. Спасибо им за эту характеристику. Ну, я отвечаю за социальное служение, за направление АДРА на Дальнем Востоке. У меня три церкви. У нас на Дальнем Востоке многих служителей по три, по четыре церкви, поэтому я не особенный. Это прежде всего служение, и ты стараешься строить свой дневной график правильно, то есть тайм-менеджмент вот этот вот, который... Это очень помогает служению. То есть ты учишься, изучаешь какие-то возможности для того, чтобы у тебя был результат. Я вообще человек результата. Я не могу долго делать одну работу и не получать результат. И поэтому меня очень сильно расстраивало в служении, когда ты какой-то проект делаешь, программу какую-то делаешь, а люди не идут. Ну, там крещения нету там, или еще что-то. То есть все равно это важно, это результат. Вот я человек результата. Поэтому как бы я стараюсь, мне много что может получаться, много не получается, поэтому я не хочу сказать, что я прям там замечательный пастор или еще что-то. То есть у меня есть свои какие-то ошибки, переживания.
1: Это естественно, конечно.
0: Скажем так, переживания на меня очень сильно влияют тоже. То есть,
1: кстати говоря, как вот с эмоциональными переживаниями и всеми всплесками вы умеете справляться?
0: Ну, чаще всего, если мне тяжело, я просто иду спать. То есть я поспал 3-4 часа, просто отдохнул, вот физически отдохнул, и потом пытаюсь реанимироваться. Ну, прежде всего, есть семья, есть супруга, с которой ты можешь поговорить, есть дети. То есть они не дают тебе печалиться. Есть церковь, есть братья и сестры во Христе, с кем можно опять же позвонить. И вот друзья те же самые, да, которые тебя поддержат, которым ты помогал, когда у них было трудно. И они тебе звонят в какой-то момент, наверное, чувствуют, что тебе тяжело, и с тобой разговаривают, общаются. Поэтому служение пасторское – это такое нелегкое дело. И я бы так сказал, ну, наверное, не для слабаков, что ли. Хотя, может быть, это слишком громко звучит, но оно позволяет как бы соответствовать тому критерию, который от тебя Бог требует. Поэтому, ну, если Бог меня вот держит в этом направлении, значит, надо пока работать. Ну, я продолжаю совершать служение. Это трудно, да, это очень трудно.
1: Но Бог ведет и дает силы.
0: Бог дает церковь, Бог дает друзей, Бог дает семью, Бог дает старших братьев. То есть вот из один моментов, который я все-таки продолжаю исповедовать в своей жизни, это советы старших. То есть я прислушиваюсь к советам. Советы родителей, советы старших братьев, руководителей. То есть, потому что они тоже поставлены, и Бог как бы через них тебе может на что-то отвечать. То есть мне несложно позвонить к какому-нибудь человеку, пастору, и просто спросить совет. Посмотреть иной взгляд. Поэтому написано же, при множестве советов дело устроится. Поэтому вот служение – это очень важно.
1: Да, вот по поводу детей, у вас две прекрасные дочки. И вот скажите, вы им также рассказываете, объясняете, что очень важно водить этого Бога в жизни?
0: Ну, это происходит на детском уровне. То есть вот они иногда спрашивают, папа, а вот какой Бог? Ты расскажи, вот какой Иисус? И ты им рассказываешь. И они так иногда слушают с открытыми ртами, глаза такие делают, ничего себе. То есть на их детском уровне ты как бы объясняешь, рассказываешь и показываешь. Потому что, ну, ты помнишь себя, как ты в детстве осознавал и воспринимал то, что тебе говорили родители. И мы читаем с ними книги, молимся, Библию читаем. Они ходят на детскую субботнюю школу. Младший ребенок ходит на клуб искателей приключений. На лагерные мероприятия мы их вывозим. То есть погружаем их вот в эту атмосферу.
1: Роман, отлично. И еще хочу добавить такой момент, поскольку мы говорим именно о водительстве Бога лично в жизни человека. Вот когда человек откликается, да, на вот этот вот призыв идти за Богом, что важно знать, наверное, и вот как правильно ощущать вот это вот водительство, чтобы идти дальше и не свернуть с этого пути? Поделитесь своим опытом.
0: Я думаю, что важно все-таки быть готовым к слушанию. То есть если человек слушает, но не готов исполнять то, что он слышит, то это проблема. Поэтому у меня внутри всегда, я всегда говорю, Господи, пожалуйста, если это Твое, пусть это будет Твоим. Если это не Твое, поставь преграду. То есть поставь преграду. И дай мне не переживать по поводу этой преграды. То есть если я буду понимать, что что-то не идет, дай мне понять. То есть есть очень много таких трудных вопросов, которые приходится решать вообще в жизни. Стрессовые вопросы, тяжелые вопросы. С людьми, когда люди к тебе обращаются за помощью. Тебе нужно им дать совет, но ты не имеешь опыта в том или ином вопросе. Поэтому я говорю, Господи, пожалуйста, вот веди меня и помоги мне. Ну и, естественно, ты это все внутри переживаешь. Иногда супруга говорит, ты вот сам в себе. Да, я сам в себе, я пытаюсь понять, думать, размышлять, пытаюсь спрашивать совета. И принимаю уже какое-то такое взвешенное решение по поводу той или иной ситуации.
1: То есть способом своих собственных каких-то размышлений или еще что-то?
0: Слово Божие. То есть я пытаюсь через Слово Божие понять. То есть читаю Библию, читаю книги какие-то другие. Но это все
1: в
0: вот
1: комплексе.
0: В комплексе оно вот должно быть постоянно быть. То есть пытаюсь понять вот через призму Библии, то есть, что Бог сегодня мне хочет сказать. И хочу сказать, что ну, все-таки я думаю, что Бог дает пасторам, служителям церкви особое какое-то видение для решения той или иной ситуации. То есть он Бог дает какую-то проницательность. Ты уже понимаешь четко, что вот тебе нужно вот, вот так решить, потому что у тебя есть какой-то опыт, у тебя есть Слово Божие, которое тебе советует поступить так и не иначе. И поэтому, если ты хочешь быть водимым Богом, ты должен слышать, ты должен слушать. То есть это две разные вещи – слышать и слушать. Ты можешь слышать, но слушать ты не будешь. Это проблема многих людей. Люди, да-да-да, мы слышим, но они не хотят исполнять то, что они услышали.
1: Практиковать.
0: Да, практиковать, исполнять в своей жизни. И поэтому из-за этого очень много проблем. Из-за этого молодежь уходит из церкви, пускается в свою жизнь, какую-то свою собственную. То есть блудный сын, он слышал наставление отца, но не хотел слушать и исполнять, и делать. И поэтому ему пришлось уйти в далекую страну, испытать в этой далекой стране. Он туда быстро очень, наверное, убежал.
1: Это вы как раз сейчас рассказываете одну из притч из Священного Писания про блудного сына.
0: Да. То есть он быстро обналичил свое имущество, наверное, на лошади ускакал, а назад пешком шел долго-долго. Но пошел назад, когда осознал, что в доме отца лучше, чем там, где он сейчас находится. Но ему пришлось пережить вот этот огромный отрезок времени. Поэтому в моей жизни вот этот Псалом 1.1, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, я благодарен Богу, что я рос в 90-х годах, когда высока была доля преступности, каких-то моментов тяжелых. И я смог, скажем так, вот лавировать между вот этими проблемами и не окунуться сильно в ту жизнь. То есть я со стороны это смотрел на это и понимал, мне это не нужно. Потому что родители наставляли, церковь была, молодежь была, детская субботняя школа была, где учителя наставляли. Была школа, в которой я учился. Были отношения со сверстниками, где я делал выбор, буду ли я следовать тому, к чему меня призывает общество мое, в котором я школьным нахожусь, или там какие-то компании. То есть я был в компаниях, мне все равно хотелось общаться, но я понимал, это не то. То есть от этого нужно уходить. И поэтому Бог, ведя меня в своей жизни, Он меня как-то так вдалеке от многих проблем провел. И поэтому сегодня, когда я совершаю служение, я отчасти понимаю, что это, и могу сказать людям, что это не надо. Хотя многие вещи я практически не испытал в своей жизни. И слава Богу.
1: Да, слава Богу за наше с вами общение, за этот разговор. И пожалуй, наверное, за вот этот путь, хоть и непростой в каких-то моментах, но вот это водительство, это, я считаю, в своем роде благословение для вас. Ну и Господь вас дальше устремляет к развитию, к самосовершенствованию.
0: Спасибо.
1: Желаю вам щедрых Божьих благословений.
0: Слава Богу. Желаю тоже всем, кто нас смотрит сегодня, чтобы мы получали этот опыт, делились с ним, с друзьями, с близкими, помогали другим и Бог, чтобы Он как-то в жизни олицетворялся, наверное, да, показывался нам. Но опять же, нам это нужно хотеть. Если мы будем хотеть, желать, исповедовать, исполнять, тогда Бог будет в нашей жизни.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Важно стремиться к близким отношениям с Богом. И важно услышать Его голос –

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Земля обетованная, земля святая. Сегодня эти два термина очень часто применяются, когда говорят об Израиле. Для кого-то это обетованная земля. Люди стремятся сюда для того, чтобы поселиться, обрести свою историческую родину, хотя часто разочаровываются. Для кого-то это земля святая. Люди стремятся совершить паломничество, увидеть места, по которым ходил Иисус, пророки, цари. И тоже их может постигнуть разочарование. Нет на этой земле, к сожалению, ничего такого особенного, святого, чтобы делало ее отличительной от каких-то других уголков земного шара. Однако есть на этой земле нечто, что все-таки может быть полезно. Эта земля помогает нам понять Священное Писание, потому что, рассматривая эту местность, изучая культуры и нравы, мы можем проникнуться тем, что когда-то было написано в Библии. Мы можем понять, что видел автор Священного Писания, какой-то книги или псалмы или пророчества, когда говорил те или иные слова. Сегодня для нашего с вами путешествия будет своеобразной иллюстрацией небольшого псалма, который очень хорошо знают многие. Это песнь восхождения Давида. Псалом 132. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Этот псалом Давид написал, когда он скрывался в пещере от своего преследователя, царя Саула. И к нему пришли его братья. Он почувствовал теплоту семейного очага. Ему стало хорошо и приятно. Мы можем понять эти чувства. Но почему он использует такие интересные эпитеты? Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это как елей. Мы все прекрасно знаем, что такое елей. Елей – это слово, которое используется в синодальном переводе Библии. И оно обозначает оливковое масло. Но что такое оливковое масло, мы тоже представляем. Это один из видов растительного масла. Но что-то не совсем понятно, что за этим стоит. Неужели так хорошо и приятно братьям вместе быть, как постное масло, вылитое нам на голову? Неужели от вида наших родных и близких у нас возникают такие приятные, в кавычках, ощущения? Нет. Немножко не то имел в виду Давид. Написано «драгоценный елей». Что это такое? Мы находимся с вами в одном из исторических микрорайонов города Иерусалима. Он находится всего в нескольких шагах от стены старого города. И этот микрорайон был построен в прошлом веке бароном Моше Монтефьори. Сейчас это очень такой престижный и недешевый микрорайон. И о том, что он недешевый, может судить, может говорить вот это место. Это так называемый Бустан. Бустан в переводе с иврита означает «сад для запахов». Здесь разводят цветы. Это место является очень контрастным по сравнению с Иудейской пустыней, которая расположена вон в том направлении, буквально в каких-то 300 метрах. Там жаркое, испепеляющее солнце. А здесь тишина, покой, тень и цветы. Запах цветов. У нас нет возможности показать еще одно примечательное место. Оно находится в Египте. Это долина Эль-Файюм. Мне пришлось побывать там однажды, и я был поражен количеством цветов, которые растут там. Гектары роз, гиацинтов и других цветов, которые я даже не знал их названия. Для чего столько цветов? А вот для чего. Из этих цветов собирают в свое время лепестки, пыльцу, делают из них специальное цветочное масло, которое впоследствии применяется при изготовлении дорогих французских духов. Вот это и есть драгоценный елей. Елей не сделанный из оливок, а елей сделанный из цветов. Задумайтесь. Особенно этот вопрос мой касается женщин, смотрящих нашу передачу. Если вы приходите вот в такое место, где цветочный запах, что чувствуете? Радость, хорошее настроение. Вот что означает елей. Вот так пахнет этот драгоценный елей. Для Давида это было понятно. А в нашей культуре все станет понятно, когда мы действительно раскрываем значение этих терминов. Как хорошо и приятно быть братьям вместе.
0: Земля обетованная.
1: Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Для нас этот эпитет воспринимается совершенно по-другому. Мы любим ходить по росе утром на лугу. Под осень она становится холодной, мы немножко съеживаемся, но это совершенно по-другому чувствуется здесь. Это совершенно по-другому чувствовал Давид, выросший там, на холмах Иудейской пустыни, там, в районе Вифлеема. Он пас овец своего отца, там он провел свое детство. А пустыня – это другая жизнь. Особенно в июле, в начале августа, когда столбик термометра доходит

должна уже пастись. Они сбиваются в кучки для того, чтобы тенью друг друга закрыть свои головы. И тогда выходят люди, пастухи, почерневшие от этого солнца. Они выходят для того, чтобы подоить овец. Это тяжелый, изнурительный труд. Изо дня в день, сегодня это является единственным источником питания для бедуинов. Но вот солнце заходит и начинает дуть приятный, прохладный бриз. Температура спадает. Здесь, в этих местах, солнце заходит очень рано. Иерусалим находится восточнее Москвы, однако время здесь на час раньше. И поэтому часов в 7 вечера начинается заход солнца в конце июля. Люди ложатся спать, и начинается приятная прохлада. И вот тем, кому удалось, а я здесь говорю о бедуинах-кочевниках, которые со своими стадами проходят в день большие расстояния для того, чтобы найти хоть какой-то корм на этих иссушенных солнцем землях. Если кому-то удается попасть где-то на высоту, где-то на холм, он получает огромное наслаждение. Небольшое количество влаги, которое приходит, приносится ветром с горы Ермон. Именно там, на самой высокой точке Израиля, может находиться какой-то еще источник воды, и от него могут идти испарения. Это небольшое количество влаги начинает конденсироваться и оседать на горах. И вот в этих шатрах, нагретых солнцем, люди чувствуют расслабление, прохладу. Это примерно такое же чувство, которое ощущает человек, который едет несколько суток в поезде, в плацкартном вагоне, для того, чтобы добраться домой. И там рядом, за стенкой, какая-то шумная компания распивает спиртные напитки. Небезопасно себя чувствуешь, с трудом засыпаешь. Если женщина, то сумочка лежит под подушкой и рука на сумочке. Если мужчина, то кошелек в кармане и рука на кошельке. И так 3-4 суток куда-нибудь из Москвы по Транссибирской магистрали. Но вот конец пути, вот ты уже дома. Кошелек можно положить на стол, сумочку повесить на ручку двери, принять, наконец, душ и чувствовать себя хорошо. Ты дома, ты среди своих, тебе никто не угрожает. Тебе хорошо и приятно быть вместе со своей семьей.

псалом, который мы с вами прочитали, называется «Песнью восхождения». Восхождение куда? Естественно, в храм. Вот эти ступени служили когда-то входом в храм во времена Соломона, во времена позже.

0: жизнь по более поздних царей. Что это за восхождение? Для чего оно? Дело в том, что Священное Писание, в частности книга Исход, заповедовало, чтобы все израильтяне, независимо от того, где они живут, имели возможность 3 раза в год прийти в храм. Для чего? А вот для чего. Дело в том, что сейчас для нас есть преимущество иметь каждый в своем доме напечатанную Библию. Однако такой роскоши в те далекие времена не было. Свитки, написанные на пергаменте или на папирусе, были чрезвычайно большой роскошью и хранились только в храме. Как люди могли узнать Слово Божье? Как люди могли понять план спасения? Как люди могли научиться тому, что заповедует Господь? Только единственным способом – приходить сюда, на это место, в храм Божий, для того, чтобы наблюдать за жертвоприношением, для того, чтобы слушать чтение Торы, пророков и Писаний. И люди шли. Знаете, это был очень нелегкий путь. Тогда, в то время, не было ни газет, ни радио. И невозможно было узнать перед выходом из дому где-нибудь там, на севере, в Галилее, в 200 километрах отсюда. Невозможно было узнать, какая международная обстановка. Идя по дороге в Иерусалим, можно было легко оказаться на пути ассирийской армии, и тогда исход был бы в любом случае плачевен, и в лучшем случае вся семья была бы продана в рабство к разным хозяевам. В то время не было Красной книги, поэтому здесь, по всей земле обетованной, водились дикие звери, львы, тигры. И поэтому для отца семейства, который шел с женой, с детьми, было бессерьезной задачей, являлось охранять свое семейство. И поэтому он ночами не спал, а дежурил у шатра. Но тем не менее народ ходил. Это была у них единственная возможность послушать Слово Божье. И они не пренебрегали ею, как многие сегодня пытаются пренебречь. Они шли к намеченной цели. Они шли, потому что знали, что по-другому они никак нигде не услышат и не научатся. Поэтому, преодолевая трудности, преодолевая преграды, каждый раз рискуя, они отправлялись с молитвою на восхождение в храм Господень.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: И вот, наконец, дорога начинает подниматься вверх. Уже видны очертания Иерусалима на вершине горы. И вот здесь, где-то в 10 километрах от Иерусалима, по всему периметру, с разных дорог, которые ведут Иерусалим, с разных мест Израиля, находятся постоялые дворы. Вот это один из них, на дороге в Иерихон. Здесь происходили события, описанные в истории с добрым самарянином. Эту историю хорошо мы знаем. Но постоялый этот двор находится здесь уже не одну тысячу лет. Потому что он служит пристанищем для паломников, идущих в храм. Здесь, после долгой дороги, после нескольких дней пути, можно было остановиться, привести себя в порядок и подготовиться к восхождению в Иерусалим. Вот так уныло выглядит этот постоялый двор на фоне еще более унылой иудейской пустыни. Так он выглядел в контрасте с храмом, которого ожидали увидеть они там впереди. Там, за этими горами, находилась цель их путешествия. Эта история. Имеет ли она значение для нас сегодня? Скажу вам, что да. Храма на земле уже нет. Да и он не нужен. Однако есть храм на небе, о котором сказано в книге Откровения, 11 глава и 19 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Сегодня мы, паломники и странники на этой земле, сегодня мы должны определить для себя эту конечную цель. Ее не видно нам, если мы смотрим на горизонт. Точно так же, как я сегодня смотрю на горизонт, и я не вижу еще Иерусалима, но я знаю, что Иерусалим вот там, за этой горой. Точно так же и сегодня испытывается наша вера. Нет такого математического способа или логического способа, чтобы доказать, что да, нас ожидает что-то лучшее. Нас ожидает новая земля, новое небо, новый город Иерусалим. Это невозможно логически доказать. Но на этом испытывается наша вера. Точно так же, как эти странники смотрели вперед и чувствовали это. Точно так же Господь желает, чтобы мы смотрели вперед и верили Его обетованием. Обетованием о том, что Он грядет и что Он сотворит новую землю и новое небо, как обещает нам апостол Иоанн, что там не будет ни плача, ни смерти, ни вопля, ни болезни. Там будет Господь с нами, и мы будем жить вечно. Ожидаете ли вы этого нового неба? Определились ли вы для себя с вашей конечной целью?

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Считается, что восхищение женщиной – это норма и должно быть так в жизни. Но оказывается, не все так просто. И обязательно нужно восхищаться и мужчиной. Но как делать это правильно? Сегодня в данной теме нам поможет разобраться священнослужитель, семейный консультант Виталий Киссер. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Виталий, раскройте, пожалуйста, понимание восхищения мужчиной. Что это значит и как правильно женщине это делать?
4: Есть такое высказывание: женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. Это неправда. Потому что как женщина любит ушами, так и мужчина любит ушами. Есть различие в высказывании своего восхищения женщине. Да? Женщине говорить надо о том, что ее любишь, о том, что она красива, о том, что привлекательна. Мужчине тоже приятно слышать, но только не то, что жена его любит, да, а ему важно слышать то, кем он является для нее. Да, там, ты император моего сердца, ты там лев нашей семьи, ты защитник там, нашего семейного очага, мы в тебе очень сильно нуждаемся. То есть, когда женщина говорит вот эти слова мужу, муж на седьмом небе от счастья. Поэтому, когда вы думаете, что мужчине не важно, что вы говорите в его адрес или в отношении его, вы заблуждаетесь, это тоже важно. И сегодня мы будем говорить об одной из основных потребностей мужчины. Это то, в чем он больше всего нуждается в своей жизни. Если вы хотите, чтобы ваш муж был счастлив, чтобы вы жили долго и счастливо, как говорят в сказках, да, ну, не будем говорить о плохом, жили долго и счастливо, вечно, пусть живут вечно. Я хочу прочитать вам один текст, что Библия говорит о этой потребности мужчины. Ефесянам 5 глава, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены мужьям своим во всем». Повинуйтесь. Но слово «повиноваться» в русском языке имеет определенный оттенок и определенное понимание. Греческое слово стоит следующее. Так перевели это слово «повиноваться» переводчики Библии, но в греческом языке это слово на русский язык можно перевести, это будет более приемлемо и более понятно. Угу. Жены, уважайте своих мужей. Уважать.
3: То есть правильно я понимаю? Уважение и восхищение – это одинаково, в принципе,
4: ну,
3: в понимании.
4: Это одно из составных уважений – это восхищаться. Да? То есть мы сейчас об этом поговорим. Я не раз сам говорил, но думаю, что людям свойственно ошибаться, и я от своей точки зрения отказываюсь в меру того, что некоторые вещи начинаешь лучше понимать. А что именно я говорил? Я считал так, что если мужчина хочет, чтобы его уважали, значит, ему нужно вести себя таким образом, чтобы он уважение заслужил. И некоторые женщины также относятся к этому вопросу или к пониманию этого. То есть, когда мы говорим, что у мужчины есть потребность в уважении, чтобы его уважали, это Богом заложено. Я хочу вам вот показать, что вот эти библейские принципы, которые написаны в Библии, это говорит о том, что Бог таким образом сотворил мужчину, что это его потребность, чтобы его уважали, чтобы он был главой. Это его потребность, это его предназначение. И когда женщина говорит, мужчина должен заслужить уважение, я могу перефразировать и сказать, тогда женщина должна заслужить любви. А мы с вами говорили о том, что есть Божье повеление в отношении мужчины, когда речь шла о том, что основная потребность женщины – это любовь, чтобы ее любили. И там в библейский текст есть «мужья, любите своих жен». Там не предлагается «любите своих жен», если они красивые, если они
3: при условии
4: достойные,
3: каком-то, да?
4: Да, там, если они так, в одной форме постоянно. Там же этого нет. Там просто написано «любите». Вот. И здесь речь идет о том, что жены должны уважать своих мужчин не за что-то. И, чтобы с этим разобраться, нам надо дать определение этому слову, что такое уважение. Да? Давайте прочитаем, и мы увидим такое. Что такое уважение? Словарь Ожегова. Уважение – почтительное отношение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств. Уважение – это оно почтительное отношение, основанное на признании достоинств.
3: Признать достоинства. То есть подчеркнуть их, говорить о них. Правильно? Об этих достоинствах.
4: Да, Аня. То есть, понимаете, у любого человека есть достоинство или как? И...
3: Ну и другая сторона медали – недостатки.
4: Да, недостатки. Достоинства и недостатки. Нет людей без недостатков. И если говорить, если относиться к уважению, да, там, уважать мужа, я буду уважать тебя за что-то, речь идет не в том, что у него нет за что уважать. У него есть за что уважать. То есть у любого человека есть достоинства, есть недостатки. Вопрос заключается в том, почему ты не уважаешь? Потому что ты не видишь в этом человеке достоинства.
3: Да?
4: А обращаешь внимание на его недостатки. Вот, поэтому мы с вами будем говорить, как же восхищаться своим мужем, как уважать своего мужа. Первое, как акцентировать внимание на достоинствах. Ну, мне кажется, это как бы аксиома, которая должна быть понятна всем. Первое, что необходимо, это принять человека таким, какой он есть.
3: Со всеми недостатками, да? То есть закрыть глаза, получается,
4: у женщины страдают одной проблемой. Я не знаю, почему. Вот мужчины не страдают этим. Все женщины практически страдают вот этим. Ну, я не знаю.
3: Не готовы принять,
4: исключением из правил. Нет, они, допустим, даже когда замуж выходят, и интуиция им подсказывает, что есть какие-то у этого человека, за кого я собираюсь там замуж выйти, какие-то недостаточки. Но если я
3: сейчас подкорректирую,
4: поднапрягусь, да, и займусь его воспитанием, то мы обязательно его переделаем. Не переделайте. Знаете, я вот, будучи священником, я хочу вам сказать, что даже Богу очень трудно при всем его могуществе, сохраняя свободу выбора человека, влиять на человека таким образом, чтобы он изменялся. Даже Богу это трудно. Я бы даже так сказал, Богу это не под силу. То есть, оставляя человеку свободу выбора, Богу не под силу меня человек.
3: Это смирение и покорность должно быть внутри.
4: Сам человек должен идти по этому пути.
3: Угу.
4: Поэтому, когда вы думаете о том, что вы можете изменить человека, не принимая его таким, какой он есть, я бы вот посоветовал вам, вот, женщинам, а вы себя можете изменить? То есть, когда вопрос в отношении вас становится, и вы понимаете, что, допустим, такая, знаете, тема, Ань, для женщин такая может быть...
3: Щепетильная.
4: Сбросить вес. Я хочу похудеть там, допустим, ладно, килограммчик, да, ну попробуй 3-4 килограмма сбросить, да? И женщина понимает, насколько тяжело перестроить вообще свой образ жизни, там, допустим, там, как трудно держать себя постоянно в каких-то определенных рамках, да, и еще труднее, когда ты, допустим, ты можешь сбросить, там, допустим, 5 килограмм, но более трудно не набрать опять эти 5 килограмм. Поэтому, чтобы не набрать 5 килограмм, это нужно поменять мышление. Это должно быть в вашем сознании, как ваш образ жизни какой-то новый. Да? Вы решили изменить образ жизни. И тогда вы понимаете, что изменения могут быть. Так вот, в вопросе мужчины, когда вы подходите с мыслью о том, что вы можете его изменить, это не работает. Поэтому первое, в уважении заключается то, что вы должны принять его таким, какой он есть.
3: Ну вот смотрите, получается, перед союзом, перед созданием брака, да, обычно все обговаривается. И человек, собственно, знает, да, но не всегда обговаривается, и что-то может вдруг неожиданно, да, вылиться.
4: Я как консультант добрачный, добрачных отношений, я прошу, там, допустим, юношу написать все бумагу взять и написать все положительные качества его избранницы и отрицательные качества. Для меня очень важно, чтобы молодые люди видели ситуацию без розовых очков, не ослепленные эмоциями, вот, любовью,
3: эйфорийностью, вот этой
4: о которой мы с вами говорили, чувственной, эмоциональной, и прошу девушку то же самое сделать. И я добиваюсь того, чтобы у них было прекрасное отношение, видение положительных качеств и отрицательных качеств. И когда они мне выписывают отрицательные качества, ну, я тоже знакомлюсь с ним, с ним вижу как бы его положительные стороны и отрицательные стороны. И вот когда я вижу, что девушка, допустим, понимает и видит отрицательные стороны, я задаю ей вопрос.
3: Готова
4: ли ты жить с этим человеком при самом отрицательном развитии отношений? Не повлияет ли на тебя вот это его не положительное, а негативные качества на твое отношение к нему? Не будешь ли ты цепляться за это? То есть не станет ли это камнем преткновения ваших отношений? Если девушка говорит, не станет, и я понимаю, что она принимает решение здравое, я ей говорю, потом, когда ты замуж выйдешь, не вздумай прийти мне и сказать, что он то и то и то, потому что я эти бумажки сохраняю. Что она должна понимать. И очень важно, она должна видеть его положительные стороны. И эти положительные стороны, то есть первое, принять человека такой, какой он есть. Дальше, что в уважение входит, да, ценить человека, с которым ты живешь. Мы затрагивали интересную потребность мужчины в комфорте. И мы говорили с вами о том, что мужчине очень важно, что его ждали и любили, когда он приходит домой.
3: Вы знаете, у меня вот такое вот сейчас мнение, да, сложилось. А женщине вот как комфортно будет? Вот она знает его отрицательные черты и моменты. Она в курсе о них. Вот это происходит уже будучи в браке. Она вот как это все проглатывать должна, да? Вот, к примеру, он сказал, мне нравится смотреть на красивых женщин. Я буду это продолжать делать. Буду общаться с ними и флиртовать. А женщина столкнулась с этим, это ее мужчина, то есть они вместе, все хорошо, но она это видит, это продолжает все происходить. Как вот в данном случае женщина должна жить с этим?
4: Ну, Ань, видите, есть вещи, которые выходят за рамки вообще строительства отношений. Мы же говорим об отношениях. И когда мы говорим о союзе двух сердец, мы четко понимаем, что для мужчины не может быть... мы живем в государстве, где один муж и одна жена. И для мужчины одна единственная — это вот его жена. И он должен ей наслаждаться, ей петь дифирамбы, и она должна быть красивой для него. Если женщина отвечает потребности мужчины, о которой мы говорили, потребность в том, что женщина должна быть красивой, должна быть эстетичной, должна быть умной, должна быть привлекательной. Кто-то мне сказал из людей, неужели вы такой наивный, что вы в это верите? Верю, потому что я живу с такой женщиной, которая... Я не говорю, что она достигла совершенства, или совершенных людей нет. И я говорю, что и мужчин нет совершенных. Но эти люди двигаются в этом направлении. Если я хочу, чтобы жена меня уважала, да, то есть у меня желание есть, чтобы она восполняла мои потребности, я вам говорил о том, что нужно это обоюдостороннее действие. И мужчина должен делать то же самое. Как моя жена будет чувствовать, что я ее люблю, если я... мне это надо, да? Мне надо посмотреть. У тебя проблемы, что ли? Я тебе не нравлюсь? Для женщины это очень важно. Слышит от мужа, что он ей нравится, да, что он ее любит. Поэтому здесь уже проблема больше не его... Как бы мы говорим не о том, что у него есть какие-то наклонности неправильные, а мы говорим о качествах его характера, да, допустим. Ну, может быть, он неряшливый, может быть, он медлительный, может быть, он... вот вы про розетку я говорил, к примеру, вы его просите розетку сделать, он полгода розетку делает, да, и в любом случае вы все равно должны его уважать, уважительно к нему относиться. Вот, поэтому здесь нужно, ну, за консультацией я посоветовал обратиться, или послал
3: такой
4: бы мужа.
3: Такой парень, да, если вдруг
4: да, если такой появляется. Следующее, что нужно, ценить, уважать этого человека, да. уметь быть благодарным за то, что он делает. Ну, к примеру, как-то я говорил о том, что я вырос в доме, где мама меня заставляла мыть посуду. Я приучился мыть посуду. Я не знаю, почему это стало, знаете, как моим естественным действием. Я просыпаюсь раньше всех в доме, там, допустим, я почитал, что-то сделал. Угу. Я захожу на кухню, если я увидел, что там есть какая-то непомытая посуда, что-то, для меня это не проблема. У меня даже мысли никакой не возникает. Там посуду не помыли, еще что-то. Я вымыл посуду, я убрал на кухне, я сделал порядок. Но мне важно, я вам серьезно говорю, для меня важно, чтобы моя жена, проснувшись, зайдя на кухню, увидела, что там идеальный порядок, она мне сказала «спасибо». И мне кажется, что ни одна женщина от этого, ну как, не пострадает, да, если умеет говорить «спасибо», если умеет быть благодарной, умеет ценить то, что муж делает. То есть ценить надо своего мужа, и это уважение, это уважительное отношение. Видеть в нем личность, видеть в нем личность, видеть в нем личность, это то, что все-таки у него есть определенные свои мечты, свои какие-то мировоззрения.
3: То есть поддерживать его, свои, да, в этих мечтах?
4: Да, да. И помогать ему в этом направлении двигаться. Еще что важно, вот в уважение входит. Женщине открыты многие тайны о мужчине. И она знает его достоинства и знает недостатки. Для мужчины очень важно сохранять лицо. Да? То есть мы говорим о статусе, уважении. А для мужчины это очень важно. И оно именно входит в его потребность. У женщины не входит в это в потребность. И поэтому иногда женщины пренебрегают этим. И, допустим, с подругами там встречаются, и вот вы беседуете, может быть, и муж ваш там рядом с вами, и вы там ха-ха-ха, хи-хи-хи, и говорите, вот мужа прошу там уже неделю сделать розетку, он до сих пор не сделал. Или, допустим, вот ваш там муж там, вот я ему говорю, там не чавкай, а он чавкает. Вы это можете рассказать психологу, да, вы можете поделиться какими-то вещами со священнослужителем, ну, со своим духовником. Вы можете ему это рассказать? Потому что священник или врач это люди, которые несут ответственность за неразглашение. Но выносить из избы ссор
3: как говорится,
4: да, в отношении своего мужчины, да, в отношении своего мужа, это неуважение. И его это его приводит в состояние вам не доверять. И вы ничего хорошего этим не добьетесь. То, что если вы пытаетесь его, первый пункт, перевоспитать, переделать при помощи того, что вы его посовестите при всех, и это на него как-то повлияет, это повлияет не в вашу сторону. Вот это некоторые вещи, которые бы я вам вообще посоветовал. Знаете как, вот мы затрагиваем тему потребность мужа в уважении, мужчины в уважении. Я всем женщинам советую, возьмите, ну не поленитесь, найдите книги, почитайте, что значит уважать своего мужа, что мужчина воспринимает как уважение, уважительное отношение к нему. Но на чем я хочу сакцентировать свое внимание, уважение не нужно добиваться, человека нужно просто уважать, потому что у человека есть положительные и отрицательные качества. Уважают его за положительное, не обращая внимания на отрицательное.
3: Даже если их минимальное количество, нужно сакцентировать внимание
4: именно
3: на них.
4: Их найти и на них акцентировать.
3: Держаться за эти положительные качества. Виталий, благодарю вас за эти раскрытые вопросы. Очень полезная информация. Спасибо вам. Дорогие друзья, в частности женщины, обратите внимание, насколько важно уважать мужчину, ценить его, принимать его таким, какой он есть. Задавайте нам ваши вопросы. Будем рады ответить вам. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа «Контрасты души».
2: Есть мнение, что человек хозяин своей судьбы. Но есть другое мнение, что Бог хозяин всего или господин всего мироздания. Бог или я? Именно эту дилемму мы будем обсуждать с Василием Ничко, магистром богословия. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, существует несколько мнений по поводу того, кто хозяин жизни человека или хозяин его судьбы. Первое, на что мы обратим внимание, это то, что сам человек является хозяином своей судьбы. Именно мы так и учим своих подростков, детей, которые становятся старше, что ты должен принимать решение сам. И, в принципе, задача родителей или задача воспитателей – научить человека принимать решение самому, отвечать за свои поступки. И это приводит к тому, что человек становится господином своей судьбы. Все, что он решит сегодня, будет пожинать завтра. Мы так учим, да? Что посеешь, что пожнешь. То есть человек становится хозяином своей жизни. Что вы скажете на это?
3: Конечно, серьезная дилемма, которая стоит перед человеком, верующим в большей степени. Когда мы ставим вопрос так, возникает вопрос, какое же место отводится Богу? И наряду с этим вопрос остается открытым. Если я со своей стороны должен делать все, то зачем, в принципе, мне нужен Бог? Сегодня в нашем мире построено все на том, что люди в большей степени склонны к тому, что я делаю все сам, я творец своей судьбы. В этом случае мы видим все больше и больше людей появляется, которые, в принципе, да, действительно, они в Бога не верят.
2: Они сделали себя сами. Есть такое выражение. Человек, который сделал себя сам.
3: Они как бы нарисовали свою жизнь, они сами сложили все. Но вот здесь как раз есть серьезная проблема, что невозможно человеку рисовать самому свою жизнь, не задумываясь о том, что твоя жизнь зависит от того, откуда у тебя начало. Ведь даже, смотрите, самое банальное, о чем часто мы говорим, что невозможно на переправе менять коней. Есть такая поговорка. Никто не может выбирать себе родителей. А почему эта поговорка сегодня действительно она правдива? Да потому что есть то, что в жизни своей мы не можем изменить. А если это так, то в этом случае вопрос, насколько зависит моя жизнь от участия Бога в моей жизни?
2: Все это спорно на самом деле. Потому что от родителей можно, в принципе, отказаться, просто сменив имя. Как это сделал Мухаммед Али, например. Да, у него было греческое имя и греческая фамилия, хотя он был темнокожий. Он сменил имя и все. И мы не помним ни его родителей, мы даже не знаем, что он на самом деле греческое имя. Он теперь у нас Мухаммед Али. Он отказался от прошлого, и нам его не представляют. Также большинство людей успешных, которые сделали себя сами, они отказываются от всего, что могло бы им напомнить от друзей прошлых и так далее. Их это тяготит, потому что они создатели сами себя. Они успешны, мы на них равняемся. В принципе, сегодня очень много популярных историй о Золушке, да, которая стала принцессой. По сути, что она сделала? Отказалась от прошлого. То есть люди достаточно успешные, которые принимали решения в своей жизни и добились чего-то. Это есть икона, на которую смотрит сегодня молодое поколение. Почему это плохо? Ну и что, что там нет места Богу? На сегодняшний момент все окей.
3: Вы знаете, прошлое свое, наверное, можно начать называть по-другому. Но реальность, она все равно остается той же. Не зря в Священном Писании есть такая мысль, которая правдива, что не может барс свои пятна удалить со своей шкуры, и не может негр сделать себя белым. Даже все попытки, которые могут быть сделаны в жизни, они, в общем-то, чреваты серьезными последствиями. От того, что сегодня человек использует краску, чтобы перекрасить свои волосы на голове, от этого не начинают волосы от корня расти теперь того же цвета, в которые они были покрашены.
2: Но иногда все человек равно становится успешнее благодаря этому.
3: Все равно все возвращается к тому, откуда ты шел. И по этой причине, если мы говорим, что человек в своей жизни, полагаясь на Бога, не должен при этом оставлять свою ответственность, это истина, которая является действительно библейской истиной. Бог каждому из нас все-таки дает возможность быть теми, кто несет ответственность за свои поступки. Сам. С одной стороны, мы понимаем, что свою жизнь хорошо доверять Богу, и Бог что-то будет делать. Но с другой стороны, правильно будет, когда мы сами что-то делаем, не складывая руки.
2: Здесь мы сейчас посмотрели на вторую ситуацию. Да? Первая – это была, когда человек сам все делает и, в принципе, сам делает себя. Вторая ситуация – когда человек доверяет Богу решение всех своих проблем. Но зачастую человек, отдав ответственность другому, перестает быть ответственным человеком. И часто с христианами так и происходит. Они отдают волю Богу, отдают ему решение там проблем каких-то, а сами сидят и ждут, когда с ними что-то случится. случится. Это есть такая история, как один мужчина просил у Бога выиграть большую куш, да, там, в лотерею, молился об этом 15 лет, и потом, наконец-то, Бог ему прямо ответил, сказал, ты хоть купи один раз билет, да, то есть сделай хотя бы что-то. То есть нельзя доверять Богу все решения всех проблем и самому думать, что тебя ничего не ожидается. Давайте вот обсудим человека, который именно вот так поступает, а дает Богу проблемы, а сам ничего не делает.
3: Священное Писание призывает человека к тому, чтобы человек со своей стороны делал то, что он может. Потому что Бог никогда не снимает с человека ответственность за его действия лично. И, конечно же, возложив эту ответственность на человека, Бог доверяет человеку. В этом есть уникальность отношения Бога к его творению, что он не сотворил его как робота, которого вложил в программу, что человек должен делать это. В это время то, в то время другое, третье время четвертое. По этой причине Господь и говорит, что мы со своей стороны, как люди, должны сделать то, что на нас возложена ответственность. Бог же со своей стороны будет делать уже то, что не в наших силах. Если мы что-то планируем со своей стороны, мы должны это планировать. И если Господь будет видеть, что это для нас благо, Он будет поспешествовать в этом. Мы не являемся теми, кто находится в полной зависимости от того, что Бог нас лишает возможности делать какие-либо действия самостоятельно. Наоборот, Бог приглашает, делай, что можешь.
2: Можно ли сказать так, что когда мы Богу доверяем свои проблемы или ситуации, или решения какие-то, то Бог воодушевляет на решение, которое именно в Божьем плане записано?
3: Мне нравятся слова, которые сказал апостол Яков в своем послании о людях. Говорит, люди глупые достаточно, когда пытаются говорить, вот завтра я буду делать это, послезавтра я буду делать это, потому что, говорит, они не думают о том, что еще есть воля Божья. А говорит, а разумнее было бы сказать, если Богу будет угодно, то завтра буду делать одно, послезавтра буду делать другое, а потом третье. Этим Иаков говорит о нашей зависимости от Бога. С другой стороны, он говорит о том, что мы должны, сами планируя, должны планировать. Что-то делая, должны делать. Но давать возможность Богу в нашей жизни вносить корректировки. И при этом не разочаровываться тогда, когда, может быть, что-то и не получится так, как мы запланировали, доверяя, что если это не получается, а я молился, значит, в этом есть воля Божья.
2: То есть, по сути, мы говорим о субъективном ощущении человека, когда он доверяет свою жизнь Богу, у него ощущение субъективное, что даже если это неприятность, ничего страшного, потому что я уже Богу поручил эти проблемы, он решит потом.
3: Даже если на данный момент не получилось так, как я хотел бы, это еще не катастрофа в моей жизни.
2: Может быть, поэтому среди верующих людей больше процент тех, кто спокойнее переносит кризисные ситуации в своей жизни.
3: В этом как раз и заключается секрет жизни верующих людей, потому что очень часто бывает, те, кто общаются с верующими людьми, удивляются их спокойствию в тех или иных кризисных обстоятельствах. Именно по этой причине. Потому что задают вопрос, как ты можешь быть спокойным?
2: Когда весь мир рушится, небо
3: падает. Когда у тебя такие проблемы, когда еще что-то. Или же бывает другая сторона, по-другому задают вопрос. Например, а почему у тебя проблемы? Ты же верующий. Если ты веришь в Бога, почему у тебя проблемы? Но дело в том, что Бог никогда не дает человеку гарантию, что в его жизни все будет идти всегда только гладко. Бог человека приглашает. Ты делай со своей стороны, что ты можешь. То, что ты видишь, что в твоих физических возможностях, в твоих материальных возможностях, это в твоих возможностях. Ты делай. Но если что-то будет не получаться, не разочаровывайся.
2: У меня такой вопрос. Если Бог настолько всесильный, все знает наперед, зачем ему мои вот эти тщетные, может быть, попытки преодолеть там свою немощь, свою некомпетенцию, да, получать образование, зарабатывать деньги, кормить семью? Зачем это надо Богу, если он все может сам решить благополучно для меня?
3: Потому что Бог не желает, чтобы мы были тунеядцами.
2: Интересная мысль.
3: Богу не нужны бездельники.
2: Вы знаете, мысль настолько нестандартная даже для меня, потому что на самом деле такое ощущение складывается, что христианство, оно как раз и воспитывает в человеке такое вот пассивное отношение к реальности.
3: Наоборот, я бы сказал, что христианство воспитывает в человеке активную позицию, но только лишь в этой активности Бог приглашает отвести место ему.
2: А как вот эту
3: воле?
2: Тонкую грань определить? Потому что на самом деле, даже вот вы, Яков, вспоминали, что я сделаю одно и то, и третье, а потом потом та же самая фраза, только если это Богу будет угодно. По сути, вообще ничего не меняется. Все равно я буду делать одно и то же. И в том случае, и в том случае. Только там я скажу эту фразу, а там нет. Вот где вот эта тонкая грань? Неужели от этой вот фразы так много вот зависит?
3: Эта фраза, она говорит о том, насколько человек доверяет Богу. Эта фраза говорит о том, насколько человек в своей жизни находит место для Бога.
2: А насколько это место должно быть в его жизни?
3: Наверное, ровно настолько, насколько человек нуждается в том, чтобы иметь внутреннюю силу, принимать обстоятельства так, как они будут иной раз даже негативно складываться. Тогда, когда я буду нести потери, доверяя Богу, буду знать, что даже если я теряю, как иногда можно услышать от верующих людей, говорит, с Богом потерять – это значит приобрести.
2: Интересная фраза.
3: Исходя из этого, Бог приглашает нас, чтобы, надеясь на Него, потому что Бог не желает нас воспитать тунеядцами и бездельниками. Даже четвертая заповедь закона Божьего говорит, 6 дней ты должен работать.
2: Да, кстати, очень интересная трактовка. Потому что обычно трактуют, что вот один день бездельничаю.
3: Безделие ли это один день? Но то, что Бог говорит, ты должен 6 дней трудиться. И исходя из этого, Бог желает, чтобы мы со своей стороны сделали то, что мы можем в условиях тех, которые для нас открыты.
2: Оказывается, если мы вернемся опять же к четвертой заповеди, то мы должны в 6 раз больше работать, чем Бог.
3: Не чем Бог, а чем отдыхать. Я бы сказал так. В 6 раз больше работать, чем отдыхать.
2: Ну ладно, пусть будет так.
3: Потому что, в принципе, как раз Бог и говорит о том, что мы должны что-то делать. Ведь если Бог говорит 6 дней работай, то каким образом можно работать, если ты не будешь думать, что тебе делать, как делать, когда делать. И это все нужно делать. Божья заповедь говорит о нашем трудолюбии, о нашей ответственности за то, что мы делаем. Как в каких-то вопросах физического труда, так в вопросах, может быть, планирования труда, в вопросах организации труда. А с другой стороны, в вопросах планирования моей личной жизни. Это могут быть вопросы образования, это могут быть вопросы бизнеса, это могут быть вопросы материального благосостояния. Но опять-таки, я делаю то, что могу. Я планирую.
2: Где же место случаю, так любимо нами?
3: Понятие «случай» в жизни верующего человека называется волей Божьей.
2: Но
3: в жизни
2: верующего вот это человека, тонкая грань.
3: В жизни верующего человека случайности не бывает. В жизни верующего человека есть исполнение воли Божьей.
2: Может, поэтому так чаще улыбаются люди, которые верят?
3: Они улыбаются, потому что, ну, значит, Бог так дал. То есть доверие Богу, оно вот здесь и проявляется как раз. Я хотел бы четко подчеркнуть, что сегодня Бог приглашает нас. Когда мы сталкиваемся с какой-то дилеммой, сомнением, Бог приглашает, чтобы мы свою проблему могли принести к Нему, исповедав, рассказав о своих переживаниях в молитве. Но с другой стороны, Бог говорит, не садись, складывай руки. Все, что по силам твоим делать, делай, потому что это в твоих властях.
2: То есть начинать нужно с малого, потому что вот это противопоставление «я» или «Бог», оно на самом деле пугающее, потому что Бог все может, а я что могу? Я ничего не могу. Иногда руки опускаются, потому что «а что я могу вот перед лицом катастрофы?»
3: Очень неприятно и больно видеть молодых людей, современное вот как раз это время, когда есть достаточно много свободы. И вот молодой человек сидит дома, не работает месяц, два, полгода, год. Его кормят его родители, пенсионеры.
2: Почему? А может быть, он молится о их благосостоянии?
3: Почему? А потому что он для себя дал установку. Он не пойдет работать за 5 тысяч. Вот когда будут ему 20 тысяч платить, вот тогда он пойдет работать. А пока такого не платят, вот он и сидит, ничего не делает. Бог никогда с таким принципом жизни не соглашается. Я в этом уверен, читая Священное Писание. Потому что Бог приглашает к ответственности личной каждого. Делай то, что ты можешь. Делай то, что в твоих возможностях. Делай то, что ты понимаешь, то, что ты знаешь. И давай возможность Богу корректировать. Если ты делаешь с молитвой то, что ты можешь делать, вдруг не получается так, как ты думал, не разочаровывайся, не опускай руки, продолжай делать. И то, что ты будешь делать, Бог будет благословлять и будет спасешествовать.
2: Есть еще один такой момент всей этой ветки размышлений, что мы должны еще прийти к одному выводу важному, что то, что человек делает, он за это должен получать вознаграждение. И в конечном итоге, если делает Бог, то вознаграждение должен получать Бог. То есть, может быть, в этом есть разница между верующим человеком и неверующим. Потому что неверующий человек себя вознаграждает. И я это получил, это у меня есть. Помните, Иисус сказал в своей притче, вот ты безумец, ты думаешь, что у тебя все есть, на самом деле душа твоя утром уже отнимется. Да? С другой стороны, если человек доверяет все Богу, то за любой результат он должен Богу воздавать и хвалу. Помните, есть такой текст у Павла, едите ли или пьете, или иное, что делаете, ну, иное, это все остальное, да, все делаете
3: во славу.
2: Во славу. То есть хвалите за все Бога. Может быть, и в этом есть смысл ответственного отношения к жизни.
3: Это вопрос признательности и понимания того, от кого в твоей жизни зависит все, что ты имеешь. признательность и благодарность Богу уже. Потому что когда человек не понимает того, что в его жизни все, что он имеет, это не его заслуга, а благословение Божье, то, конечно же, такой человек не сможет в своей жизни доверять Богу. Он будет пытаться делать все своими силами. Человек же, который доверяет Богу, он, конечно же, и понимает, что все, что у него есть, это не его, но это ему дар и благословение от Бога. Поэтому человек должен на Бога надеяться, но сам не опускать руки, трудиться.
2: Спасибо огромное за столь позитивный взгляд на вещи. Спасибо, что вы представили именно христианскую точку зрения. Конечно, может быть, кто-то и не согласится, и, может быть, себя определил в какой-то из этих трех категорий. Мое пожелание вам, чтобы мы прислушались к словам, которые сказал Василий, и помнили, что Библия учит нас трудиться, начиная с того момента, где мы находимся сейчас. И что бы мы ни получали в результате, благодарить Бога, потому что Бог хозяин нашей жизни. Спасибо вам огромное за столь ценные советы. Всего хорошего. До свидания.
0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, Марк.
1: Привет, ребята. Сегодня мы будем играть в кегли. Ну, не обычные, а настольные. Делаются они очень просто. Марк, а ты что молчишь? Не здороваешься? Может, тогда на флейте нам сыграть что-нибудь веселое?
2: Нет настроения.
0: Почему у тебя нет настроения?
2: Двойку сегодня в музыкальной школе получила.
1: Двойка – это, конечно, неприятное дело. Ну, подумаешь, двойка, Марк. Двойку всегда можно исправить. Вот сейчас позанимаешься как следует.
2: Позанимаешься тут. Придет какой-нибудь Мишка.
1: А при чем тут Мишка?
2: Ну, именно из-за него я двойку получил. Дай, говорит, на флейте поиграть, дай.
1: Ну?
2: Ну, я и дал. А он-то в музыке ничего не понимает. Угу. Он больше в механике. Ему только разобрать.
1: И что дальше?
2: Ну, он разобрал. Пришлось его к мастеру везти. Только сегодня забрали.
1: То есть поэтому ты не успел позаниматься, да, и получил двойку?
2: Вот именно.
1: Да, Марк, я тебя понимаю. Но ты знаешь, в жизни бывают ситуации хуже. Вот помню, у меня был такой случай.
2: Хуже? Что может быть хуже, когда твой друг с тобой так поступает?
1: Марк, да он же не нарочно.
2: Не нарочно. Думать сначала надо. А если я приду к нему домой и начну все ломать?
1: Ладно, давай на время забудем про флейту, про Мишку. А то программа сейчас закончится, а мы так и не расскажем ребятам взаправдышнюю историю.
2: Ну и про кого?

0: мы будем рассказывать.
1: Про Иосифа?
0: Это которого братья продали в рабство, а он потом стал помощником египетского фараона.
1: Да, и сегодня мы узнаем, чем эта история закончилась.

0: Прошло больше 7 лет с тех пор, как Иосиф оказался в Египте. Его отец Иаков считал, что Иосиф погиб, а братья вообще старались не думать о нем.
1: Потому что каждый раз, когда они вспоминали об Иосифе, их начинала мучить совесть.
0: И вот, как предсказывал Иосиф, на всей земле наступил голод. Иаков слышал, что в Египте запаслись хлебом, и поэтому он решил отправить туда своих сыновей, чтобы они купили побольше зерна.
1: Но одного, самого младшего сына, Иаков не отпустил. И этого сына звали Вениамин. Вениамин не участвовал в продаже Иосифа и тоже думал, что Иосиф погиб.
0: Итак, 10 братьев отправились в Египет, а Иаков с Вениамином остались дома. Когда Иосиф услышал, что в Египет пожаловали гости из Ханаанской земли, он сам решил выйти к ним навстречу.
1: Конечно же, Иосиф узнал своих братьев, но братья не узнали его. Он сильно изменился за эти годы.
0: У Иосифа сжималось сердце. С одной стороны, он очень скучал по родному дому. С другой, он помнил, как жестоко с ним поступили братья.
1: «Кто вы такие?» – спросил Иосиф.
2: «Мы пришли купить хлеба», – ответили братья.
1: «Нет, я знаю, кто вы. Вы соглядатые, то есть шпионы. Вы пришли высмотреть слабые стороны Египта».
2: «Нет, мы честные люди. И дома нас ждет отец и младший брат».
1: Но Иосиф сделал вид, что не поверил им, и приказал бросить их в темницу. На третий день Иосиф пришел к братьям и сказал: «Если вы честные люди, то докажите мне это. Приведите ко мне вашего младшего брата Вениамина. А пока вы не вернетесь, один из вас останется здесь».
0: Услышав эти слова, братья стали говорить друг другу: «Точно, мы наказываемся за грех против Иосифа. Помните, как он страдал и умолял нас, но мы не послушали его».
1: Но делать нечего. Братья пошли домой, а один из них остался в темнице. Шли дни. Хлеб, привезенный из Египта, закончился. И чтобы не умереть от голода, надо было снова собираться в дорогу. Пришлось Иакову отпустить Вениамина с братьями в Египет.
0: На этот раз Иосиф принял братьев прямо во дворце. Увидев Вениамина, Иосиф больше не смог сдерживаться.
1: Он заплакал и сказал своим братьям: «Я Иосиф, брат ваш. Как поживает мой отец?»
0: Братья растерялись и даже не знали, что сказать. Теперь их жизнь оказалась в руках человека, которому они причинили столько страданий.
1: «Не вспоминайте о том, что вы продали меня в рабство. Бог послал меня в Египет, чтобы спасти нас от голода. Пойдите и скажите отцу, что его сын Иосиф жив. Пусть вся наша семья переезжает в Египет, потому что здесь мы можем пережить трудные времена».
0: Так Иосиф простил своих братьев, и вся семья Иакова снова воссоединилась.

0: Марк, молодец, мне так понравилось. Мне кажется, твой флейт после ремонта стал звучать лучше, ты как думаешь?
1: Конечно, мастер отрегулировал все клапаны, почистил их.
0: Вот видишь, в том, что флейта сломалась, есть своя польза.
1: Слушай, я придумал, а давай Мишке устроим сюрприз.
0: Сюрприз? Но он же твой флейт сломал.
1: Да, но он потом просил прощения. Даже хотел отдать деньги, которые копил на новый фонарик для велосипеда.
0: Ну, а ты что?
1: Ну, я сказал, что не хочу с ним больше разговаривать.
0: Да, Марк, тяжелый случай.
1: Ты думаешь, его надо было простить?
0: Ну, а ты сам как думаешь?
1: Думаю, да.
0: Тогда расскажи, какой сюрприз ты хочешь ему устроить.
1: В самом начале программы ты сказал, что научишь ребят играть в настольные кегли.
0: Так.
1: Ну вот, я посмотрю, как ты их делаешь, и сделаю точно такие же. Потом подарю их Мишке, и будем вместе играть.
0: Слушай, мне нравится твоя идея, Марк, отлично. Ты знаешь, я думаю, что ради такого случая ты можешь взять те кегли, которые мы сейчас смастерим.
1: За правду? Тогда давай делать их быстрее.
0: Давай. Берем небольшой лист картона и делаем посередине отверстие. Далее из обычного листа бумаги делаем вот такую трубочку. И эту трубочку просовываем через это отверстие. Закрепляем ее с помощью клея. Далее нам понадобится груз. Мы взяли вот такие пластиковые контейнеры и привязали к ним нитку. Далее эту нитку нужно закрепить вот на этой трубочке. С помощью скотча можно это сделать. Ну вот, наши кегли готовы.
1: А как в них играть?
0: Очень просто. Берем кегли. Это могут быть колпачки из-под ручек, например, или из-под фломастеров, или какие-нибудь крышечки. Нам надо эти грузики взять, натянуть, запустить, и они должны сбить как можно больше кеглей. Смотри, осталось два только. Хочешь попробовать?
1: Хочу. А можно я с Мишкой?
0: Конечно. Держи кегли.
1: А? Спасибо, Надя. Извините, ребята, я очень тороплюсь.
0: Мишке привет. Ребята, вы помните нашу историю про Иосифа? Напишите, а у вас бывали такие случаи, когда вам нужно было в жизни кого-то простить? И легко ли вам это было? Ну а мы будем ждать, конечно же, ваших писем, рисунков и новой встречи. До свидания, ребят.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна». О девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Песня «Послушание» исполняет Марк Латухин.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья.
2: Добрый день.
1: Мы продолжаем размышлять над лицемерию.нет. И сегодня у нас такая, казалось бы, избитая тема бездонная о виртуальных мирах. О том, как человек погружается в какой-то виртуальный мир, избегая реальности.
3: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Ну вот сегодня я хотел бы поговорить на эту тему в контексте христианства и в контексте некоторых повелений, которые даны христианам в Священном Писании. Ну или рекомендаций, как минимум. Потому предлагаю вот начать с стиха, который апостол Павел рекомендует верующим, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 текст.
2: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
4: Андрей Костерин, священнослужитель, любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: Как побег от реальности в виртуальный мир может согласовываться вот с этим текстом?
5: Ну, все зависит, наверное, от того, что именно ты в этом виртуальном мире ищешь и на что обращаешь свое внимание, на что его тратишь.
3: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
5: Ведь мы не ставим вопрос о том, что виртуальный, ну, виртуальный мир — это что? Вот, может быть, с этого начнем тогда?
1: Ну, давайте попробуем дать определение.
2: Давай.
1: Определение виртуального мира. Виртуальный мир, в первую очередь, это нереальный мир, то есть это противоположность реальному миру, так?
2: Он как бы существует, есть, мы его видим, но...
1: Но он выдуманный в нашем воображении.
2: Он воображенный.
1: Он выдуманный.
5: Да.
1: Он не настоящий.
5: Угу.
1: Что может быть виртуальным миром? Куда человек убегает от реальности?
2: То есть источники виртуального мира, да?
1: Да.
2: Это может быть художественная литература быть?
1: Может быть.
2: Книги, фантастика,
1: роман. То есть человек открывает книгу и погружается в тот
2: мир этой книги. У которого есть автор свой.
1: Ну, естественно.
5: Ну, всякая
2: Который, или может, тоже этим живет и хочет передать этот мир другому человеку.
5: Ну, всякая ли книга является, например, вымышленным повествованием?
1: Художественная, я полагаю, что всякая. На то она и называется художественная, потому что там...
2: Вымысел.
1: Да, она почему художественная? Потому
2: или
1: что
2: желание чего-то, да?
1: Нарисованная. Художник нарисовал картину. Вот здесь вот художник, в данном случае автор, нарисовал нам вот вымышленный мир. Нарисовал его словами в тексте, вот в книге. И мы читаем, погружаемся. Там есть какие-то свои персонажи, они живут своей жизнью.
2: Красивое
1: мы
2: описание такое художественное.
1: Переживать там как-то. Мы вот начинаем жить этим. Подходит под виртуальный мир?
2: Да.
1: Историческая
2: яркая картинка, приятный глаз.
1: Литература уже не совсем так, потому что она хотя бы описывает реальные события.
6: Я прочитаю официальное определение.
1: Ну, замечательно.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
7: Виртуальный мир, жанр, интернет-сообщество, который часто принимает форму компьютерно моделированной среды. Находясь в этой среде, пользователи могут взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными объектами или самостоятельно создавать их. Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользователей и в сегодняшнем их виде в большей степени являются синонимом интерактивной виртуальной 3D-среды, по большей части представленной в виде многопользовательских онлайн-игр, а также отдельных веб-сайтов, где пользователи проявляют себя посредством использования своего имени, ника, фотографий и так далее.
1: Ну, это очень,
7: поэтому,
1: я бы сказал, это очень узкое определение.
7: Нет, я думаю, что это мы расширили. Дело в том, что пока не появилась интернет-среда, и не появились соцсети, не появились игры компьютерные, вопрос о том, что такое виртуальный мир, вообще не стоял, не было.
1: Вы знаете, не соглашусь. Было, мы называли другими словами это. Это называлось побег от реальности.
7: Другими словами называли. Все-таки виртуальный мир имеет узкое, конкретное...
1: Ну, а побег от реальности куда? У нас просто не было слова «виртуальность», потому что это слово не русское, и пришло оно к нам с появлением вот как раз-таки интернет всяких сообществ, онлайн вот этих вот игр и, ну, всего, что вы прошли. А на самом деле понятие побега от реальности существовало, тогда и в психологии оно существовало вообще очень давно.
7: Почему бы не называть, например, виртуальный мир виртуальным миром, а побег от реальности побегом от реальности?
1: Дело хорошо, никаких проблем, давайте называть это побегом от
7: реальности. Я бы не называл художественную литературу виртуальным миром, потому что, в принципе, ее так никогда не называли. Побегом от реальности в художественную литературу может быть. Побег от реальности в художественную литературу может быть.
5: И то с натяжкой.
1: Вы не заметили, что мы
7: Понимаю, что просто наши зрители могут нас не понять. Да, люди пользуются общими терминами, а мы начинаем этим термином придавать.
1: Вы не заметили, что мы именно этим и занимаемся почти на каждой нашей встрече? То есть мы берем определение, которое есть, а потом мы говорим, правы или не правы, или чем. Мы даже начали с этого в самом первый раз, когда мы сказали, что такое лицемерие. Мы прочли определение, начали это обсуждать и поняли, что в этом определении чего-то не хватает. И мы тогда сказали, что там не хватает мотива. Ну вот, потому что мотивом может определяться, будет это действие там лицемерием или нет. Поэтому не всегда те определения, которые мы читаем, не всегда они действительно полноценны, действительно объективны. Вот. Но если вы хотите, давайте называть это побегом от реальности.
5: А может быть,
1: для меня
5: вообще
1: не поменяется смысл.
5: Мне кажется, может быть, вообще художественную литературу сейчас не трогать, а поговорить о том виртуальном мире, которому есть определение официальное, и все этого придерживаются. По крайней мере, у нас будет база, от чего отталкиваться, и мы об этом точно сможем.
1: Ну, давайте я тогда добавлю еще третье. Это художественные фильмы. Тоже погружение в нереальность.
7: Ну, можно добавить четвертое, например, алкоголизм.
1: Легко.
7: В зависимости от наркотиков.
1: Легко.
7: То есть если говорить о побеге от реальности, человек, убегающий от реальности, он может использовать разные там психотропные вещества, чтобы оказаться в мире ином.
1: Чтобы забыться.
7: Но это видите, какой широкий спектр. Поэтому действительно нам надо сузиться и говорить о чем-то конкретном.
1: Я почему расширяю? Потому что я хотел бы поговорить о том, что объединяет все это. И в чем истинная опасность всего этого. Потому что опасность, допустим, наркотиков и алкоголя мы видим только в том, что они разрушают человека физически.
7: Морально.
1: Ну да. А художественные фильмы разрушают человека морально?
7: Не все.
2: Смотри, какая тема фильма, может быть.
5: И литература.
7: И литература.
2: Есть фильмы исторические, например.
5: Есть множество художественной литературы, которая, наоборот, человеку помогает делать такие выводы, мораль.
2: Для своей души, да?
5: Выстроить как-то вот, для того, чтобы остаться личностью.
1: А есть такая, которая разрушает?
5: Ну, конечно, есть. Всегда есть. Положительная есть.
2: Мы считаем, что она запретная литература. Но почему-то вот наша греховность туда хочет войти.
1: Давайте приведем простой, наверное, пример из очень распространенной литературы. Романы разрушают или созидают?
5: Ну, скорее, романы скорее разрушают.
1: А почему?
5: Ну, потому
7: смотря
5: что
7: какие романы, смотря кого.
5: Смотря кому, да.
1: А потому что то, что человек читает, то, во что он погружается. В романе обязательно есть какой-то любовный треугольник, или больше, или меньше. Обязательно происходят какие-то измены.
5: Он начинает идеализировать себе, может быть, того человека, с которым ему хочется.
1: Знаете, как написано, на что смотришь, в то и преображаешься. Даже если ты смотришь на это и осуждаешь это, тем не менее, оно начинает на тебя влиять, вне зависимости от твоих собственных желаний.
2: Оно
1: если ты проводишь
2: это, я говорю.
1: Да. А потом ты начинаешь это видеть в этом реальном мире во всем. Я знаю очень многих людей, которые, жены проводят много времени за чтением романов и просмотров сериалов, которые крутятся вокруг семейных, бытовых, вот таких вот любовных треугольников и все прочее, а потом начинают подозревать своего мужа в том, что он изменяет, хотя он всегда оставался верным. И все. И она уже слепо верит, что он изменяет. И видит эти вещи во всем. Просто потому, что она смотрелась.
7: Ну, тогда надо говорить.
2: Верно.
7: Не о всех фильмах, не о всех книгах, а нужно говорить об опасностях, которые нас могут подстерегать, к когда мы читаем художественную литературу, как верующих людей.
1: Да, но это вот это как один из примеров опасности.
7: Фильмы, да, понятно, что много опасностей подстерегает, но точно так же много опасностей нас подстерегает и в реальной жизни.
1: О, да.
7: Так, если говорить, в реальной жизни.
1: Поэтому... Но только в реальную жизнь мы не можем полноценно контролировать. А наше погружение, ну как, я не могу...
7: У нас нет выбора, жить или не жить.
1: Нет. Я хочу сказать, что я не могу контролировать, что вы скажете или что вы сделаете. Вот, я не могу... Я знаю, что я иду на работу или еду на работу, я не могу контролировать...
5: Там собьет машину или не собьет машину, понятно.
1: То есть реальную жизнь я не контролирую. Разве что отчасти. И только небольшую часть. А вот чем я себя напитываю... Что я смотрю, что я читаю, где я провожу большую часть своего времени.
5: Мне кажется, это все равно, что есть
1: рыба. Это я контролирую.
5: Это вот рыбу ешь, и очень важно тщательно отбирать косточки, чтобы не навредить себе.
1: Угу. Правильно? Ну, а другой говорит, а я не буду эту рыбу есть вовсе, да?
5: Ну, если он не хочет, пожалуйста, это его право. Здоровье. Пусть не читает художественную литературу, пусть не смотрит художественные фильмы. Угу. Это его право.
1: Больше ли у него шансов себе не навредить при этом?
5: Не знаю, сможет ли он...
7: Он все равно что-то будет это чем-то заменять. И то, чем он это заменяет, там тоже надо отбирать косточки.
1: Будет ли заменять? А и надо ли в том, в чем он заменит, отбирать косточки?
7: Наверное, косточки надо отбирать везде.
1: Вот это интересный нюанс. Давайте еще раз этот текст. Только то, что истина...
5: Ну, а что истина?
1: Честно.
5: Что истина что в честно, этом мире?
7: Что добродетель?
5: Да, что похвала, что добродетель.
1: Мы, уже многие рассматривали художественные фильмы, и мультипликационные фильмы, и детские, и потом начинали показывать. Смотрите, вы удивляетесь, почему у нас дети себя ведут так, а вы посмотрите, что они смотрят, и чему их там учат. И психологи разбирают и показывают, как вот то, что они смотрят, казалось бы, безобидное, начинает влиять на подсознание, и вырастают дети, которые не просто непослушные, но которые вообще не умеют себя вести, не поддаются ни обучению, не поддаются ни воспитанию, вообще ничему. Какой-то...
5: Ну, это неоспоримый факт. Средства массовой информации и то, что ребенок смотрит, влияют.
7: Формируют человека.
5: Да, на формирование.
1: И вот получается эдакое лицемерие. То есть я ребенку убираю от него все эти мультфильмы, которые его уничтожают, но потом наполняю себя фильмами, литературой, вот. Которая уничтожает меня.
2: Вот это называется лицемерие.
5: Да, если дети так видят, делать, если, это дети, лицемерие.
7: Это если так, это лицемерие.
5: Да. Но ведь мы же не все мультфильмы убираем у детей.
7: Да.
5: Есть мультфильмы очень даже хорошие. Вот мы говорили о
2: учительные.
5: Да? Помните, мы говорили
1: и потом мы говорим, что даже хороший мультфильм тоже надо включать ему в меру. Да, иначе да. Что происходит?
2: Дозировать время его.
1: Дозировать.
7: Конечно.
2: Посвящение.
5: Да, во всех вещах. Чрезмерность, излишество – это всегда плохо. Да.
7: Сами нам рассказывали, что женщина выпила 7 литров воды и умерла.
1: Да. А этот, если говорить о виртуальном мире, о котором вы прочли, уже связанный с интернет-сообществом, он затягивает? Затягивает как наркотики?
5: Безусловно. Вот когда дети сидят, например, с малолетства, им дают вот такие вот планшеты всякие, вот они заходят туда, сами же находят быстро, причем очень мультики всякие там. И родители-то... Им хорошо. Ребенок молчит, и ладно, и они счастливы, они занимаются своими делами. Но что смотрит ребенок?
1: И что происходит?
5: Кто формирует, и кто формирует? И
2: как это скажется потом, когда он вырастет?
1: Знаете, почему я такую категоричную позицию сейчас занимаю? Потому что на самом деле я и сам прошел через это. Я знаю, что такое игромания. Я, скажем так, был геймером. Вот. И я знаю, как сильно это затягивает. И я точно так же знаю, что мне вот на данном этапе, несмотря на то, что я как бы уже давно от этого, давно в этом не живу, но я знаю, что мне нельзя даже приближаться. Точно так же.
2: На сегодняшний момент, да?
1: Да. Да.
7: Как с алкоголем.
1: Как с алкоголем, как с наркотиками.
2: Ну, ты себя заставляешь это делать? Или у тебя в сердце уже влечение такое?
1: На самом деле, чем больше времени проходит, тем легче.
2: Привязанность.
7: Тем больше отпускает.
1: Тем больше отпускает. Но при этом я прекрасно осознаю, что мне нужно сдерживаться, и очень сильно сдерживаться, когда дело касается, допустим, игр.
7: Очень правильно.
1: Любых.
6: мы за.
1: Даже самых, казалось бы, безобидных. Потому что, знаешь, что у меня была такая зависимость, я могу сорваться, и что потом будет?
2: Это как у алкоголика. Если много лет не пьет, потом вот буквально там вот чуть-чуть, и он вспоминает все это, и все возвращается.
1: Но точно так же, как с алкоголиком, мы говорим, что никто из них не планировал становиться алкоголиком. И все они говорили, что, стакан пива – это ничего страшного, и все нормально. И один раз – это никаких проблем. И иногда по праздникам – это никаких проблем. А потом вот эта вот черта начинает отодвигаться, и он сам не заметил, как он стал алкоголиком. То же самое происходит с виртуальными мирами. То же самое происходит с игроманией. То же самое происходит с киноманией. И то же самое происходит. Пусть меня сейчас закидают камнями и скажут, я еретик. То же самое происходит с художественной литературой. Потому что это побег от реальности. А почему побег от реальности? Потому что меня чем-то реальность не удовлетворяет. Потому что я не могу справиться со своими житейскими проблемами. И в итоге...
5: А что плохого, если я немножечко убегу от реальности? Я хочу расслабиться, отдохнуть.
1: А что плохого в том, что я выпью банку пива? Сейчас ничего.
2: Тем более никто не увидит.
1: А завтра, завтра это изменит
5: банка, все. Банка пива, выпил, опьянел, например. Перестал контролировать свои эмоции, чувства, пускаешься во всякие грязные помыслы, только помыслы, выражаешься в поступках.
1: А вы думаете, что виртуальная реальность или даже вот вымышленная художественная реальность, когда ты погружаешься в фильм или когда ты погружаешься в книгу, она не дает вот этот же эффект опьянения? Mm-hmm. На химическом уровне в голове эффект тот же. Mm-hmm.
6: Не знаю, мне слово «погружаюсь» вообще не понимаю. Я смотрю, когда я что-то смотрю или читаю, я всегда смотрю с позиции какой критической оценки. Нельзя сказать, что я погружаюсь и вот отдаюсь этому. Да? Угу. Иногда я получаю удовольствие, иногда мне не нравится. Дело в том, что мир наш очень серьезно поменялся. Мир, в котором мы живем, имеет мультимедийное мышление. Если раньше такого не было.
2: Это благословение или проклятие?
6: Не надо говорить о том, это благословение или проклятие.
2: То есть две крайности,
6: это другой мир.
2: Благословение и проклятие.
6: Это другой мир. Если раньше мир был больше даже сейчас читать меньше, люди меньше читают. Раньше люди много читают.
2: Есть заменители просто.
5: А любая вещь в этом мире несет
6: а сейчас мультимедиа
5: и благословение, и проклятие.
6: Люди мыслят картинками, видеосюжетами, музыкой, мыслят так. Потому что мир поменялся, это мультимедийное мышление человека, это характеристика постмодернистского общества. И теперь мы говорим, нельзя смотреть. Я бы так вопрос не ставил, потому что это неграмотный вопрос.
1: Смотреть что?
6: Вопрос для меня вот что.
1: Потому
6: вопрос...
1: что я в данном случае очень четко отсек именно художественные произведения.
6: Вопрос для меня не то,
1: несут в себе,
6: что читать.
1: Истины.
6: Это читать или не читать, смотреть или не смотреть. Для меня вопрос, что читать и что смотреть.
1: Именно.
6: Вот это очень важно. И художественная литература, и фильмы художественные попадают под эту же категорию. Что читать и что смотреть? Очень много художественной литературы, которая описывает просто переживания людей, описывает быт людей, описывает какие-то культурные, исторические моменты. Да? И человеку, читающему там же, классику, я согласен, не все, и далеко не все. И, может быть, большинство, я бы, например... Да, как верующий человек, отложил бы в сторону. Но есть вещи, которые...
5: Даже полезно
6: читать, потому что они помогают тебе понять внутренний мир другого человека, переживания другого человека, эмоции другого человека. Иначе ты становишься...
1: Знаете, что помогает?
6: Робот становишься. Ты все чисто тупо рационально.
2: Что нельзя?
1: Сейчас меня закидают еще помидорами.
6: Мы не будем кидать.
1: Вы-то не будете, другие будут. Но я скажу так, что не это помогает на самом деле понимать другого человека.
6: Не только это.
1: Дух Божий помогает понимать другого человека.
6: Не только это помогает.
1: Взаимоотношения с людьми, с реальными, замечу, людьми, помогает понимать других. Чем больше я общаюсь с реальными людьми, тем больше у меня своих опытов. Тот человек, который написал красивую художественную книгу относительно каких-то взаимоотношений каких-то людей, он их описал. Откуда он взял их?
6: Это притча своего рода.
1: Либо он их придумал, но он не мог их придумать, если у него не было опыта. Значит, у него был опыт. И вот этот вот опыт он передает через художественную литературу. У меня есть два варианта. Я могу прочесть эту художественную литературу и перенять этот опыт. А могу этот опыт получить сам. когда я буду общаться с одним человеком, потом общаться с другим человеком, потом общаться с третьим человеком.
7: Научный мир знаете, как строится, Андрей? Если бы мы все научные открытия делали сами заново, мы бы до сих пор ни в какой науке не продвинулись. Точно так же и с опытом. Я никогда не переживу весь спектр человеческого опыта, который вообще человек может пережить.
1: А мне не надо.
7: А мне не надо, но для того, чтобы быть более, ну, больше понимать людей, я могу воспользоваться опытом другого человека. И это я нахожу в фильмах, в книгах. Здесь, ну, я раньше сам...
1: Это вопрос времени и ценности этого времени. Сейчас расхожая поговорка, да, время – деньги. Мне кажется, это гораздо больше даже, чем деньги. Я бы сказал, что время – это отношения. Потому что вся наша жизнь – это отношения. Отношения в семье, отношения на работе, отношения с людьми. Как только человек перестает строить отношения, все, он больше не человек. Изначально Бог сказал, нехорошо быть человеку одному.
7: По-другому еще говорят. Как человек перестает развиваться и расти, он начинает деградировать и умирать. И это не только область отношений, это область личного роста, анализа, понимания, осознания.
1: Да. И вот тут-то как раз приходят все эти исследования, которые показывают, что художественная литература, художественные фильмы, они способствуют деградации, а не росту. Научная литература, историческая литература, научные фильмы, исторические фильмы, исследовательские, они способствуют росту. Художественные – это вымысел. И вымысел способствует деградации. И именно об этом говорит апостол Павел вот в этом послании.
5: Ну, не все,
1: когда он говорит,
5: вымысел,
1: только
5: Андрей.
1: То, что истинно.
5: Мы же о притчах говорили.
7: Вымысел.
1: Говорили.
5: Это что, вот когда притчами разговаривает, сам Христос разговаривает притчами. Что это?
7: Вымысел.
5: Это вымысел. Для чего он это делает?
2: Но
5: для чего он прибегает?
2: Из
5: жизни. А это что?
7: А это что, жизнь? Из жизни?
5: Ведь художественная литература полна как раз именно житейскими примерами, образами. Ведь вымысел это не означает, ну, даже вот смотрите, басни Крылова мы читаем. Мы восхищаемся, как удивительно тонко он подмечает вот какие-то вещи, о которых нельзя сказать открыто, да? Мораль какая там красивая в этих баснях. Но он с помощью чего это делает? Вымышленных персонажей.
1: Вы знаете, про басни Крылова совершенно недавно, вот, немножко отвлечемся. Видел сочинение одного школьника, я уж не знаю, в каком классе он был, по поводу басни Крылова, по поводу стрекозы и муравей. И вот он пишет, говорит, а что вы все так осуждаете? Я вот своими словами
5: стрекозу?
1: Передаю, да. Что вы все так осуждаете стрекозу? А что стоило этому муравью? Ну, пустил бы. Должен же кто-то плясать, должен же кто-то петь, должен же кто-то радовать, вообще вот давать вот эту красоту.
5: Кого-то развлекать.
1: Вот. И она этим занималась. Он занимался другими делами. И что он теперь из себя строит, что вот я тебя не пущу? Пустил бы, не обеднеет. И вот в таком ключе, ну, только другими словами, более таким детским языком, ну, вот это было написано. И я вот так вот посмотрел и думаю, вау. Потому что это выбивает из-под ног все наши стереотипы. Это переворачивает мир с ног на голову, а может быть, наоборот, на ноги.
5: Да нет, всегда найдется тот, кто дополнит еще чем-то эту общую картину, сделает еще какой-нибудь там вывод. Это как раз к тому, что мы не должны... что-то новое придумывая, да, или открывая, не отрицать при этом опыт предыдущих, понимаете? Он очень важен.
7: Конечно.
5: И очень ценен.
1: Именно поэтому я говорю о времени, потому что я считаю, что жизнь слишком коротка, и время слишком важно, тратить на вот эти не приносящие пользы вещи.
7: А что в жизни нам приносит пользу?
1: То, что истина.
7: Да.
1: Что честно, что развивает.
5: Я вообще думаю так, что нельзя прописать для каждого человека, вот это тебе принесет пользу, тебе вот это не принесет пользу. Я думаю, каждый должен для себя сделать все-таки сам. Есть вещи, ну, как бы общие, и все это признают, что есть общее какое-то зло, да, и все понимают, что от него вот, ну, пользы точно нет. Но есть вещи, которые мы не можем вот сказать, что вот, ну, совершенно точно и абсолютно, что Вот то, что мне не приносит пользу и тебе не принесет, ты этого не делай.
1: Нет, но мы также иногда говорим, что наше общество уже заражено. Когда одно поколение, а потом другое поколение вырастает на вот так вот, вот на планшетах или на мультиках круглосуточно крутящихся, потому что у родителей нет времени. Или как в прошлый раз мы говорили, родители не научились общаться между собой и решать конфликты мирным путем. И уже ребенок не умеет, и у нас уже одно поколение не умеет, второе поколение не умеет. А потом мы начинаем говорить, вообще-то, друзья, это норма,
6: Андрей,
1: и надо нам к этой норме жить. А вообще-то это никогда не было нормой.
6: Вот что скажу. Я глубоко убежден, что компьютеры, художественная литература, фильмы могут причинить огромнейший вред. И здесь нужно иметь великую мудрость. Но твой подход, категорично отвергающий все, он для людей делает хуже. Он не смотрит на таких, говорит, фанатик. И...
1: Да. Но поэтому, я и обращаюсь поэтому, не к тем, которые так...
6: Поэтому я отошел от этого. Надо действительно великую мудрость иметь. И глупый тот родитель, который будет своих детей на всем этом воспитывать, и сам на мыльных операх, сериалах и все. Это действительно... Что тут это однозначно, с христианской точки зрения, это неверно. Угу. Но надо... Но на всем ставить крест, это тоже неверно.
1: Объясните, пожалуйста, вот этот текст.
6: Пожалуйста,
1: только точно. То, что истина.
6: Так.
1: Только то, что честно.
6: И в чем проблема?
1: Об этом помышляйте.
6: И что такое истина?
1: Истина — пожалуйста, живой Христос. Вот как в вашем истина понимании этот текст Христос согласовывается с вашим принципом?
6: Если я могу сказать, Господи, давай вместе с собой сядем и посмотрим этот фильм.
1: А будет ли он это делать?
6: Смотря какой фильм. Вот если он не будет, и я не буду этот фильм смотреть. А если он со мной рядом, я буду смотреть.
1: Вот будет ли он это делать? Вот вопрос.
2: Друзья мои, вот для меня лично Библия, Слово Божие — это как руководство жизни. Я вот уже давно как бы в церкви познаю Господа. Для меня вот этот текст — это как бы письмо великого апостола Павла к своему сыну, духовному ученику Тимофею. И он пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно». То есть, чтобы поступать истинно, честно, нужно где-то брать какие-то...
1: Подпитку.
2: Подпитку, какие-то источники, которые как бы об этом говорят. Или направляют на что-то. Поэтому вот что значит вникать в себя и в учение? Люди, мне кажется, вот бегут от этого, современные люди, погружаясь в этот виртуальный мир, различную литературу, различные фильмы, чтобы не допустить... такого времени, когда ты остаешься один и вникаешь в себя. Потому что если мы сейчас вот будем вникать в себя, то, мне кажется, мы будем больше разочарованы. Потому что находим в себе, что мы не такие, какими должны быть. Вот, поэтому очень важный момент — вникать в себя, но в свете чего-то.
1: Угу.
2: Вот как раз этим светом является учение, которое когда-то Тимофей услышал там от своей бабушки. И Тора, которая была на тот момент. Сегодня для нас учение — это вот Божьи советы, как быть счастливым, как быть блаженным, как служить этому обществу, людям, как избавиться от лицемерия. Мне кажется, вот эти вот два момента — вникание в себя и в учение, и если мы будем заниматься этим постоянно, то у нас будет внутренняя сила сопротивляться вот искушениям современного мира. А сегодня их достаточно больше, чем было раньше.
1: И вот вникая в себя и в учение, да, мы сможем
2: видеть разницу.
1: У Тимофея
2: не было интернета, не было там каких-то, может быть, увлечений других чем-то.
1: Ну, наверное, в то время было что-то другое.
6: Было не меньше.
5: Апостол Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно.
1: Да. И вот он предостерегает, что не полезно. Ну что ж, спасибо, интересная была беседа. Я думаю, мы еще много продолжим эту беседу, может, даже и за кадром, но тем не менее. Увидимся еще в следующий раз. У нас есть еще острые темы. Спасибо.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: В 13 веке, когда Русь билась с Батыем, Европа развлекалась крестовыми походами, в Древнем Китае государственную политику волнует вопрос диеты. Китайский император издал указ, согласно которому все население ежедневно должно употреблять ламинарию, то есть морскую капусту. Кто не ест – государственный преступник. А чтобы никто не мог уклониться, ее стали за государственный счет доставлять во все углы Поднебесной. Так проявила себя забота властей о здоровье нации. К сожалению, результаты этого масштабнейшего эксперимента не были описаны. Известно лишь то, что в стране перестали встречаться заболевания, вызванные дисфункцией щитовидной железы. Лечебный эффект был вызван высоким содержанием йода в листьях этой водоросли. Но самое главное – это даже не количество йода, а то, что он находится в такой форме, которая легко усваивается человеком. Кроме йода, морская капуста богата молибденом, медью, кобальтом. Это сочетание как нельзя лучше подходит для организма. Поэтому ламинарию можно назвать живой таблеткой для нашего здоровья. В организм человека йод поступает с пищей, водой и воздухом. Но если вы живете далеко от моря, то недостаток этого жизненно важного вещества необходимо восполнять. Щитовидная железа с помощью йода вырабатывает гормоны, которые дают человеку энергию. Йод также необходим для создания фагоцитов – иммунных клеток крови. Фагоциты оберегают наше здоровье. Они выявляют и уничтожают все инородные тела, которые попали в организм и могут причинить нам вред. Фагоциты могут уничтожать даже перерожденные клетки. Поэтому так важно, чтобы в организм поступало достаточное количество йода. Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, не имеют подчас выраженного характера и проявляются в форме приступов необъяснимой тоски, раздражительности или сонливости. Падает трудоспособность, незаметно происходит ухудшение памяти и внимания, снижается интеллект. Все это мы списываем на усталость, социальные или психологические причины, не задумываясь о том, что корень проблем – это банальная нехватка йода. Несколько лет назад ученые сделали сенсационное заключение. Недостаток йода в первую очередь бьет по умственным способностям. Исследования, выполненные в последние годы в разных странах мира, показали, что средние показатели умственного развития населения – проживающего в регионах йодной недостаточности, ниже, чем в регионах без дефицита йода. Особенно это заметно на детях. Из-за недостатка йода ребенок может начать резко отставать в умственном и физическом развитии. Йод важен для всех, но в некоторых случаях потребность в нем повышается. Так, например, подросткам и кормящим женщинам требуется больше йода. И в лучшей форме его предоставляет ламинария, из которой он усваивается полноценным образом. Йод также важен для беременных, так как необходим для развития здорового плода. Но надо помнить, что лучше запастись полезными веществами до того, как вы решите завести ребенка, так как некоторые врачи не советуют есть ламинарию во время беременности. Еще одно чудо-вещество морской капусты – это альгинаты. Альгинаты – это активные природные сорбенты. Они не перевариваются, но, проходя через желудочно-кишечный тракт, впитывают и выводят из организма токсины и болезнетворные бактерии. Их сила настолько мощна, что они способны извлекать опасные вещества даже из костей. Японцы, живущие на родине, страдают атеросклерозом в 10 раз реже, чем мигрировавшие в США. Ученые связывают это с традицией употребления ламинарии, существующей в Японии. Морская капуста снижает уровень холестерина в крови и решают эту проблему комплексно. Во-первых, в составе чудо-капусты есть специальные борцы с холестерином – стерины. Они объединяются с холестерином в нерастворимые соединения прямо в пищеварительном тракте. Таким образом, опасное вещество покидает организм, не всасываясь в кровь. А с другой стороны, полезная водоросль способствует выбросу желчи, заставляя печень усиленно ее производить. А как известно, желчные кислоты строятся как раз из холестерина. Он берется организмом из крови, и таким образом сосуды оздоравливаются. Существуют целые подводные огороды ламинарии. Очень важно, чтобы она росла в экологически чистых районах. Ведь водоросль будет впитывать все, что ее окружает. Поэтому старайтесь покупать ее у известных производителей. Давно замечено, что у рабочих, которые занимаются заготовкой ламинарии, кожа рук становится нежной и молодеет. Этот эффект вы можете испытать и на себе. Попробуйте поделать маски для лица из морской капусты. Такая процедура смягчает кожу и убирает мелкие морщинки. Морскую капусту часто применяют для обертываний в борьбе с целлюлитом. Она обладает легким лимфодренажным эффектом и улучшает кровообращение. Ламинария хороша для борьбы с растяжками, которые могут появляться во время беременности. Блюда с ламинарией будут поддерживать вашу красоту, ведь она напрямую зависит от здоровья. А морская капуста позаботится о том, чтобы здоровье вам прибавилось. Чего только не готовят из ламинарии. Наиболее популярны, конечно, салаты. Кроме того, с ней можно варить супы и готовить соусы. В странах Востока ее даже заваривают как чай, а в США засахаривают. Но если вам не нравится вкус морской капусты ни в каком виде, приобретите в аптеке сушеную ламинарию. Добавляйте по чайной ложке порошка в блюдо во время готовки. Вкус не будет ощутим, а ценные вещества полностью усвоятся организмом. Даже если для вас это совсем непривычно, постарайтесь включить морскую капусту в свой рацион. В отличие от синтетических витаминов, есть ее можно постоянно. И чем дольше ее употребляют, тем больше пользы она может принести.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я не верю в конец света. И я обосную, почему я не верю. Потому что это невозможно, чтобы это было. Приветствую вас, друзья. Рад, что вы сегодня нашли время и возможность, чтобы послушать эту проповедь о том, а все-таки будет конец света или нет. И я, может быть, выступлю против многих авторов, многих стандартных, привычных утверждений о конце света и попробую перевернуть это понятие, как говорят, с ног на голову. Давайте посмотрим, что из этого получится. Итак, читаем, что такое конец света. Википедия дает очень интересное объяснение. Это распространенный фразеологизм, означающий реальную либо воображаемую угрозу прекращения существования всех людей, цивилизаций, всего человечества, прекращения существования Земли или даже Вселенной целиком. В более узком смысле – уничтожение всего живого. Вот так Википедия характеризует понятие «конец света». Но с другой стороны, может ли такое быть, чтобы тьма победила свет? Что вот раз и все, и наступила темнота. И темно, и ничего не видно. И вот мы в темноте, значит, тьма победила свет. Этого не может быть, поэтому вот мы во свете. И вы видите, что происходит, друзья? Не тьма побеждает свет, а свет побеждает тьму. Вот в чем самая главная мысль Евангелия, библейского Евангелия. Поэтому сатана кое-что сделал. Он перепутал понятия, он поменял их местами. Он сделал подмену. Давайте читать. Первое послание апостола Петра, 2 глава. А этот человек, ученик, он лично знал Иисуса. Он много от него научился. И читаем, что он пишет, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы или вы исцелились». Вот интересно, для чего умирал Христос, если тьма все-таки победит? Это очень серьезный вопрос. Мы здесь читаем, что в принципе есть два измерения жизни. Два. С одной стороны, есть глобальное измерение жизни, существование Земли, планеты. И мы с этим спокойно соглашаемся. Мы

0: говорим, да, окей, я живу там каких-то 40 лет, кто-то 50, кто-то 70, кто-то 20, но Земля существовала раньше, и она будет существовать дольше. Кто-то умирает, но жизнь продолжается, и мы с этим спокойно соглашаемся. Есть второе измерение жизни, это моя собственная жизнь. Вот мои годы, прожитые на этой Земле, мой опыт, мое мироощущение, мой период жизни, в которой я жил, кто-то в перестроечный, доперестроечный, послеперестроечный, во время войны и так далее. То есть вот как мы делим, в принципе, наше с вами существование. Теперь, когда мы говорим о конце света, что должно прекратиться? То, что прекращается жизнь человека, это понятно. Подразумевается, что должно прекратиться глобальное существование жизни. И вот тут возникает самый главный вопрос, потому что возникает еще несколько таких факторов, о которых мы слышим, они нас страшат, а я хочу развеять миф, чтобы нас это не страшило. Давайте по порядку. Итак, какие могут быть условия или техногенные кризисы, которые фактически или причины, природные причины, вызывающие гибель всего живого? Итак, глобальная война. Это ядерная, это может быть биологическая война, да, это то, что людей страшит, что у людей есть ядерное оружие и есть опасность, что кто-то нажмет кнопку под плохое настроение, на фоне ухудшающихся таких отношений между политическими какими-то движущими элитами и так далее. Может быть, кто-то боится, что наступит всемирная пандемия, и вот мы уже немножко ее попробовали. Мы поняли, что мир глобальный, штаммы ходят по миру, спокойно мигрируют из Африки, Китая, в Россию, в Европу, в Америку и так далее, потому что мы стали одинаково болеть. И те, кто еще не верили вчера в пандемию, во многие болезни, на сегодня уже верят. Вот в болезни я верю, потому что Библия говорит, что в последнее время апостол, и все апостолы, кстати, об этом говорили, но конкретно евангелисты, например, да, Матфей, они об этом очень подробно описали, что будут трагедии происходить. Давайте одну из таких трагедий прочитаем. Это Евангелие от Луки, 21 глава, и мы читаем 25 и 26 стихи. Это как раз-таки перед пришествием Иисуса Христа. Читаем. «И будут знамения в солнце, луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море вас шумит, и возмутится, и люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Итак, что мы здесь видим? Что силы небесные поколеблются, у людей будет страх ожидания какого-то бедствия. То есть думали, ковид это страшно, теперь какой-то омикрон пришел. Кроме омикрона, там еще есть омега, еще другие какие-то подвиды, штаммы, вид, например, ковида, который объединился с гриппом. И мы в страшном сне себе не могли это представить. Мы только что и знаем, что в последнее время слышим, как близкие наших друзей, наши знакомые потихонечку уходят, и многие говорят, ковид, ковид, ковид, после ковида, вроде выжил, дало осложнение на печень, дало осложнение на почки, тромб и так далее, и так далее. То есть мы это слышим. И вот, казалось бы, Библия об этом предупреждает. Будет, люди будут издыхать от страха ожидания бедствий. А дальше написано 27-28 стих. «Тогда увидите Сына Человеческого, грядущего на облаке, силой и славой великой». И понимаете, что дальше написано? «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь», то есть поднимите головы ваши, «потому что приближается избавление ваше». То есть конец света фактически – это конец тьмы, а не света. Мы сейчас живем во тьме. Мир находится во тьме. Здесь хозяйничает князь тьмы. Это дьявол и сатана. Поэтому как бы кто кого ни пугал генетическими вирусами, всякими, скажем, там другими вещами. Некоторые боятся голода, потому что действительно есть целые континенты на нашей земле, которые голодают. Кто-то переживает, что выйдет из-под контроля нанотехнологии, да, искусственный интеллект. За нас будут принимать решения. Мы все в цифровом сегодня измерении. У нас биометрические паспорта, какие-то другие вещи. И кто-то разгоняет эту лодку, да, раскачивает эту лодку, потому что говорит, одну кнопку нажал, и ты больше не существуешь. И де-факто, возможно, это так, да, то есть где-то это может такое быть. Мы сами знаем, ага, произошел какой-то большой сбой в банковской системе, в течение часа мы не могли, или люди не могли переводить деньги, снимать наличность, то есть как бы отказано, ну, то есть доступа нет. как бы все это возможно. Посмотрите, сколько мы уже обложены вот этими страхами, которые, в принципе, гипотетически возможны. Или, например, глобальное потепление. Очень сегодня разогреваемая тема, потому что Папа Римский очень много чего на эту тему сделал, и хорошего, и плохого, я так думаю, мы еще это узнаем, потому что вы знаете, что сатана всегда был мастер покропить, вот так, знаете, рассеять сомнения, рассыпать, ввести в заблуждение, одно выдать под вид другого, то есть не все так черно-белым, чтобы мы не воспринимали, знаете, все за чистую монету, что вдруг люди схватились, давайте меньше будем топить небо, но куда вы денете все эти индустриальные мощности? Все хотят покупать новый компьютер, ездить на свежей машине, все хотят иметь какие-то ноу-хау, достижения, на это все работает индустрия. Кто этим управляет? Очень состоятельные люди. Как вы думаете, они готовы будут все остановить и сидеть на лужайке, травку щипать, потому что много тепла выходит? Нет, вы знаете, что есть другая точка зрения, альтернативная, что все тепло, которое люди излучают с Земли, оно не равняется с тем теплом, которое дает вспышки на Солнце. Это отдельная тема. Я просто сейчас перечисляю те факторы, которые влияют на панику людей, на то, что может произойти. И люди это обсуждают, потому что конец света. И я предлагаю то, что Библия говорит, что действительно будет так называемым концом света, и света или концом тьмы. Некоторые верят в глобальное похолодание, да, в этот самый ледниковый период, когда планета начнет замерзать. Интересно другое, что есть очень, я читал много интересных вещей относительно того, что исчезает среда для обитания, то есть вот чего люди боятся. Леса вырубаются, пляжи загрязняются, океаны загрязняются и так далее. Глобальное землетрясение. То есть это тоже может быть, если крепко тряхнет, а плюс еще есть такие серьезные атомные электростанции по принципу Фукусима, по принципу Чернобыльской АЭС, а их таких 400 по миру, то есть если хорошо тряхнет, а они уже давно построены, вы сами понимаете, если 9 баллов, например, даст, взрываются реакторы, то есть землетрясение закончилось, но началось нечто другое. Или, например, падение астероида какого-то, извержение супервулкана, выход каких-то, скажем, новых угроз, которые мы еще даже и не знаем, не подозреваем. Вот. И, ну и что еще здесь, скажем, вспышка звезды, нарушается стабильный процесс и так далее, и так далее. Это, кстати, из краткосрочных. Есть еще и долгосрочные, это такие, как, например, что через сколько-то там лет должен астероид врезаться в нашу планету по расчетам наших ученых, там, через миллион лет какая-то там звезда врубится в нас или врежется, я не знаю. Ну, это такие, знаете, тоже прогнозы-страшилки. Кто-то пишет, что через 5,5 миллиардов лет Солнце достигнет стадии красного гиганта, оно расширится дальше нашей орбиты там, или планеты. Ну, в общем, все это очень непросто. Все это вот такое, знаете, человек послушал, думает, 5,5 миллиардов лет. Живем и не думаем, все будет хорошо. Ну и вы понимаете, что, например, очень интересная фреска была, когда-то Микеланджело написал ее там, в Сикстинской капелле, относительно того, что такое конец света, как это выглядит вообще, да, вот эти два мира, одни возносятся, другие спускаются. И вот здесь, друзья, я хочу, чтобы мы немножко сделали паузу и подумали, если Бог творит освобождение, если все должно закончиться, а фактически нас пугает, меня и вас, я так понимаю, ну, это любая нестабильность, это перемена какая-то. То есть, вот я живу, у меня все хорошо, да, кто-то считает, у меня квартира, там, дом, еще что-то есть, дети, квартира, все. И вдруг это все вот так вот колобродит, да, все выходит из строя. Это нас всегда дестабилизирует. И тогда возникает еще один вопрос, связанный с концом света. Когда? Назовите дату. И тут спекулянтов немало было во все времена. То 2000 год, все, конец света. То 2012, конец света. Кто-то назначал, там 1975 год должен был быть концом света. Вы понимаете, что эта тема бесконечна, и сатана и туда привнес свои идеи. Потому что мы начинаем сопоставлять некоторые факты и говорим, о, все точно, 100% все сейчас будет. То нам предсказывают, что доллар рухнет. Все, не будет доллара. Ну и, конечно, возникает вопрос, а все самые богатые люди в чем хранят свои сбережения? И зачем им этот рухнувший доллар? То есть, понимаете, много всего. Люди стыкуются и скрещивают свои ножи для того, чтобы, копья, для того, чтобы каким-то образом доказать несостоятельность этой идеи, этой страшилки. И в итоге приходит одна очень интересная такая, знаете, стадия. Стадия, когда я ничего не боюсь и никому не верю. Техногенная катастрофа, да я вас умоляю, был и цунами у нас, и Пхукет, и Фукусима была, и живем, и говорят, что там много в море вылилось, и рыба заразилась, и кушаем рыбу, и не надо нас пугать. И 2012 было, и мы тоже пережили, и 2000 мы пережили, в общем, все хорошо, живем, и как шутят уральские пельмени, да, пир во время зимы, это новогодние праздники, то есть все у нас прекрасно. Но подождите, давайте посмотрим еще кое-что дальше. Когда мы пытаемся узнать срок, в Библии нет срока. А раз нет срока, остались признаки. Признаки конца. Конца чего? Конца земной истории. Чем закончится земная история? И вот тут мы находим несколько интересных вещей. Значит, когда мы видим, что перед пришествием Христа, то есть перед самой яркой вспышкой, как в ночи, перед рассветом, самое темное время суток. Вот это и есть темное время суток, когда князь тьмы, сатана, начинает очень сильно орудовать, и таким образом он делает свое мрачное черное дело. Я хочу еще сделать маленький акцент. Друзья, вот мы сейчас прочитаем один текст библейский, даже не один, несколько. Но перед этим маленькая картина. Хочу, чтобы вы очень четко понимали, что не существует борьбы между силами добра и силами зла, а мы посередине. И вот они между собой воюют за нас. Как бы. Вот мы все-таки один взял сторону добра, молодец. Другой взял сторону зла, ну, не очень большой молодец. И вот мы живем и говорим, я, знаешь, я вот здесь живу. Ну, и мне нравится, меня устраивает вот эта жизнь во грехах. Чего вы пугаете там сатаной? Нормально все, живу, пью, курю, там, не знаю, ну, у каждого свои... плюшки, да, размышлений, там, как лучше жить, и свои пороки и прочее. Кто-то говорит, нет, я хочу стремиться к святости, Господь мой образец, как мы читали, да, дабы мы шли по следам Его, потому что Он сделал путь специальный, чтобы мы жили, как там написано, да, и чтобы избавить нас от грехов, и мы в нынешнем веке могли жить. Ну и как бы, типа, вот я умер, и подразумевает некоторые, что когда после смерти... Я воскрешаюсь и иду туда, за кем я избрал. А ты выбрал тьму, значит, пойдешь в ад. И вот как бы эти две силы статичные, они вечные, да? Не так, это совершенно не так, это великое заблуждение. Есть только одна сила, это Бог, Он сотворил планету. Есть восставший ангел или падший ангел, Он ввел эту планету в грех. Кто сегодня мне и вам не дает жить? Кто рассеивает зависть? Кто родился в поколении греха? Мы с вами. Кто за этим стоит? Грех. Кто стоит за грехом? Дьявол. Поэтому Бог не со мной и не с вами сегодня борется. Он борется с сатаной. И поэтому он будет уничтожать грех, сатану и грешников. То есть те, кто избрали этот путь. Вот почему не будет конца света, будет конец тьмы. И по этой причине сатана, как этот рыкающий лев, как написано в Слове Божьем, он, ему нечего терять, он ходит по земле и рвет и мечет, потому что ему осталось чуть-чуть. Он знает, что ему конец будет. И всем, кто он затянет за собой, им тоже конец будет. Вот почему я не верю в вечные муки в аду, потому что самое страшное – это как раз-таки смерть. Давайте теперь прочитаем послание апостола Павла к евреям. Это очень интересное, оно очень глубоко богословское послание. Вторая глава, и вот посмотрите, что он здесь пишет. Апостол Павел был очень глубокий апологет, исследователь, и мы здесь читаем во второй главе 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Вы слышите, кто самый большой враг? Это смерть. И никто другой, не какие-то муки. Нет, наоборот, когда человек на земле мучается и наконец-то успокаивается, умирает, все говорят, отмучился. Понимаете? То есть смерть – это освобождение. Но все равно это нарушение изначального плана Божьего, чтобы человек жил. И поэтому что укорачивает нашу жизнь? Это грехи и это смерть. То есть это тот самый дьявол, который сказал Еве: «Не умрете». А она говорит: «Что, правда?» Он говорит: «Да». Окей. Да, но это я так, маленький перефраз библейского текста, ни в коем случае не дописывание, а именно эмоциональный вопрос. Почему она засомневалась в Боге? Потому что ее кто-то убедил, что ты не умрешь. Ей Бог сказал: в день, когда вкусишь, умрешь. Но она тогда не все понимала, что в день, когда они вкусили, они начали умирать. Так и произошло. То есть клетки, которые обновляются, их становится меньше, и вот так потихоньку процесс старения, их хватило на 930 лет, 950 лет и так далее, они начали умирать. Но он-то сотворил нас, чтобы мы не умирали, поэтому он говорит, что за преступление, что за претерпение, простите, смерти увенчан славой и честью Иисус. То есть он претерпел смерть, как здесь написано, чтобы вкусить смерть за всех. А теперь читаем дальше. Когда мы читаем 14 стих: «И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные», какие онные? Плоть и кровь, да, «дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола. Вот для чего умирал Христос, чтобы у сатаны забрать ключи от этого, вот эту державу, да, скипетр смерти. Кто сегодня сеет смерть вокруг нас? Дьявол. Что несут наркотики? Смерть. Что несет алкоголь? Смерть. Что несет курение? Ну, я просто так банально, да, скажем, но все-все-все грехи, болезни, смерть. Вот его инструменты. Фактически за всем стоит одно – смерть. Поэтому кому-то длиннее, кому-то короче, через смерть, через болезни, простите, он всех ведет к одному, к смерти, потому что он князь тьмы, и он знает, что смерть – это единственное, что фактически будет в его руках. Большего он предложить не может, он не может предложить жизнь. А Господь говорит: я хочу, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Евангелие от Иоанна, 10 глава. И поэтому получается, что он говорит: он вкусил смерть за всех, для того, чтобы теперь лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Таким образом, что мы видим? Что самое страшное, что может быть для любого жителя земли, это смерть. И ничего другого. Потому что, когда мы мучимся, кажется, что это самое страшное, то смерть для нас является облегчением. Но теперь давайте посмотрим. Великая борьба между кем? Между Богом и сатаной. Следующее. Кто борется? Два царства. Царство Божье и царство тьмы. Да, это мы знаем, это в Библии очень четко представлено. Но у сатаны украденное царство. Поэтому, когда он Христу говорит: все царства мира дам тебе, если падши поклонишься мне, а он говорит: ты не можешь мне ничего дать, потому что это не твое. Это временно. Ты обманул людей, и они тебе поверили, да, и вот ты тут натворил дел. Но земля будет очищена, ты будешь уничтожен. И поэтому Христос поставил его на место, вот там, в пустыне, во время искушения, после 40-дневного поста. Что интересно дальше? У Бога есть люди и есть ангелы. Божьи люди, Божьи ангелы. У сатаны есть его люди и его ангелы. Заметьте, что у них разные задачи. Если у одних, когда нечего терять, они все сеют хаос, то другие пытаются восстановить и вытащить из грязи. Ну, позвольте еще проиллюстрировать одним таким, на мой взгляд, интересным способом. Представьте, когда в компании, например, работает человек, и у него очень плохие отношения с руководством, с компанией, вообще к компании. Он такой деструктивный элемент, назовем его, да? Но он работает, получает зарплату, как бы свое дело делает. И люди, когда, если, ну, скажем, зафиксировать камеру на нем, видно, что он делает все, чтобы, знаете, эта компания не процветала. То есть он убыток, отрезал, там, ну, выкинул. То есть он не заинтересован в процветании или в развитии этой компании. Все его поведение, оно такое деструктивное. Ну, сломалось. И мы всегда это видим, да, вот когда работаешь с людьми, один говорит: о, тут надо сейчас смазать, потому что оно ж поломается. Да пускай ломается, чего вон они приедут, пусть ремонтируют. То есть так поступает только, как Христос говорит о пастырях, наемники, да, которые вот ему заплатили, время вышло, все, он пошел, он даже не думает. Волк пришел, забрал овцу, ну, забрал, написано, видит идущего волка и бежит от него. Никаким образом он не спасает стадо. И вот здесь мы находим, что сатана, он знает, что земле конец, поэтому он все рушит, семьи рушит, я не знаю, здоровье рушит. Он хорошее покрывает плохим, плохое покрывает хорошим. И говорит, да нормально все так делают. Посмотрите, сколько молодежи он поймал на вот эти спайсы, снюсы. Да что здесь такого? Я сколько слушаю, вайп или вейп, да, там курят. Ну что здесь такого? Но ведь и хорошего ничего нет. Сейчас. А потом не могут от этой зависимости избавиться, и начинается беда. Поэтому... Когда мы слышим слово «ад» и «рай», это тоже не может быть такое, что есть рай и есть ад, и они параллельно сосуществуют. Не сосуществуют. Ад – это могила, это темное место внизу, скажем, земли, куда уходит прах человеческий, потому что земля принимает это, и оно там разлагается. Ну и теперь давайте подведем определенный итог, определенный важный вывод. Нет две вечных силы, зла и добра. Есть одна сила, добра. Вот как Бог сотворил изначально землю, написано, для жительства, чтобы они жили, радовались, размножались. Никто никого не кусал, не убивал. Ну вот пришел грех и сатана, да, и это все нарушилось. Так вот, будет уничтожен сатана и грех. Вот это надо запомнить раз и навсегда. Если я прилепился ко греху, я тоже буду уничтожен. Но не будет вечных мук, не будет вот этого вечно существующего дьявола, и чтобы там Бог на него показывал. Нет, написано, все будет новое. Читаем. Откровение 20.14. Книга Откровения, предпоследние фактически главы, 20 глава. Написано, и смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. Вот это очень важно понять. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Нигде в Библии не сказано, что оно будет гореть, гореть, и в этом есть какая-то суть, смысл, радость, и что там никто не может сгореть. Нет, это огонь всепожирающий, это все истребляющий, то есть уже это не жизнь, это смерть вторая, то есть это раз и навсегда, больше не будет жизни, не будет плоти, не будет солнца, машин, детей, любви, то есть все это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни. Так зачем тогда вести эту книгу жизни? Что это Богу дает? Вот этот как бы новый, да, скажем, дом и старый сарай. Вот давайте оставим старый сарай, чтобы он нам всегда напоминал, какой здесь был упадок. И мы будем всегда, выходя из своего дома, смотреть на старый сарай. И будем видеть, что если вдруг кто-то будет плохо себя вести, пойдет жить в старый сарай. Наоборот, любой, кто может себе это позволить, они выбирают видовые квартиры, да, повыше, чтобы вид был. Дом с видом на море, на озеро, на лес, я не знаю, на полянку, на какие-то красоты, но не на что-то страшное. Поэтому озеро Огненное, оно должно сжечь сатану, дьявола, ангелов его и все-все-все греховное. И теперь еще один очень важный отрывок, это текст, который мы находим в первом послании к Коринфянам. 1 Коринфянам, 15 глава, и мы читаем здесь 26 стих и далее. Посмотрите, 15-26, что здесь сказано? Последний же враг истребится, смерть. Так кто враг? Смерть, потому что она останавливает жизнь, она истребится. Следующее, если посмотреть 55 стих, друзья, обратите внимание. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Вот сейчас он побеждает, сейчас нам страшно. Темнота, болезнь, а вдруг что-то будет и так далее. Дальше он говорит, жало же смерти грех, а сила греха закон. И это я хочу на этом остановиться, чтобы вы понимали, что закон только показывает, что есть грех, а не мои чувства. Мне кажется, что это грех. Знаете, как кто-то подстригся коротко и говорит, что такое сделал, а что я сделал не так? Это неправильно, это не по-христиански, да? Грех тебе так, такую юбку носить или такое. С чего ты решил, да? Или поставить барабаны в церкви, к примеру, да? Кто-то скажет, это грех недопустимый. А как это определить? Вот почему он говорит, сила греха или понятие о грехе дает закон. Посмотрите другие переводы, у меня будет отдельно... тема об этом, потому что это огромная тема. Но я не хочу вырывать текст из контекста. Обратите внимание, он говорит, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех. То есть, что ведет к смерти? Грех. А почему он грех? Потому что он было сказано, что так нельзя делать законом, а я пренебрег и продолжил это делать. Поэтому только закон может мне показать, что это грех. Вот как он, Господь, собирает эту красивую картину богословия. И теперь, когда мы делаем вывод, Что произойдет в конце? В конце будет конец тьмы. Наконец-то сатана будет истреблен. Никто больше никогда не будет искушать никого, не будет провоцировать на грех, не будет ничего греховного. То есть мы будем так же жить, мы будем ухаживать за цветами, но они не будут вянуть, они не будут умирать. Никто не будет умирать. Мы будем исследовать, мы будем развиваться. Бог откроет перед нами бесконечные миры, и мы будем расти в этом направлении. И Господь велик, вот для чего Он сделал то, что Он делает. Господь позаботился о нас, чтобы мы сегодня с вами могли не блуждать где-то во тьме и не боялись конца света, и никакой техногенной катастрофы, и глобального потепления. И Иисус прямо предсказал: в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Да, будут разные переживания, будет жара, будет техногенные какие-то взрывы, там, я не знаю, все это будет. Но конец придет тогда, когда Христос придет на эту землю. Не от ядерного взрыва мы умрем. И не от какой-то войны. Войны будут, он так сказал. Будут войны, глады, море, землетрясения по местам. Но это еще не конец. Поэтому пусть Господь нам даст ясное понимание, что придет конец греху, придет конец слезам, придет конец болезням, пандемиям. Вот чему придет конец, но не свету. Потому что сотворил Господь свет в самом начале книги Бытие. Да, и сказал Господь: да будет свет, и стал свет, и в конце будет свет. Вот почему дьявол и все его темные ангелы боятся этого дня. Пусть Господь даст вам смелость, друзья, и понимание правильное библейского понятия конца света. Не бойтесь ничего, что с вами может произойти. Молитесь каждое утро, выходя из дома: Господи, благослови меня в этот день. И что бы с вами ни произошло, знайте, Богу это известно. Значит, такова воля Божья. Значит, будем ее принимать, эту волю, и Господь даст силы перенести. Поэтому не надо бояться конца света. Не надо быть боязливыми, потому что в книге Откровения написано: боязливых и неверных суть и участь в озере огненном. Потому что это не то, что будет гореть вечно. Сатаны больше не будет, и ничего греховного не будет. Будет только красивое царство, Божий дом, построенное для его искупленных, в котором мы будем жить и наслаждаться. Природа будет первозданной, земля будет незагрязненной, люди будут неотягченные всякого рода недостатками, изъянами характера и прочими минусами. Греха не будет. Как я хочу, чтобы скорее это наступило. Поэтому, если это назвать концом света, да пусть он наступит скорее, как Богу угодно, потому что Он все знает. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что в Слове Твоем мы нашли такую потрясающую истину, что нам не надо бояться сатаны, что это не тот конкурент, который у Тебя там отвоевал какую-то часть и будет вечно жить, и будет их опять продолжать мучить, вводить в грех, распространяя всякие наркотики, не знаю, еще что-то. Нет, что сатана будет истреблен раз и навсегда. И он, и ангелы его, и те, кто поддерживают его, и те, кто прилепились к нему. Господи, сохрани нас от этого зла. Благослови нас жить спокойно, не бояться этого конца света, о котором сегодня многие так пытаются говорить и напугать людей. Мы знаем, что даты не будет известно, но будут известны признаки. И вот мы очевидцы этих признаков, поэтому мы знаем, что Ты скоро придешь. Гряди скорее, наш Господь и Спаситель. Любим Тебя, ждем, когда Ты возвратишься, наш дорогой Господь. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Духовное наследие.
1: Узрев народ, учитель сел на холм, возвышенный средь поля. По манию его руки к нему сошли ученики, и он отверз уста глаголя. Не передать словам людей его божественных речей. Нема пред ними речь людская, но весь народ ему внимая познал и благ земных тщету, познал и мира суету, познал и духа совершенства, познал, что истое блаженство в себе наследует лишь тот, кто духом нищ, кто слезы льет, кто правды алчит, правды жаждет, кто кроток был и незлоблив, кто сердцем чист, миролюбив. Мир вашему дому, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас открыть ваши Библии на Евангелие от Матфея, 5 главе, и мысленно вместе со мной перенестись почти на 2000 лет назад на живописнейший берег вблизи Генесарецкого озера, где Иисус, окруженный множеством людей, произносит свою знаменитую Нагорную проповедь. Ее также называют заповедью блаженства. Если мы откроем толковый словарь Ожегова, то найдем следующее определение этого слова. Блаженство — полная и невозмутимая степень счастья, наслаждение. Нагорная проповедь является небесным благословением, предназначенным для нашего мира. Это голос, несущийся от престола Божия. Она дана как обязательный закон, как свет небесный, несущий надежду и утешение в минуты отчаяния. Заповеди, данные Христом, на горе блаженства являются Его приветствием не только к верующим в Него, но и ко всему человечеству. Он, казалось, забыл на минуту, что находится не на небе, а на земле, и произносит слова, принятые лишь в высшем мире. Из уст его изливаются благословения, как воды давно запечатанного источника жизни. Христос не оставляет никакого сомнения относительно тех черт характера, которые Он в любое время готов признать верными и достойными благословения. Он отворачивается от честолюбивых людей мира сего и обращается ко всем, кто не признан миром, и благословляет всех, принимающих Его свет и Его жизнь. Он обращается ко всем нищим духом, ко всем кротким и смиренным, ко всем скорбящим и гонимым, и зовет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Принципы, изложенные в этой речи, действенны для всех слоев человеческого общества. Каждое изречение есть драгоценность, взятая из сокровищницы истины.
0: Духовное наследие.
1: Блажен, Христос сказал, кто сердцем сокрушенным свое ничтожество пред Богом сознает, кто ум свой обратил к сокровищам нетленным, тот в Царствие Божие, как избранный, войдет. Блажен, кто плачет здесь, чьи слезы вызывают и зло, и тайный грех, и попранный закон, и горе ближнего, и все, чем мир страдает, там, в мире всех утех, утешен будет он. Блажен, кто жаждою добра всегда томится, кто алчит правды здесь, кто кротостью дыша за зло платить врагам любовью не стыдится, небесных благ его насытится душа. Блажен, кто мир хранит. И с ближним, и с собою, чей ум в борьбе со злом враждой не увлечен. Он всюду вносит мир, пред всеми чист душою, и Сыном Божиим он будет наречен. Блажен, кто сердцем чист, чью мысль не осквернила ни пыль земных страстей, ни грязь порочных дел, чьи помыслы корысть змеей не уязвила, зреть Бога Вышнего и Его святой удел. Блаженны будете, когда людская злоба за имя Божие вам сердце уязвит, отнимет честь друзей и будет гнать до гроба. Утешьтесь, небо все с избытком возвратит. Подождите, не торопитесь закрывать ваши Библии. Еще раз откройте Евангелие от Матфея, 5 главу. Прочтите ее, и в ней вы найдете правила счастливой жизни. Открой же Библию, душа. Ты так сегодня настрадалась, со всех сторон тебе досталось. Открой же Библию, душа. И спей воды из родника, оставь пути гнилым колодцам, пусть сердце, замирая, бьется в руках небесного Отца. Не надо времени жалеть. Что время? Пыль в потоках ветра. Нам всем придется умереть. У всех потребуют ответа. Я не убил, я не украл. Я знал о Боге. Жалкий лепет. О, как Господь к тебе взывал! Ты ж следовал иным советам. Ты торопился лучше жить, спешил устроиться удобней. Ты в сундуки хотел сложить и черствый хлеб, и пряник сдобный. Послушай, Господа, мой друг, оставь нажитое греховно, иные ценности из рук получишь ты в миру духовном. И оживешь, легко дыша, у ног Христа грехи ты сложишь. Открой же Библию, душа, к тебе стучится Слово Божье.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, являются ли все законы, которые не входят, не являются частью декалога, церемониальными? Знаете, я вам хочу сказать, это серьезный вопрос. Этот аргумент о том, что 10 заповедей мы выполняем, а остальные мы не выполняем, потому что они обрядовые или церемониальные, возник в середине 19 века в Америке. В чем там было дело? В начале 19 века среди протестантов в Америке многие искренние верующие протестанты, в частности из баптистов, открыли для себя субботу как день Господень. К 1820 году, об этом свидетельствует история, американские баптисты, 40% американских баптистов соблюдали субботу. В церкви возникли серьезные споры. Кроме американских баптистов были и другие верующие, которые приняли истину о субботе. И поэтому, но были и те, которые были страшными противниками истины о субботе. Вот, например, была такая деноминация, конфессия образовалась тоже в Америке. Называлась она «Церковь Христа». Ее основатель Александр Кэмпбелл, он прошел длинный путь. Сначала он был служителем пресвитерианской шотландской церкви. Потом он принял учение баптистов о крещении в зрелом возрасте. Но потом он откололся от баптистов, так как считал, что братья-баптисты идут по ложному пути, принимая субботу, и он объявил новую церковь, церковь Христа, которая должна защищать и отстаивать святой день воскресения Господня. И вот тогда были дебаты, я читал эти дебаты, исследовал эти вопросы вот, между субботствующими христианами и противниками субботы. Были дебаты такие в 50-е годы 19 века, в 70-е годы. И вот основной аргумент. Если ты соблюдаешь субботу, ну, должен все законы соблюдать. Вот, надеть на себя кисточки, там еще чего-то. И так далее. Ну, естественно, братья, которые отстаивали субботу, они тогда пришли к такому выводу, что все законы, которые вот это вот их оппоненты цитировали, они это все церемониальные законы, их отменили, а вот десятисловный закон в книге «Исход», 20 глава, это моральный закон, и его надо соблюдать. И даже использовали для этого такой интересный стих. Второзаконие, 31 глава, 26 стих, где сказано: «Возьмите сию книгу закона, положите ее, одесную ковчега. И они говорили, вот посмотрите, Моисей написал свой закон, вот Моисеев церемониальный, он ее возле ковчега положил. А десятисловный закон, это две скрижали, он в ковчег его положил. То есть тот главнее. Знаете, друзья мои, проблема в том, что подобные аргументы, может, они и хорошие, но в этих аргументах такие дыры широкие, что, как говорят сегодня, через эту дыру товарный поезд проведу. Понимаете? Посмотрите. Вот так выглядит книга закона Божьего, которую Бог дал Моисею. Это состоит она из пяти книг, этот свиток. Книга Бытия, книга Исход, книга Левит, книга Числа, книга Второзаконие. Скажите, вот в этой книге, вы думаете, будет отрывок из книги Исход, 20 глава, или там будет дырка? Понимаете, в чем проблема-то? Друзья мои, серьезно нужно размышлять, все ли законы, которые не входят в 10 заповедей, в Деколог, являются церемониальными. Давайте я вам примерчики приведу. Вот откройте, пожалуйста, Левит 19:31. Не обращайтесь к вызывателям мертвых, к волшебникам не ходить. Это церемониальный закон или нет? Или можно на блюдечке там гадать? А вот, например, такой закон. Перед лицом седого вставай, почитай лице старца. Или нам нужно уже, знаете, как в сегодняшнем обществе, престарелых людей вообще ни за что не читают. Или, например, такой. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе, измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верна, гин верный. Это что, церемонии? Вы понимаете? Проблемка. Хорошо рассуждать о законе, который никогда не читали. Когда же начинаешь в этот закон вчитываться, то обнаруживается, как же быть здесь? То что, какая-то церемония людей не обвешивать? И попробуйте найти в Декологе что-нибудь похожее. А вот как, например, вот это, посмотрите. Хороший закон о том, как помогать бедным, чтобы не обирать виноградника дочисто, а чтобы осталось что-то бедному, пришельцу. Это что? Ритуал или церемония, или как?

что табличка, которую я вам показал, очень красивая, пока не начинаешь в законы вчитываться, потом начинаешь думать, что что-то явно не так. А вот, например, этот закон. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего, как самого себя. Тоже не часть декалога. А может быть, где-нибудь с таким текстом мы уже встречались? А посмотрите, не это ли самое принцип «возлюби ближнего твоего, как самого себя»? Цитирует Иисус, отвечая на вопрос фарисея Евангелия от Матфея 22:36 о том, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус называет, что получается, Иисус делает, он берет «возлюби ближнего, как самого себя». Откуда он берет? Левит 18:19. А возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой твоей, всем разумением. Это откуда взято? Второзаконие 6:6. Это что, Иисус два церемониальных закона берет и говорит, что это первая и наибольшая, и вторая наибольшая заповеди? И на двух церемониальных заповедях законы пророки зиждятся? Абсурд! Если так будем рассуждать, 10 заповедей соблюдаем, а все остальные это церемониальные, абсурд получится. В чем проблема, друзья мои? Проблема в том, что, опять же, вот этот вот аргумент о том, что у нас есть моральный закон и церемониальный закон, вот этот аргумент, он сам по себе как бы представляет собой очень неудачную защиту, очень слабую защиту от тех, кто пытается атаковать, в частности, субботу. Потому что те, кто атакуют субботу, самый возлюбленный текст, излюбленный, вернее, текст, это Колоссянам 2:14. И вот здесь возникает кажущееся противоречие. Посмотрите. Вот что нам пишет Псалом 18. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Это какой закон? Моральный или ритуальный? А не написано какой? А не написано, кто мы такие, чтобы сказать, а, это закон моральный. Написано закон. Он какой? Совершенный. Да? А вот тут, понимаете, Колоссянам 2:14. О, как сказано. «Истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас». И это часто. «И он взял его из среды и пригвоздил ко Христу». Ну, понимаете, те, кто пытается аргументировать, будем так говорить, те, кто пытается использовать принцип, точку зрения номер два, да, точка зрения номер два, законы Ветхого Завета отменены, христианин пользуется только теми принципами, которые в Новом Завете, да? И это теперь против точки зрения номер три.
Да? И они говорят, вот смотрите, закон-то

пригвоздили ко Христу, и те, кто пытается отстаивать точку зрения номер три о том, что вот 10 заповедей следует исполнять, а остальное – это закон обрядовый, они говорят, а, так это вот те остальные, ко Христу пригвоздил. Проблема опять же, а где написано, что он пригвоздил? Вопрос, знаете в чем? Вопрос возникает в том, что мы часто думаем и не вчитываемся. Бывшее о нас рукописание, которое было против нас, это что, закон? Неужели Бог создал законы, чтобы они были против нас? Это невозможно. Почитайте, пожалуйста. Вот как сказано в книге Левит, 18 глава. «Скажи сынам Израилевым, я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, по делам земли ханаанской, которую я вас веду, не поступайте, и по установлениям их не ходите». Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, жив будет. Это что, против нас Бог пишет? Это что, Бог нас что-то такое заставляет делать, что... Нам противно? Почитайте 18 главу Левит. Она схожа с тем, что мы читали в 20 главе. Речь идет о всевозможных извращениях, инцестах и прочих мерзостях, которые нас же то есть которые, если мы будем жить, мы деградируем и в животных превратимся, понимаете? Поэтому он говорит нам, Господь, чтобы мы не поступали по обычаям вот тех язычников. Это что, против нас или это для нас? Вы понимаете, написано, чтобы, исполняя, мы жили этим. Вы знаете, в чем проблема, друзья мои? Проблема, когда мы смотрим на закон против нас, рукописание против нас, мы читаем вот эти слова. У нас зачастую менталитет совершенно развернут в противоположную сторону. Потому что мы пытаемся служить Богу исключительно из страха. Вот это мы считаем, что Бог дает нам эти законы, и мы должны это делать. Если мы не будем это делать, мы в аду будем гореть. А так бы мы делали. Знаете, в чем проблема? Этим долго не проживешь. Если постоянно человек будет держать себя от наркотиков страхом, он долго не выдержит. Только понимая, что освободившись от алкоголя, от наркотиков, от других пороков, которых наш характер полнится, человек почувствует себя свободным, только тогда наступит истинное спасение. Что человек поймет, что то, что Бог заповедует, это лучше, чем то, что нам сейчас нравится. Только тогда мы изменимся. А если мы себя будем в узде держать, понимаете? Тогда мы будем относиться к Божьим установлениям, к
которые прописывают наш образ жизни нормальный, человеческий, христианский. Мы будем воспринимать это как ярмо какое-то, как цепи, как узы. Разве Бог заковывает кого-то в узы или освобождает? Понимаете, вот в чем вопрос. Что-то мы явно не понимаем. Но я скажу, что мы не понимаем. Мы не понимаем, и мы делаем вывод, предпосылку, что слово «рукописание» – это закон. Послание к Колоссянам 2:14. Слово «рукописание» – это закон. Так ли это? Я вам скажу, если вы где-нибудь в Библии найдете хоть раз слово греческое «хиерографон», «хиерографон», «хиера» – «рука», «графо» – «писать», чтобы это относилось к закону Божьему или к пяти книгам Моисея, или к Торе, или как, вы мне покажите. Но нет такой связи. Вот это выражение «рукописание», «бывшее о нас рукописание», так переводит русский синодальный, это греческое «хиерографон», то есть «догмасин». Это уникальное слово, встречается всего один раз в Библии. И вот вопрос, что оно означает? Вот это слово «догмасин», мы его можем даже узнать, да? Догмы, да? Но вопрос в чем? Часто, когда в русском языке заимствуется какое-то слово, оно может менять свое значение. Знаете, что такое догмасин было в Римской империи? Я сейчас вам покажу догма. Вот перед вами догма. Вы узнаете, что это такое? Это табличка, которую вешали, прибивали римляне наверху, над головой преступника, которого они распинали, и там было написано преступление, за которое этого человека раз приговорили к распятию. Вы понимаете, что такое догма? Понимаете теперь, что эта речь не идет о Торе, что речь не идет о законе ни о каком, ни о моральном, ни о каком. Речь идет о обвинениях, о преступлениях. Вы понимаете, что было прибито на крест? Наши преступления, мое преступление, ваше преступление. Иисус прибил на крест. Мы уже говорили немножко с вами об арамейском языке. И арамейский язык – это язык, в общем-то, который был даже, возможно, до строительства Вавилонской башни. И один из его диалектов называется сирийским. И на арамейском языке, мы говорили, говорил даже Иисус и ученики его, потому что они жили в Галилее. А вот рядом с Галилеей жили сирийцы, которые не арабы-сирийцы сегодня, а сирийские христиане, которые перевели во втором веке Новый Завет на язык, который очень похож на язык, на котором разговаривал Иисус.
И вот когда они переводили вот это выражение «хирографон», то есть «догмасин» с греческого языка на сирийский, они его перевели как «долговая запись» или «запись грехов», «штарховин». То есть как звучит этот текст сегодня? И многие современные переводы это переводят вот как: «истребив учением бывшее к нам обвинение или долговую запись, которая была против нас, он взял его из среды и пригвоздил ко кресту». Ко кресту пригвождены записи наших грехов, за которые умер Иисус, а не закон, который, в принципе, указывает на эти грехи. Что там, где нет закона, там как мы можем сказать, что человек согрешил? Поэтому вы видите... И третья точка зрения, хоть и популярная, да, она имеет изъяны. При ближайшем рассмотрении идея о том, что 10 заповедей можно исполнять, нужно исполнять, все остальные нужно выбросить на мусорку, явно не работает. Но что, остается четвертая точка зрения. И здесь, конечно, вопрос – а можно ли исполнить все 613 заповедей Торы? К этому тоже сегодня призывают некоторые. Вот я вам приведу пример, мы уже читали этот стих. «Хулитель имени Господня должен умереть». Ну что, вы знаете, если мы так будем исполнять ту заповедь, ну... В Америке вообще, скажу, много в английском языке, американском, что самое интересное, слово «Иисус», «Jesus», используется как ругательство. И много хульников Бога есть, уверяю вас. Некоторые верующие христиане на бамперах автомобилей вешают такой плакат: «Иисус – это Господь, а не ругательное слово». Ну, правильно. Но теперь что? Если я буду исполнять, хотеть исполнять все 613 заповедей Торы, ну, так я тогда должен носить с собой гранату, нож или что-то такое, ну и чего? Кто-нибудь только... сругнулся именем Иисуса, я его раз только ножом прирезал, ну ладно, посадили меня, но за Божье-то дело посадили, зато я исполнил закон. Да, написано, хулитель имени Бога должен умереть. Ну, друзья мои, если мы говорим об ортодоксальных иудеях, то они очень хорошо понимают, что сегодня 613 заповедей невозможно исполнить. Они говорят о том, что реально исполнить из них, так как храма нет, 238. Так что можно выторговать чуть-чуть себе. Да, но что проблемка-то ведь возникает. Да, вот как, например, исполнишь заповедь о том, что всякий израилит должен был приходить пред лицо Господня 3 раза в году. Да, то есть, если мы исполняем все 613 заповедей Торы, ну, друзья мои, раскошеливайтесь на билеты на Тель-Авив. 3 раза в году надо прилетать. Сколько? 1020 за билет туда-обратно, 60 тысяч, как говорится. Ну, для россиян вроде не очень, как-то еще можно выжить,
А вот, например, для жителей западного побережья США это приличная сумма. 1800, 2000. И вот надо каждый год по 6 тысяч, да еще и остановиться. Ну, как хадж в Мекку. Но, видите, проблемка. Явно мы видим, что и четвертая точка позиции не совсем работает. Все четыре позиции мы рассмотрели, и мы видим, что при ближайшем рассмотрении ни одна из них не работает. Так вопрос, неужели Ветхий Завет так и устарел? Знаете, послание к евреям 8.13, многие сторонники этого утверждения, что Завет так и ветхий, используют. Они говорят, говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Но только проблема в чем? Здесь, к сожалению, не в том месте поставили точку. Надо продолжить читать, чтобы выяснить, что же такое Ветхий Завет. И апостол Павел сразу же в следующих стихах послания к евреям объясняет, что такое Ветхий Завет. Это, оказывается, постановление о богослужении и святилище земное. Вот что такое Ветхий Завет, друзья мои, не книга, а земное святилище и постановление о богослужении в нем. И дальше нам написано, что это земное святилище есть, является образом настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, и которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящиеся до плоти, установлены только до времени исправления. Вот, оказывается-то, все просто. Если мы разберемся в том, что такое Ветхий Завет, мы поймем, какие заповеди исполнять, какие не исполнять. Заповеди, которые имеют отношение к святилищу, являются Ветхим Заветом. А заповеди, которые не имеют отношения к святилищу, не являются Ветхим Заветом. Кажется, все просто. Остается выяснить, почему вдруг все ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое время исправления. А вот ответ Павел дает. Оказывается, время исправления – это время, когда Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей, совершеннейшей скинию, нерукотворенной, то есть не такого устроения, однажды со своей кровью входит во святилище и приобретает для всех нас вечное искупление. Вот для чего был дан Ветхий Завет. Для того, чтобы люди и израилиты того времени могли видеть то, что видим мы сегодня. Они не могли напрямую взирать на Христа, который распят и вознесен, и сейчас в небесном святилище совершает служение за нас. А мы можем. В этом великая наша надежда. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа «Независимость». Татьяна.
2: Я вышла замуж и нашла себе мужья такого же алкоголика, как мой папа. Мне все друзья говорили, что зачем ты выходишь за него замуж. Тем не менее, я сказала, что я тут крутая, это он пьет без меня, а со мной он пить не будет. И я вышла за него замуж, и понеслись вечеринки с друзьями, где мы обязательно выпивали. И я видела, что он перебирает свою норму, да, и мне приходилось выпивать за него, чтобы мы могли дойти до дома, чтобы не приходилось тащить его на своих плечах. И так продолжалось довольно-таки долго, пока этот внутренний голос не перестал у меня показывать, да, что следующая рюмка лишняя. Мне казалось, что я еще в норме, но оказывалось, что я выключалась, мое сознание отключалось вообще напрочь, да, и я не понимала, что происходит. На следующий день я не могла вспомнить, что со мной вообще происходило. А я не верила своим друзьям, которые поутру мне рассказывали о том, что я творила. Я-то помню себя в последний момент, когда я веселая, довольная жизнью, там рассказывала либо анекдот, либо улыбаясь танцевала. Они мне рассказывали про какую-то злобную фурию, которая на всех бросалась с кулаками, лезла в драку, обзывала и оскорбляла. И они рассказывали это так со смехом, что я им просто не верила. Я думала, что они сговорились и меня там разыгрывают. В моей жизни произошло печальное событие. Я узнала, что муж завел себе любовницу. У нас был долгий трудный развод в течение 2 лет. Он ушел из дома. Для меня самое лучшее решение вот этой проблемы, как я считала, это взять после работы бутылочку вина и прийти к своим подружкам поплакаться. И рассказывать горько, долго, плача, там, вытирая кулаком слезы, да, и нос, рассказывать о том, какой он нехороший и какая я бедная несчастная. Мы развелись, и вот эти вот последующее мое пьянство, оно усугублялось очень быстро. Дело дошло до того, что я не смогла ухаживать за своими детьми, и мать у меня их забрала к себе и стала их растить. Для меня это оказалось очень удобным. Я знала, что они у матери накормлены, напоены, она их отведет в школу, сделает с ними уроки. Да? Мне не надо там думать, это лишняя головная боль. Я за детей спокойна, и мне стало пить свободнее. У меня изменился круг общения очень сильно. Да? То есть я стала общаться с теми людьми, для которых вот такое поведение оно было нормой. То есть это уже было не стыдно, это уже было нормально. Естественно, выпив, я искала себе приключения, да, то есть меня дома было не удержать, я бежала куда-то, вляпывалась в какие-то истории. Вот, и так было до тех пор, пока, попав в одну пьяную компанию, меня попытались скинуть с 14 этажа, да, то есть меня взяли за руки и за ноги и свесили вниз. Потом там нашелся кто-то умный, и меня обратно просто выкинули с лестницы. Я испытала очень большой стресс, меня это сильно напугало, да, и я стала пить дома, закрывшись, ну, одна, в одиночестве. Пьянство уже очень сильно как бы вошло в мою жизнь, и оказалось в таком положении, что я пила ежедневно, как говорится, иногда уходила в запой. Вот. Это были страшные дни, здоровье мое, естественно, пошатнулось очень сильно. Я еще умудрилась за это время найти себе второго мужа, да, как я сейчас вижу, это был мой собутыльник. То есть я нашла себе мужчину, который разрешал не пить. И мы с ним дружненько вот так вот и пили. Но женский алкоголизм, он сильнее мужского. Я покатилась просто по наклонной, как снежный ком. Я не могла работать. Я уж не говорю о том, что там про детей я вообще забыла. Я не могла работать, я лежала дома. И моя главная задача была дожить до того момента, когда придет с работы муж и опохмелит меня. Потому что я сама не могла даже выйти из дома. Меня трясло и колотило. Алкоголь уже стал моим хлебом. Мать, родственники, да, и друзья стали мне говорить о том, что у меня проблемы с алкоголем. Мать мне очень много раз пыталась предложить помощь врачей, наркологов, да, и я говорила, нет, я не алкоголичка, я смогу сама с этим справиться. И я пыталась доказать и ей в первую очередь, и себе самой, что я смогу с этим справиться. Я пыталась переламываться сама, и как я не сдохла за это время, за этот период, потому что это были очень тяжелые ломки. Это были судороги, это чуть ли не до остановки сердца, жуткие головные боли, давление высокое, да, но тем не менее я вот это вот как-то вот выходила. Когда я уже дошла до совсем невменяемого состояния, я уже все-таки позвонила матери, да, и сказала, что все, я сдаюсь. Вези меня куда хочешь, веди меня куда хочешь. Врач со мной долго разговаривал и поставил мне третью стадию алкоголизма. Говорит, ну вы выйдите в коридор, постойте. Говорит, а мы сейчас с вашим поговорим. И я стою в коридоре, и я вижу женщину, которая идет в рваном халате и синяком под глазом. Я думаю, вот она алкоголичка, а я нет, у меня еще нет никаких проблем. Я еще не в драном халате, у меня есть крыша над головой, у меня нет синяков. Поэтому мне здесь делать нечего. И пока мама разговаривала с наркологом, я ушла и села в машину к брату. И сказала, что все, не надо мне никаких больниц, я сама смогу с этим справиться. Через некоторое время я согласилась на первую кодировку. Первая кодировка, я закодировалась на год. Я продержалась 8 месяцев. Причем я сорвалась на работе, было 8 марта, и я потихоньку решила попробовать вина, да, и посмотреть, что из этого будет. И вот таким образом я опять начала пить. Я давала наркологу подписку о том, что я знаю, какие последствия последуют за введенное вещество определенное, да, меня может либо парализовать, либо может сердце остановиться, либо я стану идиоткой. То есть я давала об этом подписку, что я в курсе об этом. Но страх смерти, он играл роль какое-то время, да, потом тяга становилась сильнее все-таки. И уже страх смерти уже он просто не котировался. Прошло какое-то время, я согласилась на вторую кодировку. Вторая кодировка была уже на полгода. Я продержалась 3 месяца. На третью кодировку мне врач спросил, насколько на год или насколько. И я, уже понимая, что я не могу, сознательно отрицая, да, проблему, подсознательно я понимала, что год мне не выдержать, мне даже не выдержать полгода. Я спросила врача, а на 3 месяца или на месяц у вас нет такой кодировки?
1: Считается, что алкоголизм – это участь слабых людей. Но современные ученые выяснили, что алкоголизм – болезнь, которая может поразить любого выпивающего. В какой момент произойдет переход от контроля человека над алкоголем к контролю алкоголя над человеком, предсказать невозможно.
2: Дочка моя пришла в гости, да, сын уже на тот момент перестал ходить, он старше на 2 года, да, он уже перестал ходить, он от меня... Мать от меня отказалась, она сказала, чтобы ты сдохла, да, я поплачу один раз на могилке и все. Дети тоже, дочка еще приходила. И она, когда увидела, что я сижу со стаканом, она мне сказала, мам, если ты сейчас выпьешь этот стакан, я повернусь и больше никогда к тебе не приду. Вдруг я четко поняла, что постройся вот все живые и умершие родственники, да, и скажи, если сейчас выпьешь этот стакан, мы тебя проклянем, да. Меня бы это не остановило. Вот весь ужас в том, что я теряю ребенка, я не могу не выпить. Вот что ужасно. Дочка повернулась и ушла. И тогда я стала вот обдумывать, как бы мне себя это убить, да. Но в последний момент, я не знаю, что мною двигало, да, что мною, наверное, полное отчаяние. Я, будучи пьяной, вышла на балкон, бросилась на колени, да, и стала просить, Боже, ну сделай хоть что-нибудь, да. Сделай, я не могу вот больше так жить и не хочу. Я 3 дня была трезвая, вот я опять в очередной раз пыталась сама переломаться, у меня была жуткая тяга. И я уже решила, что все, если мне ничего не поможет, ничего нигде, да, все, я иду вечером и выпиваю, потому что это уже невозможно. И я заехала к подруге, и она мне говорит, слушай, да ты алкоголичка. И ты туда же, я говорю, ну все обзываются, я говорю, хоть бы кто сказал, что мне с этим делать. Я говорю, знаю я, что я алкоголичка. Вот, а она говорит мне, попробуй до вечера остаться трезвой. Вечером будет группа анонимных алкоголиков, пойдешь? Я говорю, а что там такое? Она говорит, там люди, которые пили, и которые на сегодняшний день остаются трезвыми. Я говорю, пойду, я хочу оставаться трезвым. Я первый раз, когда шла на анонимных алкоголиков, мне было очень страшно. Я не знала, куда я иду, что там такое, да. И мне почему-то представлялось, что там сидят мужики небритые в фуфайках, это самое, на столе расстелена газетка, лежит селедка, Вокруг граненые стаканы. А дальше мое воображение как-то не работало. Думаю, ну как люди остаются трезвыми, да, вот как-то вот что они, может, они учат пить нормально, да? И когда я пришла, вот увидела вот счастливых людей, да, я увидела улыбки. Я в последнее время разучилась улыбаться, я полгода к зеркалу не подходила. Потому что в один прекрасный момент я поняла, то, что я вижу в зеркале, уже ничем не закрасишь. Поэтому я туда перестала смотреть просто-напросто, вот, чтобы не пугаться. Вот. И я когда увидела счастливые лица и счастливые глаза, да, у людей, и люди рассказывали свои истории, говорили, кто как пил, да, и что они на сегодня остаются трезвыми, меня это очень поразило. Меня это поразило, и вот что я там получил, я получил надежду, которая у меня была напрочь утеряна. Я шла на группу с жуткой тягой. Когда я вышла с группы, я поняла, что я не хочу пить. Вот это было настолько удивительно, что я даже не знала вообще, с чем это связано, да? И мне ребята объяснили, что на группе присутствует высшая сила. На тот момент я не могла уже без алкоголя и больше 2 часов. Когда я выпивала, проходило какое-то время, алкоголь начинал выветриваться из организма, и мне требовалась новая доза. А тут вдруг я остаюсь трезвой, да, и... Для меня это было удивительно. Я первый день осталась трезвой. На второй день тяга вернулась, но я вот дотерпела до вечера, прибежала на группу, я вышла с группы, у меня опять нет тяги. Вот это вот чудо произошедшее было для меня очень удивительно. Я-то пришла в анонимные алкоголики, а мой муж продолжал пить. То есть, приходя с группы, я встречалась дома, сидел человек совершенно пьяный, с запахом, со всеми этими самыми, да, и у меня обратно тяга наступала очень быстро. Пока вот впереди идущие ребята, да, которые уже много лет оставались трезвыми, они мне не подсказали, что надо все-таки делать еще какие-то вещи. Надо было понять такую вещь, что всю жизнь я опиралась только на свои силы. И проблема в том, что у меня этих сил маловато для того, чтобы решать свои жизненные проблемы и справляться со своей зависимостью алкогольной. Что надо было искать какую-то силу более высшую, да, чем моя сила собственная, и к ней обращаться за помощью. Я не верила ни в какую силу, и тем не менее я продолжала делать то, что мне говорил наставник. Я молилась. А наставник мне говорил так, да, тебя никто не заставляет верить, тебе сказано, молись, проси о помощи, вот и проси, да, потом поймешь, для чего это надо. И я стала без всякой веры, без всего, да, не веря, что есть какая-то сила, до которой до меня есть дело, и которая будет делать для меня чудеса и помогать мне справляться со своими проблемами, да, я стала просто делать. Когда стали появляться результаты, когда действительно... стала приходить помощь, да, вот тогда у меня появилась вера. И изменилось вот это вот мышление, да, как я перестала опираться на собственные силы. Я доверилась Богу. И Бог вошел в мою жизнь на сегодняшний день. И я знаю, что Он меня любит, Он любящий. Если раньше я думала, что за что мне это бедный и несчастный дает та или иная ситуация, на сегодняшний день я ставлю вопрос по-другому. Для чего? Для чего мне дана эта ситуация? Что я должна понять в этой жизни, и что я должна в ней изменить, чтобы мне в ней было хорошо. Ко мне вернулись дети. В каком плане? Я забрала дочку от матери, да, а сын решил жить с отцом, но тем не менее у нас поддерживаются хорошие отношения до сих пор. Он меня познакомил с девушкой, приезжает в гости постоянно. Дочка живет со мной, и сейчас вот чудеса, те вот самые доверительные отношения. У меня наладились отношения с мамой очень замечательные, хотя раньше мы не могли находиться вместе больше 5 минут, дело кончалось скандалом. На сегодняшний день любовь и очень светлые чувства друг к другу. Вот это вот чудо. Мой муж бросил пить, он пришел в сообщество, и на сегодняшний день он трезвый до сих пор. Вы знаете, я завтра иду на новую работу, новый коллектив, и у меня нет страха внутри. Потому что я знаю, что с Богом все будет.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенно исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13, из 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр, длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тираннозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных. Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 и с 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракет».

0: При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найдены листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытия, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате, когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе. Посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оль, вот такой вот у меня вопрос. Я сегодня долго думал над тем, что почему люди так часто отказываются от своей мечты. Мечта есть у всех. У меня есть мечта, у наших друзей-операторов есть мечта, у генерального директора нашей компании, где мы сейчас снимаемся, есть мечта.
2: У меня в детстве тоже была мечта, я хотела стать великой скрипачкой. Я тогда даже пошла учиться на музыкальную школу. В очень раннем возрасте я это все решила. И в итоге, к сожалению, большому моему сожалению, я в итоге не смогла ей стать. Мне не хватило духа идти за своей мечтой. Но у нас в гостях сегодня Олеся.
1: Олеся, привет.
3: Привет.
2: Олеся, скажи, пожалуйста, ты сейчас учишься на кого?
3: Я сейчас учусь на дошкольного работника.
2: А это именно то, что ты хотела?
3: Нет, это совсем не то, о чем я мечтала. С детства я мечтала стать художником или дизайнером, но, к сожалению, обстоятельства изменились.
1: Ну, как у нас у всех, собственно говоря. Ну, ты уже перестала, да, бороться со своей мечтой?
3: Нет, я все еще борюсь и иду к своей мечте.
1: Ну, ты же, стоп, ты сейчас учишься на дошкольного, как называется?
3: Дошкольного работника.
1: Дошкольный работник, совершенно верно. Ты учишься на дошкольного работника и параллельно пытаешься сделать все, чтобы чтобы достичь своей мечты.
2: А правильно? Почему у тебя не получилось изначально сразу же пойти учиться в художественное училище или как оно?
1: Вообще хотела ты? Может, просто мечтала?
3: Я все еще мечтаю, но, к сожалению, в прошлом году я заболела, и из-за болезни я не смогла попасть на курсы подготовительные. Из-за этого я не смогла подготовиться и поступить в художественный колледж.
1: То есть болезнь — это единственное, что тебя остановило?
3: Ну, не совсем единственное. Возможно, болезнь стала причиной, почему я побоялась поступать туда.
1: То есть ты была еще не уверена?
3: Ну, я молилась. Я просила и спрашивала Бога, и говорила ему, если действительно я должна там учиться, то, пожалуйста, исцели меня. Но, к сожалению, так получилось, что болезнь не переставала. И я очень испугалась, что не смогу потянуть все это учение в художественном колледже. И тогда я решила выбрать другую профессию, более легкую.
2: А вот когда ты стала выбирать более легкую профессию, вот у тебя вот это была болезнь, что ты переживала, какие эмоции, что у тебя вообще в душе творилось?
3: С самого начала я вообще не подозревала, что эта болезнь продлится так долго. Тогда я просто молилась, чтобы Бог помог мне поскорее вылечиться. Но произошло так, что болезнь продолжалась. И тогда я уже начала обижаться на Бога, потому что результата не было никакого. Я стала спрашивать, ну почему так, почему ты это допустил?
1: А, прости, перебью, результата чего?
3: Ну, улучшение.
1: Улучшение состояния твоего здоровья?
3: Да.
1: Угу. А не было улучшения состояния твоего здоровья? Оно у тебя поправлялось и во время учебы, или вообще до того, как ты поступала? То есть вот ты заболела, болела, потом поступила в итоге?
3: До того, как я поступала, когда я заканчивала 9 класс, вот тогда я заболела. И тогда я думала, решала, куда поступать. И у меня вообще не было никакого сомнения, что я пойду на какую-то другую профессию. Я хотела на дизайн пойти, а пошла, вот, к сожалению, на другую. И тогда я стала спрашивать у Бога, это действительно, ну, действительно я должна пойти на другое что-то?
1: И какой ответ ты получила?
3: Тогда я подумала, что Бог допустил эту болезнь, потому что, ну, художественный колледж — это не для меня, что я должна что-то другое выбрать, что-то более подходящее для меня. Ну, я боялась того, что я не смогу потянуть всю эту нагрузку, которая есть в художественном колледже.
0: Найди, найди свой путь.
1: А почему ты считаешь, что это именно Бог допустил болезнь, что вот Он настал на тебя вот это вот несчастье, чтобы ты время потеряла и пошла учиться не на то, на что хотела? Для чего?
3: Ну, потому что в этот год я очень усердно молилась, чтобы Бог помог мне подготовиться, чтобы я поступила туда, где хочу учиться. Ну вот произошло это, и болезнь, ну, не было определенного диагноза, и мне назначили какие-то лекарства, они мне не помогали. И очень долго эта болезнь продолжалась.
2: А так чем же ты в итоге все-таки болела?
3: Вообще болезнь у меня произошла после падения, но это падение было настолько безобидным, что ну, такие последствия оно не должно было принести. Вот, и спустя несколько недель и походов к врачу мне сказали то, что у меня защемление нерва. То есть это, возможно, произошло из каких-то переживаний и стресса.
1: Позвоночный нерв.
3: Ну, да.
2: Скорее всего, это может быть связано с твоими переживаниями из-за учебы.
3: Да, из-за учебы, из-за того, что нужно поступать и сдавать экзамены. Возможно, из-за этого.
2: Ты винишь Бога в своей болезни?
3: Тогда я винила Бога. Тогда я спрашивала, почему же Он это допустил. Но вот ко мне пришла моя подруга, и она мне принесла книгу «Силы хвалы», где было сказано, что Господа надо благодарить за все, что Он дает, даже за какие-то беды и страдания. И тогда я начала это делать, я пыталась благодарить за то, что Он мне дал эту болезнь. Но мне это сначала не получалось. Но потом я стала осознавать, что Бог от меня что-то хочет. Он мне дал это испытание, его надо пройти. Я начала его благодарить искренне.
1: Ну, стала ты его благодарить искренне, получалось у тебя это делать. И что, исходя из этого, стало происходить? Какие-то изменения, может быть?
3: Да, сначала, конечно же, все продолжалось так же, состояние мое не улучшалось, но потом я, благодаря своей подруге, благодаря своим друзьям, благодаря своим родителям, я стала... Забыла слово.
2: Стало улучшаться твое самочувствие или тебе стало проще там не обвинять Бога?
3: Стало получать какие-то положительные эмоции.
2: Ага, то есть ты была в депрессивном состоянии?
3: Тогда, да, я была в депрессивном состоянии, и меня ничего не радовало. У меня были постоянные депрессии, я даже не могла просто сесть за стол и начать рисовать. То есть у меня не было желания, у меня не было вдохновения, а без этого я не могла ничего делать.
2: Угу. Ты стала благодарить Бога, и у тебя стали появляться положительные эмоции после того, как ты стала благодарить Бога и пытаться с Ним наладить свои отношения, перестать на Него обижаться?
3: Тогда я встретила одного человека, который помог мне выйти из этого депрессивного состояния. Тогда я думала, что это человек от Бога, но, к сожалению, оказалось, что это человек атеист, и он не разделял мое мышление и мировоззрение. Вот. Потом, когда я не успела поступить на курсы, начать ходить на них, я решила, что, возможно, мне надо выбрать что-то другое, более легкое. Потому что тогда я думала то, что, вдруг повторится эта болезнь, вдруг опять повторяются эти симптомы.
1: Ты сказала выбрать что-то легкое.
3: Легкое в плане обучения.
1: Заведение какое-нибудь попроще, полегче, может быть, направление какое-то такое.
3: Да, и я выбрала дошкольное образование, потому что мне казалось на тот момент, что оно и творческое, и, возможно, подойдет мне. И тогда я поступила туда. Но в процессе обучения я поняла, что это не совсем мое, что обстановка там не такая творческая, какую бы я хотела видеть. И тогда я начала молиться, спрашивать у Бога, действительно это то место, где бы Он хотел видеть меня. Смогу ли я там о Нем рассказать? И тогда, спустя месяц, я пришла домой со слезами, со словами, что это не мое, что я хочу все-таки художественный колледж.
2: Ты поняла, что это не твое. Вот обучение на дошкольном образовании, поговорила с родителями. Дальше ты Что у тебя случилось, что ты стала уверена, что надо идти в художественную, что надо следовать за своей мечтой и идти дальше, что, в принципе, можно уйти из дошкольного и пойти, все-таки пройти эти курсы и в следующий год поступить?
3: Тогда у меня начались какие-то проблемы с друзьями в этом колледже, с группой. И мне казалось, что ну, и это меня как-то подталкивало, что нужно все-таки подумать о другом училище. Но я думала, что это всего лишь испытание, что его нужно пройти, и все будет хорошо потом. Я привыкну. Но когда я начала задумываться, а действительно я хочу идти дальше по этой профессии, я поняла, что нет, что я хочу все-таки что-то, то, что действительно будет мне приносить удовольствие, и то, в чем я смогу прославлять Господа.
0: Найди, найди свой путь.
1: Олесь, вот ты посчитала, что это действительно не твое, а Бог тебе что-нибудь подсказывал в этот момент? Обращалась ли ты к Нему? Именно за этот месяц, да, вот пока ты училась?
3: Ну, тогда я продолжала молиться, и желание поступать в художественный у меня нарастало. И я стала говорить с родителями. Сначала они мне говорили, что ты еще привыкнешь, тебе вот здесь понравится. Сначала всегда так бывает. Но спустя некоторое время они стали помогать мне принять решение уже поступить в художественный. И они уже как-то стали поддерживать меня. И...
1: Как ты думаешь, из-за чего вообще они вдруг перешли на твою сторону, стали тебя поддерживать, стали тебе помогать? Что на них повлияло, как ты считаешь?
3: Ну, наверное, на них повлияло то, что они поняли, чего я действительно хочу. То есть они поняли, что я хочу все-таки развивать свое творчество, развивать свой талант.
1: Олесь, на этапе твоей учебы в ПЕДе твое отношение с Богом можно разделить, так скажем, на некоторые этапы. Сперва у тебя была обида на Бога, почему именно так, почему я не стала художницей, да? Mm-hmm. Далее ты к Богу уже проявила смирение, что нужно его благодарить, ты это сама осознала. Mm-hmm. А теперь, когда ты уже приняла решение, что все-таки будешь следовать дальше на пути к своей мечте, какое-то иное отношение у тебя появилось к Богу, какое-то новое, так скажем, чувство к Нему, что ты испытываешь сейчас?
3: Сейчас я испытываю к Богу благодарность. Я благодарю за то, что Он действительно мне дал эту болезнь, потому что, возможно, если бы я сейчас поступила бы в художественный, я бы не поняла, насколько это решение для меня дорого. И вот когда я уже начала учиться в совершенно другом месте, я осознала всю ценность того образования, ну, художественного, которое оно для меня имеет.
1: То есть поняла, насколько тебе дорого вот то, чего ты хочешь, когда ты этого прям по-настоящему лишаешься.
3: Да.
2: Как у тебя сейчас развиваются твои дела с поступлением в художественное? Вот ты также идешь сейчас к своей мечте.
3: Да. Сейчас я записалась на курсы подготовительные. Вот я начинаю на них ходить.
1: Ну, прям на те самые курсы, на которые ты не смогла поступить вот когда-то.
3: Да, год назад не смогла на них поступить. Вот. И сейчас я подготавливаюсь, и я твердо знаю то, что это действительно мое. И все так хорошо получилось с курсами, что Бог выбрал для меня именно тот день, который действительно мне был удобен и по времени.
1: Олесь, смотри, ты сейчас, получается, еще и учишься на педе пока что, правильно? Учишься? И еще и параллельно совмещаешь с подготовительными курсами.
3: Да.
2: А почему ты не уйдешь из педагогического колледжа и не посвятишь себя полностью курсам и подготовке к поступлению вот в художественное училище?
1: Чтоб лишний раз не отвлекал, то что вообще заморачиваться-то? Больно нужно.
3: Потому что у меня появилась возможность сдать те предметы общеобразовательные в этом колледже, а в художественном мне их, возможно, зачтут. Поэтому мне там будет вдвойне легче учиться.
1: То есть я правильно понял, ты сейчас сдашь экзамены в педагогическом образовательном учреждении, и то, что ты сдала, поможет тебе при поступлении в художественное?
3: Да, мне вот за эти предметы зачтут оценки.
1: А, ну вообще круто.
2: То есть у нас сейчас получается, Бог все так сложил, что и этот год для тебя в учебе не потерянный, и ты спокойно можешь продолжать дальше идти за своей мечтой.
3: Да, так и есть.
1: Олесь, я так понял, у тебя вообще все классно. То есть год начался у тебя, как мы поняли, неудачно. Он еще не закончился, а у тебя уже все становится снова на те рельсы, о которых ты и мечтала. Ведь верно?
3: Да.
1: Это вообще здорово. Идти к своей мечте всегда нелегко. Что-то не получается, что-то идет не по плану. Но, друзья, такова жизнь. Ведь если все будет просто, то это просто неинтересно. Поэтому повайте на Бога, и в конечном счете все будет хорошо. Это была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Олеся, моя подруга и ведущая Оля. Я тоже ведущий, Борис. Подписывайтесь на наши обновления, ставьте лайки. Это программа «Найди свой путь». Пишите комментарии, делитесь своими историями, и мы пригласим вас к нам сюда в гости. Пока!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем исследование темы о святилище в нашей передаче «Небо на земле». Сегодня с нами Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель в Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем беседовать о небесном святилище. И сегодня хотел бы начать с такого нюанса, что очень много верующих, христиан, да и не только христиан и иудеев, ожидают постройки храма в Иерусалиме, нового храма. И есть институты, которые работают над этим вопросом. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Построят, не построят? И как это увязывается с тем, что мы читаем в Священном Писании?
2: Ну, наверное, нужно сказать о том, что эта идея, она вообще довольно-таки старая. Потому что изначально она появилась во времена постреформационные, когда Лютер обвинил папство в том, что это тот самый антихрист, о котором говорит Священное Писание. И вот для того, чтобы как-то отвести это обвинение от папства, фактически была вброшена вот такая идея о том, что апостол Павел, который во втором послании к Фессалоникийцам говорит, что антихрист сядет в храме Божьем. Для того, чтобы это обвинение отвести от папства, фактически была вброшена вот эта идея о том, что это относится не к папству, это вот этот текст апостола Павла, а речь идет о каком-то некоем далеком будущем перед незадолго до второго пришествия Иисуса Христа, когда в Иудее, в Иерусалиме будет вновь отстроен некий храм, в котором воссядет как раз антихрист. Таким образом, они отводят обвинение от папства, и папство здесь оказывается таким вот, в общем-то, незамешанным ни в каких подобных вещах. Интересно, что позже эту идею переняли очень многие протестанты, и на сегодняшний день огромная часть протестантского мира, она верит в то, что Церковь Божья, она не будет переносить ровным счетом никаких гонений перед вторым пришествием Христа, как на самом деле нам говорит Священное Писание об этом. Вот, Церковь будет забрана от земли каким-то сверхъестественным путем и верит в эту идею. И таким образом будет отстроен храм в Иерусалиме, в котором воссядет Антихрист, и, собственно, вот якобы об этом говорит апостол Павел. На самом деле вот эти нападки на святилище, нападки на храм и, собственно, на народ Божий, они происходили всегда, и Священное Писание нам об этом говорит. В книге пророка Даниила в 8 главе идет речь о том, что на самом деле на протяжении всего времени Средневековья некая власть, она пыталась уничтожить вот это служение Иисуса Христа, отнять буквально у него это ходатайственное повседневное служение Христа. И в 8 главе мы уже обращались к этой главе, когда говорили о том, что достаточно продолжительный срок вот этого пророчества, 2300 лет, и за это время на мировой арене сменяется несколько таких вот мощных, достаточно политических держав, начиная с Медоперсии, потом Греция. Потом Греция после смерти Александра Македонского, она разделяется на четыре части. Приходит потом Римская империя, и вот как раз после развала Римской империи, а мы знаем о том, что это произошло в 476 году нашей эры, через некоторое время после этого появляется еще некая власть, которая охарактеризована здесь, в 8 главе книги пророка Даниила, следующим образом. Мы читаем с 9 стиха. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
1: Интересные стихи вы прочли. Получается, вот этот вот некий малый рог умудрился отнять жертву у самого Бога.
2: У Иисуса Христа.
1: У Иисуса Христа. Причем не откуда-нибудь, а из небесного святилища, потому что здесь написано, да, что он поругано место святыни, отнята ежедневная жертва, то есть... Из самого неба получается.
2: Причем
1: как это возможно?
2: Одно очень важное дополнение, которое здесь нужно сделать. Здесь не очень верный перевод в синодальном тексте «ежедневная жертва». Здесь в еврейском языке используется слово «тамид», которое означает не только ежедневную жертву, которая приносилась утром и вечером. Слово «тамид» означает, его можно перевести как постоянное или ежедневное. То есть речь идет не только о ежедневных жертвах, а здесь затрагивается весь комплекс служения, который был связан с действиями первосвященника в первом отделении земного святилища. И здесь подразумевается и жертвоприношение, всесожжение утреннее и вечернее, это и ходатайство, которое совершал священник за грешников, которые приносили жертву к дверям скинии собрания. Здесь подразумевается и это повседневное, ежедневное курение, которое совершал священник, таким образом представляя заслуги будущей жертвы Иисуса Христа за непосредственно вот, за человека, который приносил жертву. То есть подразумевается весь комплекс действий священника ради спасения того или иного человека.
1: Ну, тогда тем более, как можно отнять это у Христа?
2: А отнять можно следующим образом. Если действие, которое совершает Иисус Христос и может совершать только Он один в небесном святилище, если эти действия перенести и совершать на земле в некоем месте, которое мы можем назвать храмом, собором, молитвенным домом, неважно, но если человек, называясь священником, переносит эти действия, которые совершает Христос, и делает то же самое на земле, то фактически он отнимает у Христа его прерогативы, его привилегии, которые связаны только лишь с его именем. И заметьте, что мы уже неоднократно говорили, что священник является грешником. Я имею в виду священника земного. Он является грешником, и поэтому он не может на себе нести грехи как таковые. Он может это делать символически, когда съедает мясо жертвы за грех, но фактически он олицетворяет собой Иисуса Христа. Он делает то, что в новозаветную эру уже делает Христос в небесном святилище. Но если сегодня священник некой церкви, неважно, он переносит эти действия с неба на землю, то фактически он обворовывает Иисуса Христа. Он делает то, что принадлежит только Христу.
0: Далее в программе.
2: Господь нас приглашает и призывает к тому, чтобы мы изучали Священное Писание.
3: Явный намек на то, что за малым рогом стоит какая-то еще большая сила.
2: До этого оно было поругано, это святилище, а теперь оно вновь в своих правах восстановлено.
3: Мы смотрим на это как на своего рода спектакль. В каком смысле? Ну, мы же понимаем, что Бог сильнее. Святилище как таковое остается, его низвергнуть малый рог не в силах.
0: Небо на земле.
1: Ну, как тогда быть людям? Потому что далеко не каждый человек может, читая просто Священное Писание, вдруг узнавать вот эти вещи. И узнавая их, понимать, что, ага, ему не надо ходить в ту церковь или в эту церковь. Как ему быть? Куда ему ходить? К кому обращаться, чтобы действительно понимать эту истину?
2: Но Господь нас приглашает и призывает к тому, чтобы мы изучали Священное Писание. Он говорит, например, фарисеям: «Исследуйте Писание». Или можно по-другому прочитать: «Вы исследуете Писание и думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иными словами, Писание не свидетельствует о многочисленных священниках, которые по всему лицу земли совершают служение. Священное Писание свидетельствует о Христе, как о жертве, как о первосвященнике, как о нашем суде. Поэтому, когда мы исследуем Писание, мы фактически свои взоры должны обращать на Христа, не на земных священников, которые совершают многочисленные обряды, литургии и так далее, перенося вот это священнодействие Христа с неба на землю. Мы должны обращать внимание не на многочисленных святых и покровителей, в которых было очень много за всю историю христианства, но тем не менее Библия нам говорит о том, что ни одно имя на земле, ни на одно имя на земле мы не можем уповать, только на имя Иисуса Христа, который совершает наше с вами спасение и совершает заступническое служение в небесном святилище.
1: Тогда остается другой вопрос. Надо как-то идентифицировать этот небольшой рог, чтобы понять, о ком идет речь и кто, по сути, ведет эти нападки здесь, на земле, от чьего лица все это происходит.
3: Вот прежде чем говорить об идентификации малого рога, есть смысл что-то сказать о остроте и о реальности той борьбы, которая здесь описана. Дело в том, что иногда, когда мы говорим о противостоянии Бога и сатаны, мы смотрим на это как на своего рода спектакль. В каком смысле? Ну, мы же понимаем, что Бог сильнее. Но мы же понимаем, что сатана – ничто перед Богом. Но мы же понимаем, что в конце концов добро восторжествует. И волей-неволей, когда в таком ключе думаешь, закрадываются такие мысли, может быть, даже мы это и не замечаем, что эта борьба на самом деле – это так. Да, она как бы идет, но все предсказано, все предсказуемо, все достаточно определенно. Но на самом деле, когда мы читаем Священное Писание, то в этом отрывке Даниила 8 главе, в других отрывках, где показано обострение противостояния между Богом и сатаной, чувствуется напряжение. Всегда чувствуется очень сильное напряжение. То есть борьба реальна. Несмотря на то, что да, Господь сильнее, Господь могущественнее, но борьба реальна. Почему? Потому что в этой борьбе Господь не пользуется такими инструментами, использование которых может поставить под удар его собственный авторитет, его имя, его справедливость, его любовь. Вот это очень важный момент. То есть, да, Господь сильнее, Бог сильнее. Для Бога не стоит никаких проблем, никакого труда не составляет победить и малого рога, и сатану, и всякое зло, которое только существует. Но вот этот фактор, что Бог сознательно сам ограничивает себя в средствах ради того, чтобы Вселенная не посчитала, что он действует с использованием каких-то инструментов, которые недопустимы, он не идет на эти шаги. И вот здесь вот эти достижения, которые удаются малому рогу, и не только ему, вот когда мы посмотрим 24 стих, здесь в 8 главе, здесь говорится, укрепится сила этого малого рога, хотя и не его силою. Очень интересное выражение. То есть явный намек на то, что за малым рогом стоит какая-то еще большая сила. И эту большую силу мы называем богопротивником или сатаной. Библия так идентифицирует ее. И противостояние между Богом и этой противоположной силой – это реальное противостояние. Реальное противостояние, в котором на кону стоит спасение всего мира. И именно поэтому Бог, не используя вот те средства, которые могут быть расценены как недопустимые, позволяет малому рогу, за которым стоит сатана, добиться вот таких больших достижений в процессе этой борьбы. Но здесь есть некоторые интересные моменты вот в этом стихе, где говорится об отнятии ежедневной жертвы, поругании места святыни, которые как раз указывают на то, что на самом-то деле, несмотря на всю свою силу, малый рог и стоящий за ним сатана не могут одолеть святилище. Да, им удается отнять ежедневное или постоянное, и да, им удается, как в оригинале сказано, бросить место святилища. Вот буквальный перевод, поругано место святыни, он примерно такой, бросить или низвергнуть место святилища, низвергнуть место святилища. Когда мы посмотрим...
1: Если я правильно понимаю, они пытаются перенести это место с небес на землю, чтобы вот, совершать служение здесь.
3: Вот да? Как раз эта мысль выражена в целом ряде глаголов. И в низвергнуть, и в, когда он возносит, и отнято было. То есть здесь тоже такой момент. Вознесся, а потом отнято, то есть как бы обратное движение уже идет. Угу. Затем воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он повергая истину на землю. То есть опять вот этот акцент как бы низведения чего-то сверху вниз. То есть исходя из вот этих глаголов и общего контекста, который здесь обрисован, вывод такой напрашивается, что задача малого рога заключается в том, чтобы что-то не спровергнуть с небес на землю. Что-то не спровергнуть с небес на землю. И поскольку используется язык святилища, используются образы святилища, и вообще речь идет о святилище и о вожде воинства, а под воинством часто в Библии подразумевается не только войско в прямом смысле, а это Божьи слуги.
2: Последователи.
3: Божьи последователи или Божьи слуги. Например, даже священников называли воинством. Отдельная, скажем, категория получила такое определение. То есть воинство. В еврейском языке слово «воинство» не имеет такого милитаристского оттенка, как, скажем, в нашем «воинство» или «войско». Поэтому под воинством и вождем воинство – это слуги Божьи, а вождь воинства – это как бы тот, кто во главе этих слуг. И вполне за этим можно видеть первосвященника вот этого самого святилища, к которому возносится малый рог.
1: Воинство в значении определенная структура из группы каких-то людей или существ и так далее.
3: Ну, в каком-то смысле, да. И, все, что удается малому рогу в данной ситуации, это навредить ежедневному. Но мы знаем, что кроме ежедневного в святилище есть еще много чего. Mm. Есть праздники годовые, есть служение, которое совершается во втором отделении, в святом святых. И поэтому святилище как таковое остается, его низвергнуть малый рог не в силах, но Господь, как я уже сказал, в силу того, что Он отказывается от использования некоторых инструментов, которые может использовать, Господь позволяет, чтобы в процессе этой борьбы вот этот ущерб ежедневному служению был нанесен. И более того, он не то что позволяет и как бы дает свободу, а что самое важное, он устанавливает срок, когда вот этому ущербу как бы будет положен конец, когда, скажем, будет совершено событие, которое представит святилище в его полноте, совершенстве, в его силе с точки зрения его функционирования, и когда уже в нем не будет никакого ущерба, то есть в нем служение будет совершаться в полной мере. Ну и это связано, как вы здесь видите, с вот такой цифрой пророческой 2300 вечеров и утра, которые мы уже упоминали, и говорили, что конец этого периода приходится на 1844 год. То есть 1844 год – это, можно сказать, момент, когда достигается победа Бога над сатаной в этой борьбе за святилище. достигается победа Бога над сатаной в этой борьбе за святилище. Значит, в масштабах всей Вселенной декларируется то, что святилище выстояло, несмотря на все нападки, и служение в нем продолжает совершаться, исходя из того замысла, который был заложен.
0: Небо на земле.
1: Таким образом, сейчас на данный момент продолжает совершаться и ежедневное служение, и вот это вот ежегодное служение суда, да, или очищение святилища, о котором мы в прошлый раз говорили.
2: Причем вот что интересно, совершенно верно. Что еще интересно, даже на терминологическом уровне вот эта разница между земным святилищем ветхозаветным и небесным новозаветным, она продемонстрирована в 8 главе. Потому что когда пророк спрашивает, до какого времени это будет видение простираться или продолжаться, ему говорится, на 2300 вечеров утр, и тогда святилище очистится, здесь в 8 главе в еврейском тексте используется довольно-таки распространенное слово «цадак». Оно будет оправдано. Хотя интересно, что когда мы читаем 16 главу книги Левит и описание вот этого ритуала дня очищения в земном святилище, мы не встречаем глагол «цадак» – «оправдывать», мы встречаем глагол «кипер», который означает «очищать». И вот интересно, что вот этот «кипер» или «кафар» глагол, он означает или направлен только лишь на то, чтобы описать ритуальную сторону вопроса. Очищается ритуально земное святилище. Когда же речь идет о святилище небесном, то используется другой глагол, который указывает не столько на ритуальное очищение, сколько на восстановление, сколько на оправдание и на то, что до этого оно было поругано, это святилище, а теперь оно вновь в своих правах восстановлено. Поэтому
3: я бы даже сказал, указывает на то, что произошло в контексте суда, произошло объявление святилища как бы выстоявшим. Вот этот момент очень важен. Оправдано. То есть акцент стоит на том, что все попытки его не сатаны, связанные с тем, чтобы дискредитировать, они закончились ничем. На самом деле, что значит святилище оправдано? Оправдано не святилище в смысле структуры, а то служение, которое в нем совершается. Под святилищем прежде всего нужно понимать ту суть, которая с ним связана. Поэтому вот этот вот момент победы святилища и одновременно с ним победы князя, вот этого воинства, который является и первосвященником святилища, он вот этим словом оправданно очень, очень хорошо подчеркивается.
2: Еще один очень важный момент, вот связанный с этим. В 7 главе, в предыдущем видении, которое видит Даниил, в 7 главе тоже есть определенные детали, которые раскрывают нам действие вот этого малого рога. И мы здесь читаем в 7 главе, в 25 стихе, его попытки воевать против Всевышнего. Здесь сказано, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Заметьте, что происходит. Здесь говорится о таких важных концептуальных вещах, как закон и праздничные времена. Заметьте, что закон, 10 заповедей, написанные на каменных скрижалях, находились в ковчеге Откровения или в ковчеге Завета во втором отделении святилища, во святом святых. И мы знаем с вами о том, что во время Йом-Кипура, во время вот этого дня очищения, первосвященник входил и кропил вот этой кровью козла за грех, он кропил этой кровью на в крышку Ковчега Завета, таким образом демонстрируя вот этот искупительный процесс, и демонстрировал он таким образом вот то служение умилостивления, которое совершил Христос по отношению к Господу и к его святому закону, который был попран. И вот здесь что делает эта власть? Она пытается отменить вот этот самый закон. Причем вот что интересно. Сегодня мы видим, что в христианстве вот эта идея о том, что закон Божий в 10 заповедей продолжает оставаться незыблемым и непоколебимым, эта идея, она не является популярной. Она очень непопулярна, потому что людям не хочется свою жизнь выстраивать в соответствии с законом Божьим. Они говорят о том, что Христос заменил этот закон, заменил его двумя другими заповедями – любви к Богу, любви к ближнему. Но на самом-то деле это все очень размытые вещи, если удаляется то, о чем Христос говорит. На этих двух законах законы пророки утверждены. То есть, иначе говоря, вот база, о которой идет речь. То есть, иначе говоря, мало того, закон и праздничные времена соединяются только в одной заповеди. Это заповедь о субботе. Тоже, кстати говоря, не очень популярная в христианской среде. Потому что, с одной стороны, это заповедь закона, с другой стороны, заповедь о субботе говорит о праздничном для народа Божьего времени. И поэтому это то, что было попрано как раз вот этой властью. Эта власть была нацелена изначально не только на неспровержение служения Иисуса Христа, его постоянного ежедневного служения во святилище, но и на неспровержение закона Божьего, который фактически указывает нам на волю Божью, указывает на его миропорядок, указывает на то, что, собственно, это есть основа его правления.
4: Тут остается только диву даваться, как люди готовы принимать жертву Христа, но не готовы принимать все остальное искупление, которое их спасает, отвергая это, и скорее готовы подменить незыблемый закон, чем принять то, что написано в Священном Писании.
2: И вот как раз, может быть, к концу стоит сказать о том первом вопросе, с которого мы начали. Mm-hmm. Вот эти все идеи о том, что в будущем когда-то будет построен храм, в нем сядет Антихрист и так далее. Это все то, что будет в будущем. К нам сегодня это не имеет никакого отношения. Вот это не что иное, как последствия действий Малого Рога, который направляет свою деятельность на то, чтобы не спровергнуть божественное служение Иисуса Христа в небесном святилище, как первосвященника.
4: Спасибо. По сути, получается, что главная идея дьявола в том, чтобы вот человека, как слабое звено во всей этой ситуации, чтобы он перестал смотреть на святилище, чтобы он перестал смотреть на Иисуса Христа в небесное святилище, чтобы он перестал приходить туда на поклонение, чтобы он перестал просить прощения у самого Господа, делал это где угодно, как угодно, но лишь бы в другом месте. И вот это действительно откровение, которое полезно для того, чтобы люди все услышали и узнали. Благодарю вас, друзья, что вы были с нами. Пусть это откровение будет важным и понятным для вас. Да благословит вас Господь.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Моя жизнь была сплошной полосой невезения, страдания и болезни. Я похоронила мужа и осталась одна с двумя маленькими детьми, потеряв всякий интерес к жизни. И вдруг мне вручили приглашение на курс библейских лекций, которые я прослушала с большим интересом. Татьяна научилась понимать со временем Библию, заключила завет с Господом и начала молиться Богу, прося Его о помощи в изменении образа жизни, в изменении характера. Но то, что она читала в Библии, по ее собственным словам, она не всегда воплощала в свою жизнь. А когда совесть обличала ее, она себя каким-то образом оправдывала. Даже когда посещала она богослужение, порой мысли ее, как она сама пишет, были заняты не общением с Богом, а тем, как бы поскорее прийти домой, собраться, поехать на дачу, заняться какими-то делами домашними. Но так продолжалось недолго. Однажды дочь Татьяны уехала в Сочи отдыхать и потерялась. Татьяна считала, что ее уже нет в живых. И на почве этих переживаний у нее произошло нервное потрясение, нервный срыв, который перерос в депрессию. Дочь нашлась, но это уже не могло остановить болезнь Татьяны. У нее развилась сильная гипертония, и врачи никак не могли снизить давление. Ни день, ни ночь Татьяна не находила покоя. Сон вообще ушел от нее. Татьяна пишет: «Я была охвачена ничем не объяснимой тревогой. Организм перестал принимать пищу. Ни мои молитвы, ни молитвы церкви, ни врачи, никто не мог помочь». Татьяне посоветовали пройти курс 21-дневного голодания, при этом бега и обливания холодной водой. Но и это было безрезультатно. Даже более того, у нее истощился сильнее организм, и она стала терять силы прямо на глазах. Больше выносить такие страдания Татьяна не могла. И ей стали приходить мысли о том, чтобы уйти из жизни. Но любящий Господь видел, что ее страдания были выше человеческих сил, и поэтому протянул руку помощи. Татьяна позвала пастора и попросила посетить ее вместе с врачами. К ней приехали два служителя церкви, а с ними врачи – невропатолог, психолог и гинеколог. Все врачи давали определенные наставления, свои рекомендации. Пастор все это слушал молча, а в конце попросил всех встать и произнес краткую молитву.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
0: После молитвы он подошел к Татьяне и, глядя в глаза, спросил: «Читаешь Библию?» Татьяна ответила, что читает. «Понимаешь, что читаешь?» Татьяна ответила, что понимает. А потом последовал вопрос, который положил конец страданиям Татьяны: «А ты исполняешь то, что читаешь?» Этот вопрос пронзил сердце и разум Татьяны. И она поняла, в чем причина ее болезни. В ее греховном образе жизни. Пастор сказал напоследок «до свидания», все ушли, а у Татьяны наступило прозрение. Перед ее мысленным взором прошла панорама жизни. Татьяна вспомнила, как пыталась подстроить и перестроить под себя, под свои интересы, то, что читала в Библии, и не внимала наставлениям библейским, но всегда во всем находила себе оправдание, чтобы поступать своевольно, а не по библейским заповедям. И осознавая это, Татьяна слезла с кровати, стала на колени, из ее глаз хлынул поток слез покаяния. Она поняла, что неправильно поступала с детьми, с окружающими, с соседями. И тут же, обняв свою дочь и со слезами покаяния, стала просить у нее прощения за грубые, эгоистичные поступки. Татьяна осознала, что причина ее страданий в непослушании Господу Богу. И она дальше пишет: «После моего искреннего покаяния ко мне в сердце пришел долгожданный мир и покой. Я поднялась с колен, легла на кровать и первый раз за многие недели уснула спокойным сном и проспала целые сутки». С этого момента Татьяна исцелилась. «Я, — пишет она, — пересмотрела свою жизнь, стала прислушиваться к голосу Господа моего и стараться исполнять то, что читала.

0: Я поняла, что Господь допустил мне страдания, чтобы разрушить ту страшную преграду, которая не допускала меня соединиться с Господом. За все эти страдания я благодарю Господа. Татьяна Богданова, город Витебск. Хочу сказать, что опыт Татьяны очень глубок. И вынесла она самые верные и правильные уроки. Библейский пророк Исаия говорит о том, что грехи людей отвращают лицо Божье, чтобы не слышать молитв человека. Быть может, своевольный образ жизни лишает и вас Божьего присутствия в сердце? Может, от этого и вы чувствуете необъяснимую тревогу и беспокойство? Недостаточно только знать, что Бог есть. Недостаточно просто знать Его заповеди и одного только знания о том, что такое добро, что такое зло. Также недостаточно. Наша жизнь должна строиться по Слову Божьему. Бог ожидает от нас послушания.
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Жила-была любовь и творила любовь целые миры. Много живых существ благодарили любовь за то, что они есть и могут жить. Но любви было одиноко творить миры, и решила она сотворить себе в помощнике ум, который бы ей помогал. Так она и сделала. Сотворила она такой ум, который помогал ей. Она общалась с этим умом, и ей было теперь не одиноко. Так прошло много времени, и вот как-то раз этот ум подумал, а почему бы ему самому не сотворить себе свой мир, который принадлежал бы только ему самому, и быть в этом мире любовью и господином? А то все творит эта любовь, а ум ничего не творит, а так вот как бы в подмастерьях у любви. Так получалось. И если он, например, этот ум кого-то любит, то автором этой любви является не он, а та любовь, которая все сотворила, весь мир. Ну, его самого. А что ж получается, значит, ее и надо слушаться. Всякий раз, когда ум старался создать что-то свое, получалось, что своего-то он создать ничего не может, а только всего лишь портил что-то такое, что сотворила любовь. Ну, своего у него ничего не получалось. Ведь он не творец, а творение. Доброта у него превращалась во вседозволенность, справедливость в жестокость, прием пищи, ну, там, завтрак, обед и ужин, в обжорство. Супружеские взаимоотношения либо рушились вовсе, либо становились, ну, гомосексуализмом, лесбиянством, проституцией, да и без абортов никак не обойтись. Надо же! Вот вера стала фанатизмом, забота о себе – жадностью. Никак не получалось у него стать господином. А подмастерьем у любви он больше быть не хотел. И порядком стала бесить его эта зависимость от любви. Во всем только она и она. Так сколько же это может быть? Но проходило время, а ничего нового не происходило. Своего ничего ум создать так и не смог. И сколько раз ум не пытался стать господином чего-то своего, у него ничего не получалось и не получалось. А потому что своего-то у него ничего не было. И он все больше и больше ненавидел своего Творца. И со временем он не смог справиться со своей завистью, и появилось у этого ума такое качество – неправда. Черное называлось белым, хорошее – плохим, и наоборот. Все становилось не таким, каким создала любовь. И уже не знали, что с ним делать. Ну, с этим умом злой, любви непослушный. И как-то раз этот ум предложил людям жить не так, как учит любовь, а так, как им захочется. И людям это понравилось. Теперь у ума был свой мир, в котором было все не так, как учит любовь. Конечно же, вы поняли, что речь идет о Боге и дьяволе. Да, я сам придумал эту притчу. Мне хотелось выразить, что на самом деле происходит. Показать, в каком мире мы живем и что им управляет. Да, этим миром управляет завистливый ум князя мира сего. Есть Творец, который говорит: «Я создал все», и есть зависть, которая говорит: «Я все взяла у Творца и все перевернула по-своему на зло Творцу». Вот только как результат теперь все люди умирают, а жизнь у них полна болезней, слез и тому подобного. Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Потому что здесь все не так. Не так, как замыслил Бог. Но по-другому же не может быть. Ведь здесь все не так. Все по-другому. Если здесь, на земле, все построить так, как Бог сотворил, тогда и он станет Богом этого мира. Бог, а не сатана. Вот почему у нас здесь все хорошее считается плохим и плохое хорошим. Почитаются обман, убийство. Здесь мудрость превращается в хитрость. Все наоборот. Обман выглядит как средство достижения материального состояния для проживания. Слово «любовь» тут понимается по-разному. От сексуальных извращений до любви к пирожкам с повидлом все называется словом «любовь». Все, что угодно, только не то, что надо. Здесь проблемы решаются не так, как надо их решать. А зачастую их решают при помощи разных средств. Спиртных напитков, например, от которых голова становится не совсем нормальной. Здесь почитаются не слуги, а господа. Здесь правит балом не тот, кто справедлив, а тот, кто сильнее и хитрее. И подменяются вот эти два понятия – ум и хитрость. Об этом даже в детских песенках поются. Помните, пока живут на свете дураки, обманывать нам стало бы с руки. Пока на свете жадины живут, добычи мы не выпустим из рук. Ну и так далее. Помните эту знаменитую песенку? Здесь все не так. Здесь на суде чаще побеждает тот, кто больше заплатил. Здесь добро побеждает зло чаще всего только в сказках. И даже Божий народ в свое время перестал творить правду. И вот Божий вердикт на этот счет. Только послушайте, это книга Исаии, 5 глава. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». Можно представить, что ожидает землю. Давайте назовем это извращением сознания. Как же выйти на свет Божий? У кого найти правду, как не у Творца? Лучше быть светом этого мира, чем его проклятием. Можно сказать, что здесь, на земле, идет борьба за власть между любовью и неправдой. Между двумя господами, за власть над человеком. И, конечно же, вы понимаете, что является ареной борьбы между этими властями. Это сердце человека. Два господина. У одного основанием стремления к власти является любовь и право Творца, а у другого – зависть. Два рупора – говорят и призывают, куда нужно идти человеку и что ему выбрать. Давайте прочитаем, как в свое время праматерь рода человеческого Ева сделала выбор. Что на этот выбор повлияло? Это книга «Бытие», 3 глава. Там написано. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Но вот посмотрите на это. Что вы видите? Вот тут есть три кнопки, на которые нажал искуситель, искушая Еву. Сегодня ничего не изменилось. Давайте рассмотрим поподробнее. Итак, Ева увидела, что дерево хорошо для пищи. Ну, значит, этот плод представлялся Еве как, ну, нечто такое, что если от него не откусить кусочек, то никогда не узнаешь, какой это чудесный вкус. О, как же после этого жить, если не отведать его? Как назвать можно это искушение? Желание попробовать на вкус, желание поесть, утолить голод. Да, но извините, дело происходит в Едемском саду, где просто изобилие всяких плодов. Бог дал целый сад. Но неужели никак нельзя обойтись без какого-то определенного плода, про который, кстати, ничего хорошего не сказано? Получается, что это желание вкусить не совсем адекватное. Оно ненормальное, это желание. Такое желание называется похотью. Итак, ненормальное желание плоти, то есть похоть плоти. Дальше. Ева увидела, что дерево приятно для глаз. Красивое дерево. Да, но за спиной целый сад. Простите, это райский сад. Это не просто какая-нибудь дача, куда мы едем обычно в воскресенье. И Ева много раз ходила мимо этого дерева, и ее к нему ничего не привлекало, пока не появился змей и не расписал это дерево в самых прекрасных тонах. И теперь все видится как, ну, не так, как до сих пор. Теперь, ну, как бы жить без этого красивого дерева невозможно, оно просто замечательно. Вот что это такое? Вот это нездоровое желание удовлетворить взор очей. Как это назвать? Назовем это похоть очей. Похоть очей. Дальше. Третье. Ева увидела, что дерево дает знание. Да, но до сих пор люди общались с Богом. Не он ли истинный источник знания? Причем знание без всякой корысти, знание, которое дается самой любовью. Но змей так представил, что у этого плода особое знание. Как же жить без него? Ведь Бог не сказал, что это не простое знание, а то самое знание, которое уподобляет Богу – быть как Бог. Само желание сводит с ума. Желание получить знание Бога и стать выше, лучше, умнее всех. Еве стало любопытно изведать это знание, ведь до сих пор она не имела представления, что такое зло. А теперь ей представился случай – и Ева решила, как сказал великий комбинатор из 12 стульев, что любопытство не порок, а источник информации. Ненормальное желание возвыситься над другими. Как мы это назовем? Гордость житейская. Вот они три кнопки, на которые надавил сатана, искушая Еву. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Именно о них говорит Писание, как о самом пагубном, что может быть. И, к сожалению, эти три управляют этим миром. Первое послание Иоанна, 2 глава, говорит об этом. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божию пребывает вовек». Скажите, не лучше ли быть светом мира, чем его проклятием? Как-то раз я ожидал в поликлинике очередь на прием к врачу. Ждать приходилось долго. Ну, я сидел в кресле, и передо мной на столике лежали разные журналы, в которых было много рекламы. Делать было нечего, уж несколько раз подряд прочитал бумаги, которые дали в регистратуре. Нужно же было что-то делать, а ждать еще долго. И я взял один из журналов, но вот что было интересно. Там был журнал, в котором была реклама автомобильных аксессуаров и каких-то запчастей. Там всякие насосы, трубки, домкраты и прочее. Но вот что интересно. Все это на фотографиях держали в руках полуобнаженные девушки. Но я подумал, какая же связь у насосов, извините, с полуобнаженными красавицами, представлявшими на показ свои, все свои привлекательные части тела. Связь есть, но не с насосами, а с желаниями мужчин посмотреть на кое-что привлекательное. Вы меня поняли? Ведь надо привлечь внимание шоферов к продаваемой продукции. Когда я посмотрел, мне показалось, что меня хотели использовать в каких-то своих интересах, что мне, извините, не понравилось. Редакторы журнала использовали моделей для того, чтобы повлиять на мужчин, но для того, чтобы привлечь внимание мужчин к продаваемой продукции. Они надавливали на кнопки под названием «похоть плоти». Я думаю, вам приходилось посещать гипермаркет. Вот смотрите, допустим, вы пришли в магазин и хотите купить хлеб, молоко и яйца. И при этом вы знаете, что до зарплаты еще довольно много дней, и растянуть нужно деньги, ну, чтобы их хватило. И эти мысли как-то вертятся у вас в голове, и вы, конечно, смотрите на цены, пытаясь найти подешевле. И вот, как только вы вошли в магазин, вы сразу слышите легкую музыку. Ля-ля-ля-ля, на-на-на-на, музыку, которая говорит о том, что все в порядке, что у вас на все хватит денег, вы не переживайте, не думайте, симфония Чайковского или второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром там играть никогда не будет. Там будет играть что-то такое, что настраивает на мысль, не думай о деньгах, у тебя все в порядке. Вы идете туда, где полка с яйцами, и видите, что там теперь консервы. Продукты в этих магазинах часто перекладывают с одной полки на другую, и причем подальше. Думаю, с умыслом. Но где же яйца-то? Гипермаркет вообще-то огромный, и чтобы поискать, нужно пройти через многие торговые ряды с товарами. Конечно же, это напрягает, но музыка говорит, не переживай, все хорошо. И пока вы ищете яйца, со всех сторон на вас влияют разные запахи. Тут режут колбасу, тут готовят гриль. И как-то так получалось, что пока вы искали яйца, то все это ощущали, все эти запахи. И вот вы выходите из магазина с двумя огромными кошелками, наполненными продуктами. И когда вы приходите домой, вы просто в недоумении. Но ведь вы же хотели сэкономить деньги. Вам нужны были только хлеб, молоко и яйца. Как же так вышло, что вы потратили кучу денег и купили много всякой всячины? Вам не кажется, что вами попользовались, надавили все на те же кнопки? Похоть плоти? Похоть очей? Можно говорить и о телефонных звонках, когда предлагают всякие кредиты, рекламируют товары, приглашают в магазины, в клиники, в салоны красоты, на массаж или обещают подарить фотоаппарат, если вы только придете в турагентство, чтобы только поинтересоваться, какие путевки можно приобрести на этой неделе. И ведь надо поторопиться, ведь акция действует всего 3 дня. я очень часто ощущаю свой кошелек в кармане, в котором не так много денег. Господи, но сколько же людей хотят ими завладеть! Немыслимо! Порой становится не по себе в мире так много ловушек и всякие постоянные попытки повлиять на похоть очей, похоть плоти и на житейскую гордость. Вам звонят из банка с целью навязать кредит и говорят что-то вроде того: «Ну, вам же уже 52 года! Неужели вы в таком возрасте не можете сейчас вот за 5 минут разговора принять простое решение?» И вы на миг думаете: «Да я все могу, я уже готов. К чему? Взять кредит? Да вам надавили на кнопку под названием «гордость». Как быть? Надо вести с ними борьбу. Мы все люди грешные. Вот если посмотреть на все искушения, согрешения, описанные в Священном Писании, вы увидите, причины всегда выйдут на первый план вот эти три: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Какую историю не прочитай, например, Иосиф в Египте, когда его продали в рабство Потифару, там к нему пристает жена хозяина, искушает его, простите, переспать с ней. На что расчет? Правильно, похоть плоти и похоть очей, да. А когда царь Давид вышел на крыло своего дворца и увидел купающуюся красавицу, приказал привести ему ее к нему, при этом, конечно, забыв, что она замужем. То же самое. Бог взывает к фараону: «Отпусти народ мой». А что отвечает фараон? «А кто такой Бог, чтобы я отпустил народ твой?» То же самое. Гордость и больше ничего. Екклесиаст 7:20 говорится: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Эти три кнопки, на которые стремится надавить искуситель, будут актуальными до самого конца мира. Они превращают правду в неправду со всеми вытекающими обстоятельствами. Самое неприятное, что вот эти три кнопки, ну раз уж я их так назвал для простоты выражения, они находятся внутри каждого из нас. Это наша природа. У человека есть физическая потребность в пище, в воздухе, в воде, в движении, физиологическая, простите, потребность мужчины в женщине и наоборот, и так дальше. На земле, изуродованной грехом, сатана прилагает все усилия, чтобы навязать эти естественные потребности в их извращенной форме. Нормальный аппетит начинает служить пороку чревоугодия. Потребность в движении обращается в танцы, шокирующие своей непристойностью. Сексуальное чувство обращается в половую вседозволенность и разврат. Иначе быть не может, иначе сатана перестанет тут быть господином. Это суть правления его царством. Тут выбор, какому царю поклониться. В послании к Колоссянам в 3 главе есть увещание. Апостол Павел пишет: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Апостол Павел призывает умертвить все то, что приходит, когда внутри каждого из нас начинают говорить вот эти три дьявольские химеры, три похоти. Павел говорит, умертвите их. Это похоти, то есть извращенные желания. Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Но я, конечно, понимаю, речь идет о том, что надо делать не то, что хочется, ну, а то, что надо, как апостол Павел написал, совлекшись ветхого человека и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу сотворившего его. Апостол Павел призывает вернуться назад к тому образу мыслей, который создан Богом. Описан другой человек с другими желаниями. Ну как? Облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, любовь, которая есть совокупность совершенства. И вот что важно, да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И будьте дружелюбны. Призыв апостола Павла прост. Он призывает принять образ Божий, принцип соответствия тем стандартам, по которым Бог создал нас с вами. Он призывает выдернуть с потрохами вот эти три похоти, очей, плоти и гордость житейскую, выдрать их и выбросить как можно подальше от себя, а затем сдуть пыль с кнопки под названием «любовь» и почаще пользоваться ей. И отсюда появляется все то, к чему мы не привыкли, но что приносит благо, милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Тогда в душе будет мир Божий, мир, который превыше всякого ума. Ну, правда, нам эти вот три качества любви непривычны. Они ведь требуют понимания. Любовь сильно меняет человека, он становится другим. А самое главное, у этого человека меняется господин и меняется царство. Теперь вы не в царстве неправды и завистливого ума, который все извращает. А теперь вы в царстве любви, где все так, как должно быть. Знаете, как Господь называет таких людей? Это Евангелие от Матфея, 5 глава. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, а на подсвечнике. И светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Свет мира и соль земли. Так чем лучше быть? Светом мира или его проклятием? Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал, «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы с вами будем учиться, как правильно общаться. Общаться с друзьями, с супругами, с детьми, просто с незнакомыми людьми. Есть разные уровни общения. Другой человек, есть даже поговорка такая, душа другого человека – это потемки. Мы можем представить его в виде темного леса. Другой человек, и что там творится в этой роще, мы не знаем. Там растут деревья, кусты, мы это все видим как общую картину. А что творится там, в этой роще, мы не знаем этого. Но другой человек точно так же спрятан в своей роще. Как же люди общаются? Как лучше общаться? Как выйти из этих темных мест, зарослей, каких-то кустов, деревьев, из лесу? Если люди начинают общаться, они вроде бы как подходят, мы образно представим, подходят просто к самому краешку своих лесных зарослей. И они видят друг друга, но в основном на фоне того, чего они не знают, среды, о чем этот человек думает, о чем человек мечтает, что он ничего не знает. И давайте мы представим, как человек может к другому приблизиться, на какое расстояние, какое значение имеет общение в жизни человека. Человек – существо общественное, он не может быть сам. И мы знаем, что многие люди страдают от одиночества, потому что или не умеют общаться, или не хотят общаться. Некоторым людям даже на короткое мгновение, на несколько часов, может быть, дней, необходимо побыть одному. И это хорошо. Но все равно, когда наступает момент, что люди чувствуют дискомфорт, они первое, что ищут – с кем поговорить. И это нормально, это хорошо. Но неумение общаться полностью разрушает человеческое общение и даже какие-то шаги к любви, дружбе или какому-то общению. Умение общаться укрепляет семью. Может быть, ваша семья именно нуждается в том, чтобы научиться общаться. Может быть, вы общаетесь совершенно не так, как необходимо общаться в семье. Давайте мы об этом сегодня подумаем. Общение происходит несколькими способами. Вербальное, невербальное общение. Когда люди разговаривают, передача происходит через слова. Но люди меньше всего, оказывается, обращают внимание на содержание слов. Они просто слышат слова. Но когда они общаются лично с человеком, они еще обращают, даже не думая об этом. Смотря в лицо человеку, в глаза его, мы улавливаем еще большую информацию, невербальную информацию. Какое выражение лица было у этого человека? Какое выражение глаз? Какой жест? Как человек стоял? Как он говорил? Еще есть один источник информации, общения – интонация. И это тоже имеет огромное значение в общении. Я как-то слышала об одном сделанном эксперименте в лаборатории. Молодые люди общались в этой лаборатории, там работало около 10 человек. И однажды один из этих сотрудников принес маленькую собачку туда. Ему было просто жаль этой собачки, и он принес ее в лабораторию и говорит: «Так, будет у нас еще один сотрудник, друг, и мы будем общаться тут с ним. Давайте его подкормим, чтобы он как-то ожил». Он такой бедненький был, грязный весь. Они его помыли, они ему дали есть. Но ученые, они бы не были учеными, если бы они не делали какие-нибудь эксперименты. И поэтому одному человеку в этой лаборатории пришло в голову идея. Давайте мы проведем эксперимент, как влияет невербальная информация на животного, на его мозг, на его слух. И что они сделали? Они начали общаться с этим животным много. Они ему говорили слова, они говорили ему какие-то названия, там, ласковые слова, хорошей интонацией. Щенок отвечал на эту любовь. Он умел общаться, он подпрыгивал, он реагировал на каждое слово. Ему так было интересно, что в этой лаборатории все 10 человек общаются с ним. Щенок рос таким упитанным, у него шерсть блестела, он сам был кругленький, такой оригинальный песик. Но вот эксперимент заключался в том, что они поменяли свою информацию. Они начали говорить щенку те же слова любви, но в такой тусклой, никакой окраской информацией. То есть они говорили ему интонацией такой плаксивой: «Ты хороший, «Ты хороший, я тебя очень люблю». И это было такое выражение лица тусклое, такое непонятное. Щенок был так растерян, что он не знал, как реагировать. Он подбегал к одному, подбегал к другому. Все одинаково с ним говорили. Больше ничего, только тусклая, непонятная интонация. А слова говорили те, от которых привык щенок, что это были слова любви. Они ему говорили, какой он хороший и как они его все любят. Они не прикасались к нему, они не особенно обращали внимания, но кормили его так же, как и раньше. Что случилось с щенком? Щенок начал слабеть, худеть, потерял аппетит. Он лежал около своей мисочки и не реагировал ни на что. Ребята увидели, что плохо дело. Давайте-ка мы будем обратно прекращать этот эксперимент, а делать что-то другое. И они решили. Они взяли этого щенка, опять начали с ним общаться, опять начали ему говорить хорошие слова, но не хорошие слова, а хорошим тоном, радостным тоном. Они говорили ему: «Какая ты дрянь! Какой ты нехороший! Ты такой некрасивый!» И трясли его в своих руках, чуть ли не целуя его. Щенок опять стал радостным. Он опять стал счастливым, возвратился аппетит. И все было хорошо, он стал поправляться. Опять шерстка стала блестящей и прекрасной, густой. Что щенку? Это щенок. Что щенку надо было? Хорошую нежную интонацию. И он понял только тогда холодность этих людей, хотя они говорили ему слова любви. Насколько важна интонация и важнее слов. А как у людей? Неужели точно так же? Да, дорогие друзья, точно так же. Слова – это наименьшая составляющая понимания в информации друг с другом. Только 7% слова означают. Вы можете говорить слова любви, но информация, которая переходит от вашего супруга к вам, это только 7%. То, что он сказал. А что больше? 55% – это информация, которая исходит от ваших жестов, от того, как вы стоите. Какое у вас выражение лица? Если вы повернуты к человеку, и вы говорите ему, глядя в глаза, он информацию воспринимает значительно больше. 55%. 38% – это проценты нашей интонации. Как мы говорим. И только 7% – слов. Итак, люди общаются и просто не знают, когда они передают информацию. И, может быть, женщина говорит о любви, но она таким говорит тусклым голосом, лишь бы ты отцепился от меня. И говорит, что я же говорю, а с этой информацией остается в голове мужчины только знание 7%. Да, она говорит, что она меня любит, но я же вижу, что она меня не любит. То есть он подозревает от вашей интонации большую часть информации, что, возможно, вы его даже не любите. Искусство слушать – это значит читать не только слова, но и интонацию, жесты, положение и выражение лица. Если люди начинают общаться, они начинают это с очень низкого уровня. Первый уровень – это формальный, тот, что не задействует все эти большие три части, только слова. Это не имеет значения ни информация, исходящая от положения тела, ни жесты, ни голос, ничего не имеет значения, только слова. И какие слова? Это форма, формальное общение. Как дела? Как живешь? Иногда люди даже и не слушают ответа. Как дела? И ушел. Даже вы готовитесь ему рассказывать, как дела? Никогда. Если вас спросили, как дела, вы отвечаете таким же клише, такой же формой. Все хорошо, нормально. Или ничего. Что это слово означает? Ничего. Вообще ничего. Но вы удовлетворены ответом. Вот этот уровень – это первый уровень общения. Это не предоставляет человеку никакого времени для общения и никаких обязательств. Оно обычно очень короткое, мимолетное общение. Это называется первый уровень общения. Я даже не знаю такие семьи, где это есть, присутствует один такой уровень общения. В семье это невозможно. Это возможно между соседями на одной площадке или, возможно, даже очень далекие знакомые. Люди, которые не очень интересуются друг другом. Второй уровень общения – это уже более близкий уровень. Здесь имеет значение информация, которая исходит от вас. Но второй уровень – Это деловой уровень, это деловые встречи. Второй уровень – фактов. Времени здесь уделяется не так много. Деловая встреча, она может быть во времени даже и подлиннее, но качество общения исключает различные другие факторы. Например, здесь нет эмоций, здесь нет каких-то идей, а формальное извещение, как телеграмма, как какое-то слово или предложение, говорящее о чем-то. Это уровень сообщения, деловая встреча, которая не имеет в виду близких каких-то отношений. И когда людей спрашивают, у вас какие отношения? Люди говорят, деловые. Что имеется в виду? Мы только о деле поговорили, ни о чем другом. Никакие личные секреты, тайны или настроения при деловых встречах этом уровне не решаются. Но я хочу вас огорчить, что многие семьи живут на этом уровне общения. Они утром встали, какие могут быть такие предложения? Они говорят, я сегодня уйду до вечера. Утром поздоровались, клише произошло. Как спали? Нормально. Как настроение? Хорошо. Я сегодня ушел на работу до вечера. Жена ему отвечает, я сегодня тоже на работе, возможно, зайду на там, рынок или в магазин какой-то. И все, они оделись и разошлись. Вечером встретились и говорят, ну как дела? Нормально. Ничего. На рынке был, все нормально. Там пришли, молчат, сели, телевизор включили и на 3 часа уставились в телевизор. Больше никакого общения. Какой уровень общения? 2-й. Деловой. Но это не семейный уровень. И, к сожалению, многие семьи именно на этом уровне общаются. И это очень печально. Наше общение, наша близость должна расти. Возможно,

людей. Вы говорите о том, что вы хотели бы увидеть или услышать, или получить какой-то результат. Вы можете сказать, обычно между людьми происходит на этом уровне такой разговор. У меня поломался велосипед, и я хотел бы вообще-то найти мастера, чтобы его исправить. Ну, другой ему подает идею. Вот один из соседей, он может исправить. Вот уровень идей. И какие-то деловые такие вещи, которые говорят о том, что я хотел бы. То есть выражение желания. Именно этот уровень общения часто оказывается единственным для супругов. Они говорят о фактах и говорят о своих желаниях. Ты бы не могла пойти на рынок купить то и то? Или давай пойдем в магазин и купим мне вот то и то? Нормальный разговор вроде, но это уровень третий. Только третий уровень. Уровень идей. Я хотел бы сделать это. Я хочу вот это. Или я не хочу. Но там нет ничего об эмоциях. Как вы будете реагировать на это? Какая будет ваша реакция? Ничего об этом не предусматривает этот уровень общения. Иногда в семьях наступает этот уровень общения где-то 3-4 года, когда продолжается семейная жизнь. И говорят супруги, а нам не о чем говорить друг с другом. Вот это единственный разговор. Давай сделаем это, давай это сделаем. Давай. И делают. И ничего больше. Люди не умеют общаться более близкими уровнями. Третий уровень общения убивает семейные отношения, потому что супруги не поднимаются в своем уровне до более близких отношений. И получается такие вроде бы как и дружественные отношения, но они не раскрывают никаких чувств. И это неприемлемо для семьи. Это возможно для подруг, которые вместе учатся, как сокурсницы. Это могут быть соседи, но никак не супруги. Это позволительный уровень общения, но смотря где его применять. Но если это уровень общения семьи, то можно только пожалеть эту семью. Поднимайте свой уровень общения выше, к четвертому уровню. Это уровень чувств. То есть включается эмоциональная жизнь человека. Человек высказывает то, что он чувствует. Этот уровень общения, четвертый уровень, предполагает конструктивный разговор даже на негативные темы. То есть мне это не нравится. Это более высокий уровень. Я могу сказать человеку, что вот это вот не нравится, это нехорошо, и я хотел бы это исправить. Этот уровень предусматривает время, которое нужно провести в этом разговоре, и не короткое. И вот разговор, когда супруги говорят друг другу о том, что бы они хотели исправить, почему это не нравится, свой мир эмоций они открывают другому. Это четвертый уровень общения. Это умение слушать. Другой может высказать свою точку зрения и начинают понимать друг друга. Я хочу послушать тебя, я хочу услышать, и я скажу тебе о своем состоянии. Это могут быть эмоциональные реакции. Когда мне не нравится, и я говорю об этом, я этим возмущен, этим недоволен, я счастлив от этого, я удовлетворен, я разочарован. То есть, когда человек говорит об этом, в семье это очень нормально, и это должно быть. Но это не последний уровень, когда семья развивает свои отношения. Но главное, что это четвертый уровень, это уровень чувств, и он этот. Глубина или высота отношений между друзьями. Это то, что мы можем искренне высказать своим друзьям. Мы узнаем друзей, хорошо узнаем человека на четвертом уровне. Поэтому, когда двое дружат, они должны от первого уровня переходить к второму, третьему и перейти на четвертый уровень общения. То есть они должны позволить себе, если вы уже считаете человека другом, открыть свой эмоциональный мир. Если вы этого не делаете, дружба остается на очень низком уровне. Это, можно сказать, даже не дружба, а уровень отношений на фактах. Это третий уровень общения. Дружба предусматривает эмоциональное отношение, эмоциональное выражение своего отношения к тем или другим фактам. Конечно, уметь слушать, уметь вести отношения с людьми на четвертом уровне – это хорошее умение.
И это не получается за один день. Поэтому, когда супруги начинают жить вместе, они начинают именно

не с третьего, а четвертого уровня. Но супруги должны знать, что умение работать вместе, умение общаться должно вырасти. А что же там, на пятом уровне общения? Как они могут раскрыть себя и улучшить свое общение, умение своего общения? Пятый уровень – это самораскрытие. А это что означает? Это полное доверие другому человеку. Полное доверие, я раскрываю то, что является во мне негативом. И я доверяю этому человеку и говорю: а ты знаешь, я вот это сделал неправильно. Я так огорчен этим, потому что я тебе сделал умение рассказать, что я сделал, то, о чем человек даже не знает. То есть это очень высокий уровень доверия друг к другу. У супругов это не имеет никаких тайн, то есть нет закрытых дверей. Нет закрытых форточек, защелкнутого чего-то помещения, которого нет доступа. Этот уровень общения должен быть только у супругов. Когда Бог творил семью, Он предполагал отношения в семье именно такого уровня. Когда они будут доверять друг другу, когда они будут рассказывать о своих эмоциональных реакциях положительных, отрицательных, но также будут открывать то, что недоступно другому человеку. Пятый уровень общения. Потрясения, которые могут случиться в семье, может быть, один человек что-то сделал невероятное. Если у них пятый уровень общения, они желают друг другу добра и доверяют друг другу. Они могут простить друг друга, так как понимают друг друга. Поэтому пятый уровень общения не разрушает семью даже при каких-то потрясениях. Если семья на основании даже того, что муж не зарабатывает денег, каких-то потрясений финансовых, экономических, семья разрушается, значит, у них не было пятого уровня общения. Разрушить можно, разойтись можно на первом, втором, третьем, даже четвертом уровне. Но пятый уровень предусматривает вечный союз. И он должен быть, так как Бог предусмотрел, вечный союз. Это супружеский союз, это семейный союз. Вся информация доступна, информация открыта. И человек, не стесняясь, говорит о том или другом. И вот получается у нас иногда очень неприятное явление. Супружеские отношения останавливаются на третьем уровне, а человек чувствует, что ему необходимо четвертый, пятый уровень общения. Но семья остановилась на этом уровне и не открывается друг для друга. Эмоциональный мир человека прикрыт. Немножечко там какие-то эмоции, и то отрицательные, могут появиться, и дальше уровень не поднимается. Что получается в таком случае? Люди говорят: мы опостылили друг другу, мы надоели, любовь ушла, и они обычно, этот союз распадается. Хотя умение общаться может укрепить семью до пятого уровня, и эта семья никогда не расстанется. Но если она остановилась на каком-то уровне и не растет, получается проблема. Человек-то нуждается в пятом уровне, и он начинает искать, с кем бы ему поделиться этим уровнем общения, что-то рассказать о себе, спросить. Иногда этот уровень общения, пятый уровень, развивается между подругами, между друзьями. И тогда что получается? Семья останавливается на третьем или четвертом уровне, а пятый уровень предназначается для людей, которые находятся вне семейного круга. И что получается? Вот такой случай, такая картина. Семья, которая не совсем понимает друг друга. Каждый из них имеет своих друзей. Мы знаем, что женщина нуждается больше в том, чтобы поделиться своей проблемой. Она нуждается, чтобы муж ее понял. Муж ее не понимает. Она хочет ему что-то раскрывать. Он говорит: я устал, ты не разговаривай со мной. Я сейчас не могу слушать. Но ей же надо на пятый уровень выйти. Куда она идет? Она идет к своим подругам и рассказывает те секреты и тайны своей души, которые, может быть, не удовлетворяют человека на уровне семейного общения. Она рассказывает о этой проблеме своей подруге. И, наверное, вы знаете много таких случаев. Подруги внимательно слушают. Они впитывают эту информацию. Они ее складывают в памяти. И как часто подруги становятся источником того, что они теперь знают, как с этим мужем, у которого не сложились отношения у подруги,
у данной нашей женщины, как сделать так, чтобы вывести эти отношения на более высокий уровень с чужим мужем. Зная некоторую информацию, которая открывается только на пятом уровне, вы выдаете тайны своей семьи и можете потерпеть на этом большое крушение. Нельзя этого делать. Пятый уровень предназначается только для семьи. Если мы увидели вот эти уровни на первом нашем слове, как слово «лес», то люди выходят и становятся на краю этого леса, это первый уровень. Когда они выходят из леса и видят друг друга, это второй уровень. Когда они приближаются друг к другу и смотрят друг на друга, это третий уровень, потому что это идеи. Но когда они уже рядышком стоят, это четвертый уровень. Они разговаривают, передавая информацию друг другу. А пятый уровень? Они стоят рядом с друг другом, обнявши друг друга за плечи. То есть они стоят так тесно друг с другом, что они чувствуют биение сердца друг друга. Этот уровень общения действительно должен быть только в семье. Как можно восстановить отношения? Если вы знаете, что есть пять уровней общения, подумайте, на каком уровне общаетесь вы со своим супругом, со своими детками? Вот именно в семье должны быть вот эти очень близкие, хорошие отношения. Доведите отношения между родителями и детьми хотя бы до четвертого уровня. Может быть, дети не могут себе позволить как-то открыться перед вами, изложить внутреннее свое содержание. Вы, может быть, не научили их это с детства делать. Не пытайтесь это делать теперь взрослыми людьми. Доведите уровень общения с детьми до четвертого уровня. То есть это будет означать, вы и ваши дети – это близкие друзья. Если вы с родителями не можете найти общение, никакого общего языка, если вам очень трудно с вашими родителями, может быть, они не понимают, что вы хотели бы иметь более близкие отношения, попробуйте это сделать, подходя к своим родителям не только с фактом, но со своей идеей, со своим переживанием. Если вы не привыкли это делать, пройдите этот барьер. Откройте и скажите: «Мама или папа, мне не нравится именно вот это». Вы начинаете излагать и открывать эмоциональный мир, которого необходимо для того, чтобы установить отношения для открытия. Общение – это умение открыть мир другого человека и в этом общении открыть свой мир. Но я еще раз хочу предупредить вас. Знайте, что пятый уровень общения, самый открытый, самый доверительный, должен быть только в семье. Доверяйте своему супругу. Если вы будете развивать и уметь общаться с ним, вы развиваете, поднимаете уровень общения, ваша семья никогда не расстанется. Она будет всегда крепкой. Вы будете доверять друг другу. У вас не будет проблем, которые существуют во многих семьях. Мы не понимаем, мы далеки друг от друга. Мы вообще даже не видим друг друга. Этого в семье быть не должно. Я всем семьям от чистого сердца желаю, чтобы ваше общение было именно на высоком пятом уровне. Пусть Господь благословит каждую семью.

Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Жизнь христианина – это борьба. Мы часто слышим данную фразу, но всегда ли мы представляем, о какой войне идет речь и с кем борется верующий человек? О невидимой войне мы говорим сегодня со священнослужителем Даниилом Васильевичем Ловско. Даниил Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Что говорит Священное Писание о той духовной войне, которую ведет каждый верующий человек?
3: Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что люди сегодня не говорят об этом и не хотят говорить. Но Библия действительно говорит, потому что Бог, Он желает нас предупредить, чтобы мы, оказавшись в различных ситуациях жизни, не были сражены в этой войне, которая действительно сегодня идет. А именно некогда апостол Павел, будучи под влиянием Святого Духа, записал некоторые слова. Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, мы будем читать с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Интересно, что здесь апостол Павел показывает нам, что мы действительно участники невидимой войны. И не всегда мы хотим с этим соглашаться. Больше мы склонны видеть и верить в то, что мы видим, что нас окружает, то, с чем мы сталкиваемся.
2: И вообще, да, тема эта непопулярная, ведь когда человек приходит к Богу, он прежде всего ожидает, что Бог ему даст счастье, внутренний мир, гармонию, что жизнь улучшится, а тут начинается борьба.
3: Вы знаете, удивительно то, что мы действительно не обращаем внимания на те сравнения, которые делает Бог. Нам приятно, когда Бог нам говорит: «Ты мой сын, ты моя дочь». Нам приятно, когда Бог говорит: «Ты возлюбленный мой, потому что я все сделаю для твоего счастья. Я пришел, чтобы искупить тебя». Мы склонны даже о себе говорить, что мы люди немощные, нуждаемся в поддержке Божьей. Но вот здесь, именно в этом месте Святого Писания, Бог показывает нам немного другое сравнение. Он говорит: «Ты воин». А воин, он подразумевает то, что ты будешь вести борьбу, ты будешь сопротивляться, ты будешь оказывать, может быть, какие-то действия для того, чтобы захватить территорию. Что это за война? Для чего она нужна? Разве Бог не призывает нас к миру? Разве Бог не желает, чтобы мы со своей стороны, как и Бог призвал, оставались в мире со всеми? В том-то и дело, что Бог хочет, чтобы мы были в мире со всеми. А проблема возникает буквально начиная с наших семей, продолжая, может быть, на нашей работе, с коллегами, с людьми, с кем мы окружаемся. Мы сталкиваемся с разного рода проблемами, переживаниями, трудностями во взаимоотношениях. И это приводит нас к тому, что наша реакция на какие-то действия людей, она, конечно же, логическая, она направлена против этих людей. Мы сразу же начинаем выступать против наших детей, если вдруг они непослушны. Мы начинаем высказывать что-то своей супруге или супругу, если видим какой-то негатив в их жизни, или видим, что они что-то не так сделали, или видим, что они оступились, или как нам кажется, что они поступают неправильно. Мы, может быть, не можем смириться с тем, что наш начальник вот такие решения принимает, и мы всевозможные препятствия выстраиваем, может быть, в подчинении ему, его требованиям. Но на самом деле Бог здесь нам показывает нечто другое. Он говорит, что наша брань, наша война, она не против крови и плоти. Она не против людей, с кем мы соприкасаемся. Так уж получается, что дьявол, он выступает против нас, используя человеческие взаимоотношения, используя даже порой наших близких. Он нас настраивает против близких. Его задача – уничтожить нас. И он пытается это сделать, начиная с семьи, продолжая там, в тех взаимоотношениях, которые мы пытаемся выстроить с нашими детьми, он рушит все на свете, все, что нас окружает. Почему? Потому что хочет нас уничтожить.
2: Даниил Васильевич, а каким образом он рушит? Ведь у каждого человека есть свобода выбора, есть собственная воля, собственный разум. То есть нельзя же сказать, что человек всегда является игрушкой, предметом манипуляции в дьявольских руках.
3: Конечно, человек имеет право выбора, но дьявол, он представляет многие моменты жизни таким образом, что они кажутся мне или кажутся кому-то неправильными, кажется, что то или другое моя супруга делает не так. На самом деле, может быть, если я посмотрю на эту ситуацию с другой стороны, я просто восприму, я спокойно восприму ее. Я, может быть, по отношению к своим детям не буду так нервничать, если по-другому взгляну на ту или другую ситуацию. Если увижу, что мои дети, они все-таки еще дети, они не взрослые люди.
2: То есть проблема во мне, прежде всего, не в том, что делает или что говорит другой человек.
3: Дьявол рушит взаимоотношения. Я воспринимаю так ситуацию. Дьявол это использует для того, чтобы уничтожить все и вся, все, что, с чем я связан. А Бог говорит, ты должен понять. Сегодня на земле идет невидимая война. Невидимая война. И она против властей, против мироправителей не этой земли, а против духов злобы поднебесной. По сути, против демонов и против дьявола. Кто такой сатана? Это враг. Враг, выступивший против Бога и сегодня выступающий против душ человеческих. Но интересно и то, что Бог показывает нам здесь эту ситуацию, что на самом деле происходит, для того, чтобы нас защитить. Почему защитить? Вы посмотрите, в 11 стихе 6 главы послания к Ефесянам говорится, «Облекитесь во всеоружие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Интересное слово здесь используется – «козни». А дословный перевод этого слова означает «против стратегии дьявола». Дьявол не просто идет рядом с нами и ставит нам подножку и пытается нас повернуть. Нет, он не использует просто сложившуюся ситуацию. Нет, он стратегически размышляет, думает, планирует, как нас повергнуть. Чтобы мы могли противостать против стратегических планов дьявола на наше уничтожение, нам нужно понимать, что идет война. Более того, что Бог хочет сегодня нам показать здесь? Дело в том, что мы, как люди, подвержены к тому, чтобы идти путем наименьшего сопротивления. Мы не хотим бороться. Бог говорит, я понимаю вас. Но для того, чтобы вы могли все-таки одержать победу, хотя бы остаться стоять на ногах и не быть дьяволом повергнуты, я вам говорю, облекитесь в Божье всеоружие.
2: Но с кем надо бороться-то? С другими, с ближними мы готовы бороться часто. А вот с собой, со своими наклонностями и грехами.
3: Нам очень не хотелось бы этого делать. Настоящая война, она идет не на фоне видимого, она идет на фоне невидимого. По сути, настоящая духовная война, она идет на коленях. Она идет в борьбе за то, чтобы отстоять то, к чему пригласил меня Бог.
1: Открытая книга.
3: Каким образом мы можем это сделать? Здесь в 10 стихе 6 главы апостол Павел говорит, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом». Я сам по себе никогда не одержу победу. Для человека нужен всегда мотив. Для человека необходимо всегда настрой, да? Для человека важно видеть цель. Господь на кресте победил дьявола. Сегодня что происходит? Ведь победа одержана. И казалось бы, для чего тогда вести войну, если победа уже одержана? Но мы все прекрасно понимаем, победа общей войны может быть одержана. Но отдельные битвы, они еще происходят. Почему? Потому что дьявол, понимая, что ему уже осталось совсем немного, что он проигравшая личность, проигравшая сторона, он пытается увлечь верующих людей с пути истинного. И мы очень часто встречаемся с тем, что в жизни верующих людей наибольше встречаем трудностей, проблем, переживаний, с которыми они сталкиваются.
2: Почему?
3: А другой человек, казалось бы, живет, как ему заблагорассудится, и он благоденствует.
2: То есть дьявол, он ополчается прежде всего против избранных, да,
3: против,
2: как говорится,
3: тех, против верующих.
2: Так зачем же тогда? Ну, как бы, какой резон быть тогда верующим человеком и следовать за Богом, если твоя жизнь меняется к лучшему, если ты начинаешь вести борьбу, которая продолжается всю жизнь?
3: Угу. Это действительно важный вопрос, который может стать мотивом: либо я пойду на этот путь, либо не пойду.
2: Да.
3: Все дело в том, что те люди, которые, казалось бы, благоденствуют, это люди, которые все равно идут в погибель. Это люди, которые обречены на погибель. Потому что если я не борюсь, я погибну. Если я борюсь, я могу погибнуть в борьбе, но у меня есть шанс. У меня есть шанс все-таки быть спасенным. А те, против кого уже дьявол не выступает, это люди, которые уже на его стороне. Но интересно, что дьявол, он не просто дает людям благоденствовать. Некогда апостол Петр написал то, каким образом дьявол выступает против верующих. 5 глава 1 послания апостола Петра, мы можем с 8 стиха и 9 включительно прочитать. Бог говорит через апостола Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Дьявол наш противник ходит, как рыкающий лев. Дьявол с нами не в пятнашки играет. Дьявол с нами не заигрывает. Дьявол, он ищет. Кого ищет? Слабых. Посмотрите сравнение, какое делает здесь апостол Петр. Он ходит, как рыкающий лев. Как рыкающий лев ищет свою добычу? Что он делает? Он затаивается. Он планирует этот прыжок. Он планирует это нападение. Он высматривает самые уязвимые стороны жизни вот этой своей добычи. Более того, лев всегда стремится напасть на самую слабую овечку или самую слабую жертву. Поэтому сегодня, когда я не хочу бороться, я являюсь именно той слабой жертвой, которую очень легко взять, очень легко заполучить.
2: То есть я не настороже, поэтому я уязвим.
3: Поэтому Бог и говорит: трезвитесь, бодрствуйте. Потому что дьявол, он никому не даст благоденствовать. Никому не даст благоденствовать. Дьявола задача убить, украсть и погубить. Он ходит, как рыкающий лев. Он ищет свою добычу. Он ищет, где, когда, кого схватить. И что самое интересное, вновь обращаясь к словам апостола Павла в послании к Ефесянам, здесь говорится, для чего нам необходимо вести эту борьбу? Для того, чтобы противостать дьяволу в какой день? В день злой. 13 стих 6 главы говорит следующее. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Какой это день злой? Это как раз-таки тот день, когда я перестал трезвиться и бодрствовать. Это как раз тот день, когда я просто не хочу бороться. Я буду повержен дьяволом. Дьявол, он не оставит мне шансов. Не оставит шансов.
2: Даниил Васильевич, почему Бог допускает нападки сатаны на нас? Ведь мы слабые и грешные люди. Наша природа за много веков существования греха, она и так ослаблена, вот эта вот наша внутренняя духовная, да, природа, так скажем. Почему же Бог не может нас оградить от этой борьбы и не даст нам уже в конце концов просто жить спокойно и счастливо в Господе?
3: Все дело в том, что мы не можем рассматривать вопрос невидимой борьбы, невидимой войны просто локально в отношении моей жизни. Это вопрос глобальный. Война произошла на небе. И вся Вселенная сегодня наблюдает за тем, что происходит. Дьявол со своей стороны обвиняет Бога. Обвиняет Бога в том, что Бог тиран, что Бог требует невозможного от человека, что Бог заставляет человека то или другое делать, подчиняться себе. Но Бог со своей стороны есть Бог любви. И Он предлагает человеку право выбора. И Он создал человеком право выбирать. Человек имеет право встать на сторону Бога или на сторону дьявола. И поэтому на сегодняшний день человек не может просто быть спасенным, потому что Бог не желает, может быть, ему спасения или желает ему... Нет, Бог желает его спасти. Бог стремится его спасти. Но Бог не может это делать насильно. Человек должен выбрать. А выбор – это всегда борьба. Потому что Бог-то предлагает со стороны любви, заботы, а дьявол, он увлекает человека для того, чтобы погубить. Он вырывает дьявол человека у Бога. Он вырывает его, пытаясь повергнуть. Бог же предлагает, если я хочу, Бог меня возьмет за руку, Бог меня будет держать. Посмотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, чтобы противостать в день злой и все преодолевши устоять. Он не говорит о том, что мы победим, побежденными будем. Он говорит, что мы будем побеждать.
2: То есть, в общем-то, Бог нам дает достаточно ресурсов, достаточно сил внутренних для этой борьбы, для победы. В общем-то, Бог и сотворил нас по образу и подобию своему. Он дал нам эту способность выбирать, дал нам способность любить, прощать, ну, анализировать, да, свою жизнь. И поэтому, естественно, мы не сможем в этой борьбе, ну, быть такими какими-то безвольными существами, как амебы какие-то, да, и в этом важном жизненном моменте, да, так скажем, моменте борьбы с грехом, вот просто опустив руки, стоять и ждать, что же произойдет, что жизнь мимо нас пройдет. Она не может пройти мимо нас. Мы должны сделать выбор сами.
3: Однозначно. И более того, дьявол, он со своей стороны нас пытается усыпить. Рассказывают одну историю, очень интересная история, которая произошла в Африке, где один миссионер совершал свое служение. Одно утро, возвращаясь к себе в деревню, он встретил женщину, которая горько плакала. Он попытался ее успокоить, а затем начал спрашивать, что произошло. И она сказала о том, что они возвращались, муж, ее сын, и она домой. И так как уже стемнело, в той местности очень много диких львов обитает, они решили остановиться и сделали вокруг себя огонь. То есть они развели костер не в середине, а вокруг себя. И мужчины ночью по очереди дежурили для того, чтобы лев не подходил. А лев огня боится, и он, значит, не подходит туда. Но она проснулась ночью от страшного рева львов и увидела, как два диких льва разрывают ее сына и ее супруга. А она чудом просто говорит, я спаслась. А просто произошло это по той причине, что один из мужчин задремал. Огонь упал, и лев напал. Вы понимаете, что происходит в жизни верующих людей? Мы очень часто говорим, ну, я буду воевать, я хочу бороться. Мы это вяло делаем, мы не хотим поддерживать огонь веры в нашей жизни. Мы забываем об этом. Но Бог стремится к тому, чтобы со своей стороны мы помнили, Бог нам дает силу. Бог никогда не даст нам испытания сверх сил, но при испытаниях дает и подкрепление. Так Бог сказал на страницах Священного Писания. Поэтому тогда, когда мы сопротивляемся, Бог нас поддерживает в этом сопротивлении. Тогда, когда мы стремимся бороться, Бог будет давать нам силы. Если мы не хотим, если мы засыпаем, то мы сами себе подвергаем той опасности, в которую можем попасть. Дьявол, как лев, он стремится к тому, чтобы нас просто уничтожить. Он не будет с нами как-то заигрывать, он будет все делать на поражение. Просто на поражение. Поэтому здесь важна от нас бдительность, твердость, уверенность в Боге. И понимать, что никогда Господь со своей стороны не сделает ничего, что сверх наших сил. Не сделает он. Это его рука, протянутая к нам. Мы живем на земле, где должны вести борьбу. Мы не можем ее каким-то образом обойти.
1: Открытая книга.
3: Вы знаете, в Ветхом Завете описывается одна интересная история. И в этой истории рассказывается о том, что некогда один пророк, Елисей, он столкнулся с тем, что его хотели убить. И действительно, реальное войско окружило этот город, и когда его слуга Гиези вышел на кровле дома и вдруг увидел, что тут войско, он просто в панике был. И он пришел к Елисею и говорит, что происходит? Как мы теперь спасемся? Все, мы погибли. Но Елисей, он интересно, описание говорит, он видел, что вокруг них небесное войско. И вот здесь записано в 4 книге Царств, в 6 главе, в 15 стихе и последующие стихи. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Господь направил небесное войско для того, чтобы защитить своего слугу. И это та библейская история, которая реально произошла с человеком на этой земле. Нам иногда кажется, что войну ведем мы сами, боремся мы сами. Но на самом деле Господь желает, чтобы мы поняли то, что Он рядом. Господь желает, чтобы мы могли увидеть Его руку. Господь желает, чтобы мы почувствовали силу, которой Он желает нас наделить. Не просто апостол Павел в послании к Ефесянам говорит: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Не нашей силы, не своей силой мы никогда не победим. Поэтому Бог говорит: есть все оружие Божье, я вам его предлагаю. Моя сила, если вы готовы со мной вступить в союз, чтобы я противостал вместе с вами, противостал вашему врагу, моему врагу, чтобы мы одержали победу, эта победа будет одержана.
2: Даниил Васильевич, а что, если мы, эта борьба дается нам с великим трудом, и мы в отчаянии, может быть, что нам не удается побеждать, что мы вновь и вновь проигрываем, что не получается ничего, в общем-то, как быть тогда? Просто утешаться теми словами, которые в Библии написаны, вот практические шаги, подскажите, пожалуйста.
3: Тогда, когда мы боремся и, спотыкаясь, все-таки падаем, нам не нужно отчаиваться, потому что в Писании есть обетование. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 текст говорит нам очень прямо и четко: «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вопрос лишь в том, я сложа руки проигрываю или я проигрываю в борьбе. И здесь есть...
2: Это тоже важно.
3: Это важно. Это две разные, два разных поражения, скажем так. Да? Если я не хочу сопротивляться, я просто плыву по течению, и куда кривая выведет, как сегодня люди говорят, да, это приведет меня к полной погибели, потому что Бог ничего не сможет предпринять в моей жизни. Другая сторона, когда я борюсь и в борьбе падаю, Бог, видя мой мотив, потому что мы спасаемся по тому мотиву, который мы имеем в сердце, Бог нас прощает, мы имеем обетование. Апостол Петр, некогда быв учеником Иисуса Христа, был его предателем. Он предал Иисуса Христа там, когда к нему подходили, говорит: «Ты был с ним?» Он говорит: «Клянусь, я не знаю этого человека». Но когда в его сердце он ощутил присутствие Бога и раскаялся перед Богом, Господь его простил. Господь его простил. Он пал, и он низко пал. Он, по сути, пал точно так же, как пал Иуда. Иуда тоже его предал. Но Иуда не ощутил в сердце близость Бога, и он не покаялся перед Богом, а просто принял решение, пошел и удавился. Петр же наоборот. Он в раскаянии склонился перед Богом, и Господь простил его, потому что он полагался на обетование Божие. Библия полна обетований. Сегодня нам не нужно отчаиваться. Наша плоть, она ослаблена грехом. Господь это знает, Господь это понимает. Важно нам быть в борьбе. Важно нам находиться в этом процессе, стремиться победить. Если мы не хотим этого, то Бог ничего не может сделать. Он даже не может спасти нас. Писание говорит нам о том, что Бог сегодня в небесных обителях, во святом святых ходатайствует за нас пред Отцом Небесным. И поэтому сегодня нам необходимо понимать, что Господь для нас делает все возможное для нашего спасения. Практические шаги – это то, о чем говорит апостол Иаков. 4 глава, 7 стих послания апостола Иакова. «Покоритесь Богу», то есть смиритесь перед Богом. А дальше сказано: «Противостаньте дьяволу», то есть боритесь. И Писание говорит: «И убежит от вас». Убежит от вас. Это сказал Бог. Мы не можем ничего отвергать. Мы не можем сказать, что дьявол не отступает. Дьявол не отступает только в том случае, когда мы не хотим бороться, когда мы не прилагаем усилия, когда мы вялы. Бог говорит: бодрствуйте и трезвитесь. потому что противник ваш дьявол. Он ходит, как рыкающий лев. Нам нужно это понимать.
2: Мне сейчас вспоминается такая юмористическая, многим, наверное, известная картинка, где стоит цапля, и она съедает лягушку. Наверное, знакома вам, да, тоже. И лягушка, она практически уже вся в горле у цапли, но лапками она уцепилась за горло этой птицы. То есть вот она, борьба, как вы говорите, до последнего. То есть противостаньте дьяволу, противостаньте вашему противнику даже до смерти. Просто боритесь, и тогда вы одержите победу. Но борьба-то осложняется тем, что, в общем-то, это война, она не с врагом, не столь с врагом внешним, ну да, конечно, со внешним, с дьяволом, но это борьба с собой, со своей духовной ленью, со своими страстями. И вот эта двойственность, что нужно бороться вроде бы с сатаной, с одной стороны, с кем-то извне, но в то же время с собой, вот усложняется
3: это этим. Действительно так, но проблема в том, что мы очень часто готовы с собой бороться, но дьявола рядом не видим. Ведь лень, нежелание, отсутствие бодрости духа. Все же это проделки дьявола. Это его стратегия. Нас усыпить, нас повергнуть в лень. Для чего? Чтобы не боролись, чтобы мы проиграли. Тогда, когда мы не боремся, мы уже буквально в его руках. Но если мы в последний момент, как вы сказали, уже находимся даже в горле у него, но хватились за руку Божию, мы победим. Что бы ни было, мы победим. И в этом сегодня Господь нас убеждает со страниц Священного Писания. Он желает, чтобы мы могли понимать, победа уже одержана. Интересную фразу однажды произнес один проповедник. Он сказал: «Мы сражаемся не для того, чтобы победить, а потому что уже победили». Мы сражаемся не для того, чтобы победить, а потому что уже победили. Дьявол, он побежденный враг. А мы сражаемся, потому что мы победители. Мы победители в Иисусе Христе. И всякая стратегия дьявола, она будет разрушена.
2: То есть образ мыслей победителя должен быть у нас.
3: Да, да, именно так. В другом случае мы не будем вести войну, мы не будем желать ее вести, а в конечном результате мы погинем. Дьявол, он не заигрывает с нами, он бьет на поражение. И если мы будем готовы, мы сможем противостать. Мы должны знать, каков наш противник, но это не должно нас страшить. Потому что, зная его тактику, мы будем иметь знание, силу противостать ему. К этому нас призывает Господь. Не страшиться, но бодрствовать, ибо силой Господней мы можем одержать победу.
2: Да, важно помнить о том, что Господь приготовил для победителей, что победитель он сам. И небеса, небесный город, и счастье вместе с Богом на небесах он приготовил для тех, кто одержит победу в этой войне. Спасибо вам за эту беседу, Даниил Васильевич. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Пишите и звоните нам, мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. И желаем, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы открывали бы для себя Бога. Всего доброго!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки и уважаемые взрослые. Сегодня мы продолжим разучивать упражнения с мячом. Но для начала сделаем разминку для шеи. Ребята, встаем. Итак, первое упражнение. Дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. У всех хорошее настроение. Улыбаемся, потому что нам приятно делать зарядку. Вдох, выдох. Закончили. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Первое упражнение. Птичка чистит перышки на грудке. И наклоняем голову вперед. Раз. Касаемся при этом подбородком груди. Хорошо. Наклоняем голову. Ваня, молодец. Вот так. Еще раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: И раз.
1: Два.
0: Хорошо. Следующее упражнение. Маятник. Голова на правом плече. И к левому плечу. Раз. Два.
1: Раз.
0: Два.
1: Раз.
0: Два.
1: И раз.
0: Два. Упражнение «Сова». Крутит головой вправо. Посмотрели на правое плечо. И влево. Вправо. Влево. Хорошо. И раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: И раз.
1: И два.
0: Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо.
1: И перекатываем к левому.
0: Хорошо.
1: Раз. Два.
0: Медленно делаем упражнение. Не торопимся. Молодцы. Замечательно. Теперь берем мячи. Первое упражнение – перекаты. Смотрите, мы делаем вот такие перекаты. От себя и к себе. От себя. Хорошо, и к себе. Упражнение для рук. От себя к себе. Так. Вот, молодцы. Попробуем теперь вот такие перекаты делать, как волна. Угу. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Упражнение «Солнышко». Держим мяч перед собой, вот так в руках. Поворачиваем кисть, с помощью кистей его к себе. Вот солнце, оно встало и зашло. Встало и зашло. И хорошо. Раз,
1: два.
0: Раз.
1: Два.
0: Молодцы. Раз,
1: два
0: и три и четыре. Молодцы. Упражнение «Колесо». Мяч внизу в руках. И делаем полный круг. Влево. Внизу мяч. И вправо. Хорошо. И, пожалуйста, раз. И два. Молодцы. Раз,
1: два,
0: раз, два. А теперь попробуем делать вот еще круги. Вправо, несколько раз. Вот так. И влево. Раз,
1: два,
0: три и четыре. Закончили. Итак, упражнение «Повороты». Мяч держим перед собой, смотрим прямо и поворачиваем мяч вправо, влево. Смотрим прямо перед собой, голова на месте. Ваня, голова на месте. Вот так, вот молодцы. И раз,
1: два,
0: раз,
1: два,
0: раз, два. Энергичные повороты. Это упражнение хорошее для нашей талии. Раз,
1: два
0: и раз,
1: два.
0: Молодцы. Следующее упражнение. Наклоны. Мы стоим, ноги на ширине плеч. Мяч
2: за головой, наклоняемся и выпрямляем руки. Вот так. Раз, два. Раз, два. Хорошо, руки выпрямляем, прямые руки. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Наклоняемся в сторону, не вперед, не заваливаемся. Вот так. Хорошо. Раз. И закончили. Следующее упражнение – вращение. Кладем мяч на пол. И вращаем его правой и левой ногой. Пожалуйста. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. В одну, в другую сторону. Поближе, Ваня, к себе мяч. Подойди ближе к мячу. Вот так, чтобы нога была согнутая. Хорошо. Другой ногой. Так, вращаем. Угу. По кругу вращаем, Ульяна. Носочком ноги. Вот так. Угу. В другую сторону. Хорошо. Вращаем, вращаем. Закончили. А сейчас упражнение на полу. Садимся на пятки. Пружинка. Перекатываем мяч вперед и пружинищими движениями. Вот так делаем. Пружинищие движения к себе. Мяч от себя. И опять пружина. Перекатываем мячик. Пружина. Так, молодцы, к себе. Еще раз. И пружина. Не отрываем ягодицы от пятки. Сядь на пятки, Ульяна. Хорошо. Следующее упражнение – плуг. Садимся. Пятки кладем на мяч. Так. И тянемся руками к носкам. Вот так. Ноги не сгибаем. Хорошенько тянемся. Так. Еще. Носки тянем вперед. Молодцы. Молодцы. Теперь упражнение к себе, от себя. Перекатываем мяч к себе, от себя, с помощью ног. Так. К себе, от себя. Молодцы. Угу. К себе и от себя. К себе, от себя. Следующее упражнение. Прогибы. Ложимся на мяч. Так, сзади его, под поясницу. Прогибаемся и руки вытягиваем вверх. Хорошо. Следующее упражнение – шлагбаум. Мяч между ногами. Так. Правую ногу переносим над мячом. К левой присоединяем. И теперь обе ноги в эту сторону. Левая нога через мяч. Присоединяем. И обе ноги. Хорошо. Так. И поехали. Раз. Еще. Одна нога, другая. Перенесли. А теперь обе ноги через мячик. И будем делать в другую сторону. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Хорошо. Встаем. Попрыгаем. Мячик кладем на пол. Перед собой. Прыжки через мяч. Попробуем их делать с разворотом. И раз, два. Раз, два. Молодцы. Раз, два. Еще. Так. Следующие прыжки. Берем мяч в руки. И прыжки, мяч над головой. И раз, два, раз, два, Раз, два, раз, два. Молодцы! Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Два, раз, два, два. Закончили. Немного расслабимся. Руки вверх, подышали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, повисели. Хорошо. Все, ребята. Но присоединитесь к нам все-таки завтра. Ведь зарядку делать вместе веселей. Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания 3А.

0: Песня «Я пойду к врачу» поет Надя Малышева.
1: Потерялось настроение, возвращаться не спешит. В чем причина?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем изучение природы и сущности Сына Божия Иисуса Христа. В Библии, в Ветхом Завете, Бог для описания себя использовал такие титулы, как «Первый и Последний» или «Альфа и Омега». Мы находим в книге пророка Исаии в 44 главе, в 6 стихе, Исаия 44 глава, стих 6. «Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф, Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога». В книге пророка Исаии в 48 главе, в стихах 12 и 13 говорится так. Исаия 48 глава, стихи 12 и 13. «Послушай Меня, Иаков, Я тот же, Я первый и Я последний. Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе». Несмотря на такое категоричное заявление о том, что «я первый и я последний, и кроме меня нет Бога», что можно, на первый взгляд, понять как заявление о единственности Бога, здесь же Исаия дальше в 16 стихе говорит о том, что это фактически произносит вторая личность Божества. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух». И вот почему, когда мы доходим до Нового Завета, мы обнаруживаем, что Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, говоря о Себе, использует те же самые титулы. Книга Откровения, 1 глава, стихи 17-18. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, и жил мертв, и сие жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Итак, первый и последний, или Альфа и Омега, это титулы, которые использует Бог по отношению к Себе в Ветхом Завете, и разъясняет, что речь идет о втором лице Божества в 48 главе книги пророка Исаии. И вот в Новом Завете мы видим, как эти титулы применимы к Сыну Божию Иисусу Христу. Еще один титул, который также показывает божественную природу Иисуса Христа, мы находим в книге «Псалтирь» в 24 главе. Книга «Псалтирь», 24 глава, стих 8, содержит следующее. 24 глава, 8 стих. «Благ и праведен Господь направляет грешников на путь». В иных многих местах, например, Исаии 43 глава, 11 стих, мы читаем следующее. Исаии глава 43, стих 11, сообщает следующее. «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Итак, «я» и «Иегова» в оригинале, «и нет Спасителя, кроме Меня». Итак, есть один Спаситель, согласно утверждениям Священного Писания.

0: И вот, когда мы открываем Новый Завет, то в первом послании Тимофею, в 4 главе, в 10 стихе, читаем следующее. 1 Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Итак, Бог есть Спаситель. И в первой главе Евангелия от Матфея мы узнаем, кто же этот Бог или Господь, который есть Спаситель. Евангелие от Матфея, 1 глава, стих 21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус по-древнееврейски «Иешуа» как раз и означает «Иегова спасает» или «Иегова есть Спаситель». То есть, когда родился Иисус Христос, он был назван этим именем, но отражало его природу. Он есть Иегова, который спасает. Он обладает божественной природой, и другого Спасителя быть не может. Всякий, кто называет Иисуса Христа Спасителем, должен одновременно с тем утверждать, что он есть Господь и является божественной личностью. Евангелие от Иоанна в 4 главе, стих 42, продолжает эту мысль. Иоанна, 4 глава, стих 42. «О женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Итак, термин «спаситель» является еще одним способом демонстрации и заявления истины о том, что Иисус Христос обладает природой, равной Божеству Отца и Бога, который представлен как первое лицо Троицы. Помимо заявлений, помимо описаний, перед нами есть еще и материал, представляющий собою проявление божественности во время служения Иисуса Христа. Часто на вопрос о том, как проявлялась божественная природа в лице Иисуса Христа или какие свидетельства вы могли бы привести в подтверждение того, что Иисус Христос обладал божественной природой, приводят случаи проявления силы во время миссии Иисуса Христа. То есть полагают, что чудеса, которые творил Христос, есть доказательство его божественности. Однако это ошибочное представление. Дело в том, что чудеса сами по себе не являются доказательством божественности. Они являются доказательством сверхъестественности. Но сверхъестественное деление – это и ангелы, и Бог. В том числе и злые ангелы, они являются сверхъестественными существами по отношению к естеству человеков. То есть, например, когда Иисус Христос произвел умножение хлебов и рыбы, это чудо его не может быть свидетельством божественности. Потому что, например, в Ветхом Завете пророк Елисей творил то же самое чудо. И естественно, на основании того факта, что он это сотворил, нельзя делать заключение о его божественности. Четвертая книга Царств, 4 глава, 4 Царств, 4 глава, стихи 42 по 44. «Пришел некто из Ваал-Шалиш и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе, и сказал Елисей, отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его, что тут я дам 100 человекам? И сказал он, отдай людям, пусть едят. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню». Таким образом, вот этот частный пример с умножением хлеба и рыбы, как мы видим, не доказывает, что перед нами описание божественной личности, поскольку Елисей, например, был в состоянии сделать то же самое силою Божьей, и он, конечно же, не является божественной личностью. Также воскресения, которые производил Иисус Христос, часто приводятся в качестве доказательства того, что Он есть Бог и обладает божественной природой. Однако важно помнить, что в Ветхом Завете описаны также случаи воскресения. Пророк Илия и пророк Елисей равно мальчика, каждый в свое время. И таким образом, получив от Бога силу, вернули мертвое существо к жизни, что позже делал Иисус Христос. То есть, вновь это само по себе не является доказательством божественности. Еще один вопрос, который часто сопрягают с проявлением божественности Иисуса Христа, это всеведение. Библия говорит неоднократно, что Иисус Христос знал, что думают люди вокруг Него. Например, мы находим в Евангелии от Марка следующее повествование. Евангелие от Марка, 2 глава. Марка, 2 глава, стихи с 5 по 10. «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чада, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют, для чего так помышляете в сердцах ваших?» И так далее. То есть перед нами пример того, как Христос знал, что думают люди вокруг Него. Однако мы находим в Священном Писании в этом же Евангелии от Марка, в 13 главе, утверждение, которое показывает, что Христос не обладал всеведением. Марка 13, глава, стих 32 говорит: «О дне же том или часе», речь идет о дне пришествия Иисуса Христа, «о дне же том или часе ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Находясь на земле, в человеческом естестве, Иисус Христос не обладал всеведением, а всеведение, напомним, является отличительной характеристикой божества. Он, например, не знал дня своего пришествия, будучи на земле. Об этом мы поговорим во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду Твою и справедливость Твою, как полдень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Так уж мы устроены, что кроме духовных потребностей у нас есть еще и физические. И физические нужды порой занимают очень большое место в нашей жизни и мыслях. Например, человеку нужно каждый день есть, чтобы быть способным заниматься еще чем-то. Сегодня у нас в гостях магистр богословия Татьяна Сергеева. Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте. Действительно, что физические потребности – это неотъемлемая наша часть. Мы так сотворены. Мы должны поддерживать свое физическое существование, принимая пищу, употребляя нужное количество воды. И если нету этого, тогда очень сложно размышлять о чем-то духовном или заниматься какими-то такими философскими вещами и говорить о чем-то отвлеченном.
2: Да, действительно.
3: Потому что очень хочется есть. Начинает болеть голова, и уже человек плохо соображает. Потому что наш мозг не получает достаточно пищи. Наш Господь Иисус очень хорошо это понимает, потому что Он наш Творец, Он наш Создатель и знает наши потребности порой лучше, чем мы сами.
2: И заботится о них не меньше, чем о духовных.
3: Более того, Он жалеет тех людей, которые голодны. И об этом написано в Евангелии. Когда мы читаем жизнеописание Иисуса, Его взаимоотношения с людьми, Его отношения к окружающим, мы замечаем, что Он волнуется о людях порой больше, чем Его ученики и сами люди. И вот, открывая Евангелие от Иоанна, мы читаем описание чуда, совершенного нашим Господом. И это единственное чудо, которое описано во всех четырех Евангелиях. Но в Евангелии от Иоанна описание этого чуда более конкретно, имеет более мелких деталей, чем другие описания, и потому более интересное.
2: Это чудо насыщения людей записано в Евангелии от Иоанна, 6 главе, с 5 стиха. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000». Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели.
3: Здесь мы видим, что Иисус, который проповедует, который говорит, приблизил Царство Небесное, который обеспокоен прежде всего духовным состоянием людей, которые идут за Ним, который пришел на эту землю, чтобы рассказывать им о том, какое спасение Он может предложить. Он пришел для того, чтобы спасти их от грехов их. Так было сказано еще Марии, когда Он родился: «Наречешь имя Ему Иисус, и Он спасет людей их от грехов их». Это была Его главная миссия, и для этого Он пришел. Но Он видит этих людей, которые идут за Ним. И, казалось бы, это благоприятная возможность им сейчас
2: проповедовать
3: Царство Божие, насыщать их духовно, обращать их взоры к духовному, чтобы они только, раз уж идут, значит, они готовы слушать и воспринимать. Но Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: нужно их
2: накормить. Как будто они не могут немножко потерпеть без еды, когда рядом
3: Иисус. И мало того, нужно учитывать культуру того времени, нужно учитывать иудейские законы. Они должны были, выходя из дома, иметь при себе запас пищи. Ни один правоверный иудей не выходил из дома с пустыми руками. Он брал
2: Он
3: всегда брал с собой лепешку. Она была очень простого приготовления. Она не портилась достаточно долгое время, поэтому всегда у них было что перекусить, потому что нужно было, они питались чистой пищей. Они не могли купить эту пищу в самарянском селении, они не могли купить эту пищу у незнакомого торговца. Поэтому для спокойствия души и сердца им было проще взять из дома с собой и перекусить. И, может быть, это пиршество было бы не такое богатое, пусть это было действительно какой-то маленький прием пищи, но силы бы он это поддерживало. Они брали с собой изюм, сушеные смоковы, рыбку сушеную, и так они могли находиться долго в пути. Да. И когда он увидит этот народ, говорит, им надо поесть. Малого количества, недостаточно. Нужно, чтобы они наелись, потому что они, может быть, кто давно в дороге, может быть, кто не так много мог взять из дома, потому что люди в большинстве своем за ним шли простые, небогатые. И он волнуется о том, что они, может быть, проголодались. И задает вопрос Филиппу. Им надобно купить хлеба. Мы должны позаботиться о их, прежде всего, о их физических нуждах.
2: То есть чувствует свою ответственность как бы за этих людей, которые...
3: Наш Господь понимает, что лучше человек будет воспринимать духовное, если физическое будет удовлетворено. Если мозг будет получать достаточно питательных веществ, тогда он сможет воспринимать что-то другое. Некоторые утверждают, что когда человек не поест и на голодный желудок, он лучше соображает. Может быть, но все-таки,
2: не во всех ситуациях.
3: Но все-таки я вам скажу, что и не на голодный желудок полностью. Может быть, не сразу после приема пищи, но пища должна быть полноценная. Может быть, чуть раньше, до того, как нужна умственная работа. Но, может быть, отстоящий во времени прием пищи, но он должен быть полноценный, человек должен быть сытый физически. Тогда мозг способен воспринимать что-то духовное. Некто сказал так, когда мысли в холодильнике, очень сложно воспринимать что-то духовное. Мы думаем о пище, мы не думаем о том, что важно для ума и сердца. И Господь это знает. Он говорит Филиппу, нам нужно купить хлебов. Где купить, чтобы их накормить? И не сказал, чтобы они немного перекусили, чтобы их накормить. И дальше такая ремарочка. Она есть только у евангелиста Иоанна. Иоанн вообще в своем Евангелии подчеркивает такие детали. Говоря это, он хотел испытать его, зная, что будет делать. Вот эти слова за кадром раскрывают многое, вообще оттеняют ту картину, которая нам представлена. Иисус знал, что люди сегодня не уйдут голодными. Люди сегодня получат огромный заряд, огромное поучение того, что Иисусу не все равно, я голоден или сыт. Иисус желает, чтобы мы были сытые, чтобы духовное сеялось на почву того, что я уверен, что Бог, который меня кормит духовным, накормит меня и физическим.
2: Тогда я в другой раз не буду так сильно о физическом беспокоиться.
3: Да, тогда, если я должен буду воспринимать что-то духовное, мой мозг будет спокоен и не будет волноваться, мое сердце не будет беспокоиться, что духовное-то духовным, а физическое где? Мой Бог обеспечивает и то, и другое. И если я сыт, Он мне говорит о духовном, и если я голоден, Он меня накормит физической пищей. И это очень важно. Наш Господь, Он полнота совершенства. И человека Он сотворил по образу и подобию. Теперь, пытаясь восстановить в человеке свой образ, Он обращается с человеком, говорит с человеком именно на языке, понятном человеку. Человек хочет кушать, он устал. Значит, ему надо принять пищу и отдохнуть. И тогда откроется сердце, откроется разум. И духовное встанет на свои места, принесет свои плоды и будет воспринято. Он говорит это, испытывая Филиппа. И Филипп испытания
2: не выдержал, мне кажется.
3: Ну, может быть, и выдержал, но, скажем так, не блестяще.
2: Да. То есть Филипп, мне кажется, не особенно разбежался о них позаботиться.
3: Ну, Филипп понимал, что он и сам голоден, и размышлял точно так же, как порой размышляем мы.
2: Да.
3: Если нам предлагают помочь кому-то, обычно так, человеку говорят, надо помочь кому-то, первая реакция...
2: У меня у самого, как бы сказать, нужды есть.
3: Это первая реакция. Это естественно. Для эгоистичной человеческой природы естественно. Человек говорит, мне сегодня не очень хорошо. Ответ, а кому сейчас хорошо? И мы это уже так воспринимаем, как данность. Улыбаемся, шутим, порой горько. Ну, так и живем. И где-то, ну, даже порой верующие люди живут по принципу «моя хата с краю». Ничего не знаю. Нужда есть, и у меня нужда есть. Я терплю, и ты потерпишь. И Филипп говорит, ну, Господи, 200 динариев у нас есть.
2: Огромные суммы.
3: А толпа огромная. И на 200 динариев им хлеба будет недостаточно, чтобы каждому из них досталось хоть понемногу. К счастью, там есть еще один ученик, Андрей. Это брат Симона Петра. И там, общаясь с людьми, видать, ближе к ним, из этой толпы, находился мальчик, который имел 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Хлебы эти были небольшие, это маленькие хлебцы, выпеченные из ячменной муки.
2: Лепешечки.
3: Лепешечки, которые, по всей видимости, мама дала ему в котомочку, чтобы он имел с собой пропитание. Написано «у одного мальчика». Это не был юноша, и, по всей видимости, ребенок, который в Библии отмечен как девочка или мальчик, возраст подразумевается 10-12 лет. Это когда и не ребенок, который нуждается в круглосуточной опеке, но и не юноша, и не отрок, который уже в подростковом возрасте находится. Это, скорее всего, возраст от 10 до 12 лет, такой возраст этого мальчика. И он был там. Можно предположить, что этот ребенок был ближе ко всем, потому что это дети обычно очень любопытные, любознательные, и они хотят всегда быть на первом плане, чтобы им было лучше видно.
2: И, может, он услышал разговор, который происходит. Да,
3: да? Обычно взрослые, когда идут на первый план, ну, толкают на первый план, есть чувство, чтобы их было видно. Детки, когда идут на первый план, хотят быть впереди, не чтобы их было видно, а чтобы им было хорошо видно. И этот мальчик был обыкновенным ребенком и стоял ближе к Иисусу, ближе к ученикам, чтобы ему было лучше видно. И, по всей видимости, евангельский текст, он телеграфный текст, очень короткий. По всей видимости, он услышал эту проблему и свою детскую веру. Он проявил вот именно так.
2: Ведь дети очень часто, они вот логически не мыслят, да, вот так вот непосредственно.
3: С точки зрения взрослого, логически.
2: Да, да, они не просчитывают.
3: Он сделал самое логичное, что мог.
2: Все, что мог, все предложил.
3: Да, зачем покупать, у меня вот есть.
2: Есть, да.
3: С точки зрения взрослого человека это нелогично, потому что, ну, 5 хлебов, тут 200 динариев.
2: На 5 тысяч.
3: 200 динариев недостаточно, а 5 хлебов на 5 тысяч – это вообще ненормально. И говорит, вот здесь есть, и опять вставляет взрослый вопрос. Ну что нам для такого множества?
1: Живой источник.
3: Иисус поддерживает не взрослых людей. Иисус поддерживает это стремление мальчика поделиться тем, что он имеет. Потому что мальчик по-своему отобразил мысли Иисуса. Иисус хотел накормить. И мальчик на своем уровне отдает то, что у него есть.
2: То есть откликается.
3: Откликается. Понимаете, если так можно сравнить, ученики Андрей и Филипп на одной волне.
2: Ну, а Иисус... Андрей, он так чуть-чуть как-то задумался.
3: А Иисус и мальчик на другой волне. Они понимают, что надо отдавать. Мы считаем это, может быть, непосредственностью детской. Может быть, это таким вот откликом. Но Иисусу был ближе мальчик по духу. Или, скорее всего, мальчику был ближе Иисус по духу, чем эти ученики. И этот мальчик со всей душой принес то, что имел, говорит, вот у меня есть. И наткнулся на вопрос или на комментарий Андрея. Ну разве достаточно для такого множества? Иисус говорит, говорите всем
2: возлечь. Чтобы они приготовились есть, да?
3: Оказалось, когда их посчитали, в другом Евангелии написано, посадил их по 50. И оказалось, таких рядов по 50 – 100. Итого около 5 тысяч людей. Иисус берет хлебы, благодарит, и раздает ученикам, а ученики раздают возлежащим. Вот это составное чудо, которого мы здесь наблюдаем. Чудо началось не тогда, когда Господь поблагодарил. Чудо, оно уже было в сердце Иисуса. Мы читаем с вами. Он сам знал.
2: Да, с самого начала.
3: Он сам знал, что хотел сделать. Чудо уже в сердце Иисуса. Ну что такое чудо? Чудо — это то, что для меня непонятно. То, что для меня выходит за рамки моего понимания.
2: То, чему я, наверное, довериться должна просто.
3: И это, с моей точки зрения, чудо уже в сердце Иисуса. Он в своих намерениях, в своих планах обо мне имеет то, что для меня непонятно. Он заранее знает, что для меня нужно и что он уже хочет для меня делать. И вместе с ним понял его, вот можно так сказать, как-то ближе к нему был этот мальчик.
2: Удивительно, который, не взрослые люди, а ребенок.
3: Который поделился тем, что имеет. И он смог быть с Иисусом рядом и быть соавтором, если хотите,
2: этого чуда.
3: Потому что это то, чем поделился мальчик. Можно, зная культуру того народа, мы уже с вами говорили, можно предположить, что из 5000 человек у кого-то оставалось хотя бы одна лепешка.
2: Ну да, вообще-то.
3: Хотя бы одна связка смоков сушеных. Но каждый оставался при своем рационе, при своих продуктах. И только ребенок говорит: мне много, держите. Может быть,
2: все отдал.
3: Может быть, кому-то и отдал. И он стал соавтором этого чуда. Я могу сказать, у меня тоже не хватает. Я могу сказать, что кому сейчас хорошо,
2: всем трудно.
3: Я могу сказать, что моя хата с краю. Но я останусь в стороне от того, что может делать Иисус, и что творит Иисус в нашей жизни, окружающих меня людей, в жизни моих ближних, и я лишу себя права стать соавтором чуда. Но Иисус не останавливается на этом. И даже тем, кто не понимает Его, ученики. Он благодарит, раздает ученикам, а те — возлежавшим.
2: Значит, они тоже становятся как бы соучастниками
3: да.
2: этого чуда. Иисус, они должны были поверить.
3: Иисус не отвергает тех, кто Его не понимает сразу. Он пытается их привлечь, Он пытается сделать их соучастниками той благодати, которую Он раздает. Господь любит нас. Нас просят что-то, о чем-то просят. И мы говорим: нет, я не могу сейчас. Можно проанализировать, каждый может проанализировать свою жизнь. Если один раз меня попросят, потом проходит время, меня опять просят. Может быть, тот человек, которому я отказала, он пытается еще попытать счастье, да? Или, может быть, другой, кто не знает, что я отказал, опять просит. Это зов Иисуса ко мне. Поделись, чем имеешь, и стань соучастником чуда. Стань соавтором чуда, которое я хочу исполнить в твоей жизни, в жизни человека, который рядом с тобой. Пожалуйста, поделись тем, что имеешь. И никогда еще тот, кто делился, не оставался в проигрыше. Проанализируйте свою жизнь. Вспомните жизнь окружающих людей, своих родителей, тех, кого вы знаете. Тот, кто делится, будь то материальным, будь то духовным, делится, живет для кого-то, он не остается одиноким. Он не остается без ничего. Почему?
2: Всегда сторица к нему возвращается.
3: К нему это возвращается. Еще мудрый Соломон написал слова: «Пускай хлеб твой
2: по водам».
3: По водам. По прошествии многих дней он вернется к тебе.
2: А продолжает, и тогда вернется к тебе с маслом.
3: Но это уже хотя бы хлеб. Понимаете, мы должны понять, что вот когда Иисус насыщает нас, когда Иисус хочет помочь нам, Он не просто желает нас воспитать потребителями, Он хочет нас научить восполнять нужды других и получать не тогда, не просто вот сидя, и Он нам дает, мы получаем, получаем. Он хочет, чтобы мы, получая, отдавали и получали еще больше, и еще больше отдавали. Он хочет научить нас тому, какого Он сам есть. Ведь цель Его — восстановить в нас образ. Его образ. А Он никогда не живет для себя. Он есть любовь, Он есть служение. И Он этим учит нас служить. Что здесь случилось? «И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели». Было 5 хлебов, 2 рыбки. наелись. Осталось 12 коробов. И можно предположить, что каждый евший мог взять по кусочку.
2: Чтобы понести домой?
3: Чтобы понести домой, рассказывая о чуде, свидетелями которому они были. Нас 5000. Это 5000 кусочков. Вот осталось, да? В 12 коробах. А было всего 5 хлебов. Наверное, у кого-то, может быть, не у всех, остался этот урок. Если бы кто-то не отдал свой маленький хлеб, не было бы у меня этого маленького кусочка сейчас. Но люди остаются людьми. Не все понимают то, что хочет сказать им Бог. И в этой же главе, чуть позже, написано, в 34 тексте, в этой же самой 6 главе, ему сказали: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб».
2: То есть люди хотели остановиться только на этом.
3: И на этих словах Иисусу больно. Господу нашему больно, потому что Он желает удовлетворить физическое для того, чтобы суметь донести до нас духовное. Если мы останавливаемся только на том, чтобы получать то, что мы можем пощупать, съесть, употребить, тогда не достиг Он своей цели. И не потому, что Он плохое чудо сделал, потому что наше сердце закрыто.
2: Не готово.
3: Эта история говорит нам о том, что счастье, полное счастье и полное удовлетворение всех наших нужд мы сможем получить в Иисусе, если будем делиться с окружающими тем, что нам дает Иисус.
2: Спасибо, Татьяна. Да, Иисус накормил голодных людей, но Он дал им пищу не только физическую, но и духовную. Самое главное, что может быть в нашей жизни, это присутствие Бога. Если Он рядом, то Он даст нам и утешение, и поддержку, и мир. Всего вам доброго. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Всегда радуйтесь!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Спасибо вам за ваше внимание, за то, что вы вместе с нами, за ваш интерес к нашей передаче. Сегодня у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков. Джабир Исмаилович, мы очень рады снова вас видеть. Спасибо за то, что вы являетесь уже практически постоянным нашим гостем. Джабир Исмаилович, вопрос у меня такой. Мы всегда говорим о пророках, но есть в Библии такой термин, как патриарх, то есть отец семейства. И есть один человек, патриарх, которого очень уважают, что в иудейской традиции, что в христианской традиции, это Иосиф. Коран как-то говорит о нем, сообщает, есть ли какие-то данные, может быть, как-то его история освещается.
3: Да. Спасибо за вопрос. Вы знаете, Сергей, в Коране написано, что пророков Аллах посылал более 24 тысяч.
2: Ничего себе.
3: Да.
2: То есть не каждый из них упомянут.
3: Да. Вот даже Адам в Священном Писании не является пророком. Но в Коране это пророк. В данном случае вы сказали, Иосиф – патриарх, как бы семейство, а в Коране это пророк. Угу. Пророк почему? Потому что он был в связи с Богом, молился, обращался к Богу, Бог отвечал на его молитвы. И в Коране есть даже целая сура, посвященная этому великому человеку.
2: А вот интересно, вот содержание суры. То есть многие знают сегодня библейскую историю или ту историю, которая записана в Таурате, да, то есть это книга «Бытие». Именно там описывается история, как его продали в рабство, описываются те сны, которые он видел. Вот как Коран сообщает? Похоже, не похоже?
3: Вы знаете, 111 аятов.
2: 111 текстов.
3: А 111 текстов в 12-й суре. То есть целая сура посвящена, она так и называется, Юсуф.
2: Ага, очень
3: это
2: интересно.
3: Иосиф, да, это пророк Иосиф, 12 глава. Я думаю, мы не будем читать. Может быть, мы прочитаем первые, может быть, несколько первых текстов.
2: Да, может быть, потом своими словами можете так пересказать, чтобы мы могли увидеть схожесть историй.
3: Ну, вы знаете, она почти полностью повторяет библейский сюжет пророка Юсуфа.
2: Так, тогда у меня другой вопрос. А почему говорят, что тогда Библия изменена, если вот в данном случае опять мы видим и библейская история, и библейская история, записанная в Коране, они, ну, идентичны?
3: Угу. Вы знаете, я думаю, мы можем посвятить этому отдельные наши темы, которые будут не просто касаться темы Юсуфа, потому что там говорится, может быть, в других текстах или посвященной другой тематике. Но вот если мы говорим сейчас о схожести Корана и Библии, то тема Юсуфа, она полностью подтверждает тот факт, что Коран на самом деле был послан как подтверждение истины того, что было до нее. То есть Тора и Евангелие.
2: То есть Коран подтверждает библейские истории.
3: Да, библейскую истину, да. Вот, и он дан как истина, как подтверждающая истина. И я думаю, в данном случае вот жизнь Юсуфа или его история, которая записана в Коране, она почти идентична. Он растет любимым сыном у отца. Отец его был Якуб.
2: Якуб – это в русской транскрипции или христианской?
3: Это Иаков. Это
2: спасибо.
3: Иаков. Якуб является его отцом, и мы знаем, что Иаков – это Иосиф, это был долгожданный сын. И когда он родился, у Якуба уже были дети, уже были сыновья. И они являлись пастухами, но Иосиф был всегда при отце. Иосиф был всегда при отце. И в этой главе, в этой суре, в 12-й суре, Иосиф видит сон. Он видит 11 звезд, небо и луну, которые ему поклоняются.
2: Так это тот же самый вообще момент библейской истории записан.
3: Да, да. И вы знаете, что отец ему говорит? Отец ему говорит, сынок, не рассказывай братьям.
2: А почему? Ну ведь это сон Всевышнего.
3: Они позавидуют тебе, и ты можешь быть бит ими. Это записанная история, вот она прямо начинается с первых строк. И отец утверждает его, что этот дар, который тебе дал Бог, он дальше в тебе его разовьет.
2: А какой дар? Еще раз тогда.
3: Сновидение.
2: То есть видение снов, да. И толкование снов.
3: Да.
2: То есть этим отличался особенным образом Иосиф. Но тогда вот многие люди сегодня ведь видят сны. Ну вот мало ли что может присниться ночью. Как мне тогда определить, что вот тот сон, который я видел, это какой-то важный для меня, что он имеет особое значение в моей жизни?
3: Ну вот смотрите, для того, чтобы мы сейчас сделали определенное сейчас понимание, мы понимаем, что юный парень, мальчик, увидел, понимаете, непонятные для него вещи. Он говорит, 11 звезд, солнце и луна поклонились мне. И этот сон, который для него, в принципе, можно просто его было растолковать, как, ну, мальчик там съел что-то на ночь и увидел какой-то сон. То есть этот сон был рассчитан на дальнее время, mm-hmm. То есть, понимаете, да? На большое расстояние временное.
2: То есть на какое-то далекое будущее.
3: Да, на какое-то далекое будущее, временное расстояние большое. Но в жизни этого парня этот сон исполнился. Но он исполнился почти через 40 лет. То есть мы должны понимать, что сны, которые мы видим, иногда мы даже не можем запомнить его утром. Угу. И не можем растолковать или рассказать себе через там, вечером или в обед.
2: Ну да, тут забыли.
3: И вспоминаем сон только тогда, когда мы видим какие-то явные вещи и начинаем вспоминать. Но в данном случае Иосиф вспомнил этот сон, потому что в его жизни и библейская история, и Коран описывают, что он был продан братьями в рабство, попал в хорошую семью.
2: А куда он был продан?
3: Он был продан в рабство в Египет братьями, потому что братья его возненавидели, потому что он был любимым сыном у отца, и отец более внимателен был к этому своему сыну. И братья из зависти решили избавиться от него. Сначала хотели убить, потом разжалобились, продали его в Египет. В Египте он попал в одну хорошую семью, но жена хозяина дома, она положила глаз на Иосифа. Коран, в преданиях Корана описано, что это был самый красивый пророк среди всех пророков. И она хотела... Вот, возжелала его, да. Она хотела, чтобы...
2: Заиграли чувства.
3: Да, чтобы переспать с ним, она хотела его как-то переманить в свою спальню. Но он воздержался, и ей сказал, и сам себе был утвержден в том, что это грех, и Аллах это не поощрит. Вот. И там произошла потасовка. Ну, факт в том, что дальше он ушел из этого дома в тюрьму.
1: Пророки в Коране.
2: Если человек, ну, скажем, идет налево, разрушает чужую семью, либо имеет какие-то, ну, неузаконенные отношения где-то на стороне с другой женщиной, то что тогда в контексте Корана это является грехом?
3: Это абсолютный грех. Я думаю, это не только в контексте Корана, это в контексте священных писаний, это в контексте отношений Бога и человека. Это нарушение, это нравственное нарушение вообще человеческой природы. Это грех, это ширк в глазах Бога, это мерзость в глазах Бога, когда человек хочет переспать там, с женой чужого человека.
2: Но ведь сегодня многие фильмы об этом, кто-то даже хвалится своими похождениями.
3: Да. Конечно, дьявол сегодня распространяет свою идею о том, что сегодня вообще революция секса, да, как сегодня говорят, сегодня ты свободен, пожалуйста, ты можешь иметь отношения с кем хочешь, когда хочешь, где хочешь. Я думаю, это все признаки или знаки последнего времени, в котором мы живем, потому что непристойно человеку иметь половые отношения вообще до свадьбы. Это вот во времена, скажем, Иосифа, видите, он отнесся к жене своего хозяина с трепетом, понимая, что она жена его хозяина.
2: Хотя это тут, чужое.
3: Да, вот есть другая сторона, смотрите. Если бы он переспал бы с женой хозяина, да, вы понимаете, что она теперь могла бы ему, его протежировать во всем.
2: Ну да, в принципе, и, перед тобой это открывается.
3: Да, перед тобой открываются все комнаты этого дома. Да. И когда хозяина дома нет, и получается, ты хозяин. Даже когда хозяин дома, все равно жена всегда будет тебя протежировать, всегда будет тебя поддерживать, всегда будет тебя кормить лучше, одевать красивее. И он мог бы быть, скажем, вот, ну, царем этого маленького дома. Но он не сделал это. Он не сделал это, и за это был наказан. Наказан тюрьмой. Несколько лет в тюрьме, а потом в тюрьме, опять же, этот его дар помогает ему идти дальше, потому что с ним еще двое, которые видят сны, рассказывают ему. Он их толкует, и эти сны, опять же, сбываются. И посредством, опять же, этих толкований снов он оказывается у фараона, у царя египетского. И так получается, что Бог его возносит до уровня фараона.
2: То есть он из-за своей верности лишается маленького царства,
3: правильно,
2: но получает еще больше.
3: Помните, мы говорили с вами «ксмет». Угу. Мы говорили на одной из передач, что такое «ксмет», что такое «тахдир». «Ксмет» – это вот именно вот, когда ты понимаешь, что у тебя есть бонус в будущем, но здесь вот есть маленький бонус – но этот маленький бонус ты должен получить путем греха, путем отвращения от верности Богу. И тебе будет маленький бонус.
2: Да, что-то такое получишь.
3: Что-то ты получишь. Но когда ты понимаешь, что это в глазах Бога мерзость, это грех, это неправильно, ты обязательно пострадаешь. Вот если посмотреть на всех героев Корана и Библии, они все страдали. Они все страдали, когда шли по прямому пути. Но идя по прямому пути, в будущем они получали намного больше, чем могли иметь, нарушив отношения с Богом. В данном случае так и получилось. В течение 18-20 лет после того, как был продан в Египет, продан в рабство, он прошел через много трудностей, но он пришел уже на трон. Он имел авторитет почти как фараона. Почти как фараона.
2: Есть библейский текст такой: «Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит». И вот тут оно его обогатило.
3: Вот обогащение прямого пути. Обогащение не идти, наслаждая свою плоть или быть обрадованным какой-то мелкой победой, понимаете? Хотя это даже мелкая победа, она была бы мерзостью в глазах.
2: Спасибо. Но у меня еще все равно вопрос в отношении снов. Мы видим, вот он толковал в тюрьме, толковал сны фараона, и Всевышний так или иначе через сны показывал ему свою волю. Но вообще есть ли какие-то еще способы, чтобы узнать волю Всевышнего? Вот что он сегодня хочет конкретно от меня?
3: Да. Сегодня вообще, не только сегодня, на протяжении всей истории человечества сон, вот как сегодня ученые говорят, это мир, который не поддается исследованиям. Это мир, который не поддается научному объяснению. Сны мы видим, когда даже не понимаем, когда я вечером сам, например, ложусь, я не знаю, увижу я сегодня сон или нет.
2: Утром, и заказать нельзя.
3: Да, списка, и заказать, да, не могу.
2: Какое
3: и утром, хочу. Когда я просыпаюсь, бывает так, что проснулся и думаешь, что-то во сне мне снилось, но не могу вспомнить. Или ты четко знаешь свой сон и думаешь, что же, для чего же это мне сегодня приснилось. Сегодня у многих людей точно такая же проблема, как и всегда была. Я думаю, когда человек увидел какой-то сон, у него сразу вот, утром он просыпается и спрашивает, к чему это?
2: То есть должно что-то остаться, что-то запасть.
3: Ну да, к чему это сон? Ага. И откуда этот сон? И вот, конечно, у меня тоже многие спрашивают, вот как относиться к снам?
2: Ну да, извиняюсь, ведь многие мусульмане видят, что кто-то в белом приходит, какие-то там откровения получают.
3: Понимаете, какая ситуация? Вот если мы посмотрим на жизнь Иосифа, у него всегда была праведная жизнь. Он всегда был добрым и всегда послушным сыном. И мы видим, что действия его в жизни, они были вплотную связаны с Богом. То есть и соответствующие сны у него были по части его поведения жизни. Тогда сегодня, когда мы живем соответственно нашей жизни, мы можем видеть сны. Хорошо, увидел сон, какой-то человек увидел сон. Как распознать, что это? В таких случаях, когда у меня спрашивают, я говорю, ну, я не знаю, к чему этот сон, я не могу сказать. Но есть некоторые правила, которые могут открыть. Во-первых, нужно подождать, будет ли второй дополнительный сон с какими-то уже, может быть, видоизменениями, но будут те же числа или те же лица. Это раз. Во-вторых, молиться. Молиться, я не знаю, в день там, засечь время, каждые два часа молиться, если это сон какой-то важный, каждые два часа молиться и просить у Бога, просить у Аллаха, для чего ты показал мне этот сон? Если этот сон так важен, и если этот сон от тебя, то покажи мне какое-то развитие этого сна сегодня, завтра или на протяжении какого-то времени, как мы сказали, как сон был на протяжении вот почти 40 лет в жизни Иосифа.
2: То есть молиться – это как дуа, как личная молитва.
3: Как да? личная молитва, прошение у Бога, чтобы Бог показал, раскрыл, от тебя ли Аллах, от тебя ли Бог этот сон. Если от тебя, то дай мне развитие этого сна, потому что мы знаем, что сны могут быть и не только от Бога. Сны могут быть и от дьявола, сны могут быть и от пересыщения, того, что мы поели на ночь сильно, или там было хорошее настроение, я не знаю, напитки какие-то. Ну, сны могут быть разные, но если это сон от Бога, человек должен просить развития событий этого сна.
2: Угу. Большое спасибо. Ну, я также уверен, что помимо всего этого, надо все равно, наверное, сверять свой сон со Священным Писанием.
3: Да.
2: Да, чтобы там все равно человек мог видеть, к худу это или к добру, ту картину, которую он увидел во сне. Если человек уже знает историю, знает уже постановление Всевышнего, знает его волю, которую уже он изучил в Коране, в Священном Писании, в Библии, то постановление Всевышнего, то будет легче уже определить, что Аллах хочет в этом сне, ему сказать и что-то сообщить. Большое спасибо вам за беседу.
3: Вам спасибо.
2: Всего вам доброго, благословений от Всевышнего. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы вновь вместе с вами в нашей программе «Библия. Люди и судьбы». Жан Лабрюйер когда-то сказал крылатую фразу: «Все наши беды проистекают от невозможности быть одинокими». Скажите, согласны ли вы с этими словами? Может быть, вы тоже когда-то повторяли подобные слова? «Как мне надоели эти дети! Как мне надоела моя работа! Как мне надоели постоянные эти проблемы!» Человек, о котором пойдет сегодняшняя наша речь, когда-то действительно решил убежать от всех своих проблем. Мы сегодня с вами поговорим о пророке Илие. На плечи этого пророка была возложена действительно нелегкая задача, потому что он жил в непростое и сложное время, и вот Бог посылает его к своему народу для того, чтобы Илия обличил израильтян в их нечестии, в том, что они попирали божественные и отеческие законы, служа иным богам, забыв об элементарнейшей морали. И вот Илия идет обличать свой народ. Но Библия говорит о том, что Бог еще наказал израильскую землю за их нечестие 3-летней засухой. Но когда прошло это время, и Бог смилостивился над этими неразумными израильтянами, он теперь говорит Илии: «Ты иди и обличи их во грехе, чтобы не раскаялись в своей вине, и тогда я дам им дождь». И вот Илия идет. Он собирает весь израильский народ, и царя, и этих лжепророков, этого лжебожества Ваала на одной из гор. И там народ действительно убеждается в том, что именно Господь есть Бог. И после этого Бог дает долгожданный

дождь на высохшую палестинскую землю». Ну вот написано, что не всем понравилась такая реформа. И особенно царица Иезавель, которая являлась главной зачинщицей всего этого безбожества, которое творилось в Израиле, она поклялась умертвить на следующий день этого пророка Илью за то, что он склонил сердца всех израильтян к их Богу. И вот начинается преследование пророка. И пророк решает убежать от своих проблем. Вот как об этом пишет книга Библии во второй книге царств. «И пришел в Версавию, которая в Иудее, и отошел в пустыню на день пути. И пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе». Как удивительно, друзья, Илья убежал от проблем, ему не хотелось жить. Скажите, было ли в вашей жизни такое, что вы просили себе смерти? Вы отходили в какое-то пустынное место, закрывались в свою комнату на замок, лишь бы только не видеть никого. Вам так надоело это все. Это работа, это суета, это семья, этот шум. Не бывало ли в вашей жизни такого, что вы, наподобие Ильи, просили смерти себе? И вот написано, когда Илья просил себе смерти, в этот момент пришел к нему ангел. Он подкрепил его и сказал: «Ты должен поспать и отдохнуть». И так повторялось несколько раз. Потом ангел говорит: «Встань, потому что перед тобою очень дальняя дорога». И вот Илья в течение многих дней идет через весь Израиль, через всю Иудею к горе Божией, к горе Хариву. Это святое было место, где Господь открывался его сыновьям. И там, посмотрите, какой был интересный эпизод между Богом и Ильей. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было слово к нему Господне, и сказал ему Господь: „Что ты здесь, Илья?“» Бог пробуждает Илью в этой пещере и говорит: «Илья, что ты находишься здесь? Твое место там. Ты должен быть сейчас в Израиле. Там, где ищут твоей души, там, где много проблем, где много забот, где есть люди, которые тебя оскорбляют, твое место там. Но ты находишься здесь. Человек, который прячется в пещеру от своих проблем, не может рассчитывать на помощь Божью. Что ты здесь, Илья? Иди в свое место, и я дам тебе успех. Я обязательно помогу тебе. Но если ты убегаешь от самого себя, от своих проблем, ты не можешь рассчитывать на какой-то успех». Да, друзья, я знаю, что в жизни каждого из вас были такие проблемы. Может быть, вы сейчас закрылись в своей комнате. Может быть, сейчас думаете, как убежать от всего этого, всего, что окружает меня, всего, что огорчает и угнетает меня ежедневно, куда деться. Как надоело мне это все. Может быть, вы повторяете слова Жана Лабрюйера, который говорит, что все наши беды проистекают от того, что мы не можем быть одинокими. Но, друзья, не всю же жизнь нам быть в пустыне. Часто мы завидуем людям, которые живут в других странах, которые имеют какое-то благополучие. Но что интересно, мы с вами родились здесь, в нашей стране. Мы с вами имеем нашу семью и нашу работу. Почему-то мы не родились в другом месте, а находимся именно сейчас, на том месте, где вы сейчас стоите или сидите. Почему же так произошло? Почему-то Илья родился в Израиле. Почему-то его Господь посылал смирить неразумного царя и обличить безбожный народ. Почему именно я, спросите вы? Почему на мою голову столько проблем и столько бед? Илья убежал в пустыню по трем причинам. Первое, он чувствовал себя совершенно одиноким. У него не было друзей. Вторая причина заключалась в том, что его жизнь подвергалась опасности. Он в пустыне хотел укрыться от своих врагов. И третья причина, он искал Бога, чтобы поговорить с Ним и поразмыслить над своей жизнью.
И вот что интересно, Господь выводит его из этой пещеры и говорит: «Илия, ты хочешь, чтобы я сделал великое, чтобы я прогремел, как какой-то гром, чтобы я при помощи землетрясения решил твои проблемы или при помощи огня?» Но написано: «Не в ветре, и не в землетрясении, и не в огне, Господь, но после огня веяние тихого ветра». Вот так говорит с нами Господь. Вот так Он решает наши проблемы. И после этого Он говорит: «Илия, ты не один. Из всего Израиля я оставил 7000 человек, и они не преклонились пред Ваалом. Ты не один, у тебя есть друзья. Жизнь не так уж и плоха, чтобы от нее убегать в пустыню и прятаться в пещере. А те, которые ищут твоей души, то они сами падут от своей злобы и от своего нечестия. Ты возвращайся в Израиль, возвращайся в дом отца твоего и продолжай свою работу, а я позабочусь о твоей защите и о твоем благополучии». Друзья, я знаю, как тяжело вам сейчас, как вы устали от проблем своих. Но, дорогие друзья, помолитесь Отцу Небесному, Он укрепит вас, как укрепил Илию, и возвращайтесь в вашу семью, в ваш коллектив. От бед невозможно скрыться, их можно решить с Божьей помощью.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
2: Вплоть до XVIII века господствовало всеобщее убеждение, что Иисус воскрес из мертвых. Позднее же, по мере развития скептицизма, стали возникать различные версии, которые пытались естественным путем объяснить факт пустой гробницы. Мы остановимся на трех наиболее известных предположениях, высказанных против воскресения. Первое. Христос не умер на кресте, а только потерял сознание и потом пришел в себя, что было воспринято учениками как чудо воскресения. Второе. Гробницу перепутали. И третье. Тело украли. Около 200 лет назад было озвучено предположение, чем-то напоминающее сюжет из Шекспира. Воскресения не было, так как не было и смерти. Только лишь обморок, который отступил в прохладной гробнице. Но посмотрите сами, насколько чудесно будет выглядеть такое предположение во свете определенных фактов. В надежде вызвать жалость толпы ко Христу, Пилат решает отдать Иисуса на суровое римское бичевание, которое исказило его тело до неузнаваемости. В его руки и ноги впиваются железные гвозди, он теряет много крови, изнемогает от лихорадки и жажды. Чтобы проверить, действительно ли наступила смерть, копье римского воина пробивает ребра и вонзается в сердце, из которого изливается кровь и вода. Но это еще не все. По прошествии 1,5 суток ему необходимо было самому размотать прочно склеенные погребальные пелены, откатить огромный камень, которые не в состоянии были сдвинуть трое взрослых палестинских женщин, пройти 10 километров в Эммаус, а затем прийти в Иерусалим, чтобы несколько раз являться перед учениками и вселять в них веру и надежду, и, наконец, через некоторое время умереть в тайном месте. Похоже, что такой список подвигов не под силу любому супергерою, но почему-то порой легче поверить во многие другие чудеса, но не в одно. Следующее предположение было высказано профессором Лейком. По его версии, женщины, затуманенными от слез глазами, просто-напросто пришли не к той гробнице. Но снова ряд фактов, описанных в этой истории, заставляет усомниться больше в вероятности такого объяснения, чем в возможности воскресения из мертвых. Иисус не был похоронен на общем кладбище. Это была частная гробница богатого и известного человека Иосифа из Аримафеи. После рассказа женщин к могиле бегали Иоанн и Петр, причем сначала прибежал Иоанн, который ждал Петра. Они тоже должны были перепутать гробницу. Почему сам хозяин гробницы не выявил ошибку? И если женщины и ученики ошиблись, то почему тогда враги христианства, которых было достаточно, не пришли к настоящей гробнице, не извлекли из нее тело и не продемонстрировали народу? Похоже, эта версия не в силах предположить убедительную причину пустоты гробницы Иисуса. Остается еще одна. Самая древняя теория исчезновения Христа из гробницы. Она появилась в тот же первый день недели и описана в Библии. Старейшины Израиля научили напуганных воинов. «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали? Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Но что, если римские воины и правда уснули? Если предположить, что уснули одновременно четверо часовых, которые должны были бодрствовать, то как они могли утверждать, что тело украли именно ученики? К тому же сон на посту в римской армии карался смертью. Но если даже все уснули, то как ученики смогли бесшумно откатить 2-тонный камень, распеленать учителя и незаметно скрыться? При этом мы не видим, чтобы в судах учеников обвиняли в нарушении римской печати или в краже тела. Если же стражники не спали, то нищим рыбакам идти против профессиональной армии было бы равноценно самоубийству. Ученики боялись обвинения даже со стороны иудеев не то чтобы воевать с вооруженными воинами Рима. Хотя через несколько недель после этого произошли радикальные изменения. Стоя пред Синедрионом, высшей властью общества, Петр и Иоанн бесстрашно свидетельствовали. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? могло ли эту смелость дать Петру похищенное ими же самими тело Христово? Ведь тогда сами ученики считали бы Иисуса самозванцем. Может быть, у вас есть еще какое-то интересное предположение? Как еще можно объяснить факт пустой гробницы? Поделитесь с нами в комментариях. На протяжении всей своей жизни апостолы провозглашали воскресение Христа. Все, кроме одного, подверглись казни, но даже пред лицом мучительной смерти они не отвергли своей веры в воскресение Иисуса. Известные нам попытки объяснить это иначе, как реальность воскресения, заводят в тупик еще более абсурдных событий. Тем не менее, выбор, во что верить, есть у каждого. Всегда можно отказаться поверить даже в самое очевидное. Но те, для кого слова «Христос воскрес» — не просто пасхальное приветствие. Те, кто действительно верят в это, для них Христос воскресает в сердце и посылает свой мир, любовь и радость.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Жизнь Юли показывает, что от наркотиков никто не застрахован. Особенно ребенок, выросший в благополучной семье. Ребенок, которого любили и стремились дать ему самое необходимое в жизни.
3: Первый раз где-то я укололась, наверное, мне было лет 17. Началось сначала, конечно, все с легких наркотиков. Курила марихуану. А потом, где-то спустя год, захотелось, ну, уже просто не получала такого удовольствия, и захотелось что-то нового, более острых ощущений каких-то. И вот потом начала принимать наркотики внутривенно. Никакой проблемы я не ощущала. Для меня это все было в порядке вещей. А если я видела перед глазами какие-то примеры, ну вот тех людей, которые же долго кололись, то я думала, что со мной никогда подобного не случится. Я никогда не опущусь. Я всегда буду контролировать ситуацию. Однажды, ну вот я пока кололась, родители долгое время не знали, что я употребляю наркотики. И вроде в семье все было нормально. Я жила такой двойной жизнью. На улице я была одна, а дома совсем другая. Старалась приходить поздно, когда родители уже спали, чтобы они не видели ничего подозрительного в моем поведении. Потом, когда родители узнали, для них, конечно, это просто, ну, была трагедия. У меня отец плакал. Я никогда раньше не видела его слез. А здесь просто он, ну, рыдал навзрыд. Взрослый мужчина и рыдал. Мать тоже рыдала просто. Ну, я видела, что что-то не то. Мне как-то стало их жалко. Я поняла, что я им какую-то боль причинила. Они меня повели к врачу, я согласилась идти лечиться. Мы вот пришли к наркологу, они там тратили деньги на лекарства. И я вроде тоже согласилась, ну, чтобы не видеть вот их переживания эти, потому что я тоже любила родителей, они меня любили. Я вроде согласилась как, ну, отказаться от этого, чтобы опять у нас в семье был мир и покой такой. Вот, в общем, прошла курс лечения, и вроде пока была дома, думала, все в порядке. Родители тоже так, ну, вроде успокоились. Но потом я, ну, поняла, что мне все равно этого хочется. Дома были проблемы постоянные. Я начала дома воровать деньги. Мне не могли родители ничего доверить. Отношения очень изменились, конечно. Поначалу они как-то пытались мне помогать. Много раз я им говорила, что все там бросаю. Они мне хотели верить, потому что, ну, все-таки мать всегда говорила: ты моя дочь, я никогда не представляла, что у тебя будет такое будущее. Когда я тебя рожала и растила, пока на руках своих держала, я никогда не могла представить, что это будет с тобой. Отец тоже очень изменился сильно. Резко очень постарел, я просто не знаю. Он начал выпивать. Я видела, что ему это боль причиняет, но он такой человек, он всегда это в себе держал. Поэтому он начал выпивать, и дома постоянные конфликты были. Я помню его слова, как он кричал, что «я тебя убью, все равно ты не будешь жить и мучить нас». Ой, это просто был кошмар какой-то, конечно. И для родителей, и для меня. Мне было страшно от самой себя, потому что я понимала, что просто, ну, я не могу тормозить. Что какие-то вещи я делаю, какие раньше бы никак, ни за что не сделала. И я очень часто вспоминала такие моменты, когда смотрела на других людей в этой проблеме и думала, что как они могут так поступать? Я лучше колоться не буду, но это не буду делать. А проходило какое-то время, и я начинала заниматься тем же самым. У меня были друзья, которые тоже были в такой же проблеме, как и я, они кололись. Мы даже вместе с ними кололись, были вот подруги такие, ребята. И долгое время я их не видела, а потом как-то встретила и смотрю, у них совершенно другой взгляд. Я видела, что они не под наркотиками. И они мне рассказывали о центре, что есть такое место, где обретаешь новую жизнь, людям помогают, можно просто избавиться от наркотика. Ну, я как-то относилась к этому так, смеялась просто про себя. Проходило какое-то время, но они не кололись. Действительно, у них, ну, жизнь изменилась. У них появились семьи, дети. Они радостные были, счастливые. Они мне говорили о Боге тоже. Приглашали в церковь и говорили, что жизнь может изменить Иисус, что Он умер за меня, что Он любит меня. А вот эти слова, когда вокруг тебя одна ненависть была, грязь, злость какая-то, они просто вызывали слезы на моих глазах, и я всегда убегала от них, потому что мне было тяжело слышать эти слова.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Незадолго до того, как я попала в центр, я уже не жила дома, я жила в притонах, где придется. Моя жизнь уже здесь, на земле, была похожа на ад, потому что очень часто нечего было есть. Это был кошмар, конечно, просто я не знаю. Мне всегда, я хотела, просто искала выход, я не знала, что делать. Я понимала, что эти наркотики, они сильнее меня. Что даже если переламываешься, то ты просто как пес на цепи. Потому что когда эта цепь разорвется, ты просто опять так же начнешь колоться с еще большим ожесточением. Я принадлежала полностью наркотику. Я не могла делать то, что я хотела. Если я кому-то что-то обещала, я не могла выполнить то, что обещала. Потому что я зависела от наркотика, зависела от того, уколюсь я или нет. Конечно, мне надоела такая жизнь, а выхода я не видела. Очень часто такое приходило просто, чтобы уйти из этого мира. Но все равно какой-то страх у меня был перед смертью. Я хорошо помню, как я сидела в грязном подъезде, вмазанная, и просто сидела, плакала, и всю ночь, для меня вот эта ночь, она промчалась просто как час. Я сидела, плакала и повторяла только несколько слов: «Господи, помоги мне, я никогда не буду колоться, если ты мне поможешь». И мне было страшно, я не хотела умирать. Я вот сидела, повторяла эти слова, и, знаете, Бог помог мне. И вот когда все отвернулись, даже родители, вроде самые близкие, самые дорогие люди, они отвернулись от меня, уже все, поставили на мне крест. Но Бог, Он так не думал. И вот когда все поставили крест на мне, Он просто протянул руку помощи. Самые близкие люди отказывались от меня, а Он помог мне. Мои друзья тоже были наркоманами, которые, они прошли реабилитацию в центре. И они мне рассказывали, часто очень встречали в городе. Еще когда я была наркоманка, они мне говорили об этом центре, что неплохо бы тебе туда поехать, может, жизнь бы твоя изменилась. Но я как-то так особо не верила в это. И вот когда пришли очень тесные обстоятельства в мою жизнь, я просто вспомнила о том, что они говорили про такое место, и думаю, ну все уже, край, куда деваться, больше не могу. Если останусь, я просто понимала, если останусь здесь, в городе, то я просто умру. Я четко поняла, что у меня только один путь. Это идти вот к Богу. И вот я когда ехала в центр, то я для себя просто решила, как бы не было тяжело, какие бы трудности там ни были, все, ну, меня ничего не испугает. Я буду делать все, что мне будут говорить, если мне это поможет.
2: Юля успешно прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Сейчас она вместе с мужем живет и работает в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они счастливы, что могут помогать тем, кто приехал на реабилитацию, освободиться от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

постиг и растерял мечты

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Титовский.
1: Мир вам, дорогие друзья! Открывая сегодня Священное Писание, откроем Евангелие от Марка, 14 главу. И тот отрывок, который сегодня я приглашаю вместе с вами прочитать, это один из наиболее ярких и в то же время загадочных эпизодов из жизни Иисуса. Все четыре евангелиста сочли необходимым зафиксировать этот случай, эту историю, это событие. Далеко не все истории и жизни Христа были удостоены того, чтобы о них повествовали все четыре евангелиста. Эту историю я приглашаю прочитать вам в изложении Марка. 14 глава Евангелия от Марка, с 3 по 9 тексты. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою. И когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Закончив свою проповедь о событиях в конце времени, Иисус входит в заключительный период своего служения, которое принято называть Страстной Седмицей. Отрывок, который мы с вами прочитали, находится в интересном месте. Я хочу вновь обратиться к 14 главе Евангелия от Марка и начать читать с первого текста. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его». На первый взгляд кажется, что я прочитал тексты в последовательности, в той последовательности, которая написана в Священном Писании. Но на самом деле я прочитал сначала 1-2 стих, а потом сразу 10 и 11. Между 2 и 10 текстом как раз записана эта история, которая произошла в доме Симона, прокаженного, которую мы прочитали в самом начале. Если бы Марк опустил рассказ о помазании Иисуса миром, то вряд ли мы заметили разрыв между повествованием первых двух текстов и с 10 текста по 11. Складывается такое впечатление, что Марк намеренно раздвигает рамки своего изложения, помещая в Страстную Седмицу еще один эпизод из жизни Иисуса, еще один эпизод из жизни нашего Спасителя, чтобы этим подчеркнуть контраст, усилить тот контраст, который был между почестью, которая была оказана ему в доме Симона незадолго до распятия, и тем бесчестием, которая принесла ему Голгофа. В дом Симона был приглашен Иисус. Симон устроил обед в честь Иисуса. Туда же приходит женщина. Возможно, вначале никто даже не заметил ее присутствие в комнате. Но после того, как этот сосуд из гипса был разбит, и аромат этих духов заполнил всю комнату, все присутствующие обратили на нее внимание. 4 и 5 стих. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Здесь удивительным образом противопоставляется безымянная женщина некоторым. Здесь удивительным образом противопоставляется деятельное безмолвие тому пустому словопрению, которое произносят некоторые мужчины. Заметьте, женщина в этом рассказе не произносит ни слова. В то время, как мужчины, кроме высокопарного словопрения, не делают ровным счетом ничего. Ничего, что каким-то образом могло поддержать их учителя. Каким-то образом могло его вдохновить, укрепить его, в то время как уже тень Голгофы ложилась на его плечи. Другими словами, Марк противопоставляет скупой расчетливости мужчин совершенно неординарную щедрость женщины. Цена этого ароматического продукта составляла почти 400 динариев. Это почти полуторагодичная заработная плата наемного рабочего того времени. Что это? Великая расточительность или величайшая щедрость? Давайте посмотрим, как реагирует на все это Иисус. Какова реакция Иисуса на действия этой женщины и на реакцию некоторых? Шестой стих, 14 главы. «Но Иисус сказал: оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». Иисус защищает эту женщину. Он говорит им: оставьте ее. Она доброе дело сделала. Что смущаете ее? И дальше 7 стих. «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». На первый взгляд Марк приводит рассудочно холодные слова Иисуса о том, что нищие всегда будут среди народа, что нищие всегда будут на земле. И вот, размышляя об этом, интересно вспомнить слова, которые мы находим в 40-м псалме, во 2-м тексте. Псалом 40-й, стих 2-й. «Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь». Блажен, написано, сказал однажды псалмопевец: «Блажен, кто помышляет о бедном». И очень странно, почему Иисус не вспомнил этих слов и не назвал блаженными тех некоторых, когда от них последовало вполне рациональное предложение продать это мира и вырученные деньги раздать нищим. Почему Иисус не вспомнил слова этого псалма? Иисус знал Священное Писание, многие места Священного Писания наизусть. Этот псалом он знал наизусть. Он даже цитировал этот псалом во время другой трапезы, в другом доме. И Иисус уже цитировал этот псалом, стих 10, 40-го псалма, находясь в другом доме, во время другой трапезы. Ее еще в традиции христиан называют «тайная вечеря». Иисус скажет, процитирует слова 40-го псалма, 10-го текста. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Странно, почему вот сейчас, находясь в доме Симона, Иисус не вспоминает слова этого псалма о том, что блаженны, кто заботится о нищих. Такому поведению Иисуса, по крайней мере, можно дать два объяснения. Либо эти некоторые на самом деле и не заботились о нищих, и их недовольство поступком этой женщины было продиктовано совершенно другими мотивами, другими побуждениями. Либо они просто не разглядели, а кто же здесь на самом деле нищий? Кто же по-настоящему сейчас нищий? И вы знаете, вот эти два объяснения, они не исключают друг друга. Некоторые вот в нашем сегодняшнем рассказе действительно не были искренними в своих мотивах. Они не были искренними в своем возмущении, особенно один из них – Иуда. Потому что о нем мы читаем в 14 главе, в 10 и 11 тексте. «И пошел Иуда из дома Симона». Один из 12 к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Да, действительно, некоторые, они не были искренни. Что касается второго объяснения, действием Иисуса. Кто же здесь по-настоящему был нищ? Я предлагаю нам обратиться к 15 главе книги Второзакония и прочитать отрывок из этой 15 главы, с 7 по 11 тексты. 15 глава книги Второзакония, с 7 текста по 11. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год, год прощения. И чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое. Ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзаю руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». При сопоставлении этих двух отрывков из книги Второзакония 15 главы и 14 главы Евангелия от Марка –

жилище кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих. В 14 главе от Марка мы читаем следующее. «И когда был он в Вифании в доме Симона, и там жилище, и здесь жилище». Или вот еще одна параллель. 11 стих 15 главы. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей». В 14 главе, в 7 тексте Иисус говорит: «Ибо нищих всегда имеете с собою». И вот сопоставляя эти отрывки, можно увидеть удивительную, трогательную сцену оказания Иисусу настоящей милости. Иисусу, который через несколько дней обнищает пуще всех нищих на земле, примет позорнейшую смерть. Позже апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 8 главе, в 9 тексте запишет следующее: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас». Он, будучи богат, обнищал ради нас. Возвращаясь к книге Второзакония, мы здесь читаем: «Не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему, смотря по нужде его, в чем он нуждается». Что сделала эта женщина, разбив этот гипсовый сосуд и возливая это миро на голову Иисуса? Иисус сам сказал о ней: «Она доброе сделала дело для меня». Потому что Иисус есть тот нищий. А действие этой безымянной женщины можно рассматривать как проявление подлинной доброты по отношению к нищим. Каким-то удивительным образом эта женщина увидела в Иисусе больше, чем простого гостя в доме Симона. Она увидела в нем больше, чем просто приглашенного, уважаемого человека. Почтив Иисуса, щедро выливая ему на голову это миро, в то время как некоторые так и не поняли, кто на самом деле был среди них в тот день в этой комнате. И не поняли того, в чем действительно нуждался Иисус в тот момент. И после всего произошедшего Иисус делает вывод. 9 стих 14 главы. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Удивительно, но этот случай, случай с этой женщиной, был первым случаем,

принятие полного и ясного проявления веры в Иисуса. Нигде ранее в Евангелии от Марка мы не встречаем ни один случай исповедания Иисуса. Действие этой женщины явилось первым ярким примером исповедания веры во Христа. Это исповедание было не просто на словах, а это исповедание было проявлено в безмолвном действии. Иисус сказал, она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие. Она не только исповедала свою веру, но и своим действием она возвестила Евангелие, сутью которого является смерть Иисуса за грехи всего человечества. Смерть Иисуса за мой и за ваш грех. Как я сказал, это единственный случай до этого момента в этом Евангелии, когда человек ясно и открыто исповедует свою веру в Иисуса. Потом, дальше мы встречаемся с еще одним случаем исповеданием человека и человеком Иисуса. Еще одним безымянным человеком, уже мужчиной, сотником, который стоял возле Голгофского креста во время распятия Иисуса и который произносит следующие слова. «Воистину он был Сын Божий». Для Марка вот эта безымянная женщина была первой христианкой, человеком, который открыто, ясно и определенно исповедовала своего Господа, которая возвестила своим действием Евангелие. Сутью которого является то, что Царь Небес оставил свой престол, оставил свое величие и спустился на землю. Как пишет об этом апостол Павел в своем письме в город Филиппы, во второй главе, с 6 текста. Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, Творец Вселенной, наш Господь, оставил славу небес, оставил богатство небес и обнищал ради меня и вас, чтобы своей нищетою мы могли обогатиться. Сегодня я приглашаю вас, по примеру этой женщины, принять Иисуса своим Спасителем.

тем, который, придя в этот мир, обнищал настолько, что отказался от всего, даже от жизни, ради меня и вас. Я приглашаю, дорогой друг, тебя поверить в твоего Христа, как это сделала эта безымянная женщина, и жить в соответствии с верой своего Господа, своей жизнью возвещать Евангелие, Евангелие любви, добра, спасения. Пусть Господь благословит каждого из вас, подарит вам веру, надежду и любовь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте. Уверенность в себе дает возможность жить той жизнью, которая вас по-настоящему устраивает. Наши достижения и успехи зависят от того, насколько мы в себе уверены. Что делать, если я не уверен в себе? В этой программе мы будем учиться развивать эту уверенность. Друзья, наша задача — помочь и вам. Поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в нашем тренинге. Привет, ребята! Я рада вас видеть здесь. Скажите, пожалуйста, как ваше настроение?
3: Хорошее настроение, расположенное.
2: Спасибо, Ваня. У кого еще какое настроение? Поделитесь, пожалуйста.
3: Все супер.
2: У Костика все супер, Константина. Так, и вот этот столик.
3: Я люблю котят, а так с утра холодно было.
2: Понятно все. То есть немножко прохладно, да? Вот скажите мне, пожалуйста, ваше настроение, оно зависит от того, насколько вы уверены в себе или нет? Как вы считаете? Или уверенность зависит от настроения?
3: Ну, для меня напрямую зависит от того, насколько я себя уверенно чувствую в какой-то обстановке, от этого формируется мое настроение.
2: Хорошо, спасибо большое, Ваня.
4: Ну да, иногда от того, как ты выглядишь, например, тоже формируется настроение и уверенность, от того, как видят тебя окружающие.
2: Понятно, то есть есть какие-то факторы, которые влияют на ваше настроение, а также влияют на уверенность. Хорошо, еще есть какие-то мнения? У кого-то, может быть, настроение не зависит от уверенности, вы всегда в хорошем настроении, или даже если вы там не уверены в себе. Или все-таки эти понятия схожи и могут идти вместе?
3: Очень часто мое настроение зависит от уверенности в том месте, где я нахожусь, как я выгляжу, как Ваня с Верой сказали. Но когда я не выспавшийся, это уже все рамки стираются. Мне становится хорошо вне зависимости от уверенности в себе.
2: Хорошо, спасибо большое, Костя. Сегодня наша тема будет уверенность в себе и что на нее влияет. Вообще, скажите, вы считаете себя уверенными людьми или как? Или вы все-таки больше к тем, кто не уверен в себе, в себя отнесете? У кого вот какие есть предположения? Или вам сложно оценить себя со стороны?
4: Опять же, уверенность зависит от настроения и от того, как ты себя чувствуешь в той или иной обстановке. То есть иногда я могу сказать, что я уверена, иногда нет.
2: Спасибо, Вер. То есть я правильно поняла, что порой твоя уверенность зависит от твоего настроения? Хорошо, спасибо большое. У кого еще какие есть возможности вашей уверенности?
3: Ну, иногда моя уверенность зависит от того, что в моих руках. Например, если я... Ну, не то, что в моих руках, а если я выступаю, например, то я могу почувствовать... Ну, кто-то может в этот момент почувствовать какую-то слабость. Другой человек, например, уверенность. Вот.
2: Уверенность, Вань, я правильно тебя поняла, от того, что ты просто выступаешь или от какого-то успеха после?
3: От того, что будет успех после.
2: Ага, от того, что будет успех после. Хорошо, спасибо большое, Иван. Илья, я знаю, что ты тоже очень хотел сказать. Расскажи про свое состояние уверенности. Насколько ты чувствуешь себя уверенным?
5: Из 13 на 11, думаю. А так, уверенность моя с настроением может быть не связана вполне. Вот. Скорее всего, моя уверенность зависит от обстоятельств, в которых я нахожусь. То есть, как ранее сказали уже, если я в каком-то месте, в котором мне некомфортно с людьми, я буду чувствовать себя зажатым. И дома я могу чувствовать себя уверенно. Вот. То есть, вот так.
2: То есть зависит еще от места, где ты находишься, от места пребывания,
5: именно
2: дома.
5: От обстоятельств. От обстоятельств. Не обязательно место, но обстоятельств.
2: От обстоятельств. Просто ты сказал дом.
5: Ну, это я привел как место, но может быть от людей или от сложившейся ситуации.
2: Вот. Хорошо, спасибо большое. Кто еще хочет и может поделиться по поводу своей уверенности или неуверенности? Как вы считаете, от чего она у вас лично зависит? Расскажите, вот если у вас есть. Просто я могу рассказать, к примеру, о себе, о том, что я, конечно, тоже не всегда себя чувствую уверенно. Особенно, если я прихожу в какое-то новое место, новую обстановку, И я сначала всегда вот так вот захожу и немножечко настороженно всегда осматриваюсь, что можно ожидать, кто находится рядом. И поначалу, конечно, я чувствую себя неуверенно. Вот у меня так, к примеру, бывает. Тоже зависит, к примеру, от обстоятельств и от людей, которые находятся рядом. Скажите, пожалуйста, свои ассоциации по поводу вообще уверенного в себе человека. Как вы себе его представляете? Может быть, какими-то чертами он обладает? Или вообще у вас, к примеру, ассоциация уверенного в себе человека, это, к примеру, баклажан, да? То есть он такой вот...
5: Ну, у меня есть конкретное представление. Это, да. Ну, я сейчас назову профессию, в которой люди уверены. Я так считаю, и, скорее всего, оно так и есть. Угу. Потому что эта профессия... вынуждает их быть такими. Это ученые, вот.
2: Ученые.
5: Они, несомненно, уверены в себе, потому что это обязательная черта ученого, без которой он вряд ли бы мог заниматься своей работой спокойно, ей угу. приносить какие-нибудь прям очень эффективные результаты. Я посмотрел лекцию недавно, и ученый, физик, ядерщик, одна девушка сказала, что в характере ученого присутствует несколько черт, и одна из них была уверенность точно.
2: Угу, хорошо, спасибо большое. У кого еще какие ассоциации? Это не обязательно профессия. Это может быть просто какая-то черта характера, которая ассоциируется у вас с уверенностью.
6: Ну, этот человек для меня скорее какой-то открытый. Возможно, у него позитивные эмоции на лице, у него прямая осанка. Угу. Ну, и в общем, открыт. Угу.
2: Осанка и открытость. Да? Открытый человек... Вань, поделись, пожалуйста, вот открытый — это что для тебя значит? Открытый. Это какой?
6: Скорее всего, готов к контакту.
2: Угу. То есть человек, который такой коммуникабельный, да? Не в том плане, что у него просто там где-то пиджачок открыт. Угу, спасибо. Открытый, коммуникабельный. Открытый. Угу. Так, открытый, и ты сказал еще, у него прямая осанка, да, то есть он такой уверен. Да, у нас вообще, в принципе, осанка с вами, она отвечает вот за эту опору нашего вообще всего организма, и когда она у нас с вами прямая, мы чувствуем себя уверенными такими в себе, да, поэтому сейчас немножечко подергаем нашими плечиками, да, и выпрямим нашу осаночку, сядем поудобнее. Так, открытый и осанка, осанка. Еще у кого какие ассоциации вызывают? Это мы говорим с вами про внешний, это вот Ваня хорошо сказал, про черту, да. Осанка — это внешний фактор. Ученый — это профессия. Еще какие ассоциации? Поделитесь, пожалуйста. Лия?
4: Для меня это человек, который не сильно зависит от мнения большинства. Mm-hmm. То есть, ну, как бы, если он уверен в себе, то он опирается на свое собственное мнение и делает то, что считает нужным.
2: Отлично, спасибо большое. То есть это, так, уверенный в себе человек, это тот, который не обращает внимания, да, на мнение окружающих. То есть не зависит. Не зависит от мнения окружающих. Правильно я тебя поняла? Спасибо большое. Так, значит, не зависит. Так, не зависит.
4: Ну, в здоровом плане, то есть он прислушивается к мнению, но как бы не
2: зависит.
4: Ну,
2: у него нет
4: него,
2: вот
4: да.
2: этой зависимости, да. То есть мы понимаем, что можно прислушиваться, да, если, к примеру, нам скажут о том, что, ой, там, поправьте волосы. И мы поправляем волосы. А если, к примеру, мне говорят о том, что вот, у тебя вот это вот не получается, вот это неправильно. И если я буду обращать внимание только вот на это, да, я буду зависеть, буду только вот прислушиваться вот к этому, вот это у меня уже будет тогда зависимость. Вот это имеется в виду мнение. Да, Илья, что ты еще хотел сказать?
5: Хочу сказать антоним к ученому. Вообще глупый человек. Я не хочу сказать, что большинство уверенных людей глупые, но я хочу сказать, что большинство глупых людей уверенные в себе. Ну, по крайней мере, я так это вижу.
2: Так, то есть ты считаешь, что глупый человек уверенный?
5: Да, ему ведь в сущности без разницы, что о нем подумают, и он, ну, не наблюдает за собой.
2: Хорошо, мы сейчас это все запишем и потом немножечко разберем. Так, глупый. Угу. Окей, спасибо большое. Мы вернемся с вами вот к вашим ассоциациям, интерпретациям уверенности. А теперь я вам предлагаю сделать такое упражнение. Пожалуйста, сейчас сосчитайте до 10. То есть не договариваясь между собой, просто считаем вслух, там кто-то начинает, кто-то закончит. Вот, вот, пожалуйста, вот вам задание. Сосчитайте до 10.
4: 1.
2: Так.
4: 2. 3. 4. 5.
6: 6.
3: 7.
5: 8, пожалуй.
3: 9.
5: Угу. 10.
2: Отлично, спасибо большое. Вы молодцы, у вас это прям получилось замечательно, очень хорошо, потому что чаще всего люди, выполняя такое задание, сбиваются, да, потому что... Почему вот, кстати, они сбиваются, как вот вы думаете, по вашему мнению? Давай, Илья, ты хотел сказать.
5: Я не успел обдумать мысль. Ну, в принципе, может, они подумали, что сейчас скажет кто-то другой, вот, и я его перебью случайно, и, пожалуй, поэтому я посижу, помолчу. Не знаю.
2: Да, такое возможно. Еще какие есть предположения? Почему люди сбиваются и не доходят до 10? Очень часто такое бывает, что все говорят там 2 хором, 3, и игра начинается заново. Почему? Да, Полина, скажи, пожалуйста.
4: Ну, может, они слишком уверены в себе, наоборот. И поэтому все на перебив идут.
2: Да. Еще есть какие-то у вас предположения, мнения по этому поводу? Почему такое возможно? Вообще, Полина, спасибо большое. Я правда восхищаюсь вами, как вы это сделали. Вы правы, что Илья, что Полина. Когда люди очень уверены в себе, это вот будет немножечко даже самоуверенность такая. Уверенность и самоуверенность — это разные понятия. Самоуверенность — это когда больше идет наше с вами эго. Эго, вообще знакомо это понятие эго? Что вот, как думаете, оно означает? Ну вот эго.
4: Ну, это какое-то внутреннее «я», которому мы даем волю и разрешаем ему, не знаю, приступать к какие-то нормы, возможно.
2: Так.
4: Ну, что-то, какая-то темная сторона.
2: Да, да, вот ты близка к этому. Еще какие у вас есть предположения? Что такое вот эго? Что это такое?
3: Ну, нацеленность, наверное, на удовлетворение своих каких-то потребностей, невзирая на чувства других.
2: Отлично, спасибо большое, Вера и Костя. А на самом деле эго очень часто путают с любовью к себе и самоуверенность с уверенностью. Когда человек самоуверен и эгоистичен, он всегда говорит о том, что я первый, ему не важно. Он никогда не следит за рядом сидящим с ним человеком. Вот если вы заметили, хотя мне было лучше видно, вы когда называли цифры, да, 1, 2, вы смотрели друг на друга, то есть вам было интересно, кто что сейчас скажет. То есть будете ли вы перебивать человека, вы отнеслись к друг другу с уважением. Когда человек самоуверен, у него нет уважения. А если нет уважения к другим, значит нет уважения к самому себе. И эго — это в первую очередь, когда мы, нам не важно о том, что говорят другие. Не значит, что мы, там, мы даже не слышим других. То есть вот это вот, когда мы идем напролом, когда мы делаем только то, что считаем нужным, желаем. Человек, который очень самоуверен в себе, он действует только строго по своим желаниям. «Я хочу есть». Да, согласитесь, это физическое, физиологическое и вообще хорошее желание, да, потому что если мы не будем есть, что будет? Мы умрем. Ну, как бы нежелательный такой исход. Но если, к примеру, да, мы вот с вами сейчас сидим на программе, и вот, к примеру, Павел скажет, я хочу есть, мне не важно, да, что мы разговариваем сейчас про уверенность в себе, там, и, к примеру, в этот момент Вера или я разговариваю, ему такой, все, встанет и скажет, ну все, ребят, я есть. Да? Ну, если, конечно, у него нет там диабета или каких-то сопутствующих заболеваний, которых он придерживается употребления еды в определенное время, то с его стороны это будет очень эгоистичный и немножечко, ну, для нас с вами неуважительный поступок. Да, и вот эта вот самоуверенность, ну, мы очень часто можем заметить, да, у людей, которые просто прут напролом в каких-то ситуациях, которые, к примеру, можно было бы поступить иначе, то вот этот человек будет глупым, самоуверенным, и он не то что не зависит от мнения окружающих, он в принципе их не замечает. Да? А как правильно Лия сказала, да, не зависеть от мнения, это значит, когда мне постоянно что-то говорят, навязывают о том, что вот, к примеру, у вас 9 человек, и вы мне все будете советовать по поводу того, как держать эту папку. Представляете, что будет, если я вас всех буду слушать, как мне правильно держать эту папку? Ли скажет, держи ее вот так, кто-то скажет, держи ее вот так, кто-то скажет, держи ее вот так, потому что у вас у всех свое видение. И это круто, что вы можете высказывать свое мнение. Но, к примеру, это немножечко будет мне сложно, если я все эти мнения буду примерять на себя. Буду зависимым человеком и буду думать о том, что вот это Лия мне сказала вот так надо сделать, а Полина мне сказала по-другому, а Павлик вот так мне сказал сделать. И вот эта каша в голове, она приводит к тому, что человек становится зависимым, а зависимость, мы знаем, что это плохо, это болезнь, и он немножечко становится глупцом, потому что у него нет собственного мнения.
5: Потому что мы убиваем свои мысли и мыслим мыслями других. Ничего
2: да.
5: себе, тавтология.
2: Да-да-да, мы начинаем мыслить с вами уже так, как, в принципе, мыслят другие люди. Значит, от нас с вами, от нашей уверенности вообще ничего не остается. Поэтому вы хорошо прошли вот этот вот классный урок, эту игру, что смогли посчитать, не перебивая друг друга, да, с уважением. Вообще слово «уверенность» происходит от слова «вера», да? Вера в себя, в свои ориентиры, вера в Бога. Скажите, пожалуйста, как вера в Бога может помочь в уверенности? Вообще это сочетается?
5: Большинство людей считают, ну и я также считаю, что вера — это опора, которая как раз-таки помогает нам стоять, и много людей, не знаю, по какой причине они веруют, но я знаю людей, которые веруют потому, что им нужно что-то, за что держаться, что придает им сил и уверенности. Вот я вчера общался с другом, он сказал, что он ушел из религии, и ему стало тяжелее, потому что он не чувствовал себя как раньше, он чувствовал себя слабым.
2: Спасибо большое. То есть у него нет вот этого стержня, да, вот этой веры во что-то более высокое, в Бога, да, либо вот во что-то. Константин, я знаю, что ты тоже что-то хотел сказать. Как вера в Бога может сочетаться с уверенностью?
3: Для меня вера в Бога — это очень важно. Потому что когда я не помолился, не почитал Библию утром, чувствуется, что внутри чего-то вот нет. Чего-то очень необходимого мне. И Господь очень сильно помогает мне в жизни. Я реально Ему доверяю и могу положиться на Него. А если Его нет, это как будто пустота, и если ты будешь падать, например, назад, то кто тебя подхватит?
2: Можно это сравнить как позвоночник в нашем теле? Мы сегодня уже просто его затрагивали, что если у нас с вами не будет позвоночника, или он ломается, знаете, да, о том, что если он ломается в шейном каком-то отделе, то, соответственно, травмируются наши ноги, и человеку порой даже невозможно передвигаться дальше. Можно сравнить Бога, да, веру, молитву, как позвоночник в нашем теле. Да, для тебя это так? Спасибо большое, Костя. Полина, да, хотела нас что-то сказать? Или кто? Павел хотел сказать?
7: Вот я подтверждаю слова Константина. Вот люди, веруя в Бога, как бы доверяя Ему свои проблемы, ненужную вот эту суету, они делаются более уверенными, они, им легко, и получается, они уверены, и им просто проще жить.
2: Им проще жить. А как вы думаете, для чего и зачем? Почему им проще жить, когда вот мы верим?
4: Ну, можно сравнить еще с сеткой, которую, когда ты прыгаешь с высоты, и ты знаешь, что там кто-то есть, и кто-то тебя там поймает или что-то, и получается, тебе легче туда прыгнуть.
2: Да, совершенно верно. Спасибо большое, Настя. У нас с вами в уверенности есть ресурсы. Это внешние и внутренние. И одним из внутренних ресурсов относится Бог. Если один из первых таких ресурсов. Если у нас с вами есть Бог, есть вера в Него, то Он помогает нам по жизни ориентироваться. То есть помогает нам идти даже каждый день. Вот мы помолились, и нам уже становится проще и легче опираться на это. Мы говорили с вами про то, сегодня начинали с этого, про уверенность, в каких обстоятельствах оно влияет на вас, на ваше настроение. Обстоятельства. Обстоятельства — это внешний ресурс, да, когда мы куда-то приходим, какая-то обстановка. Порой бывает обстановка такая по жизни, которая выбивает нас, да, убирает вот эту почву из-под ног, убирает вот эту осанку. То, что помогает нам быть уверенными в себе. И тогда это внешний фактор. Мы должны ориентироваться на внутренние. То есть очень большим фактором это является для нас Бог. Потому что Его убрать из нашей жизни очень сложно. Пока мы в твердом уме и здравой памяти, мы можем обращаться к Нему каждый день. Потому что, согласитесь, Обстоятельства и остановки в жизни бывают разные. И каждый день мы не знаем, что нам может подвернуться. К примеру, семья, друзья, да, люди — это тоже внешний фактор. К сожалению, бывает так в жизни, что и их не может, может не оказаться рядом. Но Бог у нас всегда будет с вами. Как вы думаете, еще какие факторы влияют на нашу с вами уверенность? Скажите, пожалуйста, вот мы перечислили Бог, вот эти внешние факторы, наше окружение. Какие еще факторы могут влиять на уверенность? Как вы думаете? Ну вот вспомните вот себя, вот свой день, к примеру. Как, с чего вы начинаете? Вот кто-то начинает утро с молитвы, чтобы Бог придал им эту уверенность. Еще что. Кто-то с общения с близкими, которые помогают, вселяют эту уверенность. Да? Согласитесь, что слово ободряющее порой помогает нам почувствовать вот эту внутреннюю силу. Еще что помогает вам ощутить эту силу уверенности? Я уже вам подсказала. Сила. Какая бывает внутренняя сила?
7: Духовная сила.
2: Духовная сила. Еще какая бывает сила? Вот внешняя. Вот я знаю, что есть спортсмены у нас.
5: Как... Да, да. Люди ходят в спортзал и начинают чувствовать себя лучше и увереннее. Вот, из-за гормонов вырабатывающихся. Вот.
2: Отлично. Спасибо большое. Это физическая подготовка. Но Полина сказала идеальный ответ. Спасибо большое. Какая?
4: Сила воли.
2: Сила воли. Как сила воли может повлиять на нашу с вами уверенность? Вообще, это совместимые понятия? Сила воли и уверенность в себе.
4: Ну, с помощью силы воли мы воспитываем в себе характер, а уверенность, наверное, входит в составляющую, ну, является составляющей чертой характера, и она выходит оттуда.
2: Ученые, простите, как ты можешь что-либо открыть, если ты не уверен в себе? Если ты не уверен в том, попробуй открыть бутылку вот сейчас, Илья. Получилось? Ты пробовал это, да? Ты знал, что у тебя получится?
5: Ну да.
2: Они уверены в том, что у них получится. Если бы они не были уверены в том, что у них получится это открыть, простите, они бы учеными были бы? Мы бы с вами что-то бы вообще открыли в жизни? Я думаю, что нет. Сила воли — это воспитание того, что я делаю. Да, порой что-то не получается, но я пробую снова. Я пробую еще раз. Скажи, пожалуйста, Настя, я знаю, что вот знаю, что у вас есть в семье те, кто занимается спортом. Скажи, просто это?
4: Ну, когда у тебя вначале, может быть, не получается, и тебя начинают выигрывать, и уже хочется сдаться, но нужно перейти этот барьер, и дальше уже будет легче.
2: Да, приложить вот это усилие, приложить эту силу воли, чтобы достигнуть, чтобы открыть. Потому что если это не прикладывать, конечно, нужны знания, да, нужно быть умным для того, чтобы что-то открыть. Да, порой нужно быть открытым, да, коммуникабельным. Но когда мы еще тренируем в себе это, перебарываем, да, свой страх, используем вот эту силу воли свою, то получается у нас, что мы становимся уверенными, уверенными в себе. Хорошо, это еще один из факторов. То есть мы поговорили, что наше окружение, Бог, сила воли. Скажите, что еще может влиять? Не обязательно есть хорошие факторы, которые влияют на нашу уверенность. Есть еще и плохие. Какие еще вы знаете? Как вы думаете, что еще влияет на нашу уверенность?
3: Плохо может влиять страхи наши. Например, когда я знаю, что я плохо подготовился к контрольной работе, прихожу, естественно, я буду тревожиться.
2: Да, да, совершенно верно. Страхи и тревожность. Когда мы боимся, когда мы страшимся. Помните, я вам приводила пример, да, что когда я прихожу в новую обстановку, что меня там ждет? Я не знаю. Мне страшно. Да, я испытываю страх, соответственно, мне что хочется сделать? Мне хочется скрыться, да, вот так вот просто зайти и сначала осмотреться. Я испытываю настороженность. Да, испытываю лишь только потому, что я не знаю, что меня ожидает. Это страшно. Поэтому страхи, они... очень-очень оказывают плохое воздействие. Вообще, когда вам страшно, вы можете много чего сделать? Нет, да?
4: Наоборот, все как бы закрывается.
2: Все закрывается. Я знаю, что когда мы чего-то боимся, страшимся, у некоторых людей начинаются даже какие-то болезни. У некоторых людей, правда, сковывает, да, то есть руки сводят. И это от того, что страшно. Страх, он может завладеть нами полностью. Но когда мы преодолеваем с помощью силы воли, то, соответственно, наши страхи, да, они не влияют на нас. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, точнее, мы попробуем с вами провести еще одну игру. Перед вами лежат листочки и карандаши. Возьмите, пожалуйста, себе каждый по пачечке карандашей. Это упражнение, оно поможет нам немножечко посмотреть, насколько мы уверены в нашем окружении, среди наших друзей, да, про которых мы сегодня говорили. Смотрите, перед вами лежат листочки и карандаши. Вы просто можете пока что открыть карандашики, да, посмотреть, какие там есть цвета. И сейчас вам нужно будет нарисовать себя и своих друзей в ассоциации. То есть вы можете нарисовать их в виде человечков, в виде животных, да, возможно, в виде каких-то даже геометрических фигур. То есть я вам, конечно, даю подсказки. То есть вы можете нарисовать. То есть включается ваша фантазия, воображение, цвета, которые есть перед вами, и также листы бумаги. То есть вот он перед вами есть. Пожалуйста, рисуйте. Думайте, как вы хотите это сделать. То есть просто в ассоциациях. Пожалуйста, время пошло. Это могут быть член вашей семьи. То есть как вы видите себя и свое окружение? Вот, ваше задание. Просто нарисуйте себя и свое окружение. Можете использовать разные карандаши. Можете использовать не одну упаковку, а целых три упаковки. То есть как хотите. Перед вами карандаши и лист бумаги. Все. И задание — ассоциация. Это для того, чтобы посмотреть, насколько мы уверены в своей среде, в своей атмосфере. Потому что нам важно, чтобы мы были уверены даже среди близких людей. Да? Чтобы потом можно было уже работать над своей уверенностью в непривычной для нас обстановке. Потому что, как мы сегодня выяснили, да, я пока подведу маленький итог, что есть разные факторы, которые на нас с вами влияют. Ты можешь как-то, если ты хочешь раскрасить, Илья, ты можешь раскрасить, если ты хочешь. Можешь там дополнить какие-то цвета другие взять. Угу. Спасибо большое. Сейчас мне нужен будет тот смельчак, который поделится со мной своим рисунком, и я немножечко помогу вам объяснить, разъяснить, кто будет тот самый смельчак. Давай, Костя, ты хочешь? Покажи, пожалуйста, нам всем свой рисунок.
3: Не знаю, будет понятно или нет.
2: Так.
3: Сейчас я все объясню.
2: Объясни, пожалуйста. Расскажи, что
3: так, в середке маленький человечек — это я. Это когда я только прихожу в мир. Угу. И вот там родственники, друзья мои. Это монетки, это какие-то полезные навыки, которые они мне могут дать. Это монетки, угу, если что. Вот. Потом я вырастаю и становлюсь уже наравне с кем-то.
2: Угу.
3: Но все равно мы обмениваемся с ним, ну, чем-то, что я ему могу дать или он мне. Но все равно есть к чему всегда стремиться. А потом уже, ну, наверное, к старости, я стану таким большим, надеюсь. И будут люди, которым уже я, преисполнившись чего-то, смогу дать тоже, чем бы они могли бы воспользоваться.
2: Угу, хорошо, спасибо большое. Я могу взять твой рисуночек и немножечко на нем пообъяснять? Спасибо большое. Смотрите, да, Костя, конечно, нарисовал очень глобально, да, то есть не только в данный момент, в данном месте, но в принципе вообще по жизни. Всегда в рисунках обращается внимание на цвета, да, то есть каким цветом это рисует, да, то есть Костя представляет людей всех одного цвета. Не в том плане, что они все одинаковые, а в том плане, что они все с ним на одном уровне стоят, да, то есть нет такого, что, к примеру, да, он выше, да, а все остальные ниже него. Но есть маленькая загвоздочка, что он немножечко меньше всех, да, то есть... Немножко как бы вот ему есть куда стремиться, есть куда расти. Да, это очень важно, понимать, что нам есть куда расти. Вообще очень хорошо, вот посмотрите каждую себя, где расположен ваш рисунок. То есть уверенный вообще в себе человек всегда располагает себя где-то посередине и, конечно, размера побольше. То есть он такой больших размеров. Но Костя нарисовал вот людей в отношении себя чуть-чуть побольше. То есть, скорее всего, он считает их чуть-чуть выше себя. Возможно, у них больше возможностей или способностей, да? Поэтому вот как бы они чуть-чуть побольше его. Но он к ним относится достаточно тепло, потому что, ну, я говорю, все они выполнены в одном и том же цвете. Вот, вообще здесь ни в коем случае в рисуночных тестах, спасибо большое, Костя, не оценивается по тому, как люди выполнены. Здесь мы не используем художественные какие-то способности, просто люди могут, либо это могут быть животные, рисуются схематично. Обращается внимание всегда на цвет и на расположение. Посмотрите на свои рисунки. Уверенный в себе человек расположит себя посередине. А если у него есть основа, то он расположит себя посередине и где-нибудь нарисует либо землю, либо почву. То есть на чем он стоит уверенно и твердо. Да? Потому что когда мы уверены, как мы с вами ходим? Да? Уверенно. Мы целой ступней наступаем на поверхность. А потом по цветам. То есть цвета, если вы уверены и вы расположены к людям, к обстановке, да, которую вас просили нарисовать, вы рисуете их теплыми оттенками. Они не выполнены в черных, фиолетовых, в общем, в темных оттенках, которые, к примеру, говорят о том, что ну, немножко холодно, колючее как-то отношусь вот к этому человеку, да, или есть некая какая-то недоговоренность. То есть через такой рисунок мы смотрим, насколько человек уверен в себе, насколько он твердо стоит в жизни, да, не в том плане, что он там много у него денег или какой-то такой статус. Нет, насколько он ощущает себя в обществе. И в частности здесь, среди близких нам людей, среди близких людей для него. То есть обязательно цвет, как расположены, и фигуры. То есть если вы маленькие, да, а человек расположен сильно большой, то есть очень, вот вы прям маленький-маленький, а человек сильно большой, но если, конечно, вы не ребенок, да, и не рисуете своих там бабушек и дедушек, то, соответственно, просто вы еще и возраст учитываете, поэтому они как бы так и выглядят. Но если вы одного возраста, и вы рисуете себя меньше, а других людей больше, это, соответственно, вы считаете, что вот они могут все, а вы немножечко себя ущемляете. Вот здесь вот как раз-таки нужно уже понять и осознать, что вам нужно немножечко работать вот с этим, с тем, что вы одинаковые, что не одинаковые в том плане по способностям, да, а вы равны вместе с этим человеком. Мы все равны, особенно перед Богом, да, и неважно, кто что о вас подумает. Самое главное нам думать о том, что думает о нас с вами Бог и наш Творец. Также на нас влияют наши способности, да, они могут быть положительными, могут быть отрицательными. Но если мы верим, если мы знаем, что мы способны, и нас поддерживает наше окружение, то у нас с вами все получится. И давайте почитаем, что нам говорит об этом Бог, какое послание Он говорит нам про нашу уверенность. Это послание находится в Иисусе Навине, 1 главе, 9 стихе. Илья, прочитай, пожалуйста.
5: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь».
2: Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья, что были вместе с нами. Надеемся, наши упражнения помогут и вам. Всего доброго вам. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: До сего места помог нам Господь. Сегодня уже шестая встреча в цикле «Разрушенные проклятия». Я благодарю Господа за то, что Он продолжает хранить нас на путях наших, и благодарю Бога за то, что Он продолжает побуждать детей Своих, вас, братья и сестры, и уважаемые гости, приходить на эти вечера, где рассматриваются вопросы, отнюдь не отвлеченные. Вопросы, напрямую связанные с жизнью каждого из нас. И потому нам нужно удостовериться, что мы стоим на твердых основаниях Библии Слова Божия. Ибо нам небезызвестны должны быть умыслы и козни дьявольские. К великому сожалению, на практике чаще всего получается по-иному. Многие живут в блаженной ложной уверенности в том, что дьявол к ним не сможет прикасаться, в то время как жизнь наполнена поводами, которые человек оставляет для дьявола, чтобы тот совершал свое черное, грязное дело проклятий. Сегодня мы поднимаем с вами еще одну тему, которая в числе прежних двух должна помочь каждому человеку честно и откровенно, исследующему себя и Священное Писание, вникающему в себя и в учение, поставить духовный диагноз. У нас была тема «Симптомы проклятий», затем тема «Оккультные источники проклятий», и сегодня тема номер 6 «Нравственные причины проклятий». Вот вопросы, которые мы хотим поднять сегодня во свете Священного Писания. Первый. Может ли христианин быть одержимым? Второй. Как отпускаются грехи? На каких условиях человек освобождается от вины за грехи? Третий. Какова разница между проклятием и наказанием? Четвертый вопрос, последний. Какие нарушения законов нравственности приводят к проклятию, согласно Священному Писанию? Когда вы слышите слово «одержимый», в вопросе «Может ли христианин быть одержимым?» что вам в первую очередь рисуется? Какая визуальная картина? Вот какое определение термину «одержимый» дает новый словарь русского языка. Тот, кто охвачен навязчивой идеей, безумный человек, маньяк. Во-вторых, находящийся во власти чего-либо, какого-либо чувства, страсти, настроения и так далее. И вот если исходить из этого определения одержимости, то большинство верующих, посмотрев на себя утром в зеркало, говорят: «Слава Богу, я не таков! Я не безумен, нет навязчивых идей, я явно не маньяк, и единственная власть, под которой я нахожусь, это власть чья? Господа Бога Христа Иисуса, аллилуйя, аминь». Потому многие христиане, они сразу же отметают саму возможность разговора об одержимости верующих. Потому нам нужно будет посмотреть на определение одержимости и бесноватости в Библии, в Священном Писании. Как известно, русский язык формировался не на началах Слова Божия, и потому определения и понятия часто не совпадают. Итак, что такое одержимость с точки зрения Библии? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 20 стих. «Многие из них говорили: он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Слово «одержим» в русском языке передает идею власти. Одержимый означает находящийся, удерживаемый во власти. В данном случае власти кого? Дьявола и бесов. Однако, когда мы открываем с вами иные переводы Священного Писания, то этот стих звучит совершенно по-другому. Перевод Российского библейского общества говорит «в нем бес». Не сказано «он одержим бесом», а «в нем бес». Украинский перевод говорит «він демона має», то есть дословно «он демона имеет». В англоязычных переводах «he has a demon», то есть дословно «он имеет демона». И вот эта фраза, она рассматривает вопрос по-другому. Не об одержимости идет речь, а о наличии. Далее.

0: аналогию. Есть ли разница, с одной стороны, одержимый бесом, что означает поглощенный, всецело подвластный, и другой термин – имеющий беса. Термин «имеющий» не содержит идеи полной поглощенности или подвластности. И вот теперь очень важный факт. В Священном Писании, в подлиннике, на древнегреческом языке, вместо «одержимый» оригинал всегда говорит «имеющий». Не «одержимый бесом», а «имеющий беса». И разница чрезвычайно важная. Продолжая исследовать, что такое одержимость с точки зрения Священного Писания, мы посмотрим с вами на Евангелие от Марка, 1 главу, 32 стих. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых». Слово «бесноватых» переводится в других переводах именно как «одержимых дьяволом», «одержимых демонами». А вот один из переводов, English Standard Version, английский стандартный перевод, говорит «oppressed by demons», то есть «удручаемый», «угнетаемый демонами». Разные варианты, разные переводы. Чему верить? Давайте посмотрим на еще одно место Священного Писания. Это Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Вновь здесь, в синодальном переводе, передается идея обладания, то есть принадлежности. Однако, когда мы смотрим иные переводы, то там у нас фраза «угнетаемых дьяволом», «притесняемых дьяволом». Вновь обратимся к терминологии. Есть ли разница, обладаемый дьяволом или бесом, где передается идея принадлежности? Но тут же появляется вопрос. «Я ведь принадлежу Иисусу Христу», – говорит христианин. «Я Ему себя отдал, я Его владение». И другой термин – притесняемый дьяволом и бесом. Это совершенно другая картина. Человек, принадлежащий Иисусу Христу, его угнетает, его притесняет бес или демон. Это совершенно иная ситуация. И вот факт очень важный. Вместо «обладаемый» оригинал использует слово, означающее «притесняемый», являющийся объектом воздействия бесов или демонов.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Когда Библия говорит о бесноватости или об одержимости, она использует термины, которые очень сильно отличаются от того, что принято по этому поводу думать в категориях стандартных терминов русского языка. Потому вот некоторые промежуточные выводы. Хотя и существуют случаи именно одержимости, обладания дьяволом и бесами, чаще всего Библия описывает тех, кто имел беса или был угнетаем бесом, был объектом воздействия бесов. Таким образом, есть разные степени бесовского воздействия. Мы говорили уже с вами, вспоминая примеры Священного Писания, когда в одном человеке было 6-7 тысяч бесов, в другом 7 бесов у Марии Магдалины, в некоторых один и так далее. Существуют разные степени бесовского воздействия. Потому есть и примеры одержимости, вот именно полной подавленности человека бесами. Но чаще всего, это очень важно подчеркнуть еще раз, чаще всего Библия говорит именно о тех, в ком есть бес, кто угнетаем бесом и кто является объектом воздействия бесовских сил. И вот теперь мы с вами можем заново поставить вопрос. Могут ли верующие быть бесноватыми в библейском смысле этого слова? То есть могут ли верующие иметь беса, могут ли христиане быть объектом бесовского влияния по праву на основании совершенных ими грехов? Вот это наш главный вопрос сегодня. Давайте посмотрим на библейские ответы. В Второе послание.

0: Послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змий хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Апостол Павел пишет кому? Верующим, христианам. И он выражает опасение, что с ними, с членами церкви в Коринфе, может произойти то же самое, что однажды произошло с Евой. Вопрос, была ли Ева христианкой? Она была даже более чем христианкой. В том смысле, что она была безгрешным человеком, совершенным человеком. И вот даже такого совершенного безгрешного человека сатане удалось прельстить. Прельстить как? Сказано, повредив ума. Еще раз. «Боюсь, чтобы как змей хитростью свою прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть в результате того, что дьяволу удалось сделать с Евой, пришло проклятие, и такая же опасность, говорит апостол Павел, существует у кого? У вас, у верующих, у христиан. Контакт с дьяволом у совершенного безгрешного человека привел к проклятию. То же самое может происходить с верующими. Далее. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 4 стих, к которому мы уже обращались вчера, свидетельствует. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Вы очень снисходительно бы отнеслись к этому явлению. К какому? К принятию иного Духа. И вот когда мы смотрим, как эта мысль выражается в иных переводах Священного Писания, в данном случае перевод Кулакова в Институте перевода Библии при Заокской духовной семинарии, очень точно, хорошо отражает смысл подлинника. Вы ведь почему-то охотно терпите, когда к вам приходит кто-то и проповедует другого Иисуса, не того, которого мы проповедовали, и с готовностью принимаете иного Духа, какого не принимали, или иную благую весть, какая вам не возвещалась. Апостол Павел свидетельствует о том, что некоторые в Коринфской церкви приняли иного Духа, не того, которого приняли вначале. То есть вначале они приняли какого Духа? Святого Духа Божия. А теперь он говорит, когда к вам иное Евангелие, иного Духа приводят, привозят, предлагают, вы что делаете? Еще раз цитирую. «Принимаете». Подлинник использует именно изъявительное наклонение, именно описание того, что происходит. Итак, может ли христианин принять иного Духа? К сожалению, да. И если кому-то хочется думать по-другому, он властен свой выбор осуществлять в отношении Божьей истины. Но мы должны знать, что Бог предостерегает нас. Человек, получивший Святого Духа, может получить и иного Духа. Духа зла, беса, дьявольского, нечистого Духа. Это серьезная опасность, и это реальная опасность. Далее. Послание Галатам, 3 глава, 1 стих, к которому мы обращались с вами во время нашей первой встречи, свидетельствует. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Когда мы смотрим, какое слово используется в подлиннике, вот то, что у нас переведено как «прельстил» в оригинале глагол «баскайно», и современные переводы дают это так – «Кто вас сглазил, Российское библейское общество?» И перевод Кулакова «Кто же смог заворожить вас?» То есть над верующими в Галатах было осуществлено оккультное колдовское действие, и они этому действию, к сожалению, поддались. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, стих 7, показывает для нас шокирующий пример воздействия сатаны на верующих. Звучит он в действительности очень шокирующе, но тем не менее, что написано в Священном Писании, то лично я принимаю, надеюсь, и вы. Итак, читаем. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений», пишет кто? апостол Павел, сам апостол Павел. «Дано мне жало в плоть». Кто? Ангел сатаны, то есть один из бесов, один из демонов. «Удручать меня, чтобы я не превозносился». Странное место, правда? То есть является ли фактом, что ангел сатаны бездействовал в апостоле Павле? Является ли это фактом? Еще раз. Сказано, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». В его плоти действовал кто? Ангел сатаны. Так написано или нет? Теперь вопрос. Как это возможно? Почему это возможно? Как это ангел сатаны, как это бес действует в апостоле Христовом? Апостол указывает причину. Причина какая? Превозношение. Чтобы я не превозносился. Если вы возьмете статистику использования этого греческого глагола «превозноситься», «хвастаться», «хвалиться», оно используется, это слово, в апостольских писаниях в подлиннике 39 раз. Это во всем Новом Завете, во всех апостольских писаниях, во всех 27 книгах. И 37 раз из 39 его использует именно апостол Павел. Вы знаете, как в народе говорят? «У кого что болит, тот о том и говорит». Изучая Писание апостола Павла, мы находим, что он в действительности был к этому склонен, и он часто пишет о хвастовстве. Давайте прочитаем. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, стихи 16 по 18, представляет собой непосредственный контекст вот этого заявления, о котором мы только что с вами прочли. Нам нужно выяснить, почему апостол говорит об этом. Итак, 2 Коринфянам, 11 глава, стихи 16 по 18. «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться». Представляете? «Что скажу, то скажу не в Господе, а как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». Тема похвальбы очень часто встречается в послании апостола Павла, и мы видим, что он боролся с этим грехом. Это было для него искушение. И результатом вот такой его склонности было то, что в его жизни появился кто? Ангел сатаны. То есть мы находим, что даже в тех светилах, которые однозначно воспринимаются как столпы Христовой веры, даже в апостолах, в данном случае в апостоле Павле, действовал ангел сатаны по указанной явной причине, по грехе, который пребывал в апостоле, и потому это стало основанием для дьявола в нем действовать и его именно удручать. Он подробнее описывает, в каких это физических болях и проблемах выражалось.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Продолжая тему действия бесов верующих, мы посмотрим с вами на Евангелие от Матфея, 16 главу, стихи с 15 по 17. Зная, что бесы могут действовать в верующих, в христианах, мы теперь посмотрим на некоторых иных апостолов Христовых. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Перед нами утверждение о том, что Петр получил откровение свыше. Небесный Отец открыл ему истину о природе Иисуса Христа. Однако далее в чтении открывается такая информация. Стихи с 21 по 23. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть». И вот после этого сказано: «И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Перед нами удивительный пример того, как человека в отношении которого только что было сказано, что Отец Небесный открывает ему истину, теперь произносятся вот такие нелестные слова: «Отойди от меня, сатана!» Через Петра в этот момент говорил сатана. Иисус Христос обращался к сатане, который использовал уста Петра. И вот причина. Давайте посмотрим на анализ этого отрывочка. Во-первых, диагноз каков? Полярное воздействие. То Бог воздействует, то сатана воздействует. То от Бога получает человек откровение, то от сатаны получает мысль. Какова причина? Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Дело в том, что Петр ожидал совершенно иного от Мессии. Он знал, что Иисус – Мессия, но он иного Мессию ожидал, правда? Как и прочие ученики, он задает вопрос: не всее ли время восстановляешь ты, Господи, царство Израилю? Они ожидали Мессию-полководца, Мессию-завоевателя, Мессию, который освободил бы их от ига римлян. Они ожидали Мессию, который, наоборот, всех врагов победит. А Христос тут говорит: меня первосвященники и книжники возьмут, и мне нужно будет много пострадать и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И поскольку мировоззрение Петра не могло вместить эту концепцию, поскольку он Мессию по-иному представлял, то есть в отношении истины библейских пророчеств у него была другая картина, иное понимание, дьявол смог воспользоваться этим. И поскольку Петр думал не о том, что Божье, а что человеческое, дьявол смог овладеть устами Петра и произнести свое слово с целью вызвать во Христе сожаление к самому себе. «Да не будет этого с тобою, Господи! Пожалей себя!» Итак, для сатаны открывается дверь когда? Когда человек не знает Божью истину. Если мировоззрение человека не соответствует тому, что говорит Священное Писание, если он живет какими-то иными понятиями и концепциями, которые не выдерживают критики во свете Слова Божия, значит, сатана может управлять им в эту меру. Значит, эти мысли, эти неверные представления дают дьяволу право проявлять себя в жизни такого человека. Этому нас учит пример апостола Петра. Еще один апостол. Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи 1, 2, 4. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Симон Кананит», и там прочие перечисляются, и также кто? «Иуда Искариот, который предал его». Вопрос. Какой властью обладал Иуда, согласно тексту? Властью над нечистыми духами, чтобы изгонять их. Так написано или нет? Он призывал 12, и 12 дал власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, и вот их имена. То есть Иуда получил от Иисуса Христа власть над бесами. Это очень важный факт. И тем не менее, давайте посмотрим, как дальше сложилась его жизнь. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, стихи с 21 по 27. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: „Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: „Господи, кто это?“ Иисус отвечал: „Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам“. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: „Что делаешь, делай скорее“». Удивительное и довольно странное повествование. В результате чего вошел в Иуду сатана? В результате причастия, когда Господь взял хлеб и подал Иуде, в результате этого вошел в него сатана? Или нет? Посмотрим на один факт из жизни Иуды, который описывает его действия чуть ранее. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи с 3 по 6. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать ему. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». И так оказывается, что сатана вошел в Иуду еще до пасхальной трапезы, еще до вечери верхней горницы. Сатана там уже бывал раньше. Для него это место было знакомым. И потому во время вечери он просто сделал это в очередной раз. Значит, проблема раньше началась. Давайте проследим, когда. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 3 по 6. «Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Что означает, что он носил денежный ящик? Это комментарий на фразу «он был вор». Посмотрите, как выражается мысль в иных переводах. Перевод Российского библейского общества говорит: «Он носил общий кошель с деньгами и нередко запускал туда руку». А перевод Кулакова говорит: «Он крал кое-что из того, что туда клали». То есть какая была проблема? Проблема была в том, что эта мира, этот нард чистый, драгоценный, женщина могла просто подарить Иисусу Христу. Это бы попало в руки кому? Казначею. Он продал бы это и запустил бы туда руку. То есть он увидел, как огромная сумма денег, как говорится, уплывает. И потому это его возмутило. И он говорит: почему бы это вот не продать и нищим раздать? Но Библия раскрывает его замыслы. Он не о нищих заботился. Он был вор, и поэтому он это сказал. Итак, мы узнаем, что в Иуде, в его сердце, в его характере жил грех. Он не просто воровал, он уже стал вором. Он был вором. То есть этот грех в нем пустил глубокие корни. И теперь у нас есть возможность с вами соединить заявление Священного Писания воедино и ответить на вопрос, почему сатана имел власть войти в Иуду. Матфея, 26 глава, стихи с 8 по 16. «Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Мы уже знаем, кто был зачинщиком этих разговоров, так? Иуда подал идею, и ученики все подхватили, не зная, что на самом деле происходит. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И вот, прошу вашего внимания, тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Что побудило Иуду пойти и предать Господа? Вот именно тот факт, что ему не удалось своровать. Вот именно тот факт, что ему не удалось осуществить свою махинацию, когда ему не удалось осуществить свои воровские устремления. И потому, сравнивая повествование Матфея, Иоанна и Луки, мы теперь понимаем смысл стиха. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками, начальниками, как его предать им». Почему вошел? Потому что у Иуды был грех. Итак, некоторые выводы по этому повествованию. Бесы верующих, Помимо наличия у верующих неправильных идей, помимо того, что они думают не о том, что Божье, а человеческое, помимо неверного мировоззрения, которое дьявол использует, если есть таковое у верующего, есть еще у бесов право входить в верующего, даже обладающего, как Иуда, властью над бесами, по причине укоренившегося греха, по причине образа жизни. Иуда жил во грехе. Поскольку он находился в таком состоянии, это дало сатане право войти в него. Войдя же, он постепенно увеличивал степень своего влияния и во время вечери Господней вошел в него так, что в результате Иуда предал Христа. Причиной был повторяющийся, укорененный и живущий в естестве Иуды грех. Говоря о бесах верующих и о том, как верующий человек, христианин, может подвергаться бесовскому дьявольскому влиянию, отвечая на вопрос о том, может ли человек в Боге, может ли человек, будучи христианином, быть одновременно и мишенью для дьявольских сил, может ли он иметь в себе сатану, может ли он иметь в себе беса, Священное Писание утверждает следующее. Если человек мыслит неверно, его мировоззрение истине Божией не соответствует, или если он живет во грехе, если в нем есть неискорененный грех, это дает дьяволу, это дает бесам входить в этого человека, и человек становится одержимым в библейском смысле. Бес может поселиться в человеке на законных основаниях, несмотря на то, что тот продолжает исповедовать Христа Господом, несмотря на то, что тот продолжает ходить в церковь, как Петр был рядом с Иисусом, как Иуда был рядом с Иисусом и так далее. Вот эта вот страшная форма двойного духовного подданства раскрывается с большой убедительностью и ясностью на страницах Священного Писания. Но вот какая проблема. Есть дух противления. Есть люди, которым сколько ни приводи аргументов из Священного Писания, они не поверят до тех пор, пока не скажут: «А кто еще так думает? А можешь ли ты привести подтверждение из-под пера каких-то авторитетных вот учителей церкви, да именно нашей церкви?» Вы знаете, что я провожу эти семинары в разных местах земного шара. И приходят разные люди, представители разных деноминаций, разных конфессий. И каждый хотят услышать, а что вот представитель нашего течения вот думает на эту тему? Есть ли благословение старших братьев вот именно из нашей деноминации? Так вот, для немощи плоти таковых мне всегда приходится изыскивать цитаты из трудов баптистских, пятидесятнических, харизматических, адвентистских, православных, католических, лютеранских и так далее писателей, которые, исследуя то же самое Священное Писание, что и я, приходит к тем же самым выводам, но когда приводишь цитату, звучит намного убедительнее, чем просто и Слово Божие. Это великая трагедия, дорогие братья и сестры, уважаемые гости. Величайшая трагедия народа Божия. Но тем не менее, немощь плоти есть немощь плоти. Мы вынуждены с этим считаться. Вот что говорит церковный комментарий. Официально. Читаем. Те, кто отвергают или игнорируют истину, присягают на верность лукавому. Это цитата из книги «Служение и исцеление. Желание веков». Автор вам известен. Еще раз. Те, кто отвергают или игнорируют истину, тем самым что делают? Присягают на верность лукавому. По мере того, как люди таким образом все больше отделяются от влияния и управления Святым Духом, они в конечном итоге оказываются совершенно во власти дьявола. Итак, о верующих или неверующих идет речь? О верующих идет речь. Далее еще один абзац. В продолжение этой же самой статьи, удерживаемые волей, которая сильнее их собственной, они не могут сами освободиться от сил зла. Они автоматически мыслят и поступают так, как побуждает их сатана. В тех случаях, где вдохновение указывает причину, оно заявляет, что одержимость демонами приходит вследствие чего? греховной жизни. Церковные комментарии, естественно, будучи библейским комментарием, приходят к тем же самым выводам. Сатана входит в верующего почему? По причине непринятия истины или игнорирования истины. И, во-вторых, почему? По причине образа жизни, который представляет собой нарушение воли Божьей. Верующим может жить дьявол. Верующим может быть местом, где проявляет себя бес. Это истина Священного Писания. И мы все должны быть в отношении этого предостережены.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Следующий вопрос, который мы должны рассмотреть сегодня, касается условий очищения от греха. Здесь тоже царит в народе Божьем, в разных направлениях христианства, очень много неверных мнений по данному вопросу. Как человеку отпускается грех? У разных людей разные мнения, у разных богословов свои особые концепции. Нас интересует Слово Божье. Посмотрим на модель, которая дана в Божьем законе, в том, что Господь повелел записать рабу своему Моисею. Первое условие – это осознание. Книга Левит, 4 глава, стихи 13 и 14. «Если же все общество Израилева согрешит, как? По ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания». То есть они не будут знать, что они нарушили волю Божью на самом деле, и сделать что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. Когда грех становится грехом? Точнее, когда нарушение воли Божьей становится грехом? Когда сказано «узнан будет грех», когда придет осознание. Далее, книга Левит, глава 5, стихи со 2 по 4. «Есть или, если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен». Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Далее в 5 главе читаем 4 стих. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Когда вина приходит? Когда человек осознает. Итак, перед нами человек, который живет в народе Божьем, живет в завете с Богом, живет в спасительных отношениях с Богом. Но потом, спустя время, к нему приходит осознание греховности поступков, сделанных когда? В прошлом. Мы не знаем, когда в прошлом. Когда-то в прошлом. Он не понимал, что это грех, а теперь во свете Слова Божия он начинает понимать. И вот тогда он должен сделать второй шаг. Когда пришло осознание, второй шаг – исповедь. Книга Левит, 1 глава, 4 стих. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его». Что означает этот жест? Левит 16:21, «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла». Второе – это исповедь, перенос греха с грешника на жертвенное животное. Мы продолжим разговор об этом во второй части нашей встречи.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя! Боже,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверняка многие из вас, начиная свой путь к Богу, молились примерно такими словами: «Господи, если Ты есть». Такой же молитвой когда-то молился и наш сегодняшний гость в студии, и мы узнаем, к чему привела его эта молитва. Здравствуй, Руслан!
3: Добрый день!
2: Очень приятно, что ты согласился прийти к нам. И первый мой вопрос. Я знаю, что у тебя очень непростая судьба, очень непростая история встречи с Богом. И первый мой вопрос касается твоего детства. В чем твое детство отличалось от детства других детей?
3: Ну, вообще, я свое детство, если честно, очень плохо помню. До определенного момента. Это вот как раз 9 лет. У меня умерла мать, то есть произошел определенный несчастный случай, она лежала долгое время в больнице, в реанимации, и так и скончалась. Вот. И в тот момент мы жили в Якутии, сам я вообще из Татарстана, из города Набережной Челны, вот. Но тогда мы были там по причине того, что родственники, все мы, ну, родители, моя бабушка, дедушка, они уехали туда на заработки. Вот. После этого сразу мы переехали обратно в Набережные Челны. Ну, я хочу сказать, что я там прожил 3 года, то есть я отучился там первых 3 класса. И когда мы уже переехали в Набережные Челны обратно, я ждал возвращения отца, который остался там, продолжал там работать. Произошло так, что он тоже погиб. То есть мне позвонили и сказали, что он тоже умер. Это было спустя 2 года, в 92-м году уже. Uh-huh. Вот, это такие, наверное, основное, что я помню из своего детства. Такое яркое и такое, ну, ранимое для меня. То, что я лишился своих родителей.
2: Uh-huh. Ты остался один. А как ты рос, кто тебя воспитывал?
3: На пекунство надо моим братишкой взяла моя бабушка, мой дедушка, то есть родители моей матери.
2: Вас осталось двое с братом, да?
3: Да, нас осталось двое. Вот, она перед смертью моей матери обещала ей, что она позаботится о том, чтобы воспитать меня, воспитать нас обоих даже, и чтобы поставить нас на ноги, чтобы помочь нам, вот. И она всячески, ну, как бы старалась это сделать, действительно.
2: И вот такое трагическое начало твоей судьбы, да, не каждому такое вот в детстве удается пережить, доводится. И что было дальше? Вот ты рос без родителей. Какой отпечаток на твое сердце наложила вот эта трагедия на твою дальнейшую жизнь, на твое взросление?
3: Ну, я сейчас вспоминаю все это, я анализирую, я понимаю, что это сделала меня, может быть, более взрослым, да, то есть в какой-то степени намного более взрослым, чем мои сверстники. И я уже, будучи подростком, задумывался, как бы, да, о смысле жизни, то есть пытался как-то, может быть, неосознанно совсем, но найти ответы на вопросы определенные, да, которые возникали в моей жизни. Вот вообще для чего человек, как бы, живет, да, что является, как бы, моим стимулом, что меня ждет, к чему мне стремиться. Конечно же, моя бабушка, она хотела дать нам обоим хорошее образование, да, то есть и я в свое время, еще учась в школе, имел довольно-таки неплохие результаты в этом, то есть обладал лидерскими качествами, да, был даже поставлен в какое-то время старостой в классе, то есть и учителям мне всегда, как бы, ну, как бы, говорили о том, что тебя ждет хорошее.
2: Будущее,
3: да, если ты будешь развиваться. Меня все учителя, так интересно еще было, меня не все жалели. Все жалели меня за то, что я сирота, потому что все знали об этом. Школа наша была небольшая, и мне это ужасно не нравилось. Я всегда обижался, то есть я всегда чувствовал себя слабым, когда мне напоминали о том, что я сирота. То есть я как бы не хотел, чтобы...
2: Ну, тут у тебя была какая-то компания, это уже подростковый возраст, обычно в этом возрасте уже появляются друзья, компании. Как вы проводили время?
3: Вот еще где-то до 10 класса, наверное, да, может быть, я был довольно-таки домашний такой парень, да, то есть я старался прилежно выполнять домашнее задание после того, как приду в школу, из школы. Но потом я, когда взрослел, то есть, видать, видно было то, что как раз этот переходный возраст в моей жизни, у меня больше друзей становилось, как-то я больше тяготел к улице, и я как раз меня тянуло больше к ребятам тем, которые как бы, ну, можно сказать, неправильные, что ли, да, то есть, ну, как в любой школе, наверное, в любом классе есть как бы правильные, есть неправильные, да, вот. Я как раз, может быть, попал в такую не совсем правильную компанию. Ну, мы любили посещать различные дискотеки. Вот. В этой компании я попробовал алкоголь первый раз. Да, эта компания учила меня курить. Угу. Вот. Будучи в этой компании, я, наверное, первый раз познакомился с девушкой. То есть многое как бы я пережил вместе, да, и вот это, наверное, может быть, я не знаю, как-то укрепляло наши отношения, что ли. Ну, тогда я считал это дружбой, да, когда мы вместе что-то делаем, вместе веселимся.
2: Ну, вот смотри, началась такая взрослая жизнь. Ты чувствовал себя удовлетворенным, наполненным тем, вот, та пустота, которую ты ощущал, ты говорил, ты постоянно искал, какие-то вопросы задавал, да? Она оказалась заполненной вот этими знакомствами, алкоголем, дискотеками.
3: И я думаю, это было не заполнение какое-то, да, но в силу того, что это было нечто новое для меня, да, то есть это очень сильно меня увлекло, очень так затянуло меня, потому что я всегда, ну, никогда как бы этим не жил, и тут мне казалось, что это как бы интересно, да, особенно когда я выпивал, например, алкоголь, я чувствовал себя более раскованным, потому что я иногда чувствовал, ну, себя, может быть, излишне скромным, да, когда я выпивал, я чувствовал себя спокойно, говоря с девушкой, ну, там, на любые темы.
2: То есть, раскрепощался.
3: Да, я раскрепощался, вот, может быть, угу. Действительно. И...
2: Ну, ты сказал, что вы пробовали там алкоголь, да, выпивали, курили. Было что-то более сильное в этом плане?
3: Ну да, конечно. Потом на этом ничего не останавливается никогда. Конечно, после этого последовали так называемые, в кавычках, легкие наркотики. То есть, ну, это марихуана, вот. То есть наркотики, которые мы курили. Мы собирались, опять же, это опять было что-то новое, очередное, да, как бы последующее уже не совсем удовлетворяло просто выпить, но если выпить и покурить, это было гораздо более веселее, смешнее, да, то есть...
2: Ну, а кто тебе дал первый раз попробовать тяжелые наркотики?
3: Это было, опять же, тоже в 17 лет. К тому времени... У меня уже была вот действительно компания такая, да, близких на тот момент друзей мне, которым я, можно сказать, доверял. И среди них много было тех, кто был намного старше меня. Были такие, кто бывал в местах лишения свободы. И они предложили однажды мне героин. И, по-моему, если я не ошибаюсь, это было на мой день рождения как раз.
2: Подарок такой решили сделать.
3: Ну да,
2: сделать.
3: То есть как раз ребята, я совершенно случайно, мы их встретили, тоже с другом шел я. Они узнали, что у меня день рождения, и по своей доброте, так сказать, да, говорят, тебе нужно попробовать, тебе это понравится. И они были абсолютно правы, конечно, мне это понравилось. В тот момент, потому что я настолько уже увлекся вот всем этим. То есть я сразу после, как бы, первый раз понял, что это действительно это мое, как бы, да, что... Это то, что мне как бы... Я считал, что это то, что мне нужно. То, что я, может быть, искал. Потому что это не просто даже внутренняя раскрепощенность и свобода, да? То есть в тот момент я чувствовал себя, что я смогу все. Для меня нет ничего невозможного. Что я добьюсь всего, чего бы я не захотел в жизни.
2: Руслан, ну ты уже на тот момент начал ведь добиваться. И я знаю, что когда ты употреблял наркотики, ты поступил в институт.
3: Да, было такое. Совершенно верно. В тот момент у меня еще, вот видать, видно было, что вот то, что заложено моей бабушкой, вот это как бы она поощрение ее к тому, чтобы я получил хорошее образование, было как бы такой движущей силы, да. Я поступил в институт, и к тому же, благодаря тому, что я был сирота, у меня были очень большие льготы. Я поступил в престижный в нашем городе институт, и довольно-таки легко поступил, да. То есть попал в бюджетную группу, то есть и как бы в перспективе меня ожидало там действительно...
2: Большое будущее.
3: Да, такое светлое будущее.
2: Настоящее. Почему оно не свершилось? Что случилось с учебой в институте?
3: Как раз вот это два момента, да, то есть как бы это был перекресток, наверное, в моей жизни, да. С одной стороны, это институт, вот как и жизнь дальнейшая. С другой стороны, это вот эта компания, наркотики. Я избрал вот именно второе. Я настолько увлекся этим, я уже стал воровать, потому что они сразу же предложили мне вскоре, давай будем вместе что-то делать. Мы на машине ездили каждый день практически, ну, искали, где что мы могли бы своровать, чтобы нам заработать на наркотики. И поэтому я после первого семестра, который я кое-как отучился, наобещал своим преподавателям, что все долги я погашу, что все исправится. На самом деле становилось только хуже, и меня просто после второго семестра уже отчислили за неуспеваемость.
2: Руслан, скажи, пожалуйста, как в то время складывались твои отношения с Богом? И вообще искал ли ты его?
3: У меня не было на тот момент никаких отношений с Богом, и я не могу сказать, что я его искал. Но хочу рассказать один случай, который, вот, может быть, отразит все мое внутреннее состояние. Я был в очередной раз перекумаривал, уехал себе в деревню. И однажды я вышел поздно вечером в поле, в голое поле, где ничего не было. И надо мной было абсолютно звездное, чистое небо. И я, подняв голову, я просто проклинал Бога. Я говорил ему слова проклятия, говорил, что тебя, ты жестокий, ты тиран. Как ты мог со мной так поступить? Зачем ты собрал у меня мать, отца и довел меня до такого? Вот это было, наверное, мое внутреннее вообще состояние. Я не скажу, что это был поиск Бога, но Бог все это время ждал меня, пока я приду к нему.
2: А что было дальше?
3: После этого была очередная судимость через некоторое время, которая уже, когда мне дали уже 2 года лишения свободы,
2: вот, и меня... Уже реальный срок?
3: Да, это был реальный срок, и был шок для меня, потому что я пришел в суд, то есть просто меня в зале суда прям надели на мне наручники. Это для меня была такая встряска очевидная, что я пришел туда в надежде, что меня освободят в очередной раз, потому что меня не посадили во время следственного вот этого как раз периода. И когда для меня надели наручники, это было что-то для меня, то есть... Я сам не мог какое-то время прийти в себя, действительно.
2: Ну, потом ты, наверное, попал в лагерь, да?
3: Да.
2: Как там протекала жизнь? Были ли там наркотики? Что ты чувствовал в это время?
3: Ну, в тюрьмах, на самом деле, не так много наркотиков, как об этом, может быть, говорят. Вот я, конечно же, там хотел как бы попробовать. Ну, прилагал какое-то время к этому усилие, но потом просто оставил все это. Первое время было очень действительно дискомфорт мой, да, вот эта депрессия моя глубокая, да, вот это то, что на меня очень сильно повлияло. Я не мог понять, как я здесь мог очутиться, то есть совершенно...
2: Так везло-везло.
3: Да, то есть меня вырвали, можно сказать, из жизни, где был город, где я хочу, куда хожу, да, и тут кругом решетки, вот эти лица, обозленные, недовольные кругом. То есть это было, конечно... Сейчас я могу с улыбкой об этом вспоминать, но тогда это было очень жутко.
2: Но с другой стороны, ведь это послужило тому, что ты сделал передышку вот в употреблении наркотиков, да?
3: Да.
2: И это послужило тебе к добру? У тебя появились какие-то размышления о жизни? Ты сделал какие-то выводы?
3: Да, вот на протяжении тех 7 лет, которые я когда употреблял наркотики, это был самый длительный мой период воздержания, да? Ну, год и с небольшим я там просидел. Это вот как раз... Я, конечно, много задумывался, да, но мне настолько депрессия охватила, что я даже не мог порой там читать. Я хотел иногда что-то почитать, различную литературу, даже духовную, да, но кто что-то не начинал, то есть у меня не получалось это. Вот. На меня еще влияло очень сильно известие о со свободой, да, то есть я узнал, что из-за этого всего моя бабушка получила инфаркт, то есть это был первый инфаркт ее, после этого были еще, то есть и я вот понимал, что причиной всему этому являюсь я. Меня, опять же, давило, угнетало чувство вины очень сильно. Я просто бежал оттуда, хотел бежать, то есть мне было невыносимо там, честно.
2: Я знаю, что сейчас ты все-таки подружился с Богом, и теперь твоя молитва не начинается словами «если ты есть».
3: Конечно, нет.
2: Ты уверен, что Он есть?
3: Я абсолютно уверен, да.
2: Он спас тебя от этой зависимости. Кроме того, Он помог тебе начать жизнь сначала. Я знаю, что у тебя есть замечательная жена, ее зовут Катя. И скажи, пожалуйста, как складываются ваши семейные отношения? Как вы живете с Богом? Вот в двух словах.
3: Да, мы поженились полгода назад. Вот. Это был очень интересный опыт в моей жизни. Я просил Бога, чтобы Он показал мне ту девушку, то есть, которую Он избрал для меня. И я ставил даже, может быть, с небольшой наглостью, если так можно сказать, условия. Он мне должен был это сделать до конца года, то есть предыдущего года. И так и случилось. Осенью прошлого года я встретил ее, мы познакомились. В феврале уже мы были помолвлены в этом году, и летом мы поженились. Вот, это был очень, опять, яркое свидетельство для меня в моей жизни, потому что она мне говорила, Бог побудил ее еще, когда она была подростком, молиться за нее, молиться за меня.
2: За будущего мужа своего.
3: Да, и она в течение 7 лет, потом, как я узнал, молилась, в то время, когда я ее совершенно не знал. И она говорила, что были моменты такие, когда она прям чувствовала побуждение встать на колени и помолиться за меня. То есть из-за того, какого она никогда не знала и не видела. И я уверен, что это были именно те моменты, когда моя жизнь находилась в опасности. Вот. Ну, хотел еще сказать, что нам было очень легко нам вообще сейчас строить отношения, потому что вот именно в своей жизни я очень испытал глубокое разочарование в семейных отношениях. То есть я не был никогда сам женат, но когда я рос подростком, я видел отношения в семьях вокруг меня. Среди моих родных и близких нет ни одной счастливой семьи, ни одной. Многие страдают, мои родственники, алкоголизмом. Да? Алкоголиком был мой отец. Оба моих деда были алкоголиками тоже. Но они сейчас живы. Вот. Несчастные семьи. И просто в какой-то момент, когда мне говорили, что мне необходимо добиваться карьеры, жить хорошо, жениться, рожать детей, я где-то внутренне себе задавал один вопрос, для чего все это? Для чего это нужно, вот эти ссоры? Зачем мне так жить? То есть я не видел какого-то смысла определенного.
2: Руслан, ну сейчас я знаю, что в твоей семье все в порядке. Во всяком случае, вы к этому стремитесь, и Бог вам в этом помогает. Спасибо тебе большое за интересный такой рассказ. Мы ждем тебя в этой студии с женой для того, чтобы эта история была продолжена. Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, герой нашей сегодняшней встречи получил ответ на молитву еще до того, как он встал с колен. Получаете ли вы ответы от Бога? Общаетесь ли вы с Ним? Напишите нам об этом, расскажите. Всего вам доброго!
4: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». В прошлый раз мы начали разговор об основателях великих религий. И поговорили об Аврааме, главной личности, которая почитается в иудаизме. Это один из двух отцов-основателей этой религии, согласно источникам по иудаизму. Вторым великим человеком, второй личностью, которая оказала серьезное влияние на формирование законов, представления нравственности, устройства израильского государства в иудаизме, является Моисей. Моисей был потомком Авраама, прямым его потомком. У Авраама рождается Исаак, у Исаака Иаков, у Иакова 12 сыновей, один из них Левий, у Левия Кааф, у Каафа Амрам и у Амрама Моисей. Моисей родился в исторической обстановке, которая существенным образом изменилась со времени поселения потомков Авраама в Египте. Как известно сегодня из исторических данных, Моисей жил во время правления 18-й египетской династии. Перед этой династией Египтом в течение около 150 лет, то есть с 1730 по 1580 годы до нашей эры, правили гиксосы или гиксы, народ азиатского происхождения, чем объясняется привилегия.

0: ровное положение в Египте во время Иосифа евреев, этнически близкого народа. Фараонам 18-й династии удается изгнать гиксосов, в результате чего резко изменяется положение евреев и иных азиатских народов, они попадают в рабство. Как раз об этом рассказывает первая глава книги «Исход». В первой главе с 8 стиха говорится: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов». Во время этого национального унижения в семье Амрама и Иоховеды рождается ребенок. Обстоятельства рождения Моисея очень подробно описаны во второй главе книги «Исход». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И открыла, и увидела младенца, и вот дитя плачет. И жалилась над ними, сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его, дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараонова, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Происхождение имени Моисея очень интересно. В древнееврейском, в Библии Ветхого Завета, оно звучит как «Моше», «Моше», в английском как «Moses». Если внимательно посмотреть на имена первых фараонов 18-й династии в Египте, то подавляющее большинство из них как раз названо словом, использующим в своей корневой основе слово «Моше» или «Мосе», «Камос», «Амос», «Тутмос» первый, второй, третий, «Тутмос» четвертый. Вот именно в это время, как свидетельствует история, в династии фараонов было популярно имя с использованием корня «Мосе». Таким образом, мы видим, что Моисей в действительности получил египетское, да, к тому же еще и царское имя. Историкам известно, что использование таких имен ограничено по времени как раз 18-й династии фараонов. После смерти Тутмоса II на престол восходит его сестра Хатшепсут, так как у фараона не было сына. Хатшепсут тоже была бездетна. Именно она упоминается в Библии как дочь фараона, усыновившая еврейского младенца, и дает ему царское имя. Моисей получает лучшее гражданское, религиозное и военное образование, доступное тогда в Египте. Пятикнижье Моисеева как раз отражает достоверность этого повествования. Оно содержит египетские идиомы, географические названия, иные данные, которыми мог обладать только человек той эпохи и очень высокого образования. Далее история развивается следующим образом. Во второй главе книги «Исход» в стихах с 11 по 15 сказано: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он пошел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Далее следует 40 лет его жизни в пустыне. Он знакомится с мадиамским священником по имени Иофор и женится на одной из его семи дочерей. Становится пастухом овец. Очень разительная перемена в окружении и стиле жизни Моисея. В это время духовное состояние израильского народа все больше и больше скатывалось вниз, назад к язычеству. Они стали практиковать многие обычаи, которые практиковали египтяне, и все больше и больше забывать веру в единого Бога, которая передавалась из поколения в поколение еще со дней Авраама и раньше. И вот, согласно библейскому повествованию, согласно данным Танака, Бог призывает Моисея там, в пустыне, когда он еще пасет овец, и посылает его, 80-летнего, назад в Египет для того, чтобы вывести свой народ оттуда из рабства. Очень важно отметить при этом, что когда Библия описывает выход из Египта, она не сводит это событие к исключительно национальному действию, значимому только для еврейского народа. В книге «Исход» в 12 главе, в 38 стихе сказано: «И множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда этот народ, который находился в рабстве, вышел из Египта, к нему присоединилось огромное количество иных родственных народов, которые тоже были в рабстве. Моисей дает законодательство в Синайской пустыне и устраивает правила касательно духовных, нравственных, моральных принципов. Далее, касательно государственного устройства, по вопросам здоровья, по вопросам в целом судейской системы. И все эти законы тщательно записываются, и они в конечном итоге составили то, что сегодня называется Тора, Пятикнижье Моисея. По характеру Моисей был человеком мягким. В книге «Числа», 12 главе, в 3 стихе сказано, что он был самым кротким человеком на земле. Неоднократно его пытались побить камнями те, кого он вывел из рабства, но тем не менее раз за разом он прощал их и вел дальше к свободе, к намеченной цели. С вами был Виталий Алиник. Вы слушали программу «Великие религии мира». Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831-1. телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение беседы на тему уважения в браке. Мы выяснили в первой части, что Всевышний в Своем Слове призывает нас уважать всех и в особенности в браке мужа и жену. Но когда мы смотрим на мужа своего, жену свою, когда вспоминаем все годы совместной жизни, нам живо представляются все причины, по которым его или ее точно не за что уважать. И когда Господь говорит: «Уважайте, почитайте», более того, как сказано в послании апостола Петра, «От этого зависит качество вашей связи с Богом и то, как Господь ваши молитвы слышит, и будут препятствия в молитве, если супруги друг друга не уважают», то люди многие чувствуют себя как бы в западне. Уважать надо, предписано, это заповедано, а уважать друг друга не за что. Итак, мы подошли теперь вот к практической стороне этого вопроса. Как ее со всем тем, что она мне сделала на протяжении 30 лет совместной жизни, как его, который то, и другое, и пятое, и десятое мне причинил, как уважать людей, которые кажутся недостойными уважения? Вот об этом мы попытаемся поговорить сейчас. В Священном Писании, в книге Божьей, в книге правдивой, в книге, отражающей реальность бытия, в книге Екклесиаста, в 7 главе, в 20 стихе, на эту тему написано следующее. Екклесиаст, 7 глава, 20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Вот Божье определение. Нет такого человека, который делал бы добро и не грешил бы. Это заявление Священных Писаний эпохи Ветхого Завета. А вот заявление из апостольских писаний. Послание к римлянам апостола Павла, 3 глава, стихи с 9 по 18. Римлянам 3 глава, стихи с 9 по 18. Итак, что же? «Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И далее еще хлеще, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитии крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Очень жестко, правда? Но это реальность. То есть это означает, что Священное Писание не придерживается таких вот, знаете, утопических представлений о способностях человеческого естества. Слово Божье знает, каковы люди, знает, что помышление сердца человеческого зло от юности его. Слово Божье знает о том, что человека, по большому счету, не за что уважать, потому что все мы грешны и столько грехов натворили, что если бы по заслугам кого-то можно было уважать, то никто бы из нас в этой категории не оказался. Еще раз вывод. Библейский диагноз – нет на земле человека достойного уважения. И вот теперь еще один слой. Где об этом лучше всего знают, что нету на земле человека достойного уважения? Еще на работе худо-бедно улыбаешься, в форме, исполнительный и так далее, потому что зависим, потому что хочется там-таки заработать, как полагается, или в обществе где-то, где есть какие-то интересы, где надо себя вести так, как ожидается, тоже из-за получения каких-то выгод и так далее. Там человек еще какую-то мину создает, там какую-то маску надевает, там какую-то роль играет. А вот как только перешагнул порог дома, тут же становится самим собою. Уже играть не надо, вот это, как говорится, мой тыл, здесь я могу вести себя естественно. И начинается вот все вот эта пружина, которая весь день сжималась на обществе, она тут разжимается, и все, и вот все, что внутри, начинает обнаруживаться. Человек считает, что дома себя можно вести естественно. Дорогие, никто не знает из всех людей на земле лучше отрицательные черты характера человека, все грехи, все мерзости, чем супруги. Потому что только в браке открываются люди так, как нигде в другом месте. Потому-то мужьям и женам порою гораздо сложнее друг друга уважать. Потому что они друг друга очень хорошо знают. Так вот, Бог об этом тоже знает. И когда Он пишет «всех почитайте», и когда Он говорит «жены, почитайте своих мужей», «мужья, почитайте своих жен», Он это прекрасно понимает. И тем не менее этот императив звучит. И тем не менее эта заповедь остается. Как же это возможно? Как же можно уважать человека, который, если судить по словам и поступкам, часто недостоин уважения? Вот главный тезис. Он трудный для восприятия. Знаю и по собственному опыту, и по опыту консультирования многих. Тезис очень трудный для восприятия, но тем не менее, это воля Божья. Тезис звучит так. Уважение к супругу – это вопрос выбора. Уважение к супругу – это вопрос выбора. То есть имеется в виду, что я, как муж, принимаю решение уважать свою жену во что бы то ни стало. Я принимаю решение, как жена, уважать своего мужа, несмотря на то, каков он. Уважение – это не моя реакция на какие-то достоинства, потому что если есть какие-то, то вот этих недостатков часто намного больше. По крайней мере, когда вот так вот анализируешь, то как у нас принято, как говорится, когда нравится – молчим, когда не нравится – кричим. Да? То есть часто, хотя вроде бы и есть и то позитивное, и то, и то, и то, но вот если что-то свежо из последнего нашего спора или что-то он не так сделал, или она что-то не так сказала, то вот это застилает глаза, и кажется, ну вот за что такого супруга, такую супругу уважать? Только одно остается. Это, если это императив, если это заповедь, значит, это надо соблюдать. Вот и все. Очень просто. Надо принять решение. Я принимаю решение относиться к своей жене, к своему мужу с уважением. Неважно, каков он, Бог знал, каков он. Бог знал и про рот, и про уста, и про дела. Про все это он знал, когда давал такой императив. Надо принять решение. Вот отсюда все начинается. Когда человек принимает решение относиться к супругу уважительно, то тогда он может начать это желание свое, это решение свое реализовывать. По-другому не получится. Но Священное Писание нам в этом помогает, продолжая использовать то же самое греческое слово «тимос», «тимиос», «тимао». Вот в разных формах оно демонстрирует нам основания, которые Господь Сам нам дал для того, чтобы мы подлинно могли относиться друг к другу с уважением. Вот первый отрывочек на эту тему. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Говорит следующее. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Как вы думаете, какое слово в синодальном переводе является попыткой перевести вот это вот греческое слово «тиме»? Какое слово? Цена. Вы куплены дорогою ценою. Господь в своем слове открывает. Это вот то слово, которое означает уважение, ценность, честь и почитание. Это все то же самое слово. Почему нужно друг друга почитать? И тех, кто недостоин даже того, чтобы их почитали. Почему? Потому что нас Господь почтил. Он нас оценил. Вы куплены дорогою ценою. Сам Бог безначальный, бесконечный, всемогущий, вездесущный. Сам Бог в лице Иисуса Христа пришел и стал человеком. Слово стало плотью. Сам Бог не только стал человеком, но еще более уничижил себя самого и отдал себя в качестве жертвы. Он в лице Иисуса Христа на Голгофе стал агнцем Божьим. И Он оценил ценой собственной крови всех жителей земли, даже самого неуважаемого человека, даже самого отъявленного грешника. Ибо сказано в Священном Писании, Христос за всех умер. За всех умер. Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и за грехи всего мира. Когда мы были грешники, когда мы были нечестивы, когда мы были врагами, когда мы были немощны, Бог свою любовь к нам доказал, продемонстрировал в лице Иисуса Христа. Вот это показатель ценности человеческой личности. Вот почему все люди на земле уважаемы, потому что Бог им определил цену. Голгофский крест является ответом на вопрос, почему надо уважать, почему нужно демонстрировать вот это тиме, потому что именно его, это уважение, Бог продемонстрировал и продемонстрировал ценность каждого человеческого существа в отдельности, когда взошел на Голгофу. Вот с этого начинается процесс осмысления тех оснований, которые открыты в Слове Божьем, почему призваны мы все уважать всех людей. Первое послание апостола Петра, 1 глава, стихи 18 и 19, об этом повествует так. Первое послание Петра, 1 глава, стихи 18 и 19. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот это слово снова здесь используется, слово «тимиос» – «драгоценную». Вот цена выше серебра и золота. Это сам Бог самого себя отдал. Вот как Он показал ценность человеческого существа. Итак, мы можем уважать друг друга, даже несмотря на обиды, которые друг другу причинили, несмотря на конфликты, которые были во взаимоотношениях между мужем и женою, несмотря на осознанные или неосознанные грехи по отношению друг к другу, мы можем друг друга уважать, потому что так к нам Господь относится. И вы знаете, всякий раз, когда появляется искушение, что-то неуважительное сказать вот мужу или жене, дорогие, вспоминайте вот эти слова. Вы дорогою ценою куплены, драгоценную кровью Иисуса Христа. Вот это надлежащее основание. Вот к этому призывает Священное Писание. Сказав это, давайте посмотрим теперь на несколько главных принципов, которые в плане вот такой практической помощи будучи отраженными на страницах священной книги Божьей, Слово Божье могут помочь нам сформировать. Если вы примете решение, если вы приняли решение уважать своего мужа или жену на основании того, как Господь к нему относится, то вот теперь в помощь таковым несколько практических советов из Слова Божьего. Первый из них, конечно же, помнить о своих недостатках. Помнить о своих недостатках. В Библии об этом много сказано. Я хочу прочитать вместе с вами из Евангелия от Матфея, 7 главы, первые 5 стихов. Матфея, 7 глава, первые 5 стихов. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь». Как вынуть сучок из глаза брата твоего? Я вспоминаю сейчас эпизод из лекции на тему о взаимоотношениях одного из служителей церкви. Он рассказывает о том, что у него есть рубашка любимого ему цвета. И вот он, зная, что ему предстоит через некоторое время важное выступление общественное, он попросил свою жену эту рубашку постирать и погладить. И он, чтобы облегчить дело, прямо вот туда, где стирка осуществляется, ее повесил, вот в эту ванную комнату, чтобы она не забывала, чтобы всегда это дело было на виду. Ну и вот, он говорит, я утром поднялся, вот с хорошим настроением, чувствую такую Божью благодать в душе, а вечером надо уже выступать, и я направляюсь вот туда для того, чтобы найти рубашку приготовленной. И вот я вижу, что рубашка как была со следами жизнедеятельности от предыдущего ее использования, так с ними и осталась. Жена не постирала, не приготовила, не погладила, не выполнила мою просьбу. И вот он говорит, внутри начинает разгораться пламя недовольства. Но я ведь заранее попросил. Но она ведь знает, насколько эта рубашка мне нравится. Она же знает, что это важная встреча. И начинается весь этот поток негативных чувств. И он говорит, я вдруг в этот момент вспоминаю. Я в зеркало вижу дверцу шкафчика, которую жена меня попросила еще месяц назад починить, и который я до сих пор не починил. И он говорит, тут же в моем сердце эта буря улеглась. И я понял, что прав был Господь Иисус, когда сказал, не судите, да не судимы будете. Когда человек помнит о том, что он сам много согрешает, когда он помнит о том, что и от него многим пришлось и поплакать, и пострадать, и так далее, то это тогда добавляет смирения, а по сути возвращает нас в состояние адекватного восприятия. Не только, допустим, муж или жена сейчас что-то неправильно сделал, но и мы тоже недостойны. Те, кто требует сейчас уважения к себе, мы тоже его, по большому счету, недостойны. Так вот, вот этот первый принцип – помнить о своих недостатках, он спасет многих от целого ряда ненужных слов, ненужных оскорблений, от того разрушительного, что будет мешать супружескому счастью. Еще один очень важный принцип, трудный порою для реализации, но тем не менее, способность прощать. Способность прощать. Занимался ли кто-нибудь из вас исследованием того, что означает в оригинале апостольских писаний на греческом языке глагол прощать. Какое действие этот глагол описывает? Что значит простить? Что значит простить? В подлиннике это греческий глагол «афиеми», И когда вы посмотрите на его словоупотребление в Священном Писании, вы найдете удивительные ответы. Оказывается, афеями означает отстранить и даже выбросить. То есть вот, допустим, у меня ручка здесь в кармане, и я ощущаю ее тяжесть, да? А если бы и чем больше, и чем тяжелее воспринимается какая-то проблема, какой-то грех в отношении вас совершен, тем тяжелее это дело. Бывает, идешь с чемоданами нагруженные, да? Трудно, трудно, потому что ты воспринимаешь вот эту обиду против тебя как крайне тяжелое преступление. И вот человек это несет. Простить означает взять и, какой бы тяжести это ни было, взять и выбросить. То есть это принятие решения. Некоторые говорят, вот когда на душе полегчает, когда позабудется, тогда прощу. Нет. Когда простишь, тогда полегчает. Потому что, когда выбрасываешь, когда ты свою ношу облегчаешь, тогда себя лучше чувствуешь. И те из вас, кто прощал, кто принимал решение, я во имя Иисуса Христа, как Христос простил меня, так и я должен прощать. Так написано, да? Я во имя Иисуса Христа прощаю этому человеку его вину против меня. Вот тогда легкость приходит. Так вот, простить значит взять и выбросить эту тяжесть и перестать требовать по отношению к себе восстановление справедливости. Просто взять, отпустить, перестать держать обиду. И вот, помня это, давайте прочитаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 13 главе, стихи с 4 по 7, где описывается, что такое настоящая любовь. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, стихи с 4 по 7. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот эта фраза, одно из определений любви, которая в синодальном переводе передается словами «не мыслит зла», фактически заимствована из терминологии бухгалтерского дела. Какова роль бухгалтера? Все точно фиксировать. Да? Потому что в зависимости от того, насколько точно ведется фиксация записи, плюс, минус и так далее. Вот от этого зависит и конечный результат. То есть бухгалтер тот хорош, у которого все сходится. Так вот, термин, который здесь используется, означает вот вносить запись в бухгалтерскую книгу. Так вот, любовь этим не занимается. Она не ведет подсчеты числу обид. Вот как современные переводы предлагают эту фразу. Перевод «Живой поток» говорит, она, любовь, не ведет счет злу. Она не ведет счет злу. Перевод Российского библейского общества говорит, все извиняет. Она все извиняет. Итак, первый принцип. Чтобы помочь вот тем, кто принял решение уважать своего мужа, свою жену, первый принцип – помните о своих недостатках. Во-вторых, научитесь прощать. Вы знаете, для воссоединения взаимоотношений, для мира во взаимоотношениях нужно, чтобы два человека участвовало. Да? То есть, чтобы восстановить взаимоотношения, нужно, чтобы и одна, и вторая сторона желали. А вот чтобы простить, только одной стороны достаточно. Это решение. Я принимаю решение простить. И все. И потому это второй принцип. И вот третий. составить список того, что вам нравится в супруге. Помните, мы упоминали, что вот такие в буйные моменты, в жаркие моменты взаимоотношений, когда чувства огорчены, вот то доброе, что в действительности есть, оно как-то отходит на задний план, и вот видится только негативное. И потому задача заключается в том, чтобы осознанно концентрировать свое внимание, свой разум на положительных чертах своего супруга. Составьте список того, что вам нравится в супруге. Откуда этот принцип и этот совет берется? Ну, например, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Филиппийцам, 4 глава, стих 8. Говорит так, 4, 8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть мы размышлять призваны не о том, что плохо, что никуда не годно, о проблемах, об обидах и так далее, а наоборот, о том, чему можно порадоваться, за что можно похвалить, что созидательно, что возвышает. Вот только об этом помышляйте. И чтобы об этом можно было помышлять, лучше это изложить на бумаге. То есть чтобы вы точно были в состоянии назвать положительные качества своего супруга. И сделав это, следующий очень важный принцип – ежедневно благодарить за них, за эти положительные качества и проявления характера своего супруга, ежедневно благодарить за это Бога. Написано в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе 18 стихе, «За все благодарите». Так вот, когда человек начинает в молитве говорить: «Господи, благодарю Тебя за то, что жена моя». И дальше начинается список. Да? Трудолюбивая, допустим, да? Умна, нежна, за то, что хорошая мама и так далее, и так далее. Когда начинаешь в молитве Господа за это благодарить, а это, поверьте, достойно того, чтобы за это благодарить, и в отношении мужа, когда жена начинает перечислять, то вот когда взор фокусируется на это положительное, это и становится объектом внимания. Вот этим вот прожектором внимания нашего мы высвечиваем то, на чем стоит концентрироваться. И тогда человек начинает ощущать в действительности, что есть за что фактически уважать. И, конечно же, не забывайте благодарить самого супруга. Вот это тема уважения в браке. Надо принять решение и проследовать Божьим путем, и семейное счастье гарантировано. Да благословит вас Господь!

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В самом начале сегодняшнего рассуждения я хотел бы задать вам вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над вопросом, для кого я живу? Конечно, мы должны понимать, мы должны бы жить для Христа. Но ведь суть вопроса состоит в том, понимаем ли мы глубину этого вопроса? Понимаем ли мы, что значит жить для Христа? И в этой связи позвольте мне задать вам пару вопросов. Скажите, как вы думаете, можно ли одновременно жить для себя и для Христа? Или, если мы живем для Христа, это означает, что мы не можем жить для себя? Или, если мы живем для себя, это означает, что мы не можем жить для Христа? Мы с вами должны четко иметь представление, что значит жить для Христа и как мы могли бы жить для Христа. В этом мире существуют три вещи, которые нам мешают быть последователями Христа. Я читаю первое послание Иоанна, 2 глава с 15 по 16 стихи. Здесь сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мы действительно хотим жить для Иисуса, мы должны точно знать, что из себя представляют эти три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три похоти могут атаковать нас сразу, одновременно или в разное время, больше или меньше. Первое – это похоть плоти. Возможно, кто-то имеет эту борьбу с похотью плоти сейчас. Похоть плоти – это все, что связано с прикосновением, обонянием, слухом, что может породить в нас неудержимое желание делать что-то, то, что мы знаем, мы не должны делать. Римлянам 16 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Есть люди, которые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». Скажите, является ли ваше чрево вашим Богом? Является ли ваш язык вашим Богом? Второе – похоть очей. Что Библия говорит об этой похоти? Я читаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Глаза – это дверь в нашу душу. Поэтому похоть очей – это еще и то, когда зрительно мы концентрируем свое внимание на то, что располагает нас ко греху. И третье – гордость житейская. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 по 20 стих, Христос рассказал притчу об одном успешном человеке, который вырастил огромный урожай. И он решил, что все, что ему нужно – построить новые житницы или новые сараи, туда все сложить, и потом наслаждаться жизнью, радоваться и ни о чем другом не думать. Иисус сказал: «Ты глупый человек, не в этом смысл жизни». Как вы думаете, может ли человек одновременно жить гордостью житейской и жить для Иисуса? Со стороны мы не всегда можем выглядеть плохо, если мы имеем гордость житейскую. Откуда же берет проблема, начало вот эта проблема? Я читаю из книги «Бытие» 3 главы 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, посмотрите. Плод хорош для еды, похоть плоти. Приятен на вид, похоть очей. И дает особое знание, гордость житейская. Вы видите, модель греха всегда была, есть одна и та же. Я хотел бы еще дальше продолжать исследовать вопрос о том, что значит жить для Иисуса, о том, что значит следовать за Христом. А пока я оставляю вас в руках нашего Господа и желаю вам всем обильных Божьих благословений. И говорю вам, пусть Господь благословит вас. Следуйте за Иисусом, если даже вам будет трудно, если вам будет что-то непонятно. Исследуйте Слово Божие, ищите Церковь Божью, присоединитесь к ней, чтобы когда Христос пришел, Он мог вас представить перед всей вселенной как искреннего, истинного последователя Его. Я желаю, чтобы вы имели радость на этой земле,
и также имели радость в небе, где много спасенных соберется с разных стран мира, которые верно следовали за Христом. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ну, Ась, дай мне немножко орешек.
5: Ты когда-нибудь видел, чтобы господа своих слуг угощали?
4: Ну ты же моя сестра!
5: Проспорил? Так работай! Мария Ивановна!
6: Ой, книжка такая интересная, зачиталась, ребят. А вы уж из школы, что ли?
5: Да, хотите орешков?
6: Ой, с удовольствием. Хочешь?
5: Да. Да. Нет, Мария Ивановна, он не будет.
6: В общем, я побежала. Спасибо за орешки.
5: Не за что.
6: Афанась Филиппович.
7: Марья Ивановна, ну что вы в самом деле? Ну Марья Ивановна, ну еще бы чуть-чуть. И,
6: ну, Афанась Филиппович,
7: ну, в самом деле.
6: Простите, простите. Так лучше?
7: Вполне, вполне. Что у вас?
6: Афанась Филиппович, у нас рабство давно отменили?
7: Рабство?
6: Да.
7: Давненько. А вы что, хотите приобрести парочку рабов?
6: Да не я, Афанась Филиппович. Вы только со стула не падайте.
7: А кто?
6: Настя. И, по-моему... Она уже одного приобрела.
7: Да быть такого может.
6: А да. Вы посмотрите, что творится. Вы только посмотрите.
7: Да, на самом деле.
6: А я что говорю?
7: Подождите, Марья Ивановна, я сейчас приду. Здравствуйте, ребята. А вам когда-нибудь сообщали новость, которую вы не поверили с первого раза? Новость неожиданную и даже невероятную. Впрочем, вы сами все слышали. Поэтому пойдемте... Посмотрим.
8: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом.
5: Маши сильнее.
7: Здравствуйте, вам все в порядке? У вас помощь не нужна?
5: Здравствуйте, Афанасий Филиппович. У нас все хорошо, помощь не нужна.
7: Марья Ивановна, что с вами?
6: Что-то в горле пересохло.
7: Может быть, воды, а?
6: Да,
7: я...
6: да, вы знаете, воды. Да.
5: Лень, принеси Марии Ивановне воды и поскорее.
4: Что еще, мадам?
5: Еще сделай за меня на завтра уроки и помой посуду.
4: Ну все, с меня хватит. Я больше не буду тебе подчиняться.
5: Ты должен, ты проспорил. Афанасий Филиппович, скажите ему, проиграл, отвечай.
4: Я не думал, что ты такая зануда. Я думал, будет весело, а получилось.
6: Рабство?
4: Да, рабство какое-то.
7: Да, Настя, что-то получается не очень красиво.
4: Как будто...
7: Как будто ты не любишь своего брата.
5: И вовсе это не так.
6: Давайте все по порядку, что произошло?
5: Мы с Леней поспорим.

0: рабстве у египтян. Это было очень жестокое и трудное время. Если хотите, я могу вам об этом рассказать.
1: Ну, расскажите.
2: Ну, конечно, расскажите.
0: Помните, я вам рассказывал про Иосифа,
3: да, конечно,
0: которого
3: да.
0: братья продали в Египет. После этого египтяне долгое время уважали и помнили Иосифа, его народ и Бога. Но царь, который любил Иосифа, умер. И его место занял другой правитель, жестокий, который не хотел считаться ни с народом израильским, ни с Богом. И вот однажды увидел фараон, что израильтяне стали превосходить египтян по численности. Тогда сказал он народу своему: «Послушайте, израильский народ стал слишком многочисленным. Вдруг начнется война, и они перейдут на сторону неприятеля. Нужно сделать так, чтобы израильтяне более не умножались. Возьмем их под контроль, будем силою над ними властвовать». И поставил фараон над народом Божьим надзирателей, и изнуряли они людей тяжелыми работами с раннего утра и до позднего вечера. Но израильтян становилось все больше и больше, и египтяне начали их бояться. Тогда приказал царь всякого новорожденного еврейского мальчика бросать в реку, а девочек оставлять в живых. И врывались слуги фараоновы в дома и убивали маленьких детей. Одна женщина желала сохранить своего сына. Она положила его в корзинку и, помолившись, спрятала его в тростнике у берега реки. А сестренка издалека за ним присматривала. Поблизости от реки гуляла дочь фараона и нашла корзинку. Она заглянула в нее и увидела мальчика. И так его ей стало жалко, что она решила сохранить ему жизнь и сделать членом царской семьи. Она назвала его Моисеем. Тут подошла и сестренка Моисея и спросила, не нужна ли кормилица для мальчика. «Я могу привести ее». Дочь фараона согласилась. Девочка привела настоящую маму мальчика, и он оставался у нее, пока не вырос. Так Господь спас Моисея от верной гибели. Ну, конечно же, и о народе своем он тоже не забыл.
1: Ой, бедненькие. Хорошо, а то я так и думал, что они будут мучиться и дальше.
0: Конечно, конечно. Какое-то время они еще пробыли в египетском рабстве.
4: А как же они спаслись?
0: А Господь воздвиг им вождя, который и вывел их из египетской земли. Да, они были свидетелями больших чудес и пережили немало приключений.
1: Как звали их предводителя?
0: А вот как раз им и оказался тот самый мальчик по имени Моисей.
4: Ничего себе!
0: Да.
4: А что было дальше?
0: Дальше это уже другая история. Я расскажу вам ее обязательно в следующий раз.
4: Лень, угощайся.
2: Ладно, забыли.
0: Вот и хорошо. Дорогие ребята, напишите нам, что вам больше всего понравилось в нашей истории. И если у вас возникли вопросы, задавайте. Мы с удовольствием на них ответим. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока!
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 270

0: 229-92-22.
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Бог рядом» поет Надя Малышева.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство».
2: Первородство – преимущественное право наследования, которым пользуется старший сын. В 25 главе книги «Бытие» рассказывается о том, как старший сын Авраама Исав уступил свое первородство младшему брату Иакову за чечевичную похлебку. В Библии особое значение придается всему первородному. Первые плоды земли и первородные животные приносились в жертву Богу, как жизнедателю, в знак благодарности. По закону, первенцы у израильтян должны были быть посвящены на служение Господу или выкуплены. «Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота». Позднее всех израильских первенцев заменили собой левиты, занимавшиеся служением Богу в святилище. В 12 главе послания к евреям апостол Павел говорит о том, что земное первородство ничего не значит в сравнении с небесным. Всем верующим во Христа принадлежат права первенцев, поскольку Сын Божий является первородным между многими братьями.
1: Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
2: Сейчас я хочу познакомить вас с комплексом упражнений для позвоночника.
1: Полезная минутка.
2: Итак, первое упражнение. Это наклоны головы. Делаем их медленно и стараемся вытягивать шею и прижали подбородок к груди. Теперь назад. Упражнение делаем очень медленно. Растягиваем мышцы. К одному плечу. И к другому плечу. Хорошо. Следующее упражнение. Мы стараемся подбородком достать правое плечо. При этом старайтесь, чтобы плечи у вас не поднимались. Потянули. Исходное положение. Теперь то же самое. Левое плечо. Прочувствуйте, как тянется у вас мышца. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки сцеплены в замочек за головой. На шее. И исходное положение. Расслаблены. На счет раз отводим локти назад и слегка запрокидываем голову. Сводим лопатки. Задержались. Расслабились. Отвели локоточки. Соединили лопатки. Задержались. И расслабились. Следующее упражнение. У нас также руки сцеплены за головой, но на затылке. Голова немножко наклонена вперед. Поднимая голову, вы делаете сопротивление головой рукам, а руки, в свою очередь, давят на голову. То есть даем такую нагрузку для мышц шеи. Итак, руки сцеплены за головой на затылке. Голова наклонена вперед. Поднимаемся и оказывает сопротивление. Раз. Расслабились. И еще раз. Поднимаем и напрягаем мышцы. Расслабились. Хорошо. То же упражнение мы делаем уже на другую группу мышц шеи. При этом ладошки мы соединяем и кладем на лоб. При этом вы стараетесь лбом как бы противодействовать ладоням. То есть ладони давят на лоб, а лоб пытается как препятствие преодолеть ладони. Делаем это упражнение 3 секунды. Раз, два, три и расслабились. Повторите несколько раз. То же самое можете делать с упором ладони в боковую поверхность головы. То есть ладонь давит на голову, а голова сопротивляется. Тем самым мы напрягаем мышцы. То же самое с другой стороны. Раз, два, три и расслабились. Вот эти простые упражнения вы можете делать каждый день и укреплять свое здоровье. Удачи!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: В книге «Письма Баламута» Клайв Льюис писал: «Наконец их, людей, можно убедить, что положение тела совершенно не важно для их молитв. Они ведь постоянно забывают то, что ты всегда должен помнить. Они животные, и тела влияют у них на душу». Так писал Баламут своему подопечному мелкому демону-искусителю. Так влияет ли состояние тела на состояние души? Об этом мы спросим гостя нашей студии, специалиста в области естественных наук, священнослужителя Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Рада приветствовать вас еще раз в нашей студии.
3: Я рад продолжить беседы на эти темы. Они глубоки, они интересны, они потребны для и человека верующего, и для человека, который немножко в стороне находится от религиозных вопросов. Угу. Действительно так, что наше физическое состояние, оно влияет на наше сознание. И это речь идет, может идти не только о молитвенном стоянии человека перед Богом, на коленях он стоит или в смирении сердца, но даже обычные, обыденные моменты в нашей жизни. Если мы переели, то глаза заплывают, сознание притупляется. Если мы плохо поспали, то это тоже сказывается на этом. В общем-то, человеческое сознание, человеческая душа — это целый комплекс поведения. И я думаю, что надо конкретнее как раз поговорить на эту тему, что такое человеческое сознание. Является ли это просто какой-то, каким-то фантомом, который вот после смерти человека улетает на небеса, а мы это все теряем.
2: Угу. Типа облачко же какого-то, да?
3: Да, некоторые даже пытаются взвешивать. Вот, мол, человек умер, он легче становится. Угу. Есть такие, ходят по интернету информация. Но на самом деле взгляд ученых, те, которые привыкли исследовать, те, которые непредвзято, открыто допрашивают природу, они к этим вопросам относятся с долей внимательности, даже с большой долей внимательности. Поэтому их не проведешь. Они в условиях конкретных ставят четкие эксперименты и пытаются понять, как же это на самом деле. Чтобы подойти к этой теме, я бы хотел бы показать вам пару интересных фотографий, чтобы вы, так скажем, постепенно, послойно, шаг за шагом, подошли к пониманию этого вопроса с точки зрения физиологии, и тогда наступит ясность.
2: Хорошо.
3: Понимание этого вопроса, что такое душа человеческая, сознание его. Фотография есть, где сфотографирована человеческая клетка, зигота. Угу. Если посмотреть на нее, вот, кстати, она у нас на мониторе компьютера, здесь мы видим всего лишь две клеточки. Но это довольно-таки глубокая мысль отсюда возникает. Представьте себе, каждый из нас, я и вы, и все, кто смотрит нас, начинался именно вот с этих двух клеточек. Вот эта фотография — это каждый человек, всего лишь состоящий из двух клеточек. Бог смастерил нас всего из двух клеток. Получается, что еще до нашего рождения мы видели, что наш процесс развития, он довольно-таки интересен, как из этого совсем малого возникает нечто большое. Даже есть очень умная, интересная фраза, принадлежащая лагерю креационистов, то есть тех людей, которые верят, что этот мир создан Богом. Они говорят: человек может посчитать, сколько семечек находится в одном яблоке, но только Бог может посчитать, сколько яблок находится в одном семечке.
2: Да, интересно.
3: Фактически с самого рождения, смотря на эту маленькую клетку, отсюда начинает развиваться целый организм. Информация, которая заложена в нашу ДНК, позволяет нашему организму вырасти в определенные формы. У нас растут ноги, руки, появляются половые признаки, появляется сердце, нервная система, ну и сам мозг фактически из этой основы. Следующий кадр показывает нам, как выглядел человек в утробе матери.
2: Это Что, голова?
3: Да, это зачаток, так скажем, головы, там, где будет появляться мозг,
2: очень
3: ноздри,
2: он выглядел.
3: Рот. Ну вот, представляете себе, чудеса мироздания. Вот таким вот образом выглядел ваш директор на работе.
2: Мило.
3: Ваш муж, да, вы можете, кстати, показать ему фотографию, сказать: дорогой, я нашла твое
2: детское фото.
3: Распечатайте для своего начальника или сделайте себе аватарку в социальных сетях. Это я. Вот примерно так. До сих пор непонятно, как такое огромное количество информации о структуре развития человека упаковано вот в маленькую клеточку. И даже еще меньше, в белковую молекулу, еще меньше, в ДНК. Фактически все это является целым информационным посылом, как все должно формироваться и сочетаться. Ну как тут не скажешь о разумном замысле? Ну как можно представить, что это все могло само по себе за миллиарды лет научиться делать? Это практически на это требуется больше веры, чем вот на то, что у жизни есть все-таки определенная информационная предпосылка. То есть есть конструктор жизни. И это очень важные моменты, когда наблюдаешь вот за этими вещами. В Библии написано: «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Вот такие слова написал царь Давид в Псалме. Постепенно подходя к вопросу относительно физического состояния человека и его мышления, мы подходим к одной очень интересной теории, которая в последнее время стала ведущей теорией в понимании, что такое сознание человека. Довольно-таки популярная медийная персона, ученый, его зовут Себастьян Сиунг, он занимается как раз вопросами нейронауки. И он выдвинул новый такой термин, что нам стоит понимать под сознанием человека не только всю схему нейронных связей в мозге.
2: А это вообще возможно понять эту схему? Как-то ее рассчитать?
3: Здесь есть хорошие, азартные и такие трепещущие перспективы для нас, как для людей, как для человечества. Фактически это вызов для современных технологий и для людей, занимающихся этим. К чему я говорю? Помните, у нас когда-то был объявлен проект «Человеческий геном», когда нужно было за несколько лет расшифровать последовательность ДНК. И люди думали, что это займет лет 30-50, потому что на тот момент, когда ставили задачу, мощности компьютера были гораздо меньше, чем мощности старых наших телефонов. Все, что у нас были, монохромные экраны, кнопочки, вот эти все эти вещи. Но компьютерные технологии растут все быстрее, быстрее, быстрее, и поэтому геном расшифровали аж до начала тысячелетия, хотя должно было бы еще и расшифровываться. Да. То есть благодаря этой науке поставили новую цель. Мы хотим полностью расшифровать, увидеть, как те или иные нейронные связи отвечают за настроение, за мысль, за вкус, за обоняние, даже за слово, которое человек хочет произнести. То есть фактически речь идет о разгадывании или даже, как это называется, об интерпретации, перекодированию мыслей в удобную и понятную подачу материала. То есть, представляете, в будущем мы будем видеть образы человека, сны, можно просматривать человека.
2: Вот это интересно было бы, конечно.
3: Я постараюсь, если у нас хватит времени, привести один факт из исследования, то, что это уже делается, это уже есть. И вот этот человек, Себастьян Сиунг, он написал очень интересную книгу, которая называется «Коннектом». Он назвал все связи, которые идут от мозга во всю нашу нервную систему, по всем нашим нервным окончаниям, которые подходят к глазам, к слуху, к языку, к тактильным моментам. Он говорит, надо воспринимать человеческую личность только вместе с этим. Вот только все вместе с нервной системой мы из себя представляем отдельное сознание. И это очень правильный вопрос. Хотя до сих пор, как люди не догадались, нельзя воспринимать сознание как только то, что лежит в черепной коробке. И он эту ясность вносит и размышляет над этим. Я хотел бы процитировать некоторые слова из его книги. Он говорит так. Представьте себе длинные, тонкие, гибкие ветви деревьев, которые распространяются повсюду. Даже солнечному лучу не под силу осветить узкие промежутки между переплетениями вот этих ветвей. Все деревья в этом темном лесу выросли из 100 миллиардов семян, посеянных вместе. И мы, наконец, начинаем себе представлять, что такое наш мозг. Это вот этот волшебный лес. В нем есть
2: Спасибо.
3: Все. Вот в этом кудрявом, кучерявом, переплетенном в этих ветках есть все. Каждая книга, каждая симфония, каждый обман, каждый акт милосердия, любовные утехи, жаркие ссоры, шутки, горести. Все берет начало вот в этом дремучем лесу, выросшем из 100 миллиардов нейронов. Неудивительно, этот лес умещается у нас в емкости размером меньше 30 сантиметров, а подобных лесов на Земле свыше 8 миллиардов.
2: Замечательно.
3: Вот она, величайшая загадка во Вселенной. Мозг человека.
2: Ну, мне хотелось бы уточнить. То есть это что, предполагается, что со временем можно будет узнать все, о чем человек думает? И да. вообще, хорошо ли это? Залезать в чужую голову.
3: Есть не то, что можно узнать о том, чем он думает. Есть вообще фантастические предпосылки от этого. Ведь отсюда проистекает исследование в области искусственного интеллекта. Получается, исследуя мозг и понимая, как он работает на ассоциациях, что такое память, распределенная внутри головы человека, современные IT-гиганты, то есть технические гиганты, электроника, которая занимается компьютерными исчислениями, они поняли, что нам нельзя пользоваться старыми методами записи информации. И они ныне используют нейроморфные интерфейсы. Они ныне используют подобие человеческих ассоциативных мышлений, чтобы распределенно делать исчисления, чтобы разгружать, так скажем, оперативные памяти компьютеров, чтобы создавать определенный искусственный интеллект. То есть, видите, идет соприкосновение, как все рядышком. Человеческое знание о мозге, электроника и задачи, которые сегодня ставит себе современная наука в области исследования мозга, это расшифровать фактически мысли человека, расшифровать вот этот коннектом, во всяком случае построить модель, как это работает.
2: Ну, знаете, Сергей
3: и также Викторович. Инструменты для исследования. То есть, представляете, это еще скоростная информационная структура, которая все это обрабатывает.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Фантастически.
2: Фантастически, но вот я, знаете, о чем подумала? У нас все-таки, мы же не всегда думаем связно, четко и последовательно. У нас в голове там больше какие-то обрывки мыслей, ощущений, воспоминаний. Все такое хаотичное, какие-то вспышки, если да. можешь так визуально представить.
3: Да, да.
2: А что тут расшифровывать? Зачем это вообще нужно, вот этот хаос в голове?
3: Ну вот смотрите, да, вы задали правильный вопрос. Мы действительно отличаемся от компьютерного мышления, машинного мышления. Машинное мышление, оно последовательное, оно алгоритмичное, так скажем. И компьютер действительно быстрее, во много раз одновременнее соображает и может обыграть человека в шахматы. Но ни один современный компьютер не умеет правильно ориентироваться на дороге. Помните, вот по телевизору показывают машины с автопилотом.
2: Ну, я не очень, конечно, увлекаюсь этими вещами.
3: Но это тема, которая сейчас, допустим, популярна у автопроизводителей.
2: Я на фантастике только видел да. такое.
3: То есть садится пассажир в аэропорту, хочу доехать до центра города. У машины есть камеры крутящиеся, они окружающую обстановку сканируют, искусственный интеллект определяет расстояние до бегущих пешеходов, до велосипедистов, которые едут рядом, размеряют трассы, маршрут, повороты. И фактически без шофера везут человека.
2: Так везут все-таки.
3: Да, есть такие попытки, но, к сожалению, один есть трагический случай. Все-таки не сообразила машина. Понимаете, человеческий мозг, он больше построен на алгоритмах нечеткой логики.
2: Что это за нечеткая логика?
3: Это когда есть интуиция. Это когда есть нечто такое, что рождается, исходя из опыта, из анализа. Это что-то такое, что больше абстрактно. Когда мы умеем лучше ориентироваться в окружающей обстановке и делаем это лучше, чем компьютер. Хотя компьютер умнее нас, он считает лучше. Но это еще не мозг. И эта проблема, она решаема, она должна быть решаема, потому что ученые в этом видят большие перспективы. Как научить искусственный интеллект думать как человек? Это, к сожалению, а может быть и к счастью, это наша неизбежность, что мы в будущем обязательно будем иметь искусственный интеллект. Он очень важен для обработки больших массивов данных. Тот же поисковик Google или Яндекс. Или взять, например, обработку информации с огромного количества фотографий звездного неба разных телескопов на орбите. Взять, к примеру, военные технологии, когда надо будет понимать стратегию поведения противника. И на полном серьезе американская компания DARPA, она разрабатывает фактически искусственный интеллект, позволяющий беспилотникам быть целой стаей, которая понимает ситуацию на поле боя и ведет себя таким образом, чтобы обманывать противника. Все эти очень серьезные штуки даже были выведены в программе президента Российской Федерации. В одной из своих речей он сказал, что нам необходимо продвинуться в области высоких технологий, а также в области искусственного интеллекта. И наши нейрофизиологи, ученые, которые занимаются проблемой сознания, они говорят, что повторяют, вернее, фразу одного человека, я не помню, как его зовут, но на одной из конференций по нейрофизиологии была высказана эта фраза, что та страна, которая первая создаст искусственный интеллект, она фактически будет управлять этим миром.
2: Серьезно?
3: Глубоко, да.
2: Ну, позвольте выразить такое опасение. А это не то искушение, которое дьявол предлагал Еве? «Станете как боги». Господь творил человека. Можем ли мы создать другую жизнь, пусть не похожую на биологическую, но все-таки подобную ей по своим характеристикам?
3: Это хороший вопрос, важный вопрос. И он глубокий. И даже меня он немного так, знаете, как будоражит, немножечко так нервно трясет от перспективы и понимания этих вещей. Действительно, здесь мы сталкиваемся с нашими границами, особенно религиозными границами. Мы сами интерпретируем реальность и говорим себе, Бог это разрешит, Бог это не разрешит. Но, между прочим, мир, который вокруг нас, уже полон сюрпризов. Уже роботизированные станции есть на других планетах. Уже мы вмешались в клетку ДНК, и мы можем.
2: Но между ними и человеком еще пока равно не поставит никто, даже в смелых фантазиях.
3: Когда-то думали, что люди не смогут летать, и железо не будет плавать по воде. Ну, корабли металлические.
2: Ну, наверное, никому и в голову не могло прийти, что это может Бог как-то запретить. Или приходил.
3: Да, мысль очень философская. Я даже вспоминаю один фильм. Снял его один очень известный режиссер. Называется фильм «Прометей». И в этом фильме показывается диалог между роботом, который был на борту космического корабля, и человеком. Угу. Суть фильма заключается в том, что человек как бы полетел искать Творца. Есть такое понятие, как панспермия. Это когда жизнь появилась на Земле благодаря занесенной жизни с других объектов. И вот они как бы считают, что мы сейчас вот найдем тех, от которых мы произошли. Но прилетя на эту планету, они увидели только лишь трупы, но, возможно, трупы их создателей. И вот в этом диалоге, который показывается кадр в этом фильме, стоит за бильярдным столом человек, грустит, потому что это все увидел, и стоит рядом с ним робот, неотличимый практически от человека, такой же, как он, с рассудкой, с эстетикой. Вот, знаете,
2: еще он, наверное, покрасивее даже.
3: Да, покрасивее, там, знаешь, такое шел. И вот он говорит, мне очень жалко, что ваши создатели умерли. А позвольте спросить, почему вы создали меня? Этот человек немного опешил от такого вопроса. Он говорит, ну как, почему? Потому что смогли.
2: Угу. То есть не зачем, а почему?
3: Да, потому что дошли до этого уровня технологии. И тогда этот искусственный интеллект, робот, говорит, наверное, вы были бы разочарованы, если бы такой ответ вы услышали от своего создателя. Глубокий вопрос. И иногда, если думать об этом в перспективе вечности, помните, мы как-то с вами размышляли, что Бог дарует нам вечность в будущем, да? фактически наш уровень знаний, который будет на нашем 700-миллионном день рождения, допустим, моем или вашем. 700 миллионов лет. Боже мой, сколько же это лет?
2: Не представить.
3: Да. Я думаю, что мы можем не только теоретически видеть и хлопать в ладоши и говорить: «Господи, как ты все здорово сделал», но лично для себя я вижу, что я мог бы интересоваться, как это делается, а, возможно, чьи-то формы жизни здесь на Земле, это могут быть чьи-то лабораторные или дипломные работы. Может быть, кто-то уже прикладывал руку к тому, чтобы быть частью этих вещей. Но это только лишь фантазия, это только лишь предположение. Но, знаете, оно естественно экстраполируется из этих мыслей. Мы естественно подходим к глубокому вопросу сознания: если мы будем жить вечно, то сможем ли мы и понимать, как это работает? А могу ли я поучаствовать в том, чтобы создать, ну, пусть сначала насекомое, потом кошечку, собачечку. Угу. А могу ли я участвовать в создании искусственного интеллекта? Даже сейчас, при этом мире, так скажем, в котором мы находимся, в грешном состоянии, люди получают Нобелевские премии за то, что идут в этом направлении, то сколько больше охоты будет у человека, у которого вся перспектива впереди. Поэтому, видите, глубина науки, она показывает нечто такое верующему человеку, над чем стоило бы задумываться. Потому что это позволяет нам относиться не к разным моментам, допустим, спорным или сомнительным, не как не быть в состоянии закрытого сосуда.
2: Угу. Вот, мы не будем об этом говорить просто потому, что об этом нельзя говорить.
3: Да, вот, ну, Бог знает, а это не наше дело. Я думаю, что это неправильный подход, потому что он изначально противоречит замыслу Божьему. Развивайтесь. Растите. Бог никогда не будет для нас постоянной, так скажем, костылем или палочкой-выручалочкой, где за нас примет решение, куда нам пойти учиться, что нам освоить, как нам приготовить пищу, как нам выбрать спутника жизни. Конечно, мы молимся об этом, просим, чтобы он участвовал. Но во всяком случае, во всем мироздании видна фундаментальная основа. Как в элементарных частицах, как в законах космоса, так же и в нейрофизиологии есть основа, которая формирует новое, которая является основой для многообразия, как в мире атомной физики, так и в мире нейрофизиологии. Ведь даже я здесь находясь, и вы, участвуя в этом диалоге, мы формируем новые мысли. Мы фактически формируем новое миропонимание, целый рисунок с разными нитями, с разной фактурой. Наши мысли похожи, знаете, как челнок, носящийся и с одной стороны в другую. Проблески сознания, новые идеи, они создают узор вот нашего окружающего миропонимания. И все эти вещи очень глубоки. И поэтому, наверное, подойдя к главной мысли, что же человеческое сознание такое и что такое человеческая душа, мы можем четко сказать, что оно обязано тому, что находится у нас внутри, тому, что, ну, из чего мы с вами состоим. Что это не просто фантом, живущий, вот так если грубо сказать, в мешке с мясом, ну, о человеке, да? Это более фантастическое и устарелое понимание этих вещей. Современная нейрофизиология, она просто безальтернативно не оставляет возможности подумать, что сознание – это нечто отдельное существующее. Покончил, допустим, человек жизнь самоубийством, ну, прострелил себе там мозг, но его откачали, он выжил. Но он потерял часть сознания. Его личность уже поменялась. Попал человек в автокатастрофу. Он потерял часть мыслительных функций. Это тоже человек, но он немножко другой. Он совершенно другое осознанное существо. И фактически вот нейрофизиология, она четко показывает, что это такое на самом деле. Мне вспоминается еще один момент. Особенное состояние я ощутил, когда я увидел дочку у меня на руках, рожденную дочь. Вот держа вот этот маленький комочек плоти, вот этого маленького человечка, который смотрит на тебя глазенками, которые фактически, ну вот они полны темноты и непонимания, что сейчас происходит. И я пытался представить себе вот ее мир. Вот она смотрит на меня и думает, что это такое? Она не отличает папу от шкафа, стоящего рядом, люстры от игрушки. Вот для нее это все один массив данных. И, кстати, в младенческом возрасте есть две интересные особенности. У них больше нейронных связей, чем сейчас у нас с вами. Потому что они готовы воспринимать просто как губка все. Но некоторые связи не нужны. Допустим, лингвистический ребенок еще не изучает другие языки, не имеет абстрактного мышления математического. Эти связи будут выстраиваться потом. Поэтому со временем они уходят, отмирают и отсекаются вот эти соединения между нейронами. Второй момент связан с памятью. Я думаю, что в следующий раз мы обязательно поговорим. На этом этапе нет еще специальных обхватывающих проводящих веществ, которые позволяют закреплять долговременную память.
2: Угу. Я тоже слышала.
3: Да, если не ошибаюсь, называется миелиновое вещество. Наверное, так. И оно позволяет формировать долговременную память. И поэтому мы не помним практически ничего из детства.
2: По крайней мере, лет до трех.
3: Да.
2: Это все покрыто туманом полностью.
3: Как видите, нейронаука и нейрофизиология, когнитивная психология – все это связано с огромным массивом данных, который ведет нас буквально к фантастическим представлениям. А некоторые вещи живут сейчас. Это фактически граница, проходящая между религией, да, философией и натуралистическим представлением о мире. И это богатый опыт для нашего мышления. Фактически интересоваться этим – это словно читать Священное Писание, на которое Бог нам сделал это не в виде текста или каких-то переводов, но Он сделал нам через мир природы. И я всегда, когда думаю об этом, я благодарю Бога за то, что у меня вот такой Создатель, за то, что именно вот таким образом я его вижу, что я могу посмотреть на все это с точки зрения вот такой, натуралистической. И я хочу подчеркнуть, что научный взгляд, он имеет право на существование наравне с религиозным пониманием мироздания. Потому что для людей, занимающихся наукой, Бог видится не просто волшебником, который может по щелчку пальца что-то сделать, но и величайшим разумом, инженером, который знает практически все, что пытается понять человек, и программирование, и биологию, и нейронауки, потому что он создал искусственный интеллект, нас с вами фактически. И меня это вызывает больше благоговения, трепета и восхищения.
2: Сергей Викторович, спасибо. Я очень рада, что мы еще коснемся этих сложных, интересных вопросов в следующих программах.
3: Да, благодарю. Тоже было интересно.
2: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Заходите на наш сайт, задавайте вопросы. Пусть Бог благословит вас. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Поэзия судьбы.
1: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе.
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы. Приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница,

0: вступать в пионеры. Ты можешь вступать в пионеры. Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая. Ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то, это очень рискованно, и это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит, не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем.
1: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
0: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала. Я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница». Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом.

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она вот все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот. Я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела. Но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт, опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится, с большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку,

0: И вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии, доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах, и после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели. И на меня пошли жалобы.
1: В один непрекрасный день приехал черный «Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
0: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: ты понимаешь, какое это счастье. А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье.
1: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но тем не менее у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Эдуард Егизарян.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных ветхозаветному пророку Захарии, которого Господь призвал на служение в конце VI века до Рождества Христова. Пророк Захария был молодым человеком. Господь поручил ему вдохновить народ Божий на строительство храма, ибо только в храме Господь может общаться со своим народом. Храм Божий в Иерусалиме был разрушен войсками вавилонского царя Навуходоносора, и когда через 70 лет народ Божий вернулся в землю обетованную, они увидели страшное зрелище. Город был в руинах, и храм был разрушен. От него практически ничего не осталось. Все золотые сосуды и вся храмовая утварь были унесены в Вавилон. И вот теперь, когда народ Божий вернулся на свою землю, в землю обетованную, на родину своих отцов, они столкнулись с серьезными проблемами, поскольку были противники этого строительства. Рядом находились и жили народы, которые сопротивлялись этому строительству. Это были самаритяне и другие народы, которые жили уже несколько десятилетий на этом месте, на этой территории. Пророку Захарии было дано 8 видений, в которых он излагает свое понимание этого мира, свое понимание истории народа Божьего, и Господь через Захарию говорит о великих обетованиях и великих целях, которые он желает осуществить для народа Божьего. Сегодня второе видение, которое записано в конце первой главы. Мы читаем в первой главе с 18 стиха. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Несколько очень важных ключевых слов, которые появляются в этом тексте, нуждаются в определенном комментарии. Во-первых, появляется число 4. Еще с древности повелось и существовало представление, достаточно распространенное и очень популярное, о том, что число 4 передает идею четырех сторон света. Вообще говоря, все библейские символические числа состоят из двух очень важных чисел. Это число 3 и число 4. Число 3 является числом божественным, поскольку передает идею вертикальной власти над небом, землей и тем, что происходит под землей, в морях. И число 4, которое является человеческим, поскольку Адам был создан, будучи человеком, и как человек был поселен на земле, и мы насчитываем 4 стороны света. Поэтому сумма либо произведение этих двух чисел дают нам все символические числа, которые когда-либо появлялись в Священном Писании. Это и число 7, это и число 12, и другие числа в Священном Писании. Так вот, число 4 передает идею четырех сторон света. Еще известный математик Пифагор говорил о том, что 4 – это число человеческое, поскольку указывает на четыре стороны света. В Священном Писании у пророка Захарии говорится о том, что это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Еще одно ключевое выражение, которое здесь появляется, это роги. Рог в Священном Писании – это символ власти, власти политической. Очень часто языческие царства передаются и в символах языческих царств как раз используется символ рога. Очень часто, особенно в книге пророка Даниила, когда речь идет о появлении тех или иных языческих царств и правителей, речь идет именно о рогах, и используется вот этот уникальный, удивительный символ рога. Интересно, что в Священном Писании, в Ветхом Завете существовал обычай, когда человек, которого обвиняли в том или ином преступлении, он искал милости и защиты у Господа, очень часто он прибегал к храму и хватался за роги жертвенника. Жертвенник всесожжения тоже имел 4 таких рога, и человек, взявшись за роги жертвенника, таким образом показывал, что он уповает на милость Всевышнего Господа. Таким образом, Господь проявлял свою власть. Человек, совершая это действие, говорил о том, что он уповает на власть Всевышнего Бога, он уповает на его милосердие, сострадание и долготерпение. И вот здесь появляются 4 рога, о которых говорится о том, что они разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Это те языческие народы, которые так или иначе сыграли важную роль в судьбе и истории израильского народа. Это те власти и те языческие царства, которые нападали на народ Божий, приводя к разрушению, приводя к гибели, приводя к пленению израильский и иудейский народы. Но возникает вопрос, почему их 4? Различные комментаторы пытались найти те или иные царства, которые сыграли так или иначе роль в судьбе народа Божьего. Кто-то называет Египет и Ассирию, Вавилон, Медоперсию, кто-то называет еще Рим и какие-то другие царства. Однако, по-видимому, речь здесь идет о том, что число 4 является собирательным, и вот эти народы, о которых здесь говорится, это не какие-то конкретно царства. Хотя понятно, что были определенные языческие армии и цари, которые нападали на Иудею и на Израиль. По-видимому, речь идет о всех когда-либо существовавших языческих царствах, которые сыграли негативную роль в истории народа Божьего. Мы знаем о том, что на протяжении всей истории человечества появлялись языческие царства, которые угрожали расправой народу Божьему. Конечно же, нельзя не вспомнить и Египет, в котором находился иудейский народ, израильский народ на протяжении нескольких столетий. Мы знаем о том, как Египет поступал с евреями. Мы знаем и о том, с какой славой народ Божий покинул Египет. Это отражено в книге «Исход», которая имеет вот такое название. Мы знаем также о том, что ассирийское государство, ассирийское царство также пыталось нападать на народ Божий. И мы знаем о том, что в 722 году до нашей эры произошла величайшая трагедия. Ассирийские цари напали на столицу израильского царства Самарию, разрушили этот город и увели евреев в плен. И после этого мы знаем о том, что 10 колен израильского народа, они исчезают в истории. Сегодня мало кто может себя причислить к тому или иному колену, поскольку не осталось вот этих родословий. Так или иначе, языческие царства влияли на судьбу народа Божьего. Особенно речь также идет и о Вавилонском царстве, которое, начиная с 605 года, совершает набеги на государство, южное государство Иудею. В 605 году были уведены юноши и девушки царского происхождения. – В 597 году до Рождества Христова также происходит массовый вывод евреев из Иерусалима и Иудеи в Вавилон. И в конце концов в 586 году произошло разрушение Иерусалима и храма. Окончательное разрушение и увод евреев на 70 лет в Вавилон. Языческие царства играли и еще будут играть важную роль в судьбе народа Божьего и его церкви. Мы знаем о том, что и в книге Откровения говорится именно об этом. В 11 главе книги Откровения говорится о том, что некогда Господь явится для того, чтобы расправиться с теми, кто уничижал народ Божий. В 11 главе книги Откровения, в 18 стихе мы с вами читаем: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Пророчество сообщает нам также и о том, особенно в 20 главе книги Откровения, о том, что некогда все воскрешенные язычники и нечестивые люди, которые не наследуют спасения, они попытаются напасть на святой город Иерусалим. 20 глава книги Откровения сообщает нам об этом. Поэтому в книге пророка Захарии, в этом видении, о котором мы сейчас говорим, фактически говорится обо всех тех попытках, которые исходили от языческих царств, разрушить и расправиться с народом Божьим. Однако мы видим с вами, что Господь посылает людей, и это ангелы, которых видит Захария, и ему показаны эти 4 рабочих, и он спрашивает, что они идут делать, и ему отвечают: «Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей». А сии, иными словами, эти 4 рабочих, о которых здесь говорится, они пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Вне зависимости от того, что предпринимают язычники против Церкви Божьей, против Божьего народа, у Господа есть замысел, у Господа есть план. Когда-то придет время, когда не будет существовать языческих царств и языческих властей. Наступят когда-то времена, когда во всей вселенной будет править единый Господь Иисус Христос. Пророк Даниил видел это в видении. Пророк Даниил растолковал сон великому царю Навуходоносору, сон о том, что 4 царства явятся вместе с Вавилоном, и после Вавилона будут царства, которые будут пытаться уничтожить народ Божий. Это Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, языческий, которые сыграли неизгладимую роль в сознании и в истории народа Божьего. Однако тот же самый пророк Даниил говорит о том, что в одни тех царств, в одни разделенные Европы наступит момент, когда Иисус Христос явится как царь царей и Господь господствующих. О том же говорится именно здесь, в книге пророка Захарии. Мне кажется, что Захария был знаком с этим пророчеством Даниила, и теперь в тот момент и в той обстановке, когда народ Божий сталкивается с серьезными проблемами в строительстве храма, Господь посылает это видение Захарии для того, чтобы вдохновить, утешить и ободрить свой народ. Он посылает это видение для того, чтобы сказать о том, что настанут времена, когда не будет языческих царств, когда Господь будет править во всей вселенной. Неудивительно, что враг народа Божьего, дьявол, представлен в Священном Писании в двух образах. В книге пророка Исаии это образ царя Вавилонского. Возникает вопрос, какую роль сыграл царь Вавилонский в истории народа Божьего. Царь Вавилонский пришел и разрушил народ Божий, и это была военная экспансия на Израиль и на Иудею. Это была военная экспансия, направленная на Иерусалим и на храм. И еще один текст, с которым мы сталкиваемся, это книга пророка Иезекииля, 28 глава, где дьявол или враг рода человеческого представлен в образе царя Тирского. И здесь вновь возникает вопрос, какую роль сыграл этот языческий царь в истории народа Божьего? И мы с вами узнаем о том, что финикийцы или царь Тирский никогда не воевал с иудеями, с евреями, однако во время строительства Соломонового храма рабочие, которых послал царь Тирский, они делились своими идеями, своим мировоззрением с народом Божьим и таким образом подтачивали веру народа Божьего. У дьявола такая тактика. Либо он пытается физически уничтожить народ Божий, как это сделал царь Вавилонский, а когда этого не получается, когда народ Божий стоит твердо за своего Господа, он пытается сделать это по-другому, духовными путями, разрушить веру народа Божьего, разрушить веру народа в его обетование. Дорогие друзья, наступит время, когда не будет существовать языческих царств. Наступит время, когда Христос придет для того, чтобы установить свое царство. И в этой главе, в этом видении Он посылает нам утешительную весть о том, что когда-то наступит это время мира, наступит эра благоденствия, наступит время, когда народ Божий успокоится у ног своего Создателя в его славном и вечном городе Иерусалиме. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. На очередном занятии по контролю стресса следует упомянуть о нецелесообразности применения в кавычках антистрессовых средств, таких как табак. Хотя сама наша программа настроена, чтобы вам не запить, не закурить, не объедаться благодаря контролю стресса, однако же некоторые люди, окончательно распрощавшись с одним наркотиком, оставляют другой как антидепрессант. Да, возможно, вы преодолели алкогольную или наркотическую зависимость. А это вы оставляете сигареты как палочка-выручалочка. Не называйте зло красивым словом, как палочка-выручалочка. Это для вас костяная нога. А успокоение нервов с помощью табака и речи быть не может. Просто физиологически. Встали утром, пришли негативные мысли – достали сигарету и утешились ею. Не. Когда мы зажигаем сигарету, химическая фабрика 4000, только подумайте, 4000 химических соединений, большинство из которых ядовиты для организма, они попадают в ваш организм. И эта вредность вызывает физиологический стресс. Отмечу еще раз. Сигареты вызывают стресс, не помогают при стрессе, вызывают. Так реагирует организм человека на любой яд. Включаются защитные механизмы. С помощью стресса организм защищается. Он даже не представляет, что вы затравились, чтобы вы не чувствовали стресс. К своему стрессу от каких-то переживаний вы добавили еще один стресс. Молодцы! Что вы чувствуете, когда вы курите? На вас не сходит спокойствие? Просто задайте себе этот вопрос. Что там происходит внутри? Вы какие ощущения начинаете сразу чувствовать, когда курите? Да ничего у вас не происходит особенного, чтобы вы успокаивали свой внешний стресс. Вы травитесь сигаретами, потому что вынуждены курить. Потому что если вы не курите, вы чувствуете стресс. Поэтому даже не философствуйте мне об этой теме, что курение вас успокаивает. Своей и без того нелегкой жизни из-за постоянных стрессов вы прибавляете еще один стресс, который происходит у вас каждый раз, когда вы сидите при длительной поездке в автобусе или в поезде, а курить не разрешают, приходится терпеть и испытывать этот стресс. Вы сидите на каком-то занятии учебном и внутри себя говорите, ну когда же оно закончится? Вы просмотрите часть интересной передачи, будете скакать сидя, выбегать под дождь, чтобы купить сигареты, потому что ваш наркотик начинает вас стрессовать, приглашая вызвать другой стресс. Мы, мужчины и женщины, становимся такими сентиментальными. Сели, взяли сигареты, понюхали сигареты, зажгли, пустили клубок дыма, глубокий вдох, выдох. О, какая прелесть, любовь! Не очернить бы вашу страсть и пыл. Но так происходит каждый раз. Вы знаете, я часто провожу подобный эксперимент. Закройте глаза шарфом, нос прищепкой закройте, уши заткните ватой, место фильтра обмотайте скотчем или изолентой, сигарету держите не пальцами, а пинцетом. Никаких ассоциаций. Так вот, когда вы затравитесь сигаретой, после того, как вы сделали вторую, третью затяжку, вас тошнит. Вы даже можете вырвать. Потому подобное состояние будет означать для вас, как будто бы вы подошли и нагнулись, чтобы сделать два глубоких вдоха дыма, который выходит из выхлопной трубы работающей машины. Или вы съездили в Нижний Тагил и изрядно понюхали выходящие клубы дыма прямо из трубы. Никакой поэзии. Травимся, зависим и все. Даже одно осознание, что я завишу, а не успокаиваюсь, подло обманутый табачными компаниями, может привести вас к желанию бросить курить. Применяйте для бросания курить шаги и принципы нашей программы «Дышите свободно». 20 телевизионных передач для желания бросить курить ждут вас с сутью действенной программы «Дышите свободно». Бросить за 5 дней без кодирования, гипноза – это реально. Курение обещает помочь, поддержать, успокоить, а на самом деле порабощает, заставляет и принуждает. В этом коварство любого зла сообразно зависимостью. Пусть добрый Бог поможет вам в этом. Вы же, как написано в Писании, просите, и дано будет вам. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Ну, мы продолжаем наши разговоры о бизнесе, о финансах и о том, как на это смотрит Библия и христианство. Сегодня поговорим о роскоши. Насколько роскошь – это важно для христианина, насколько это нужно, а может быть, это вообще вредно, как вы считаете?
2: Или греховно, да?
1: Или греховно. Да.
2: Ну да, давайте попробуем обсудить этот вопрос.
3: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать. Женат.
4: Тема вообще очень интересная, потому что у людей, которых остаются, к примеру, свободные финансы, очень есть большое искушение перегиб или в ту, или в другую сторону. Я тоже себя часто ловлю на мысли, нужно мне это сегодня или не нужно. Мне интересно, ваше мнение будет так же. Может быть, я что-то сам для себя новое подчеркну.
5: Угу. То есть, получается, мы иногда не знаем границ. Сколько это нормально и какое количество чего-то это уже выше положенной планки. И вообще, кто эту планку ставит?
4: Ну вот, какого размера, например, дома должен стоять телевизор? Вот такого или вот такого? Сколько диагональ вот это вот приемлемо?
2: Все зависит от длины твоей комнаты.
6: Чем больше размер комнаты, тем больше телевизор.
1: То есть ты физически не можешь впихнуть, если у тебя комната маленькая, да?
6: Некоторые большие телевизоры в маленьких комнатах неудобно смотреть, зрение портится.
4: Может, поближе поставить просто или чуть меньше комнату сделать? Вот интересный вопрос на самом деле. У всего есть свои измерения. У машины это может быть стоимость, у телевизора это диагональ, у бриллианта там каратность. Вот каждый сам для себя определяет размер, что роскошь, а что необходимость.
1: Если говорить о том, что каждый сам для себя определяет, давай начнем тогда сразу, отметим, что необходимость вообще в жизни, в принципе, а что уже какая-то добавка к этой необходимости, там, для удобства ли, или для эффективности, или для еще чего-то. И уже что сверху, я считаю, что вот что сверху после этого пойдет, это уже точно будет роскошь.
5: Ну а что сверху? Вот смотрите, есть такое интересное сравнение, тема про автомобили.
1: Угу.
5: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения, да, известная фраза для каждого
2: человека. Когда-то был роскошь.
4: Гелендваген за 5,5 миллионов.
5: Вот, чем отличается автомобиль за 8-28 миллионов от автомобиля за 500-800 тысяч? Ведь, по большому счету, он выполняет свою функцию. Да, может быть, где-то комфортно, некомфортно, но миллион, допустим, даже за миллион автомобиль, а все, что сверху, этого миллиона, это уже кожа какого-нибудь крокодила, это руль из красного дерева, это все то, что по большому счету не несет
2: больше,
5: функциональной
2: больше
5: нагрузки. Нет, не больше, там значительно
1: ну,
5: больше.
1: Можно по-разному говорить. Кто-то посчитает, что безопасность очень важна.
2: Система безопасности.
1: Там будет много. Система удобства, та же самая эргономичность сидений. Вот, как при поездках на дальней дистанции. Это размер вообще физический, будет ли тебе удобно там сидеть, грубо говоря, сзади втроем. Засада получается, знаете, когда? Когда такой автомобиль, который очень широкий, и сзади удобно сидеть втроем, используется одним, максимум двумя человеками. Когда спереди сидит водитель, а сзади сидит хозяин. И, в принципе, все. И вот тогда стоит действительно вопрос, а надо было ли ему покупать такой огромный автомобиль? Или он вполне поместился бы, ну, не сказать в малолитражке, но в чем-то гораздо меньше, экономичнее и скромнее.
2: Ну вот я думаю, что вот вопрос такого характера, они вообще не этичны, потому что мы решаем за других, как им комфортно, удобно, и нам надо им, не надо. То есть я думаю, что в вопросах роскоши, если мы говорим об этом, мы должны говорить о себе. Угу. Ну, о себе, а не за других. Вот у них они там роскошествуют, да, а могли бы поскромнее жить.
4: Ну, вы интересный вопрос затронули со стороны целей, на которые он используется. Ну, вот, например, одежда. Что такое вообще одежда? Какую она несет в себе цель? Для чего ее люди носят? Ну,
1: прикрыться и отец. Ну, как, чтобы тепло было, чтобы удобно.
4: Первое, принципе, тепло, все. Да?
1: Ну, да.
4: Чтобы тепло было. Она согревать должна. Да. Особенно это актуально для тех, кто в холодных условиях климата живет. Да. Что еще?
5: Не, ну, подождите.
2: Она прикрывать должна.
5: Норковая прикрывать, да. Которая выше пупка. Вот как это назвать одеждой?
1: То есть первое согревать. Тоже выпендрешь, извините.
4: Первое согревать, а второе прикрывать. То есть, если говорить по факту, сегодня в основном одежда несет только функцию имиджа, и не всегда она согревает.
2: Но дело в том, что в нашем обществе, да, одежда приобрела еще функцию имиджа. Грубо говоря, там, может быть, там 500 лет назад одежда вот эти только две функции имела. Угу. А сегодня есть функция имиджа. И это реалии, в которой мы живем, и ты от этого никуда не денешься. Точно так же во многих других моментах, вот автомобили, как вы сказали, роскошь, да, или средства передвижения. Было время, когда это было роскошь. А сегодня это средство передвижения. То есть с эпохой отношение к той или иной вещи, оно может меняться. Когда
1: не
2: ты фотография была...
1: Но и с возможностями.
2: Речь, да,
4: ну, а хорошо это или нет, что оно меняется? Вот, например, руководитель в прошлом яблочной корпорации, у него стиль такой был, джинсы и черная футболка и кроссовки. То есть он уже достиг самореализации, самоактуализации, он знал, что он чего-то стоит, ему не было никакого смысла покупать там страшно дорогие какие-то часы, там, одежду, что-то такое невероятно дорого стоящееся. Он чувствовал, у него внутри все в порядке не было, никаких переживаний не было, как на меня посмотрят. Ему все нормально, он вышел представлять свое детище, свой продукт на сцену, и он не смотрит на свою футболку, он смотрит на то, что он делает, на то, как, ну, какие результаты есть его труда.
1: Если продолжить эту мысль, то получится, что человек, который ищет роскоши, например, в одежде, он на самом деле ищет не роскоши, он на самом деле ищет повысить свой статус до того, кем он не является.
2: Свою значимость.
1: Вот, повысить свою значимость, может быть. Да. Даже хорошо. Если он уже достиг определенного статуса, не знаю, там, из-за своего финансового положения, или, может быть, так получилось, что он родился в определенном статусе, да, он просто пытается повысить свою значимость уже в этом обществе.
4: А если он уже достиг определенной значимости, он хороший человек, он занимается благотворительностью, он отделяет деньги какие-то для церкви, у него все в порядке с семьей, помог родителям, остались свободные финансы после этого всего. Угу. То есть могу ли я пойти и купить себе хорошую машину или там еще что-то такое, или огромную плазму себе в квартиру поставить? То есть где грань, где я служу мамоне, богу денег, да, и то, где мне это необходимо? Ведь вы правильно сказали, мне вышло купить хорошую машину, действительно, мне комфортно сидеть. Она очень мягко едет, за длинные дороги ты не устаешь. Но я тут недавно посчитал такой вопрос, как цену использования. Сколько мне эта машина встанет? Я ее купил, новая машина гораздо дешевле продастся через какое-то время, она быстро теряет стоимость свою. Плюс дорогое техобслуживание, там,

0: ним задаю ему вопрос: зачем вам такой автомобиль? Он говорит: ты понимаешь, когда я подъезжаю к своему офису, когда я встречаюсь со своими друзьями, я должен соответствовать. Они просто меня не поймут, если я приеду на дешевом автомобиле.
1: Ну, с другой стороны, есть такой пример. По шоссе едет ВАЗ, 100 км в час, музыка кричит, и тут он обгоняет Lamborghini, где 60, который 60 км в час едет, окна закрыты, человек едет, наслаждается природой. Скромность на Lamborghini. Можно ли так?
2: Ну, знаете, слышал одного человека, который ехал, ну, не в Lamborghini, в другой, но очень дорогом автомобиле. Он вел свой блог, и он, знаете, сказал: а в этом автомобиле можно расслабиться и спокойно ехать за троллейбусом. А вот человек, который вот ему нужно выразиться в чем-то, и не имея возможности выразиться в чем-то дорогом и в чем-то статусном, он начинает выражаться вот в том, как он кричаще себя ведет. Будь то быстро ездит, будь то шумная музыка, будь то кричащая одежда, будь то еще что-то там, не знаю, какой-то статусный предмет, который он приобрел, может быть, на последние деньги, если не вообще в кредит.
0: Вот, совершенно согласен с этим. То есть в троллейбусе, возможно, сидит молодой человек, 17 лет, который взял кредит, чтобы купить дорогой телефон. И этот телефон он с рук не выпускает. Он ему придает некую статусность. У него, может быть, нет денег, чтобы положить на счет и позвонить кому-то, но у него в руках дорогой телефон.
1: Проблема в другом. Он сегодня ездит на троллейбусе, и помогать, подчеркивать свой статус ему помогает телефон. Завтра он пойдет на работу, где ему придется уже автомобиль, чтобы подчеркивал. Потом может быть яхта, потом размер острова. И мне кажется,
2: вы знаете, вот
1: конца нет.
2: Вы сказали, подождите, или это вы сказали, что приехал на дорогом автомобиле, он говорит, меня не поймут, если я приеду на дешевом, да? Подождите. Вот они бизнесмены, и не всегда ты раскрываешь свои карты вот в бизнесе со своими коллегами, особенно когда касается каких-то крупных сделок, когда касается чего-то, что если ты раньше времени проговоришься, ты это уже не получишь. Вот. И иногда у них бывают свои секреты, и иногда он берет и что-то приобретает, или вкладывается в какое-то мероприятие, или предприятие, или еще что-то, и на него смотрит и говорит: ты что, немножко помешался, ты зачем туда вложился? А он наперед знает, зачем он туда вложился, он знает, что это ему будет выгодно, он знает, что это принесет ему завтра прибыль, и он тихо молчит, посмеивается и отмалчивается. Проходит некоторое время, он получает с этого определенную прибыль, и уже его очередь начинает, ну, приходит смеяться, да? Может быть, здесь тоже такой момент? Кто от чего зависит? Когда он принимал решение стремиться к какой-то выгоде и делал то, что его коллеги считали глупым, а он знал, что это выгорит, он это делал вне зависимости от их мнения. Здесь же он ставит себя в зависимость от их мнения и тратит все то, что он приобрел на этот статусный автомобиль, потому что надо зависеть от их мнения. Что они обо мне подумают?
3: Я думаю, что здесь не так.
2: Это разрыв шаблона, получается, внутри самого человека.
3: Я думаю, что здесь не так. Просто у каждого социального статуса есть, ну, своя атрибутика. И не обязательно человек, использующий эту атрибутику, на самом деле черпает свою значимость в этой атрибутике. Совершенно не обязательно. Вот. Конечно, я, послушав вот нашу дискуссию, соглашусь, что многие вот в роскоши, они больше как бы, вот, и вот эту роскошь вообще вот всю приобретают для того, чтобы свою значимость обозначить, но совершенно не обязательно. И на самом деле, даже если мы стоим, смотрим с перспективы Евангелия, то Евангелие принимали и очень богатые люди, да, вот даже во времена Христа, и очень бедные люди. И Павел говорит, в каком вот статусе ты принял Евангелие, да, в том оставайся. Потому что если ты богатый человек и используешь, так скажем, определенную атрибутику, которая для бедного будет недосягаемой, и он будет ее оценивать как роскошь, но вот среди своего круга ты будешь светом, ты будешь тем, кто будет проповедовать этим людям. А если ты придешь к ним в другой атрибутике, да, они тебя не поймут. Это ты просто не сможешь туда прийти. Ну и, конечно, если... Ну, то есть в каждом... Ну, я сказал, ну, в каждом социальном кругу присуща своя атрибутика. И если человек только ради атрибутики, то все равно он это может себе позволить. Он может себе позволить. Для него это не роскошь, для него это не проблема, для него это не самореализация, для него это просто вот... Форма одежды.
2: Получается целью всего этого, целью жизни,

0: христианина. Мы в любом случае ставим служение.
1: Конечно.
0: И если целью христианина является служение, и для того, чтобы послужить или как-то засвидетельствовать о своей вере, о Боге, определенному обществу, он вынужден приобретать себе дорогие вещи статусные, и он это делает, осознавая, что он это делает не для
2: ну
0: самого
2: вот,
0: себя.
2: Я хотел сказать, это все равно вопрос мотива получается.
0: Тогда мотив.
2: То есть я это делаю не для того, чтобы мне покрасоваться, и я себя от этого лучше буду делать, а я это делаю для того, чтобы им было комфортно со мной общаться, и для того, чтобы мы все чувствовали себя в своей тарелке. То есть не для того, чтобы мне казаться лучше, выше, больше и сильнее, а для того, чтобы какую-то благую цель делать.
0: Но тогда придется терять в чем-то другом. Ведь не бывает никогда того, что ты вот везде успеешь, да, всегда, если ты успеваешь в чем-то одном, ты теряешь в другом. Хорошо, ты успеваешь здесь, у тебя есть определенный статус, у тебя есть определенные знакомые, которых нет у человека бедного, да, вот, и ты можешь им свидетельствовать. Но на тебя смотрят люди, которые в разы беднее тебя, и они смотрят на тебя, что они о тебе думают?
3: Завидуют, сидят.
0: Ну вот кто что. Кто-то завидует, кто-то, может, и проклинает, кто-то не понимает, кто-то считает, что ты роскошествуешь и деньги на ветер пускаешь.
2: Ну это тема уже осуждения. Но один вопрос, как на такого посмотреть. Но мы в начале программы определились, что стоит все-таки акцент делать на том, как я на себя смотрю. То есть что такое для меня роскошь, а что такое не роскошь. Мне кажется, в каждом отдельном случае надо считать. Если у тебя есть такая возможность, если ты можешь это купить, лучше купить. А потом некоторые вещи, ну, как, например, обувь. Я сейчас нахожусь в обуви одной марки довольно известной. Я ее купил на распродаже, но я в ней хожу, наверное, лет 7 уже. У меня есть много знакомых, которые привыкли, ну, покупать очень недорогую обувь. И я знаю, что они могут за сезон вплоть там, до 2 комплектов купить. И если сложить стоимость вот этих вот всех комплектов, которые они купили за 7 лет, и сравнить ее с той стоимостью, которую я отдал за мои ботинки на распродаже, получится 2 совершенно несоизмеримые стоимости. Я сэкономил, получилось. Я говорит, не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
1: Но в то же самое время в имиджевых ботинках, да?
2: Поэтому везде есть свои, ну вот, нюансы. И когда ты покупаешь себе вещь для того, чтобы крутым быть, вот это ненормальный нюанс. А если ты покупаешь вещь, потому что это может быть дешевле, может быть, это, ну, какой-то цели служит благой, мне кажется, вот здесь уже...
0: Можно я скажу с перспективы бедного человека? Не то чтобы я считаю себя бедным, вот, но и богатым я себя тоже считать не могу. А если тот самый бедный человек понимает, что для него выложить круглую сумму за дорогую обувь, которая может и послужит ему 10 лет, и может быть сэкономит ему половину этой суммы, на, если он будет покупать там дешевые, условно скажем, лапти на рынке, да, то а у него просто нет этой суммы сейчас выложить. Ему надо будет 5 лет ходить босиком, чтобы сэкономить на ту обувь, которую, может быть, ты купил, как бы особо не запариваясь, достал из кармана и заплатил. И он бы, может быть, и рад поступить так же и сэкономить, но он не может.
2: Ну, это вопрос финансовой грамотности. Я не думаю, что именно прямо 5 лет ему придется ходить.
0: Но да,
2: ему
0: я утрирую в чем-то,
2: чуть-чуть, но... придется поприжаться, ничего страшного. Там то же самое тема и с кредитами, и тут целый
0: комплекс. И представляете, ага, в этом надо поприжаться, чтобы купить удобную обувь.
1: В том надо поприжаться,
0: чтобы себе хорошо дом обустроить, грубо говоря, утеплить дом, чтобы ты не платил много за отопление, и тоже сделать выгоду. В этом надо... И можно много таких вещей сказать, в которых человек может, вложившись, потом сэкономить. Ну, а вот он не может, у него ниоткуда.
3: Принципы правильного распоряжения тем, что у тебя есть. И достаточно много людей, на мой взгляд, вот в нашей культуре, в нашей стране, которые просто даже не думают. Они живут, и все идет, как идет. Это какая-то полоса, они в каких-то обстоятельствах, и они становятся рабами вот этих обстоятельств. Они не контролируют то, что происходит в их жизни. Живут, как живут. Но я думаю, что для таких людей вообще говорить о роскоши нет смысла. Они не могут себе приобрести что-то подобное. Ну, есть исключения. Вот к туфлям вернемся. Хорошие туфли, комфортные, не дешевые. Но я думаю, что если эти туфли будут уже с какой-нибудь там отделкой, из какой-нибудь крокодилей кожи или еще из чего-то, то это уже роскошь.
2: И она не нужна, да, получается?
3: Я считаю, что...
2: Пока без отделки, еще ничего страшного. Да. Одобряем, пропускаем.
3: Печать одобрения, да. Да-да-да.
0: Знаете, экономика в этом вопросе, конечно, важна. Может быть, есть смысл действительно учить людей подобной экономии? Потому что очень многие, кто не может, если бы их научили, как это делать, они, может быть, смогли. Но их не научили родители, потому что они сами так же прожили или не имели никакой возможности. Они рады, может быть, куда-то сейчас вырваться, но у них нет ни стартового капитала, и стартовый капитал заработать не могут, сэкономить не умеют. Вот. Они бы рады, может быть, прийти на тренинг, где бы их научили, но этот тренинг стоит такие деньги, что они понимают, им кушать будет не на что, если они заплатят.
3: Я думаю, что такие люди даже не хотят, чтобы их научили. Они видят свои проблемы. Они чувствуют, что им нужно что-то менять в жизни. Они просто страдают от своих собственных ошибок и даже этого не понимают. И обвиняют вокруг себя всех, начиная от соседей, заканчивая президентом страны.
1: На мой взгляд, вот мы когда говорим о роскоши, да, она все-таки для кого актуальна эта проблема? Для всех людей или только для определенной категории людей, у которых есть на что роскошествовать, да? И вот они думают, как вот.
0: Вы знаете,
1: или абсолютно для всех людей?
0: Вы знаете, я думаю, для всех актуально, потому что в каждом слое, скажем так, общества есть свои понятия роскоши.
1: Да.
0: Как тот же самый студент, этот, ну, известный всем байка, да, студент приходит в студенческую столовую и говорит мне, говорит, пожалуйста, значит, батон хлеба и, говорит, батон колбасы. И все так резко на это шикует, он говорит, и 15 вилок. И все сразу поняли, что на самом деле не шикует, просто, ну, как бы, пошел на всю толпу. И мы понимаем, что для кого-то это, для кого-то уже это роскошь. Уже батон колбасы это роскошь. Они просто все скинулись, и им нечего купить.
2: А как же вот это вот, я могу себе это позволить? Ну, такое утверждение, благодаря которому ты сегодня, тебе приятно вставать.
3: Ну, вопрос, зачем? Вот звонит мне одна...
0: Для самоутверждения, я уже сказал.
3: Звонит знакомый. Говорит, слушай, помоги, нужно привезти две двери из магазина.
0: Ага.
3: Входные. А он сделал пристроечку там какую-то, летнюю кухню кирпичом обложил. Едем в магазин, подходим к дверям, я за голову держусь. Огромные металлические двери и достаточно прилично стоят. Это со скидкой. Он говорит, я бы их не взял, если бы не было бы скидки. Мы их вдвоем еле погрузили в машину. Они тяжеленные такие. И я ему говорю, слушай, ты в пол кирпича обложил вот свою эту летнюю кухню. Она не вывалится оттуда, эта дверь вместе с проемом. И вот я не понимаю этого, действительно. Красивая белая дверь с окошком, с решеткой, с дорогими замками. Реально очень дорогая. Есть ли в этом смысл? Может быть, это действительно роскошь уже вот в данной ситуации?
0: Это безумство.
1: Я почему свой вопрос задал? Потому что большая часть, наверное, населения борется с проблемой не с той, что у них лишние деньги, я не знаю, там, как, что роскошь, что не роскошь и так далее, а что у людей не хватает денег. Большая часть населения, наверное, все-таки борется с проблемой, что им, ну, нет у них финансов. Проблема не от богатства, от нищеты, грубо говоря, от бедности проблема у людей. Вот.
3: Ну, вот этот товарищ поставил двери, а потом еще очень долго собирал деньги для того, чтобы обои поклеить. Понимаете? Вот это реальная проблема.
0: Вот до смешного доходит. Поэтому, когда смотришь на людей успешных, которые находятся классом выше, и которые, вот как мы говорили, будь они христиане, не должны послужить тому обществу, в которое они вхожи, потому что другие не могут там послужить, я думаю, что они могут послужить и другому обществу, которое классом ниже, и не просто должны, а они обязаны это сделать. Почему? Потому что люди, находящиеся или борющиеся за выживание в этом мире, коих большинство, и мы уже сказали, они не осознают порой своих проблем и не осознают также своих возможностей при правильной финансовой организации. Так может быть, те бизнесмены, которые уже прошли какой-то этот путь, особенно те, которые умудрились подняться с нуля и правильно организовав и свои финансы, и свою жизнь, и целеполагание, и устремление, и все прочее, может быть, им стоит спуститься немножко вниз и начать обучать этих людей. Может быть, начать обучать их бесплатно для того, чтобы они осознавали, что можно, какие у них есть на самом деле возможности, где можно сэкономить. Пусть он все сразу не изменит в своей жизни, но если он сегодня научится экономить на удобную обувь, завтра научится экономить на, не знаю, там, на электричестве, на газ, на еще на каких-то коммунальных услугах, или сделает свой дом теплее, или... И он шаг за шагом, он станет более успешным в принципе. Вот вопрос служения.
2: Всем ли богатым хочется делиться своим успехом? Ну вот, к примеру, я какую-то инновационную сферу открыл для себя, и ко мне подходит, спрашивает, а как ты это сделал? Ну, нужно ли мне рассказывать, как я это сделал? Потому что завтра ты сам так начнешь делать.
3: И станет твоим конкурентом, да?
2: Конкурентом станет, потому что чуть лучше тебя станет.
3: Знаете, в Священном Писании есть интересный отрывок, который для богатых написан. И, конечно, очень многие люди не любят, когда его читают. «Послушайте, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Ну, дальше там интересно тоже. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Очень интересный отрывок, и здесь можно сделать несколько выводов в разных сферах. Но, тем не менее, каждый человек, у которого есть доступ к финансовым средствам, которым Бог доверил, должен очень разумно распоряжаться ими.
2: Давайте чуть по пунктам разберем. Первое, у него было серебро и золото, оно лежало где-то там в кубышке, накопил, видимо, достаточно. Мы уже решили, что когда оно просто лежит, это не совсем хорошо. Значит, у этого богатого все-таки были какие-то проблемы. Он не просто был обеспеченный человек, а человек обеспеченный с проблемами. Первое, он копил в кубышку, складывал. Второе, там написано, он не... И дело это нечестно.
0: С работниками.
2: Он недоплачивал людям. То есть, все-таки мне кажется, что обращение здесь идет не к каждому обеспеченному и богатому человеку.
3: Совершенно верно.
2: Потому что Господь не против богатства, как мы решили в первой программе, а против того, когда люди не умеют правильно им пользоваться.
0: Ну, хочу... Каким образом он этого богатства достиг, и как он им распоряжается, когда оно у него есть.
3: Вот, совершенно верно.
2: Ну, вот пример Иова. Да. Написано, что он был богатый, обеспеченный, и все у него было в порядке. И он хорошим человеком был. Богом он оценивается как хорошим человеком. Однако у него огромное количество богатства было. Поэтому считать...
3: Ну, у него с совестью мудрым. Было все в порядке. Соломон что пишет? «Веселись, юноша, в юности твоей, вкушает сердце твое радости» и так далее. «Делай, что хочешь, по большому счету. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». И вот если с совестью проблем нет, если человек чувствует, что он все делает правильно, то, наверное, Господь его и не осудит.
0: Спасибо. Ну что ж, наше время подошло к концу. Еще, я думаю, можно было бы много на эту тему сказать. Но мы в следующий раз встретимся и поговорим об успехе, фактически продолжении этой же темы, но о финансовом успехе, о том, что мы можем в этом плане сделать.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Твоему проекту нужна команда, но у тебя есть только группа неорганизованных людей. Что же делать? Как тебе решить конфликт внутри команды, если избежать его не получилось? Если обратиться к опыту гигантов нашего мира, то несложно увидеть простую закономерность. За крупными достижениями стояла команда преданных делу людей. Самые яркие идеи воплощались в жизнь исключительно совместными усилиями. Как организовать отличную команду для решения тех или иных задач? Оставайся с нами, и ты узнаешь. Друзья, мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, сегодня мы будем говорить с вами на тему того, как организовать эффективную команду. Эффективная работа команды зависит от множества факторов, от личности руководителя до наличия какой-то общей цели. Но без нормальных взаимоотношений между членами команды слаженной работы не будет. Как этому научиться или попытаться хотя бы сделать первые шаги в этом направлении? Для этого я приглашаю на эту сцену инициатора создания редакции «Сокрытые сокровища», учредителя организации «Ключи к здоровью» и предпринимателя Наталью Воронину. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Наталья, мечта каждого руководителя – создать механизм, который будет работать как швейцарские часы и без какого-то вмешательства вообще со стороны. А сплоченный коллектив – это надежная основа такого механизма. Так где же сегодня вообще взять таких людей?
2: Ну, это живые люди, которые живут среди нас. Действительно, каждый человек, он играет большую роль в команде, но также большая роль и руководителя, который помогает раскрыться каждому человеку в команде. Поэтому тут работа комплексная. Об этом сегодня поговорим.
1: Отлично. Друзья, будьте активными, пишите свои вопросы, задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях, а после программы мы все в прямом эфире эти вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Наталья, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Действительно ли в каждом проекте так важна команда? Возможно, достаточно лишь яркого лидера для того, чтобы все заработало, закрутилось и завертелось. В моей жизни мне приходилось руководить разными коллективами. Когда я была еще совсем молодым человеком, я работала на производственном предприятии и была начальником отдела, и руководила технологами. Для молодого человека это было непросто. Когда твое мнение важно, твое мнение первостепенно, и руководить людьми, равными с тобой по возрасту, не просто, еще и потому, что они не очень хотят признавать в тебе лидера. Затем мы, когда создали редакцию газеты «Сокрытое сокровище», то коллектив постепенно рос. Работа начиналась с одной газеты, потом мы добавили еще одну газету «Ваши ключи к здоровью», потом был создан журнал «Чудесные странички для детей», молодежная газета, добавились сайты, и коллектив рос. Поэтому нужно было находить пути, возможности, чтобы руководить коллективом. Кроме того, к этому коллективу, небольшому редакции, присоединялось большое количество тысяч распространителей наших газет, с которыми тоже нужно было работать, которых нужно было мотивировать. И такая работа для руководителя – это большая школа. Затем приходилось работать в некоммерческой организации. За время существования нашей некоммерческой организации «Ключи к здоровью» нам удалось в течение 2 лет реализовать 2 президентских гранта. А это работа с волонтерами. Это тоже особый опыт, потому что волонтер – это человек максимально свободный, он не получает зарплату, и, собственно, он тебе ничего не должен. Он работает по своей инициативе, но тем сложнее руководителю, чтобы организовать и сделать из таких людей тоже слаженную и сплоченную команду. А затем мне пришлось организовать новый коллектив. Это магазин здорового питания и кафе. И это совсем маленький был коллектив, 5-6 человек, может быть, 7 человек. И когда я начала работать в этом коллективе, я думала, что это будет просто, потому что уже был достаточный опыт и достаточный возраст у меня. И мне казалось, что здесь я справлюсь. Но это оказалось самым сложным, потому что если на прежней работе у тебя был большой авторитет, если люди понимали тебя с полуслова, если все твои задумки осуществлялись, то здесь я столкнулась с тем, что люди тебя просто не слушают, потому что ты пока для них не авторитет. И вот здесь я поняла, что действительно результат работы любого проекта – это совместная работа. Это не только лидер, но это каждый член команды, который умеет прислушиваться к другому и умеет реализовывать свою функцию для того, чтобы весь организм, скажем так, работал как часы. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как организовать команду, что необходимо сделать лидеру, руководителю для того, чтобы его команда стала действительно работоспособной. И первое, если у вас есть проект, и если у вас еще нет команды, то вам нужно искать единомышленников. Вам нужно искать людей, которые заинтересуются этим проектом так же, как заинтересованы в нем вы. Нередко приходится встречать людей, которые горят замечательными идеями, но эти идеи не находят воплощения просто потому, что люди не умеют договариваться между собой. Люди не умеют, ну, может быть, вдохновить других людей или просто донести свою идею до других. И опускают руки и бросают замечательные проекты на половине, недоделанными, потому что не удалось сплотить коллектив. Ищите единомышленников, подбирайте свою команду по одному человеку. Нам иногда кажется, что стоит кинуть призыв, да, или разместить в соцсетях какой-то пост вдохновляющий и изложить свою идею. Вот сейчас люди просто потекут к тебе под твою замечательную идею. Но далеко не всегда так получается. Чаще всего, из моего опыта, самая эффективная работа – это работа личная, это работа индивидуальная. Если тебе удалось привлечь одного человека, как ты можешь привлечь одного человека? Пригласить его к себе в гости на чай, да, и рассказать ему в домашней обстановке, что тебя волнует, какой у тебя есть замечательный проект. Я говорю это сейчас тем, кто не имеет еще, да, собственной команды, начинайте строить ее по одному. Один человек, второй человек, третий человек. И вот вы уже становитесь вдвое, втрое и вчетверо сильнее, организуя свой, пусть маленький коллектив. Пусть вас не смущает, что ваша команда совсем маленькая. Пусть вас не смущает, что она небольшая, потому что из малого развиваются часто очень большие крупные проекты. Почему также важна команда? Потому что мы так созданы, что мы люди разные. И для любого проекта очень важен взгляд разных людей. У нас разные способности. Разные, кто-то аналитически оценивает, да, проект, кто-то оценивает его эмоционально, у кого-то есть организаторские способности, кто-то, наоборот, умеет детализировать. И разные люди нужны в команде. Более того, иногда в команде нужны люди разных возрастов. И я всегда вот всем коллективам, в которых мне удавалось работать, я всегда стремилась к тому, чтобы команда молодела. Нельзя допустить того, чтобы вот средний возраст, наоборот, увеличивался, потому что, ну, это говорит о старении, и это не очень хорошо. Но это замечательная ситуация, когда молодые члены команды могут сосуществовать в ней с людьми более старшего возраста, которые имеют опыт, не подавляя при этом друг друга, да, а помогая, наоборот, друг другу раскрыться. Для того, чтобы понять, каких людей привлечь в свою команду, безусловно, нужно научиться оценивать их мотивацию. А мотивация – это очень и очень важно. Какого человека вы бы пригласили? Человека, который является суперспециалистом в своей области. Человек, да, который очень нужен вашей команде, именно такой специалист, но он не разделяет, допустим, ваши идеи. С таким человеком будет работать сложнее, чем если вы возьмете человека, который будет гореть вашей идеей, но, может быть, он не имеет такой высокой квалификации, но стремится учиться. Не воспримите мои слова как такое воинствующее невежество, как будто бы я пренебрегаю специалистами, но я знаю, что замотивированный сотрудник, он может принести команде, компании вашей гораздо больше пользы, чем немотивированный специалист. Вообще, какие различают степени мотивации персонала, да, если говорить о каком-то коллективе? Первый и самый низкий мотиватор – это деньги. Это самое первая и самая низшая ступень мотивации человека. Если человек пришел в коллектив работать за деньги, он может быть, как я говорила, уже замечательным специалистом, но это в первую очередь ненадежный человек. Да, вы будете пользоваться услугами таких людей, такие люди будут в вашем коллективе, но каждый руководитель должен знать, что человек, который пришел к вам работать за деньги, также быстро может и покинуть вашу команду. Если где-то ему предложили зарплату там, на 1000 рублей больше, он может уйти просто потому, что его мотиватор – деньги. И все завязано именно на этом. Поэтому из таких людей чаще всего не получаются и не вырастают руководители. В любом коллективе лидер должен заботиться о том, чтобы растить руководителей, да, руководителей среднего звена. Но из человека, который замотивирован только на деньги, вырастить руководителя невозможно, потому что руководитель, он не может дать своим подчиненным мотивации больше, чем он имеет сам. Он и вырастет таких же подчиненных, как он сам. Следующая степень мотивации – это личные выгоды. Это то, что не выражается в материальном выражении, да, непосредственно там, в бумажных купюрах, но то, что делает работу человека удобной. Ну, например, он недалеко живет от места работы. Или вы предоставляете бесплатный спортзал там, или абонемент в бассейн. Или его устраивают какие-то дополнительные социальные выплаты. Может быть, вы отправляете в санаторий, там даете путевку. Или что-то такое. Его устраивает офис, в котором вы работаете, он удобный, и так далее. Это уже более высокая, как бы, мотивация, потому что уже человек более привязан к вашему именно месту, к вашей компании, к вашей организации, к вашему проекту. Но, тем не менее, это все-таки низкая степень мотивации, потому что, ну, она достаточно эгоистична. Пока на этих двух уровнях человек думает не о вашем проекте, а человек думает о себе, в вашем проекте, что он может получить от вашего проекта. А любой проект, он движен теми людьми, которые что-то могут дать этому проекту. Да? Давайте посмотрим. Третья степень мотивации – это уже интерес к работе. Когда человек идет на работу с радостью, когда ему нравится то, чем он занимается, когда он с удовольствием оценивает результаты своего труда, когда он получает от этого дополнительный, ну, драйв какой-то, да, дополнительный стимул, и это то, что не измеряется никакими материальными выгодами, это человек, который стремится расти профессионально в вашем проекте. И это замечательно. Вот из таких людей уже можно подбирать руководителей среднего звена для того, чтобы ставить их и мотивировать там, ну, допустим, более молодых сотрудников, ну, молодых в плане стажа работы, не обязательно по возрасту, да, в вашей организации, в вашем проекте, для того, чтобы эти люди подтягивали за собой других. Ну и четвертая степень мотивации, ну, я ее называю так, кто, если не я. И в любом проекте есть хотя бы один человек, который замотивирован именно так. Кто, если не я, это руководитель проекта, это инициатор проекта, это его глава, скажем так. Но если в вашем проекте появляется хотя бы один еще человек, который становится вместе с вами на эту же ступенечку и который говорит, ну кто, если не я, тогда это большая удача. Тогда ваш проект, ну, можно сказать, обречен на успех, потому что у него уже есть хорошая основа. Если таких людей большинство, то это просто замечательно, и это отличная мотивация, значит, вашего персонала. Когда я работала в редакции газеты «Сокрытое сокровище», это примерно 20-летний опыт работы, я была уверена в каждом сотруднике. Вот можно сказать, что можно назвать меня таким счастливым руководителем, и вот этот вот весь практически период работы, он был именно ознаменован тем, что каждый сотрудник вносил свой колоссальный вклад в проект. Кроме того, каждый сотрудник, он и поддерживал меня как руководителя, потому что руководители, они тоже обыкновенные люди, они могут падать, они, ну, эмоциональные какие-то всплески испытывать. И это замечательно, когда команда поддерживает своего руководителя, как в Библии написано, поддерживает его руки. Да, это тот вот высочайший, может быть, высочайшая степень сплоченности команды. Что еще необходимо делать руководителю для того, чтобы его команда состоялась? Вот когда вы набрали людей, да, в вашу команду, вы распределили между ними роли, распределили обязанности. Бывает проблема, связанная с тем, что люди не до конца понимают свои обязанности. И это крах руководителя, и это проблема руководителя. Когда сотрудник, он уверен, что он делает правильно, а руководитель его ругает при этом. Проблема не сотрудника, чаще всего бывает. Проблема руководителя, который не смог донести сотруднику свою идею, во-первых, да, и не смог составить для сотрудника четкий план его обязанностей, потому что сотрудник не обязан читать мысли, и мало вы найдете, наверное, таких сотрудников, которые обладают такими замечательными способностями читать ваши мысли. Чем более детальная проработка обязанностей, тем легче справляться сотруднику. Но очень важно, как написано на этом слайде, завоевывать доверие людей. Доверие людей – вот это то, что невозможно купить за деньги, да? Но это то, что помогает вашим сотрудникам подниматься с самой низшей степени мотивации до самой высокой. Как я уже сказала, ни один руководитель не может дать своей команде больше, чем он имеет сам. Я была однажды на одном бизнес-тренинге, на котором он был для руководителей, о том, как мотивировать свою команду. И когда спикер стала говорить о нефинансовых средствах мотивации, половина владельцев бизнеса, они стали возмущаться и говорить, а как, а чем еще мотивировать? Ведь деньги, собственно, бизнес и делается ради денег, и деньги – это то, что мы должны получать. Но как-то мне стало грустно от этого, если человек вообще живет и делает свой бизнес только ради денег, то это действительно, ну, наверное, грустно, и, наверное, ему очень скучно жить, мне показалось, и неинтересно. И действительно, такой человек не сможет замотивировать своих сотрудников ничем иным, как только деньгами. Но если ты горишь своей идеей, если тебе нравится то дело, которое ты делаешь, если ты испытываешь, ну, наслаждение от того, что что-то меняется, ну, допустим, в результате той продукции, которую ты делаешь, или в результате тех передач, которые снимает телерадиокомпания «Три ангела», да, и так далее, то это вдохновляет, и это радует, и это должно мотивировать. Как завоевать доверие коллектива? Не только тем, что ты видишь цель и можешь ее донести, но люди очень внимательно смотрят и на то, как ты живешь, и кем ты являешься, и насколько справедливо ты действуешь. В Библии, в книге пророка Михея, есть такие замечательные слова, которые говорят человеку, как он должен жить. Три пункта. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом своим. Вот эта вот мудрость, милосердие и справедливость – это и есть те замечательные качества руководителя, которые располагают команду к нему. Если ты несправедлив, если у тебя есть любимчики и, наоборот, нелюбимчики, да, которым ты как-то иначе относишься, это чувствуется сразу. Если ты не милосерден, да, если ты как робот требуешь от всех сотрудников одинаковой отдачи, не учитывая то, что там у кого-то есть ребенок, и он вынужден, допустим, отвлекаться от работы, у кого-то есть другие какие-то, может быть, особенности его личности. Если ты не милосерден, если тебе не интересны нужды твоих сотрудников, то люди это очень чувствуют. И, ну, опять же, если ты нечестен, если ты, ну, так себе человек, да, то люди тоже это очень, очень сильно чувствуют, и это тоже влияет на их мотивацию. Я всегда придерживаюсь такого правила, что в моей команде мы должны быть не просто сотрудниками, мы должны быть друзьями. И не всегда это получается, не всегда в любом коллективе будут абсолютно дружеские взаимоотношения, но стремиться к этому нужно. И кто как руководитель, кто, если не руководитель, должен прилагать какие-то усилия для того, чтобы, ну, организовать, может быть, какое-то мероприятие в нерабочее время, да, какой-то корпоратив, позаботиться о нуждах коллектива, услышать, в чем проблемы у коллектива. Это очень и очень важно. Еще одно важное правило – это не пренебрегать ни одним членом команды. Я Приведу вам сначала пример, не мой, а тоже, который я услышала на одном бизнес-тренинге. В одной компании клиентов приглашали в офис и обслуживали в офисе. Все операторы, которые работали с клиентами, они были проинформированы, обучены, как радушно встречать клиентов, да, как, чтобы клиент был доволен. И все вроде бы было хорошо, но клиенты все равно уходили. И потом, когда проанализировали работу этой компании, то обнаружили, что есть один человек в компании, который не проинформирован о том, как нужно обращаться с клиентами. Это была техслужащая. Когда техслужащую спросили, какие цели в твоей работе, она сказала: «Моя цель, чтобы было чисто». И вы понимаете, что если у человека цель, чтобы было чисто, то она бесцеремонно, значит, могла подтолкнуть там какого-то клиента, могла сказать: «Отойдите, мне тут нужно прибраться» и так далее. И это создавало, ну, неприятную и некомфортную обстановку в этом офисе. Когда человека пригласили на собеседование и объяснили ей, что цель наша общая – это позаботиться о том, чтобы клиент был доволен, и человек это понял, то теперь она встречала клиентов вот с большим уважением, да, ничем им не мешала, и результаты пошли вверх. В моей практике, ну, как-то Господь меня научил, что нельзя пренебрегать ни одним человеком, потому что, ну, знаете, в этом мире принято делить, да, людей там, по степени их влияния, но я сталкивалась с тем, что человек, который занимает самую, может быть, маленькую должность в своем коллективе, он приносит самую большую пользу тем, что он может быть очень предан. Он может за тебя больше всех молиться. Он может иногда дать такой совет, которого ты не услышишь ни от какого другого, там, может быть, более образованного или более уважаемого члена коллектива. Поэтому я верю, что коллективы, они создаются тоже под влиянием Бога, да, что Господь заботится о том, чтобы, как в организме есть разные органы, и они все сотрудничают друг с другом, так вот идеальный коллектив – это тот, где все люди разные, и они сотрудничают друг с другом, и каждый, выполняя свою функцию, не мешает функции другого человека, но наоборот помогает. Поэтому мудрость руководителя часто в том, чтобы иногда отступить назад и дать возможность самому коллективу принять какое-то решение. А иногда нужно наоборот шагнуть вперед. И если коллектив, ну, в замешательстве, если, ну, люди бывают немножечко трусят перед какими-то новыми начинаниями, то ты должен взять флаг и шагать вперед, потому что понимая, что кто, если не ты, сделаешь это. И это очень и очень важно. И четвертое правило эффективного руководителя, лидера – это повышать эффективность каждого своего сотрудника. Ты не сможешь сделать это, если ты не знаком со своими сотрудниками. Если твой уровень общения с ними – это только, ну, ты пришел на работу и ушел с работы. Потому что ты должен понять, какие условия труда ты должен создать для человека, для того, чтобы он максимально раскрылся. Знаете, была у меня в жизни такая история, как-то пришла одна сотрудница и говорит, вот я должна тебе сказать, ты несправедлива. Вот посмотри, вот этот работник приходит всегда вовремя, но стоит ему опоздать, ты делаешь ему замечание. А вот этот вот бывает не приходит вовремя, и ты смотришь сквозь пальцы и даже разрешаешь ему работать дома. Да, я извинилась за то, что у сотрудников сложилось такое впечатление, но постаралась объяснить, почему. Каждый индивидуален. Для кого-то прийти вовремя – это норма, и когда он вовремя не пришел, то это уже для него это уже нарушение дисциплины, это уже как бы какой-то бунт против правил коллектива. А другой сотрудник, он гораздо эффективнее работает, например, в домашних условиях. От него больше пользы. Например, ребенок, да, есть у человека, или какие-то другие обстоятельства. И вот я всегда видела свою задачу в том, чтобы найти вот этот вот найти тропиночку к сердцу каждого сотрудника для того, чтобы извлечь максимум пользы для проекта из его талантов, из его способностей. Ни в коем случае не стричь всех под одну гребенку, потому что мы разные все. И индивидуальный подход, я думаю, что это особая мудрость руководителя, которой нужно учиться, учиться и учиться. Очень важно прислушиваться к мнению коллектива. И очень важно не мешать инициативе. Знаете, часто рушатся команды замечательных проектов от того, что руководитель слишком авторитарен, от того, что иногда он говорит «будет по-моему» и больше никак. Но каждый член команды видит свою задачу, если он действительно заинтересован, да, он видит ее со своей стороны. И дать человеку инициативу, когда ты даешь человеку инициативу, не бояться дать этому человеку проявить свою инициативу, это замечательно, потому что любой проект от этого обогащается. Но если ты такой руководитель, который, говорит, что вот делаешь отсюда до сюда и ни шагу вправо, ни шагу влево, делаешь только так, как я сказала, то это обедняет вообще всю работу коллектива, потому что, получается, что ты решил, что твой мозг, он единственный правильный, но ни один человек не может мыслить настолько широко, как, например, 10 человек, сидящих вместе и думающих об одном. Вот, поэтому инициатива сотрудников – это тоже очень и очень важно. Но при этом нужно создать условия человеку, нужно доверять человеку, но обязанность руководителя еще и проверять. А вот это бывает сложно. Проверить и добиться все-таки, чтобы твое задание было выполнено, для этого нужно иметь авторитет. Да, скажем так, не только власть. Если ты только на власти держишь свой авторитет, это сложно. Но если ты на предыдущем пункте добился доверия у коллектива, то тогда ты можешь сказать, нет, знаешь что, ты сделаешь, ты доведешь эту работу до конца. Я потребую у тебя, и ты выполнишь эту работу до конца так, как мы договорились, так, как задание было тебе дано. И человек, если он тебя уважает, да, то он сделает это, не обидевшись, и сделает это естественно и со всей душой. И что еще очень важно, как руководителю, так и членам любой команды, это заботиться о том, чтобы не допускать выгорания членов вашего коллектива. А для этого нужно быть друзьями, быть чуткими друг к другу и подставлять плечо, если кому-то сложно. И также заботиться о том, чтобы ваша команда была командой не только на работе, да, но и командой, может быть, во внерабочее время. Пусть Господь поможет вам становиться лидерами, пусть маленьких проектов. Знаете, у каждого из вас есть такой проект небольшой, это ваша семья, да, в котором тоже можно применить все эти же принципы. И до больших проектов. Пусть Господь поможет вам в этом.
0: Ответы на вопросы.
1: Наталья, спасибо большое за эту тему. Давайте теперь перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Итак, первый вопрос. Как руководитель может заработать авторитет?
2: Действовать справедливо, быть милосердным к своим сотрудникам. Но и чтобы твои слова не расходились с твоими делами. Люди очень хорошо чувствуют фальшь. Если ты говоришь, мотивируешь и говоришь красивые слова, и при этом сам так не поступаешь, то грош цена твоим словам.
1: А что лучше, иметь в команде одинаково мыслящих людей или разные взгляды идут на пользу делу, открывая новые какие-то грани, возможности?
2: Я так скажу, что люди должны быть едины в стратегии, едины вот в определении глобальной цели. Угу. Если цели разные у вас, то вам в любом случае не по пути. А вот в тактических вопросах люди, ну, и должны быть разными. Не нужно всех мерить одной линеечкой, да, должны быть разные. То есть в стратегических вопросах единство, а в тактике различные мнения, которые нужно выслушивать и вместе составлять какой-то план действий.
1: А если любишь работать в одиночку, то есть в тишине, без единого звука, шороха, это нормально?
2: Да, это нормально. Это даже очень неплохо. Но тогда получается, что, скорее всего, это качество не лидера. Да, не лидера. Потому что лидер, он... Но должен...

0: и черпаешь силы от одиночества, то нужно учиться все-таки взаимодействию.
1: Любовь пишет: благодарю за прекрасную информацию.
0: Спасибо.
1: А что, если человек уходит в другую компанию, где его труд ценится больше? Для человека это естественное развитие.
0: Ну что ж, так бывает. Мне приходилось, ну, не один раз людей отпускать, хотя, ну, честно говоря, я болезненно, естественно, переношу, когда человек уходит, но жизнь тоже научила меня людей отпускать. Ну, например, вот недавно была такая ситуация, уже вот в нашем новом коллективе, в нашем магазинчике небольшом, очень эффективный, замечательный работник, молодая девушка, которая трудилась, ну, она трудилась кассиром, барменом, но это был человек такой универсал. Она могла и готовить, и с людьми общаться. Замечательный человек. И она решила поступать в вуз, учиться. И я ее всячески в этом поддерживала, хотя даже ее мама была, ну, говорила ей: зачем тебе, у тебя есть работа, работай, все нормально, хорошо. Вот, а я ее очень поддерживала, говорю: давай, давай, надо поступать. И она поступила на, ну, подавала документы на заочное отделение. У нее там были какие-то проблемы, я даже пришла к ней в приемную комиссию, мы стали разбираться, и в этот момент подходит человек с другого факультета и приглашает ее на очное отделение. Вот это для меня была катастрофа просто. Я, получается, сама же ее смотивировала, человека, чтобы она вот оставила работу и пошла учиться, но я отпустила ее. Я ее отпустила, но и до сих пор это человек, член нашего коллектива, потому что в любую свободную минуточку она бежит к нам и чем-то помогает. Это очень приятно.
1: А может быть, просто нужно расписать должностные обязанности, техпроцесс, а команда образуется сама собой?
0: Угу. Обязательно нужно расписать должностные обязанности и обязательно нужно расписать техпроцесс для того, чтобы понимать, какие люди тебе нужны. Угу. Вот в первую очередь в голове руководителя должен быть этот техпроцесс и должностные обязанности для того, чтобы ты сам для себя сформулировал, люди с какими качествами тебе необходимы. Но сами они не всегда появляются, нужно искать.
1: А как вы оцениваете опасность для сотрудника засидеться в компании и не способствует ли это потере мотивации, выгоранию?
0: Не очень поняла вопрос.
1: Как вы оцениваете опасность для сотрудника засидеться в компании, засидеться в кавычках?
0: Я поняла. Ну, я думаю, что если это компания развивающаяся, то засидеться там сложно, потому что руководитель, он всегда нуждается в людях с более высоким уровнем ответственности. Всегда нужны люди-универсалы, которым можно поручить больше, которые могут работать более эффективно. Поэтому, если это мудрый, грамотный руководитель, то он всегда найдет для человека, который стремится к росту, он всегда найдет место с более широкими обязанностями. Я думаю, так.
1: Анна пишет: спасибо за яркий пример с техслужащей. Театр начинается с вешалки. Игорь пишет: психологи рекомендуют менять место работы каждые несколько лет, иначе человек может утратить способность к переменам, адаптации к новому. Это верно?
0: Я так скажу, отчасти это верно. Потому что, когда коллектив так срабатывается, есть проблемы, что мы привыкли вот так, да, знаете, мы привыкли вот сидеть в этом кабинете, и не нужно тут нам передвигать мебель там или еще что-то делать. Это, конечно, негативно отражается на эффективность работы. Бывает, что штат растет непомерно, да. Человек, например, занимается одной должностью, вот он пришел молодым специалистом, у него были одни обязанности, он проработал уже 10 лет, он вырос профессионально, а новые обязанности брать не хочет на себя. Он говорит: нанимайте еще кого-то. И начинает расти штат, и люди, получается, что это неэффективная работа уже. Поэтому изменения в компаниях должны быть, но чаще всего когда вот такая неэффективность, то

0: происходит какая-то встряска, кризис, потеря, может быть, потеря клиентуры, и компания должна думать, что делать ей. А нужно ли менять работу человеку? Ну, это, конечно, личное дело каждого, но вот когда мы работали в редакции, я даже сама удивлялась, у нас практически не было текучки кадров, как это называется, да, настолько люди были привязаны вот к этому общему делу, и это было очень приятно. И ты всегда можешь повышать свою эффективность, находясь на одном месте работы, не обязательно менять что-то.
1: А людей с мотивацией кто, если не я, нужно находить или растить?
0: Вот спасибо за этот вопрос. Всегда людей нужно растить. И всегда, даже если приходит человек вот с самой низкой степенью мотивации, нужно всегда стремиться их растить. Безусловно. Это большая удача, если вам встретится человек, вот, которому ваши идеи откликнутся вот сразу и мгновенно, и он встанет рядом с вами, там, плечом к плечу. Чаще всего получается не так. Ты растишь коллектив.
1: Алексей спрашивает, что делать руководителю, если результат подчиненного его не устраивает?
0: Если руководителя не устраивает то, что делает подчиненный.
1: Да, что делать этому руководителю?
0: В первую очередь нужно понять причину. Почему человек не выполнил задание? И чаще всего причина бывает в том, что человек просто его не понял. Вторая причина может быть, что у человека не хватает квалификации, да, или он просто не способен. Ты даешь ему задание, как помните у «Маленького принца», да, ты у меня просишь то, что я не могу сделать, это твоя проблема. То есть мудрость руководителя в том, чтобы дать задание каждому человеку по его, знаете, не по его способностям, а по его способностям и еще чуть-чуть. И вот тогда каждый сотрудник будет расти. То есть он не просто выполнил то, что он знает и умеет, и ему это легко, а он выполнил то, ради чего ему пришлось немножечко потрудиться, углубиться, и он будет доволен своим результатом, и вы будете довольны.
1: А должен ли начальник быть профессионалом своего дела? Или ему достаточно иметь хорошие навыки управления? Как это влияет на мотивацию коллектива?
0: Знаете, вот в последнее время, да, уже есть и вузы такие, которые учат управленцев, да, то есть если раньше, в советские времена, все руководители, они вырастали из специалистов, там, да, директор завода, из инженера, там, может быть, из слесаря вырос, там, главный врач из обычного врача и так далее, то сегодня уже растет вот такая вот плеяда управленцев. Но если говорить обо мне, если я берусь за какой-то новый проект, то я его изучаю досконально. Потому что я должна понимать, что делает человек, чтобы ему помочь, если он будет не справляться, например.
1: У нас есть два вопроса от разных людей. Первый вопрос. Многие специалисты и успешные люди говорят, что дружба, наоборот, плохо влияет на рабочий процесс. И второй вопрос. Разве дружеские отношения не разрушают деловой настрой? Как сохранить баланс?
0: Я соглашусь с автором этого вопроса. Но существует такая точка зрения, и даже я ее разделяю, что очень сложно строить бизнес с родственниками, очень сложно строить бизнес с близкими друзьями. Потому что большой риск разрушить отношения при этом, да, или наоборот сделать бизнес неэффективным, потому что, к родственнику у тебя будет какое-то особое отношение.
1: Это
0: предвзято, это не очень хорошо. Поэтому, наверное, действительно нужно иметь какую-то золотую середину. У меня, например, был опыт, когда я работала под руководством своей мамы. Вот первое мое место работы было, я работала под руководством своей мамы. И если дома это для меня была мама, то на работе это была Анна Владимировна. И вот моя мама, когда я пришла еще молодым специалистом на работу, она мне говорила, что вот с тебя я буду спрашивать больше всех, потому что к тебе самое пристальное внимание, потому что ты там, ну, дочка руководителя.
1: Со да? стороны коллег имеется в виду.
0: Да, со стороны коллег. И поэтому ни одной поблажки, если кому-то будут поблажки, то тебе поблажек не будет. Вот это была позиция моей мамы, за что я ей очень благодарна, потому что это помогало мне профессионально расти. И при этом строить хорошие отношения в коллективе, потому что люди видели, что тут действительно каких-то привилегий к дочери нет.
1: А можно ли совместить индивидуальный подход с объективностью?
0: Ну, обязательно. Индивидуальный подход с объективностью. Понимаете, вот я считаю, что... Ну, наверное, и Бог так делает. Ведь Он совмещает индивидуальный подход к каждому из нас с объективностью. То есть требования, они одинаковые для каждого. Да? Ну, например, требования Божьего закона, они для каждого одинаковы. Но каждому из нас Господь создает условия для того, чтобы мы могли вот от чистого сердца, да, с правильной мотивацией эти требования выполнить. Вот точно так же и в коллективе. Я знаю особенности своих сотрудников и знаю, какие создать для них условия, чтобы они могли выполнить свою работу от чистого сердца, со всем своим старанием. Вот. У кого-то, у одного это будет получаться так, у другого будет получаться по-другому.
1: Анна спрашивает, все ли инициативы нужно поддерживать? В конечном итоге ответственность на руководителей, еще есть финансовые затраты.
0: Да, когда у нас, ну, в любом коллективе, да, когда сотрудник выходит с какой-то инициативой, я сразу спрашиваю цена вопроса. Вы проработали цену этого вопроса, потому что идеи как бы кидать – это очень хорошо, когда есть идеи, но следующий пункт вы прорабатываете, вы должны узнать, а сколько это будет стоить, чтобы реализовать вашу инициативу, эффективна ли она, какой она принесет в итоге эффект. Мы вместе это анализируем и тогда поддерживаем те инициативы, которые действительно идут на благо там, предприятию, компании, проекту.
1: Спасибо большое, Наталья, за эту тему. Спасибо большое за то, как вы ее раскрыли. И спасибо за ответы на те вопросы, которые к нам пришли. Спасибо.
0: Да, благодарю вас.
1: В сплоченном коллективе каждый чувствует свою ценность и важность. В то время как в разобщенной команде все решают свои собственные проблемы. Это влияет на успех организации и личностный рост каждого сотрудника. Пусть Господь даст вам мудрости грамотно строить взаимоотношения в команде. Друзья, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети. Оставляйте комментарии. И мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: поет Ольга Калестра.
1: Проснуться рано на рассвете, послушать пение соловья, услышать, как смеется ветер.

природа вся.

звуках дивной тишины. Услышать, как любовь святая к себе нас, к вечному.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Говорят, что всем религиям мира свойственна молитва. Что такое молитва? О чем просить в молитве? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вновь приветствовать вас на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Вот на прошлой программе у нас прозвучало такое интересное утверждение, что существует Евангелие в Евангелии. Ведь мы с вами, дорогие друзья, рисуем картину общую на примере Евангелия от Луки или следуя Евангелия от Луки. Что такое Евангелие вообще? Что такое добрая благая весть? Вот давайте вспомним, что такое Евангелие в Евангелии. Может быть, это нам будет помогать.
2: Да, я думаю, что этот текст многие слышали. Евангелие от Иоанна 3:16. Я думаю, что у многих это на слуху. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Вот, Коля, как ты считаешь, какие элементы Евангелия тут вырисовываются? «Ибо так возлюбил Бог мир». Я готова это повторять много-много раз, чтобы те, кто нас слушает, тоже это запомнили. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот, Коля, какие элементы Евангелия ты тут слышишь?
3: Вообще тут бездонный текст, вообще его не исчерпать никогда. Потому что здесь и весть о кресте Иисуса Христа, весть о Божьей любви настолько сильной, что она готова отдать Сына Своего, и Иисус готов идти на самые страшные муки, и ради того, чтобы никто из верующих не погиб. И говорится также и о вере в этом тексте. То есть, невозможно просто вот все вот в двух словах описать, насколько глубок этот текст.
1: Да, и Евангелие от Иоанна нам вот именно его дает. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Про эти элементы мы начали уже с вами говорить, продолжаем уже говорить, но во многие из них углубились. Но сегодня, вот как Коля сейчас отметил, вот вера, дабы всякий верующий в Него. Ведь, конечно, Господь хочет, чтобы ни один не погиб. Да. Но невозможно не погибнуть, если ты не веришь, если ты не веришь в Бога. Может быть, это не вполне рационально, может быть, это не вполне поддается вот такому логическому какому-то нашему осмыслению, но спасение существует, но оно не станет нашим, пока мы в него не поверим. Вот такие вот высшие сферы. И я считаю, Коля, вот ты в прошлый раз начал молитву «Отче наш». Это у нас Евангелие от Луки. Какая глава?
3: Это 11 глава.
1: 11 глава Евангелия от Луки. Вот я считаю, что молитва – это как раз и есть одно из проявлений веры. Молитва нам описана в Священном Писании, она нам рекомендована, нас Господь к ней побуждает. И вот продолжаем, что ли, впитывать Евангелие, рассуждая сегодня о вере, о том, что такое молитва.
3: Ну, вера, она характерна тем, библейская вера характерна тем, что это вера не во что-то, а это вера в кого, вот в личность. Личность – это очень красиво описано в Писании, и в Ветхом Завете, и в Новом. И личность – это она любит нас. Вот, как вот сказать, любит такой любовью, что крепче быть вообще не может.
1: Угу. Настолько То есть Бог... личность – это, ну или там три ипостаси личности – это Троица.
3: Да.
1: Это Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос, Мессия, Дух Святой.
3: Да. Поэтому вот вера, она как раз вот вера в Бога. Она не вера во что-то.
1: В какую-то силу.
3: Какие-то события, там, в свою, например, значимость там, или еще что-то.
1: Или в чью-то значимость.
3: Или в чью-то. Угу. Вера в вечную жизнь, там, может быть. Это все, конечно, да, присуще. Но это, как сказать, это прилагательное, а существительное – это Бог. Вот, вот вера в Бога, вот, в личность, да. В его, в любовь, его характер. В
1: то, что... Ну вот не знаю, отвлеку сейчас или нет, а, такой цитаты из Священного Писания: «И бесы веруют, но трепещут». То есть вот просто ли вера? То есть бесы веруют, видимо, в то, что есть Бог. Они знают, что Он есть, они верят в это. Или что это означает?
3: Ну, это из послания Якова, где говорится о делах по вере. Потому что вера, она не может существовать без каких-то дел.
1: Не проявляться в делах.
3: В том числе и в молитве. Угу. И бесы, они знают, что Бог есть. Это не просто вера. Это твердое убеждение, твердое знание. Они увидели. Они были с ним знакомы, они с ним общались. И какое время, мы не знаем, может, очень долго. Но в конце концов они решили, что такая личность им не нужна. Угу. Такие отношения не нужны. Они могут быть сами по себе. И вот таким образом произошла трагедия на небесах.
1: Угу. Ну и вот удивительную красоту Господа мы с вами здесь рассматриваем, созерцаем, в нее вникаем, для того, чтобы каждый из нас... Вы и мы, каждый человек сделал бы правильный выбор. А хочет ли он верить в Бога, именно в любящего Бога, и любить его в ответ?
3: Да, и Христос рисует характер Божий, как любящего Отца, вот в этой молитве, которую все христиане знают наизусть, молитва «Отче наш». Мы ее начали в прошлой программе исследовать.
1: И... Лена, мы какие тексты из этой молитвы уже прошли? Вот мне хочется, чтобы сегодня мы на нее посмотрели, может быть, даже если повторим. Вот что просить в молитве? Что просить в молитве? Господь нам оставил образец молитвы.
2: Но мы пока в прошлой программе говорили об обращении. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». То есть здесь все говорится о Боге, mm-hmm. о том, кто Он и где Он обитает, и что точно Он нас слышит. И вот мне еще хочется добавить, просто мы сказали, что Иисус учил молиться, да, но и самый большой пример, то есть в учебе был Он Сам, как вы говорили на прошлой, в прошлом, что от заката до рассвета он время проводил в общении с Богом. То есть вот это время было ценно для него, особо ценно, несмотря на то, что он проводил много времени и со своими учениками, и с теми, кто нуждался в его помощи и благословениях, но он нуждался в подкреплении от Отца.
1: Ну, это... я вот все-таки вот к этому возвращаюсь. То есть Господь нас в этой молитве побуждает к тому, чтобы мы просили, наш разговор сегодня о том, что просить в молитве. Он считает, Он нас призывает к тому, чтобы мы просили, да будет воля Твоя, да приидет Царствие Твое. То есть мы должны об этом просить, да?
3: Да. Ну, это просьба, да, досветиться, это да, выражение нашего желания, нашей надежды.
1: А почему оно нужно Богу? Почему оно вообще нужно?
3: Наше обращение к Нему?
1: Ну вот о чем просить в молитве? Вот мы должны, например, ведь многие молитвы можно с этого начинать. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое». Это же ведь вот не то, что я один раз в жизни это сказал. «Да светится имя Твое». И все. Ну я ведь это уже сказал, я уже так считаю. А он говорит, вот вспоминайте об этом почаще в молитвах. «Да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Почему об этом надо просить?
3: Вот я не тоже вот подумал сейчас. Молитва, она похожа на песню. Вот не случайно самая большая книга в Библии, и находящаяся в центре, это сборник Солты. Песен.
2: Да.
3: Сборник молитвенных песен. Потому что...
1: Псалмов?
3: Да, это книга Псалтыри. И там должна быть музыка еще. Жалко, вот нотной грамоты тут нет. Каждый псалом бы расписать по нотам.
1: А его пели,
3: его
1: их
3: же,
1: пели.
3: Их же псалмы, пели, да? Все, да. Давид это в основном сочинял их. Ну, наиболее такой автор плодовитый, что ли, из всех других авторов. Он написал наибольшее количество этих песен. Так вот, и «Отче наш» – это тоже песня. И вы знаете, вот Лена только что спела песню сейчас.
2: Да-да-да. И я почему-то всегда думала, что это не просьба. Ну вот именно первые слова молитвы «Отче наш», я всегда думала, что это прославление, это не просьба, это, то есть, признание мое Богу, что да, вот он тот, кто, вот я хочу пойти за ним и только за ним, потому что и слава, и сила, и величие его, все вот в нем. А сейчас вот интересно, вы как-то посмотрели, ну, обратили внимание на то, что это просьба. Это просьба, я хочу его царства, я хочу его силы, я хочу его славы, и чтобы она пребывала
3: вовек. Не только просьба, это мое желание, это
2: да,
3: я этого
2: да, да,
3: хочу,
2: да. Угу.
3: Но не только я. Христос этого хочет.
2: Да, да.
3: И Отец тоже этого хочет.
1: То есть вот в этом суть, что мы должны озвучить и себе, и миру, что мы хотим этого, да? То есть получается, что вот эта часть молитвы вот об этом.
3: Да, и вот смотрите, песня из трех куплетов и одного припева, если так уж. И знаете, где тут припев?
1: Давай.
3: Вот первый куплет. «Да светится имя Твое».
2: Угу.
3: Куплет пока не поется. Ага. Хотя он должен быть здесь. «Да придет Царствие Твое». Второй куплет. Третий куплет. «Да будет воля Твоя». А потом следует припев. «И на земле, как на небе». И вот давайте теперь с припевом споем всю эту песню. Да придет царствие... как
2: нет, светится.
3: Да светится имя Твое. И на земле, как на небе. Да придет царствие Твое.
2: И на земле, как на небе.
3: И да будет воля Твоя, и на земле, как на небе.
2: Да.
3: То есть вот все это относится к нашей земле. Вот это вот желание Иисуса Христа, чтобы наша земля превратилась в Эдемский сад опять, как, какой она была и задумана, без греха.
1: То есть чтобы, да, грех ушел.
3: Да, что...
1: Ну вот именно это, да, я то же самое, с тобой одно и то же сказали, что его желание и вслед за ним наше желание, чтобы грех ушел.
3: Да. И вообще, вот, если мы говорим, когда придет Царствие Твое, ну, мы же говорили тоже, да, что Царствие внутри вас, что оно уже как бы здесь есть. И мы говорили про благодать, которая в каждом человеке заложена Богом. И ее просто нужно, ей нужно пользоваться, что ли. Благодать
1: не
3: на благодать
1: верить,
3: умножать.
1: Ее надо принимать верой.
3: Ее надо, да, ее надо использовать в борьбе с грехом. Вот я так думаю. Потому что Бог заложил в Адаме, согрешившем, и Еве, вот это качество «вражду положу между тобою», и это он сказал змеи, правда, и семенем жены, то есть и женою.
2: Угу.
3: В человеке есть сила сопротивляться, она заложена, он не беспомощный уже.
1: Это в каждом человеке. То есть
3: да.
1: Какой бы ни был человек, казалось бы, уже опустившийся, ну вот пропавший, пропащий, не знаю, с какими угодно грехами, то все равно в нем заложено семя сопротивляться.
3: Да, если он воззовет к Богу, он может победить грех и может победить зло с помощью Божией, да.
1: Потому что Богом это в каждом из нас с вами заложено.
3: Да, благодать и Дух Святой. То есть Дух Святой управляет этой благодатью. Вот я так вот механизм рисую, как она действует. И Дух Святой работает тоже с нами, в каждом из нас. Он везде и всюду, и всегда. И Дух Святой работает настолько, насколько человек откликается на работу его.
1: И, вот, может быть, вера как раз тут вот про
3: это. И здесь как раз, да, вот здесь очень важна, очень важна вера. Потому что без веры Бог не будет работать с человеком.
1: Ну да, то есть Дух Святой, он существует, он объективен, он действует. Но без моего желания, без моего приглашения, без моей вообще веры в него, в то, что он есть, и то, что он... хочет мной руководить, этого не будет.
3: Я просто доверяю ему работать в моем сознании, в моем сердце, доверяю ему свою жизнь, в конце концов.
1: То есть разрешение человека важно?
3: Да, на условиях доверия. Без доверия, то есть если я не доверяю Богу, он и не будет насильно вламывать в мою жизнь или там пытаться меня заставить что-то делать, молиться, например, или ходить в церковь.
2: Но Господь вообще ведь уважает свободу выбора человека.
3: Да.
2: Он изначально эту свободу выбора дал человеку, и поэтому он стоит и стучит в сердце каждого человека.
3: Да.
2: Он не открывает дверь, хотя он всемогущий, он всесильный, но он этого не делает.
1: Наверное, потому что если это сделать насильно, то это не будет искренним чувством, но это будут тогда роботы.
3: А где же тогда любовь, да, о которой мы говорим, что Бог есть любовь? Что это за любовь такая, если тебя заставляют верить в Него? Поэтому...
1: То человек сам должен подойти своей жизнью, а Господь все обстоятельства нашей жизни складывает так, чтобы мы к этому подошли. Господь должен подойти своей жизнью вот к пониманию, насколько велик Бог и насколько Он ему нужен.
3: Поэтому да придет Царствие Твое, это желание Божие, это Его надежда, что оно, это Его вера тоже, потому что Бог тоже верит, и Бог тоже надеется, и Бог любит, как мы говорили вначале.
2: И доверяет человеку многое.
3: Конечно. Он дает служение. Мы с вами говорили про апостолов. Он сколько доверил различных даров, чтобы они их на благо людям использовали и служили им. А здесь он говорит, да будет, да придет царствие твое. Это царство должно охватить всю землю, чтобы люди, чтобы его надежда, что все люди, его мечта, все люди, чтобы в него уверовали, чтобы все люди имели... Вот тот же характер, что и у него, тоже любовь друг к другу, тоже добросердечие, ну, не знаю, расположение, чтобы не было никакого зла. Ведь это там оно живет, в нас. Не должно быть такого. Бог не был в плане творить зло в человеке, там, или делать его таким вот агрессивным каким-то. Но вот Царство Божие и благодать, оно восстанавливает в нас Божий образ, Его подобие, до тех пор, пока не придет Царство Славы Божьей.
1: То есть еще раз, когда мы просим в молитве, да будет Царствие Твое на земле, как и на небе, то мы таким образом восстанавливаем, мы просим об этом. Мы это не механически говорим, как мы в прошлый раз говорили, вот не перебирая четки.
3: Да, мы желаем этого. Это страстное наше желание.
1: Сказанных
3: тоже.
1: Молитв. Да, а именно страстное наше желание.
3: И это царство непременно наступит. Оно наступит, царство славы Божьей, когда придет сюда Христос во второй раз. Это 100% будет. И важно только, где окажемся в этот момент мы. Угу. Будем ли в царстве благодати уже здесь, на земле, чтобы войти в это царство славы, или мы отвергнем благодать, чтобы это царство никогда не увидеть больше. Угу. Два варианта.
1: Да.
3: Но Господь желает, чтобы Царство Божие было установлено в сердцах, а потом и во всей земле, состоящих из таких же вот сердец.
1: И вот видите, что интересно. Вот я начала с того сегодня, что говорят, я почитала даже это, что во всех религиях есть молитва. Ну, что-то там, может быть, условно можно назвать молитвой, но все-таки во всех религиях есть молитва. Но ведь вот религия, которая основана на том, чтобы вот чего-то постоянно просить у Бога, вот дай мне то, дай мне вот то-то. А вот на самом деле тот образец молитвы, который Он нам дает, который Он сам, Господь Христос, молится, она ведь совсем о другом, она с другого начинается. «Да приидет Царствие Твое, и пусть оно будет на земле, как и на небе». То есть ведь вот это вот главное. А если это Царствие придет, то с Ним разве не придет к нам все остальное, да, чего нам кажется, что мы так хотим и что оно нам так нужно?
3: Конечно. И это Царствие непременно придет. И небеса все живут уже вот той жизнью, которой Христос мечтает восстановить здесь, на земле. Единственная планета в мироздании – это наша, которая, к несчастью, оказалась вот погибшей. И Христу пришлось идти на крест ради того, чтобы исправить положение.
1: Ведь, по-моему, это вот не просто такие умозрительные заключения, а это в Священном Писании, в книге пророка Исаии, это говорится, что другие миры не пали. То есть у них тоже, ну как вот уже потом додумывают люди, что у них тоже была возможность пасть, то есть у них тоже было дерево познания добра и зла, возможно, да?
3: Да.
1: А они не выбрали.
3: Да, мы не знаем этого, потому что Библия очень кратко сообщает вот такие сведения о других мирах. Но то, что они есть, это факт. Иисус пришел с небес, сказал, я видел все там, я пришел, чтобы небеса увидели и вы. И даже показал троим апостолам, еще не преобразованным, что ли, до нужного состояния. Еще были там разные мысли там, о первенстве, о власти. И Христа они не понимали, а уже увидели Царство на земле в образе вот трех человек на горе, тогда мы говорили об этом.
1: очень ободряющее для нас, что да, апостолы были несовершенны, они, в конце концов, они стали людьми, которые привнесли христианство, вообще распространили христианство по всему миру. Мы с вами тоже несовершенны, но уже в своем даже несовершенстве, но имея веру, любовь, вот желание быть с Господом, связь эту с Ним, мы можем уже Царство Божье видеть на земле. Можем молиться о Нем, просить о Нем молитвы и видеть Его.
3: Да, и вот третий куплет этой песни «Да будет воля Твоя». Удивительные слова. Если мы сейчас вспомним Гефсиманию, там Христос эти же слова сказал, когда боролся вот идти ли ему на крест, у него
1: внутреннее борение, да?
3: Были тогда сомнения еще, да, как идти ли, то есть, ну, не сомнения, а вот эта борьба, потому что это слишком, он представлял себе, насколько тяжело. Оказывает на него такое страшное влияние, вот эта вот скорбь, вот эта боль, страдания человеческие, все вот то, что человек испытывает, будучи под чувством вины, вот это на Христа начинало давить. Вот так
1: это вот впервые с ним произошло. То есть он же ведь, он же был безгрешен. То есть он не мог знать этих чувств, которые дает человеку вот ощущение греха.
3: Ну, скорее всего, вот именно в Гефсимании вот это давление греха он ощутил в полной впервые. Степени. Да.
2: Но недаром пот был как капля крови. И все-таки он испытывал вот именно разделение с Богом. И это самое трудное было для него, потому что он был в постоянной связи с ним.
3: И помните,
1: а что вызвало разделение с Богом?
2: Грех. Грех. То есть то грех разделил человека.
1: Чужой грех. Не его грех, да, а тот, который,
2: да,
1: он понес.
2: Да, да, да. Но вообще грех разделяет нас с Богом, а на Христа возлагался грехи всех, возлагались грехи всех нас. И поэтому это...
1: Вообще всех нас.
2: Всех нас.
1: Всех людей, когда-либо,
2: да,
1: живших.
2: Когда-либо
1: и
2: живших.
1: И когда-либо,
2: да, и когда
1: будут,
2: будущем.
1: Кто будет,
2: да,
1: жить. Да.
2: Поэтому это было очень тяжелое состояние.
3: Там была у него молитва другого рода уже. «Доминует меня чаша сия». А вот закончил у него вот этими словами. «Впрочем, не моя воля будет, но твоя».
1: Вот этими же словами из молитвы очень.
3: Ну, по сути, да, потому что воля Божия, воля Отца для него была самым главным здесь, в человеческой плоти. И он этому стремился научить также учеников своих, что... Волю Божию ищите. Она благая, она угодная, она совершенная. И если она будет на всей земле, то это будет Царство Небесное. Оно вернется сюда, потому что волю Божию будет исполняться всеми с радостью, с удовольствием, с желанием. И такое,
1: Оль,
3: обязательно
1: вот если
3: наступит.
1: Если бы мы сейчас пофантазировали и представили себе, что все сейчас живущие на земле стали бы выполнять волю Божию, то есть пустили бы Бога в свое сердце, это может сделать каждый человек. Господь не дал жизнь ни одному на этой земле ради страданий, ради мучений и ради смерти. Он каждому, кого сюда привел, дал возможность принять Бога. То есть вот ты сейчас утверждаешь, что если бы вдруг вот произошло такое чудо, и каждый бы человек, живущий на земле, принял бы Бога в свое сердце, то...
3: То мы бы любили своих родителей, почитали бы их. Мы никогда никого бы не убивали, ни у кого ничего не крали, не врали бы друг другу, извините, и не желали бы чужого.
1: Угу. Вот, ну, то есть ты заповеди...
3: Все это заложено в Божьих заповедях. Это воля Его. Вот вы, если, вы человек, если человек придет к Богу, то он не будет уже ни убивать, не лжесвидетельствовать, не воровать, не завидовать. Вот это он не будет делать. И вот Божьи заповеди, они ведь не запрещающие, они утверждающие. Они говорят,
1: ну-ка расскажи, что... вроде бы они запрещающие. То есть не убей, не
2: прелюбодействуй.
1: Не прелюбодействуй.
3: Ты не будешь этого делать. Вот, точнее,
1: а, вот так вот? То есть это такая грамматическая конструкция?
3: Ну, как бы да. Некоторые богословы так и переводчики так считают, что вот.
1: То есть как
3: такая.
1: Тогда звучат заповеди, скажи?
3: То есть, ну, так и будет. То есть ты не будешь убивать, ты будешь почитать родителей, ты будешь соблюдать субботний день и ничего не делать в нем. То есть ты вот это все будешь делать, но это будешь делать не потому, что тебя заставили или там приказали, под угрозой
1: или
3: смерти.
1: Или ты испугался.
3: Да, или из страха. Но ты будешь это делать с желанием, потому что ты веришь в Бога.
1: То есть твоя вера даст тебе соблюдение,
3: да,
1: этих заповедей.
3: Да, именно по вере ты будешь это делать с удовольствием. Вот поэтому Иисус и говорит, чтобы воля и на земле тоже. То есть исполнители воли Божией вернулись бы опять на землю, как можно больше, чтобы их было. Не было никаких бы войн сейчас, трагедий не было бы. Вот в этом, и об этом Господь мечтает. Да и мы тоже с вами мечтаем об этом.
2: Ну да, мне хочется, вот текст мы, когда с вами общались, у евангелиста Иоанна есть тоже вот текст такой чудесный, я как-то вот обратила на него внимание, мне хочется тут как раз о воле Божией, о прославлении Отца. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 текста. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».
1: Чего не пожелаете?
2: Да, просите, и будет вам. И там написано, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. То есть то, о чем сказал Николай Генрихович, то есть вы не будете не убивать, не прелюбодействовать. То есть заповеди Божьи, они будут записаны в вашем сердце. И далее он пишет, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». То есть вот распространение любви Божией, вот славы Божией, да, там прославится тем самым Отец. То есть пребывание наше в слове – прославление нашего Отца. То есть это вообще вот чудо просто, которое Господь делает в нашей жизни и в жизни каждого человека.
3: И может показаться, что воля Божия, она как бы, ну, она нас побеждает, как бы так вот, ну, силой, потому что воля все-таки, да? Нет, против воли Божией перечить нет. У нее, конечно, все серьезно, и я не могу. Но когда наша воля сливается с волей Божией, тогда другой совсем. Это состояние человека другое. И для него воля Божия – это все равно, что его воля, моя воля. Я тоже же этого хочу. Мы единодушны с Господом в этом вопросе. Я не хочу никакого зла.
2: И здесь усиливается, да, воля. То есть не противодействие, да, друг другу, а усиление этой воли. Да. Да. То есть когда моя воля подчиняется воле Божией, тогда происходит, ну, это просто сила Божия дается мне, что мои силы по сравнению с волей и силой Божией. Это вообще просто чудо.
3: Так вот, да, Христос это же знал, будучи человеком, он это познал все, что вот если мы соединяемся, это у нас вообще никакого страха, никакого, ну, вообще... Одна победа будет всегда, если я соответствую воле Божией. А кто может воле Божией противиться? Никто.
1: Хорошо. Значит, просим в молитве, да будет воля Твоя у Господа и на земле, как на небе. Еще что просим в молитве?
3: Ну, еще мне хотелось подчеркнуть еще одно. Вот здесь, вот в этом трикратном «да будет», «воля твоя да приедет», там, и «да, да светится», в этом цель Божья, цель Христа, идущего на крест. Вот ради этого он сюда пришел.
1: Ой, Коля, как интересно. Скажи, пожалуйста, еще раз, повтори вот эти вот слова.
3: «Да светится», «да приедет», «да будет». Вот это троекратное словосочетание, оно выражает цель Божьего прихода на землю. То есть ради этого он идет на смерть и берет на себя грех мира. Вот ради того, чтобы вот это все свершилось.
1: Чтобы светилось имя Божье, чтобы исполнилась воля Божья и чтобы пришло Царство Его.
3: Поэтому вот Христос, даже когда ему было страшно, плохо в Гефсимании, он все равно на волю Божию положился и отдал все в Божьи руки, чтобы Господь и дальше его вел вплоть до крестной смерти. Потому что он видел цель, возможно, вот это все только через крест. Другого пути нет.
1: Да. И мы тогда имеем дерзновение об этом же просить, то есть опять говорить, еще раз начну эту молитву, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы можем об этом просить, и мы уверены, что это исполнится, потому что Господь уже принес себя в жертву на кресте, то есть Он уже своей жертвой сделал это возможным.
3: И вот Иисус, приводя вот этот пример прославления Господню, молитву хвалы, молитву благодарности, вот это же мы видим здесь все это, вот в этих буквально трех словах. И это все, когда человек вот так вот молится, это придает ему огромную силу духовную. Так что, вот даже по словам Христа, помните, да не хлебом одним будет жив человек.
2: Всяким словом.
3: 40 дней в пустыне. Разве может человек без хлеба прожить? А вот с таким состоянием, с таким общением с Отцом, с такой связью, что ли, с небесами, может. Моисей это показал на горе Синай. Дважды 40 дней без воды и пищи. Не хлебом одним будет жив человек. Но всяким словом, исходящим из уст Господня. Да.
1: И поэтому про хлеб дальше идет молитва.
3: То есть постоянная связь с Отцом. Вот что нам нужно. Мы ее утратили, к несчастью. Но нужно ее восстанавливать. И она должна быть неразрывной.
2: Да, и Павел вот очень это чувствовал, да, в своей жизни, потому что во многих посланиях он пишет о том, что постоянно молитесь,
3: да,
2: за все
3: да.
2: благодарите. Угу. То есть вот это вот да. у апостола Павла тоже, он постоянно повторяет везде, угу. да, о постоянстве в молитве, о этой связи неразрывной. И он, ну, как бы сам ощущал это, понимал, и он всем своим последователям, тоже ученикам, тоже советовал вот это.
1: И ведь вот надо же понимать, что апостол Павел не призывает людей к отшельнической жизни. Да. Он сам абсолютно не был отшельником. Он очень много трудился, делал для людей. И при этом он говорил непрестанно молитесь. Он же не случайно это слово употреблял. Да. То есть можно, делая дела, можно, делая что угодно, и общаясь, и разговаривая с кем-то, можно при этом внутри молиться, то есть поддерживать вот эту связь с Богом, о которой ты говоришь.
3: Коль. Да. Но хлеб насущный тоже очень важно. Не хлебом одним жив человек, да, все-таки хлебом мы живы. Поэтому Христос дальше переходит как бы, ну, не сказать, что с небес на землю, но Он говорит уже о земных вещах. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Вот такая просьба. То есть, ну, такое наставление от Христа.
1: Это значит, что мы должны об этом тоже просить. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день.
3: Да, потому что, в общем-то, вся пища от Бога тоже. Угу. То есть Он выращивает
2: Но
3: нам урожай.
2: Это говорит о том, что мы не должны там каких-то запасов делать или еще. То есть мы, ежедневная зависимость наша должна быть от Бога.
3: Ну да, Он не сказал на месяц просить хлеба.
2: А хлеб наш насущный дай нам на каждый день. То есть это вот здесь, наверное, выражена вот эта наша постоянная зависимость от Него, да? То есть понимание того, что Он податель всего. У меня могут и закрома быть полны хлеба, да?
3: Жизнь твою возьмут сегодня.
2: Да. То есть все в руке Божьей. Поэтому не надеяться ни на свое богатство, ни на свою, может быть, силу или еще что-то.
1: Ну, а вот именно... не делать это центром своей жизни, да, не делать это главным. Потому что, ну, как мы можем сейчас посоветовать, не знаю, маме семейства или папе вот перестать добывать средства к пропитанию, маме перестать готовить, потому что, ну, вы не беспокойтесь, ну, завтра же вы что-то найдете пожевать. И детям своим что-то дадите. То есть ведь не про это речь идет,
3: нет,
1: да?
2: Нет, не об этом.
3: Упаси Господь, да? Чтобы люди перестали делать какие-то запасы там на своих кухнях. Нет, не об этом тут речь. Тут идет речь вот о чем, наверное. Что наша жизнь не дни, не месяцы, не годы, не десятилетия. А наша жизнь заключена в одном только дне.
1: Да, вот в этом моменте.
2: Да, вот в этом
1: момент
2: сегодня,
1: жизни, да.
3: Прошлое уже все ушло, это уже не жизнь, это уже только воспоминания. Будущего это еще тоже не жизнь, потому что она еще не наступает.
1: Мы и наступит надеемся, ли мы, не знаем.
3: Мы наступим, да, может быть, это уже не наша будет жизнь, а кого-то другого. А у нас есть только вот сегодня. Вот как Иисус говорил, каждый день, ежедневно. Вот есть у нас сегодня только.
1: То есть каждый наш день не должен превратиться просто в добычу пропитания. И просто в приготовление пищи, да, ради каких бы то ни было целей, у нас все равно каждый день должно быть упование на Бога, что Он нам это дает, и Он нам тогда даст в нужной мере, в нужном количестве, с нужным использованием своих сил, не чрезмерным, не истощением, но не доведением себя уже до бессознательного состояния от этого огромного количества дел, которые на нас наваливаются. Да.
3: Да? Да, и еще один момент. Прощение грехов нам нужно не завтра. Она нужна вот сейчас.
1: Угу. Это ты связываешь вот с этой же частью молитвы? «Хлеб наш насущный дай нам на сей день».
3: Она переходит плавно в другую часть, в четвертом тексте. Угу. «И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему».
1: Угу. То есть это связанные между собой вещи, очень близко.
3: Да, мне нужно прощение ежедневно, так же, как и хлеб насущный. Угу. Потому что мы много согрешаем, как святой апостол написал нам. И мы нуждаемся постоянно. Вот почему еще мы нуждаемся в постоянном присутствии Бога? Потому что мы постоянно согрешаем, постоянно ошибаемся, постоянно что-то делаем не то, что нужно. И постоянно себя укоряем. Вот зачем это? Зачем это пошло? Зачем это сказал? Зачем это сделал?
1: Или, наоборот, слишком мало я сделал.
3: Или, наоборот, ну да. Или, может быть, действительно, я лентяй какой-нибудь там. Угу. Как на крючек дверь ворочается, и я только слушаю, как она скрипит, например. Но это тоже другая крайность.
1: Угу. И... То есть просить у Бога вот присутствие. Вот я вот это слышу сейчас от того, что Коля говорит. Просить у Бога присутствие в своей жизни, и Он будет регулировать. Мы можем в этом не сомневаться. Если будет, что не мы командуем Богом и говорим Ему, так, сегодня я делаю то-то-то-то-то, а ты мне помоги. А если мы скажем, Господи, дай мне сегодня сделать вот то, что на самом деле нужно, да? И дай мне для этого возможности, средства, силы.
3: И прости нам грехи наши. Угу. Ну вот опять же, если бы мы не грешили, разве Христос вот, ну, сказал бы, учил бы вот так вот молиться Ему, учеников своих? То есть Господь понимает, что мы греховны, что не по нашей вине, да, но мы все равно греховны, это не умаляет греха. И мы нуждаемся в Божьем прощении постоянно, ежедневно даже. «Ибо и мы прощаем должнику, всякому должнику нашему». Вот это вот интересный тут момент.
1: «Ибо». Так как?
3: Да, потому что и мы прощаем. Как бы вот мы говорим, Господи, ты нам прости, ведь я же прощаю вот того-то, того-то, того-то. А прощаю ли я? Вот вопрос тоже. Может быть, я не всегда это делаю. Но Христос говорит, нет, вы прощаете. Он верит, что мы прощаем всегда.
1: Ну, если Его силой, то прощаем, наверное.
3: Ну да.
1: Ну, не наверное, а точно.
2: Ну, вообще, есть такое интересное выражение, что если мы кому-то что-то не прощаем, то это равносильно тому, что мы сами пьем яд непрощения и думаем, что умрет наш обидчик.
1: А умираем сами?
2: Да. Ну, то есть мы убиваем себя. Угу. То есть непрощением мы убиваем себя просто.
3: А вот здесь, мне кажется, проявляется Христова вера. Вера в человека, вера в то, что вы все равно, вы прощаете, вы же хорошие, добрые люди. Я же вас создал таким вот, с благодатью в сердце, там, с добрыми желаниями, и вы прощаете. Я верю, что вы будете это делать.
1: Вы можете это делать?
3: Потому что можете, да, потому что у вас есть все возможности для того, чтобы это сделать.
1: У вас это заложено, вы можете.
3: И потом, вы же сами убедились, насколько отвратителен грех. Вот то, что вы просите у Бога, это же не просто слова. Это же просто наболевшая, ну, какая-то нужда моя, чтобы попросить у Господи, прости меня. Это значит, меня совесть обличает, значит, чувство вины давит на меня. И я прошу об этом у Бога. И Христос это понимает и выражает вот в этих вот словах. И прости нам грехи наши. А то, что мы прощаем должнику, у нас есть две причины, во всяком случае. По крайней мере, две причины, чтобы это делать. Во-первых, первая причина, потому что Бог во Христе простил каждого из нас. И очистил нас от всякой неправды, когда мы не упросим об этом. А вторая причина, находясь под гнетом чувства вины, вот под этой мерзостью, липкой грязью этого греха, я понимаю, насколько противно этому человеку сейчас, который согрешил против
1: меня. Как ему плохо, как он сам страдает.
3: Как ему плохо, да. Как мне так же было плохо, может, еще хуже. И я понимаю, что вот в таком состоянии сейчас крайне тяжело. И хочется избавить его от того же состояния, что пребывал я сам когда-то перед этим.
1: Ну, время убегает, так у нас. Мы начали эту тему, что просить у Бога в молитве, основываясь на Евангелии от Луки. Мне кажется, что нужно еще продолжить все-таки. Ну вот, не бежать, так много ценных мыслей. По-моему, лучше продолжить эту тему еще.
3: Да.
1: О чем просить, что просить у Бога в молитве.
3: Тем более мы еще не дошли до конца.
1: Да, до конца молитвы «Отче наш» еще не дошли.
3: Да.
1: Дорогие друзья, очень рады, что мы с вами вместе вновь провели это время, что такие удивительные мысли рождаются у нас во время этой программы, и у вас они рождаются, мы это видим по вашим откликам, потому что вы нам пишете, и с нетерпением ждем следующей встречи, когда мы продолжим этот разговор «Что просить в молитве?». До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Мой счастливый день. Рассказывает Сергей Долматов.
1: В моей жизни в далекой юности, в 18 лет, был необычный эпизод, интересный эпизод. Меня призвали служить в ряды вооруженных сил Советской Армии. Как и сотни других юношей, это время, когда ты отрываешься от родной земли, уезжаешь из родного города, и это целых 2 года. Не всем в то время везло съездить в отпуск каким-то образом, тем более, что моя служба проходила за пределами не только города, района и области, но и за пределами нашей страны. Первый год это был учебный центр, и как все дни службы в армии, они сопряжены с определенными трудностями, обучение новым навыкам, некоторых профессий. И первый год службы в армии накладывает отпечаток, когда есть ощущение, что ты не осознаешь, что происходит вокруг тебя, делаешь все на автомате. И со временем, когда ты уже понимаешь, что это целый уклад жизни, образ жизни, начинаешь втягиваться, и в это время тебя отправляют уже в основные войска. И вот тогда самолет за 2 часа перенес группу молодых ребят в Чехословакию. В то время СССР

был в противостоянии с блоком НАТО. И вот как раз Чехословакия была одной из стран, где находилась граница с этим блоком НАТО. Там мы продолжали отрабатывать навыки, полученные в учебке. Но изо дня в день, на втором году службы, меня сопровождало такое ощущение, ожидание, что когда-то все это закончится, и я вернусь домой. И день за днем, если кто... Я думаю, что многие моего возраста люди помнят, что мы отсчитывали день за днем до наступления этого славного дня и ждали официального опубликования приказа министра обороны. После этого приказа оставалось всего 100 дней буквально до того, чтобы вернуться домой. И вот эти 100 дней, они были особыми, когда ты ожидаешь, и мы ходили к специальному зданию, где вывешивались списки, и в списках указывались фамилии тех, кто... И фамилии и даты тех, кто вылетает домой на родину. Вот, когда наступил день моего отлета, мы упаковали чемоданы, отправились на взлетную полосу, и, разместившись в самолете, уже время уже отсчитывалось не дни, а минуты и часы. Когда мы подлетели к Нижегородской области, самолет заходил на посадку, то все прильнули к иллюминаторам, и даже в самолете был такой в полу люк. Вот, и мы его тоже, как сказать, открыли эту занавесочку люка и смотрели вниз на родную землю. Потом с вокзала уже я на электричке добирался непосредственно до родного города. И вот тот момент, когда я вступил на родную землю в Семенове, в своем городе, трудно передать, возможно, всю гамму чувств, но я скажу так, что это был самый лучший воздух, которым я дышал. Потом я дошел до ближайшей колонки, которая сохранилась, колонка на улице, в которой воду ходят с ведрами наливать. Попил из нее воды, это была лучшая вода в жизни. Вот в этот момент я понимал, что то ожидание возвращения на родину, вот оно свершилось. Это был мой один из самых счастливых дней на свете. Позднее, когда я стал читать Библию, исследовать вопросы духовности, я неожиданно обнаружил текст, слова апостола Павла, где он сказал, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. И вот сегодня я сохраняю вот этот момент счастья возвращения на родину, потому что ожидаю, что настанет тот день, когда на землю вернется царствие. Царствие Божие будет установлено навеки, навсегда. Та атмосфера счастья, которая вот коснулась моего сердца в день возвращения из армии.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу тему. В прошлый раз мы остановились на вот вопросе Василия. В какой момент начинается трансляция вот этих вот нетрадиционных отношений, когда такие люди приходят в церковь?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: То есть, когда мы говорим об их принятии, да, об отношении церкви к этому, тут, так скажем, ну, понятно все. Нас только лишь останавливает их трансляция. Вот конкретно хотелось бы, чтобы мы могли потрогать, так сказать, ну, посмотреть, как это реально работает в жизни, в практике, может работать. Допустим, пришла пара, там геев, допустим, да, или там, допустим, лесбиянок, вот, уже, так скажем, практикующих, допустим, определенный образ жизни.
1: Может, даже семья.
3: Может быть, даже семья, да, уже. И вот они вместе, вот, к примеру, сидят. Да,
4: давайте заменим слово «семья» партнеры, потому что пара. Это не семья, или пара,
3: пара,
4: да.
3: Пара, хорошо. Пара, да, пара, да, пара. Мы как бы семья, пара. Вот. В какой момент мы, как церковь, начинаем или призваны вот их определенные действия, которые мы называем трансляцией, как бы, ну, пресекать, допустим, либо останавливать, чтобы они не были разрушительным влиянием для подрастающего поколения, для молодежи, которая все это видит и, в принципе, на виду которых все это происходит.
1: Угу.
3: Пожалуйста, вот давайте об этом.
5: Мне кажется, для меня, вот, к примеру, как для обычного члена церкви, когда я прихожу и сижу, да, на проповеди, на богослужении, то как, все равно мы вот косым взглядом хоть как-то, но наблюдаем со стороны, что происходит. Да, когда там, к примеру, приветствуем друг друга или еще что-то. И когда они просто, не просто сидят друг с другом, а когда уже начинается какое-то более тесное взаимодействие, да, тем более мы знаем, что если между людьми что-то происходит, это уже какое-то все равно определенное прикосновение, уже какой-то определенный контакт происходит, то это все равно уже есть какая-то вот лично для меня трансляция в том плане, какие у них отношения. Когда вот они именно начинают взаимодействовать друг с другом. Если они сидят там на каком-то расстоянии друг от друга, да, и я знаю, что очень многие, кто бы не хотел знать об их отношениях, они сидят на расстоянии друг от друга, чтобы это было как бы, ну, немножечко непонятно.
4: Я думаю, что для начала было бы неплохо с людьми поздороваться и познакомиться. Это прежде всего, даже если они вошли в церковь за ручку. Вот. И почему этого не стоит бояться, и для нашей молодежи в том числе. Вы знаете, наша молодежь и наши подростки такое видят и такое знают, что нам, может быть, и не снилось, потому что у них у каждого есть телефоны, есть компьютеры, и, в общем-то, даже родители не могут до конца все точно проконтролировать, какой контент они смотрят. Поэтому сказать, что вот если они увидят вдруг зашедшую гей-пару, неважно, лесбиянок или гомосексуалов, за ручку, что это как-то вот сильно травмирует их психику, я сильно в этом сомневаюсь. Поэтому, прежде всего, наверное, надо с людьми познакомиться. И это, наверное, первое стоит сделать пастору.
1: Угу.
4: Познакомиться, поздороваться, пообщаться. Вот, если люди заходят во время проповеди за ручку, наверное, не стоит останавливать проповедь и, вот знаете, громогласно с кафедры как бы людей вот как-то вот обличать. Это будет, во-первых, не очень корректно, во-вторых, мы таким образом зафиксируем внимание всей церкви еще больше на происходящем.
1: Угу. Поэтому есть шанс, что кто-то не заметил, а тут точно все посмотрят, все обратят.
4: Поэтому первое, что это надо познакомиться, проявить принятие. Второе, мы можем просто аккуратно попросить познакомить людей с традициями этой церкви, что у нас не принято демонстрировать тактильные отношения друг с другом. Причем у нас же это касается не только гомосексуалов, да, и лесбиянок. У нас это касается и гетеросексуалов. У нас в церкви не принято, чтобы даже муж с женой как-то вот активно транслировали свою друг другу привязанность.
3: Свои отношения.
4: Ну, они приходят, сидят вместе, да, там могут даже как бы рядышком сесть. Но у нас, в нашей традиции это не принято. И мы об этом говорим молодым парам семейным. Угу. И поэтому точно так же мы можем сказать об этом и гомосексуалам. Просто аккуратно, познакомившись и продемонстрировав не свою агрессию, да, не какой-то свой страх, а просто познакомив их вот с происходящим. Кстати, такие люди, они довольно толерантны сами. Угу. Вот. И они, в принципе, адекватно воспринимают реальность. Если, конечно, это не воинствующие люди, которые намеренно зашли, да, вот, просто совершить какое-то кощунство и намеренно как бы осквернить место там, или, ну, точнее, не осквернить место, а, ну, как бы оскорбить чувства верующих, да, скажем
1: вызвать,
4: так.
1: И вызвать, соответственно,
4: ответную реакцию. Такие тоже люди есть, но, опять же, даже в таком случае, мне кажется, надо не ответить агрессией на агрессию, потому что это же не решит вопрос.
3: В любом случае, получается, мы делаем выводы определенные, что мы этих людей не рассаживаем, да, в разные ряды, там, допустим, на разные скамьи там, или стулья, потому что, как бы, чтобы, ну-ка, никого не смутить. Мы говорим о том, что, на самом деле, их, так скажем, поведение непосредственно, так скажем, вот, выражающее их уже непосредственно, так скажем, проявление определенных чувств друг к другу во время богослужения, вот они где-то смогут вызвать. То есть наше корректное к ним поведение, подход, то есть как бы не там даже, может быть, как-то не во время, там, может быть, как-то заранее проговорить или после богослужения поговорить, предупредив о том, что у нас как бы так не принято.
1: Ну, то есть вот посмотрите, вот у нас сидит семейная пара, вот у нас сидит молодежь, которая там общается, встречается, возможно, друг с другом. Вот обратите внимание, как они проявляют или не проявляют свои чувства друг к другу.
5: Да, я имела в виду, вот, когда мы уже с ними знакомы, когда они уже к нам непосредственно ходят, и вот они осознают, да, куда они приходят. То есть именно когда они уже находятся у нас вообще...
3: Да, что говорит Александр?
5: Они когда уже даже приняли, да, то, что они приходят и встают на путь истины, я к тому, что они просто должны понимать, что...
3: Ну, понятно, что они не будут же во время богослужения целоваться. Мы же понимаем, что этого как бы...
4: Да всяко может быть.
5: Это как бы...
4: Если человек просто вот воинственно хочет продемонстрировать, да, ну, намеренно оскорбить и
3: тогда
4: унизить...
3: Тогда уже, как бы, так скажем, здесь уже конечно. И реакция может подойти. Диакон, допустим, аккуратно, так скажем, сделать как бы такое...
5: Так, сделать замечание.
3: Максимальная корректность должна быть, да, с уважением.
4: Здесь главное, понимаете, ну, не надо бояться людей попросить вести себя определенным образом вот в этом месте. Причем, еще раз хочу подчеркнуть, неважно, это гетеросексуальная пара, которая зашла, вот парочка просто с улицы зашла, и как бы они вот все, знаете, такой вот в порыве страсти, там, мы же тоже, ну, не просто даже в обнимочку сидят, они как-то демонстрируют свою вот привязанность, вот, активно даже.
3: Обнимки этого, обнимашки, это такая демонстрация более как бы вот непосредственно, яркая, видимая.
5: Мы, конечно, все показываем еще своим примером. Мы должны вот проявлять дружелюбие. Мы же пожимаем друг другу руки, там, обнимаем, там, еще как-то. Мы проявляем вот эту свою... дружелюбность. Но в то же самое время
3: мы же, вот эту открытость,
5: но мы же показываем, да, что мы тактично относимся с уважением друг к другу, да, как-то так соблюдаем, ну,
3: зоны,
5: там,
3: да, вот эти зоны, скажем, личностные границы.
5: Поэтому, мне кажется, когда мы это показываем...
4: Даже если приходит пара просто, чисто из любопытства, то есть там о каком-то вопросе, что они стали на путь истины, вообще не идет.
5: Ну, да.
4: Даже в таком случае давайте познакомимся с людьми, поздороваемся, продемонстрируем принятие. Не принятие в смысле, что как бы ваши отношения мы одобряем, мы к ним относимся.
1: Нет. Спасибо, что вы пришли, вы молодцы, что вы вообще вот переступили порог.
4: Да, в смысле где-то. Не выгнать человека, да, не проявить к нему агрессию, не оттолкнуть. А если человека заинтересует Христос, заинтересует христианство, тогда мы уже с человеком выстраиваем дальнейшие отношения.
1: То есть мы рады видеть вас, но нас не очень прельщает видеть все то, что между вами происходит, и все то, что должно остаться за кадром.
4: Ну, знаете, нас уже не прельщает даже гетеросексуальные отношения, демонстрируемые открыто в церкви, да, правильно? Да, да. Поэтому в этом плане здесь как бы мы все равны. То есть, почему мы должны разрешать одним и запрещать другим?
1: Вот, да? Именно эту равность, я так понимаю, и нужно показать любой паре, вне зависимости от ее половой там, или принадлежности, или выбора.
4: Я помню, как когда-то, когда мы только поженились с женой, ну, естественно, вот на эмоциях, на чувствах, и мы вот как-то так сидели, вот, и, ну, что-то как-то так вот проявляли свою привязанность, да, где-то там вот я приобнял свою жену, она мне вот голову на плечи положила, и как-то вот это все активно происходило. Вот ни о какой сексуальной активности там или подтексте, конечно же, речь не шла, но тем не менее ко мне вот подошел пастор и так вот тактично, аккуратно вот сказал, что: «Александр, мы рады, что вы создали семью, но у нас не принято вот транслировать ваши отношения такие». Мы поняли, нас это не обидело, это было сделано очень тактично. Вот, и, в принципе, ну, мы поняли, что, ну да, правда, что-то мы это... надо же учитывать контексты и людей, которые там находятся. Тем более пастор сказал, что здесь могут быть одинокие люди, для которых отсутствие пары – это проблема. Поэтому, пожалуйста, вот учитывайте этот момент, и вы, как христиане, ну, проявите...
3: уважение.
4: Должное уважение к этим вещам. Хорошо.
5: Мне нравится, что это было сделано отдельно, а не как-то прилюдно и не сказано.
4: Это
5: то есть важно. Это как раз очень важный момент.
3: Выяснили мы вопрос, да, чтобы можно было бы дальше.
1: У нас дальше и следующий вопрос из этого вытекает. А как быть с детьми, которые так или иначе могут быть у таких вот пар?
4: Я прошу прощения, можно? Да. Мы, мне кажется, не озвучили один момент здесь, касающийся трансляции. Когда человек приходит вот, ну, с нетрадиционной ориентацией, и мы начинаем замечать, что он общается с там, молодыми людьми, молодыми девушками, как бы, и мы начинаем от молодежи получать обратную связь о человеке, что он пропагандирует этот момент.
1: Ищет себе здесь пару.
4: Да, ищет себе здесь пару. Вот здесь, пожалуй, нужно отреагировать более определенно, тактично, но более определенно, и человеку совершенно четко сказать, что простите, пожалуйста, но здесь вот вы не можете транслировать свои взгляды, потому что, пожалуйста, уважайте наши убеждения, наши традиции. Вот, мы вам не позволяем этого делать. Вот это важно. Потому что, ну, вполне может такое быть, что люди приходят туда не для того, чтобы как-то вот, ну, что-то узнать новое. Или
3: но это самая такая яркая, открытая трансляция, по большому счету.
1: Она даже может быть очень даже скрыта, на самом деле.
3: Ну, по крайней мере, так скажем, ну, ход, который не через, допустим, через пастора, через служителя, а именно вот так вот, поработав где-то кулуарно.
5: Здесь важно, конечно, чтобы... побеседовав. Пастор выходил на контакт с молодежью, потому что важно, чтобы действительно была вот эта обратная реакция, потому что кто-то может это замалчивать, и тогда уже это будет насилие над человеком.
3: Получается, пастор, он должен призван работать не только как бы открыто вот с этой категорией людей, будем говорить, да, ориентации, также и с молодежью, и со всеми членами церкви, чтобы каждый мог подойти и высказать свои там пожелания, просьбы.
4: Я бы даже не стал завязывать все на пасторе, понимаете, такое ощущение,
5: что... Ну, на молодежном руководителе. Да,
4: надо вообще в общине формировать такое вот здоровую коммуникацию между поколениями. И когда эта коммуникация есть, когда молодежь, приходя в церковь, она может без проблем как бы пообщаться с любым членом церкви, достаточно открыто, да, и молодежь будет понимать, что их за это здесь, ну, не осудят, как-то не оскорбят и не выгонят, да, то тогда молодежи без проблем будет рассказать об этих вещах. Это как в семье. Когда мы с детьми выстраиваем такую глубокую, да, коммуникацию, да, эмоциональную коммуникацию, ребенок доверяет нам, он нам говорит такие вещи, которые при отсутствии этой коммуникации никогда не скажет. Точно так же и в церкви. Нам надо формировать вот эту межпоколенческую связь. Вот тогда эти вопросы будут намного проще. Просто пастор, лицо в данном случае, это человек, который может видеть процессы целиком и быть активным участником, да, и лидером этих процессов. Да, в этом смысле слова «да». Но я бы не стал это ограничить только вот, ответственностью пастора.
1: Я себе представил, вот вы привели в пример семью, представил себе такую здоровую и нездоровую реакцию. Да, ребенок приходит и говорит, мне в школе предлагали этот, курить, вот, и родители спрашивают, и что ты, как? Ну вот, ну я попробовал, да. И если ребенок знает, что дальше будет реакция такая, что ему не поздоровится, то получит он, скорее всего, даже и не скажет.
4: Конечно.
1: Об этом. Вот. И в итоге... из-за страха быть непонятым, непринятым, даже, свои, даже члены твоей собственной семьи могут не сказать тебе о той беде, которая вообще там происходит и
4: Знаете,
1: началась.
4: Знаете, наверное, нам вот надо понять, что нам, как христианам, в общине надо перестать играть какие-то роли, перестать стараться оказывать впечатление на кого-то. Вот когда мы откажемся от этой культуры, да, оказать на кого-то впечатление хорошее,
5: надеть
4: какой
5: маску.
4: Хороший, да, вот правильный христианин, вот тогда атмосфера, она будет абсолютно нормальная, абсолютно спокойная, когда мы воспринимаем, что человека, что каждый из нас находится на своем этапе духовного роста.
1: Угу,
4: вот, кто-то, понимаете, иногда мы же, как у нас получается, особенно если вот вернуться в контекст семьи, родители начинают учить детей жизни. И не просто учить жизни, а требовать такой же реакции, которую, которая у меня есть уже, вот, ну, в данном случае, в моем случае, 40 лет. И я однажды осознал, что я не могу требовать от своего ребенка такой же степени зрелости, как, какой обладаю я на данный момент. Я, все, что я могу, это помочь ребенку пройти этот путь. И вот это, наверное, надо просто очень четко понять, что каждый из нас на своем пути. И не надо никого впечатлять собой. Надо впечатляться Богом в церкви. И
3: чтобы
4: вообще
3: потом,
4: в своей христианской жизни.
3: Потом не разочаровываться.
4: Ну, да, конечно.
3: Я вот хотел бы еще дополнить еще один момент, о чем мы говорили. То есть как бы сказать пастору об этом. Да, мы сказали о том, что отношения в церкви, если они здоровые, то правильно можно будет и поговорить не только с пастором, но с кем-то еще.
4: Конечно, конечно.
3: Но я хотел бы еще дальше пойти. Но еще лучше все-таки, я думаю, что если этот молодой человек или молодая девушка сможет сказать сама или сам этому парню, представителю вот этого, скажем, вот этого сексуального, скажем, меньшинства, да, о том, что у нас так не принято. То есть в идеале, когда мы сможем сформировать здоровое общество, где не каждый только лишь говорит кому-то, чтобы ты поговорил с ним, а чтобы я мог сам напрямую поговорить
4: абсолютно.
3: С человеком и объяснить ему, почему я считаю, что это неправильно. Тогда, возможно, это будет еще гораздо более лучший вариант.
5: Это будет,
4: это вообще
5: хорошо, это идеально, когда мы можем сказать, но когда еще есть кто-то, кто вышепоставленный, кто может подтвердить и сказать о том, что ну вот у нас как бы вообще в принципе так не принято, может стать, я имею в виду в том плане на...
3: Ну, наверняка пастор так об этом говорит, понимаете, при личном беседе с ним, с этим человеком, он наверняка уже об этом сразу сказал.
5: Либо молодежный руководитель, то есть вот, ну, как бы кто-то из...
1: Я уверен, что среди молодежи найдутся, и среди членов церкви найдутся те люди, которые смогут так ответить. Вот. Но, с другой стороны, там найдутся и те, которые сами недавно в церкви, сами недавно приняли крещение, познакомились с Богом, недавно встали на этот путь, а может быть, еще и не до конца встали на этот путь. И когда приходит человек, который сознательно хочет здесь разрушить здоровую обстановку, хочет сознательно привнести свои ценности в ту общину, в которую он пришел, то, естественно, он будет подбирать себе не сильных в соперники, а он найдет того человека, который слаб в вере, который еще, может быть, тоже знакомится с истиной и начнет сбивать с толку их. И вот такие люди не всегда смогут даже найти, к кому обратиться. Вот это беда.
4: Я бы как пастор, если бы ну, такая пара пришла, или человек бы такой пришел, да, я бы просто собрал членское собрание без присутствия, естественно, этих людей и просто объяснил людям о том, что такие люди есть, бывают, и как нам вот, к ним относиться. Просто собраться и поговорить. на эту тему с общиной отдельно. И это снимет многие неловкие моменты или даже какие-то такие, ну, негативные моменты в будущем. Потому что, вот Андрей, вы сказали, да, в самом начале, что мы с этим будем сталкиваться чаще. И это правда. Поэтому просто это становится частью нашей реальности, а значит, это просто надо обсуждать вместе с общением.
3: Ну, наверное, в идеале было бы, чтобы мы это делали, опережая события и общаясь, говоря, учая молодежь и церковь нашу, что это не завтрашний день, это сегодня уже.
5: Самое главное — родителей, потому что если мы говорим о подростках, да, и если тем более это подросток в каком-то переходном возрасте, то здесь важно, чтобы поговорить с родителями, чтобы они проследили о том, как, во-первых, дети общаются, да, с родителями, строят ли они доверительные отношения, и чтобы ребенок мог им в первую очередь сказать, если, к примеру, у него начинаются какие-то проблемы.
4: Я хочу сказать, что мы как церковь, мы реагируем на эти обстоятельства, и те пасторы, которые заняты в работе с молодежью, об этом с молодежью говорят, причем достаточно открыто, давая самый полный спектр информации о явлении гомосексуальности, о причинах гомосексуальности, о том, как человеку можно вообще как бы в этом помочь, и о том, как на это реагировать. Мы об этом говорим, это не табуированная тема, в общем-то, для нас на данный момент, потому что мы совершенно четко понимаем, что...
3: Это хорошо.
4: Это очень хорошо.
5: Это хорошо, когда пастор об этом говорит. А еще, ну, я говорю, также у нас есть
3: родители.
5: Еще и родители, молодежные руководители, и детские руководители, мне кажется, с ними тоже, ну, как бы, они тоже должны быть в этом плане подкованы. Но это касается...
4: Да, конечно.
3: То есть вся община должна полностью работать на это направление.
5: А вообще, в принципе, на доверительные отношения, чтобы мы могли друг другу доверять и рассказывать, делиться тем, что вот происходит, если произошло такое, что вот кто-то пришел и начал уже именно транслировать вот внутренние, ну, не внешними показателями, а именно внутренними показателями, чтобы можно было в доверительной обстановке это рассказать.
3: Вы говорите, что не только транслировать, но и вовлекать люди могут, да? То есть он не транслирует, да, но вовлекает. То есть какая-то определенная подпольная работа, которая может происходить.
1: Мы сейчас подходим к тому, что у церкви есть ответственность за сексуальное воспитание своих членов или прихожан, и всех вообще, кто на территории церкви приходит, потому что и в сексуальном воспитании, и в здоровом плане, то есть объяснять им нормальные ценности, семейные ценности, ценности священного писания. И, естественно, это будет в первую очередь настоящей профилактикой извращенного понимания этого вопроса. Потому что если мы их не воспитываем правильно в традиционных семейных ценностях или не воспитываем вообще в этом направлении, церковь не воспитывает, родители не воспитывают или не умеют, или не знают, или, в принципе, этот вопрос у многих табуирован, вообще даже разговоры на эту тему, то тогда, когда приходит человек с нетрадиционными ценностями и начинает их пропагандировать скрыто или открыто, мы оказываемся не готовы, потому что молодежь, которая сталкивается с этим в другом месте и которая не имела правильного воспитания в этом вопросе, она оказывается безоружна. Человек, приходящий с целью это пропагандировать, у него есть и примеры, и убеждения какие-то, и доказательства какие-то, с которыми он готов ловить, скажем так, вот людей, завлекать людей. Мы не научили. Подростки не готовы, молодежь не готова, старшее поколение не готово.
3: А потом мы разводим руками и думаем, что теперь с этим делать?
1: Да.
3: Знаете, это время упущено.
4: А такое происходит часто потому, что мы все еще думаем, что у кого-то сохранилась монополия на информацию. Это глубокое заблуждение. Монополии на информацию не существует.
3: Тем более сегодня.
4: Сегодня, да. Да, вчера не существовало. Нам надо очень четко понять, что все, что мы можем делать в цифровом мире, это давать качественную информацию, библейскую информацию, информацию духовную, которая проверена на опытах предыдущих поколений. И мы можем это делать очень красиво, ярко и мощно. Давайте транслировать вот эти ценности. Поэтому и давайте перестанем думать так, что если мы не будем об этом говорить, то этого, в принципе, не будет существовать. Это глубокое заблуждение.
1: До сих пор 21 век, но сплошь и рядом сталкиваешься с тем, что о сексуальности нельзя говорить, это неправильно. И чем более консервативная церковь, чем более консервативный человек вообще в своих взглядах, тем чаще и вот с этой позицией сталкиваешься. И он не хочет говорить, и порой противится, чтобы и ты об этом вообще что-либо говорил.
4: Ну, мы живем в свободной стране все-таки, и что мне говорить или не говорить, в общем-то, это мое личное решение, мое личное дело, поэтому я могу об этом говорить, тем более, если я понимаю, что я не говорю какие-то вещи, какие-то странные, или которые, ну, ведут к чему-то плохому. Мы транслируем библейские ценности. Простите, но в Библии целый массив информации об отношениях, сексуальных отношениях в том числе.
1: Да, целая книга отдельно посвящена
4: нам, что
1: да.
4: надо просто
1: здоровым
4: брать
1: сексуальным отношениям.
4: И выдирать целые книги, страницы, главы из Библии. Нет, мы же этого не делаем. Угу. Но надо понять, что сексуальность — это нормальная часть, хорошая часть,
5: это благословенная часть. Это вообще часть. На самом деле первостепенно. Это первая, одна из физиологических потребностей. Это как есть и пить. Это нормально. И поэтому, если мы же говорим о том, что мы должны есть, мы же говорим о том, что мы должны пить. Точнее, если мы говорим о молодежи,
1: говорим,
5: о подростках.
1: Что именно есть и что именно пить, и что именно не надо, да?
5: Ну, нет, мы именно не то, что прям вот нравоучаем, а именно показываем, просто
1: рекомендуем.
5: Конечно. Поэтому это должно быть, ну, в норме, да? И не говорю о том, что каждый должен прийти и там рассказывать, как, что, а именно просто показывать и отнести это как обычным ко всем физиологическим потребностям.
4: Знаете, это странно получается. Вот по статистике в христианских семейных парах уровень сексуального удовлетворения, он, ну, на порядок выше, чем у человека, который, ну, не имеет постоянных, да, связей. То есть нам хорошо, но мы об этом будем молчать. Почему мы об этом молчим? Почему
3: Чтобы
4: мы молчим о здоровой сексуальности? Не надо об этом молчать.
1: Это самая отличная прививка — говорить о здоровых отношениях, о здоровой сексуальности, о правильных в этом роде отношениях. Самая лучшая прививка от нетрадиционных отношений. Потому что рассказать, как правильно привить это отношение, и люди будут гораздо более счастливее, не будут искать этого счастья где-то на стороне, ну и, соответственно, не смогут транслировать извращенные отношения, потому что они просто будут никому не нужны.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Они самые близкие люди, но между ними часто вспыхивают ссоры, а иногда дело доходит до драк. Братья и сестры. Как научить их жить дружно? Сегодня это тема нашей программы, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте, рада вас приветствовать.
5: Спасибо.
4: Принято считать, что братья и сестры в семье обязательно должны любить друг друга, помогать друг другу и поддерживать. Но далеко не всегда это так происходит. Почему? Почему не всегда могут найти общий язык братья и сестры?
5: Казалось бы, в самом деле, братья и сестры рождаются от одних и тех же родителей, и, как часто родители говорят, и воспитывали их одинаково, применяя одинаковые методы и методики. А в результате дети получаются разными и не всегда ладят друг с другом. Разные по характеру, разные по темпераментам, разные по увлечениям. У детей разные взгляды на жизнь, разные принципы. Потому что дети рождаются от родителей, но происходит различное скрещение хромосом, и поэтому в результате дети получаются разные. Дети рождаются, когда они же не одновременно рождаются, то есть на разном периоде жизни от родителей, у родителей разный опыт жизненный, и все это передается детям. Поэтому дети получаются разные, и у каждого свои ценности, и у каждого свои взгляды на жизнь.
4: А бывает так, что родители сами провоцируют конфликты между детьми?
5: Иногда родители осознанно или неосознанно сеют вражду или чувство ревности между детьми уже с детства. К примеру, если в семье растут однополые дети, одежду в целях экономии покупают старшему, а младший донашивает одежду за старшим. И уже, казалось бы, родители не думают об этом. Они руководствуются вопросом экономики, семейного бюджета. Но они не думают о чувствах младшего ребенка. То есть младший ребенок живет с чувством, что старший брат, он важный, поэтому ему покупают новую одежду. А я в семье никто, поэтому я всегда хожу в старой оборванной одежде.
4: Даже если ему объяснить, что это не потому, что мы тебя меньше любим, а просто потому, что вот осталась рубашечка, она не изношенная, ты еще можешь носить, а мы сэкономим деньги.
5: Да, для ребенка важно то, что старшему брату купили рубашку, а он должен носить рубашку старшего брата. А еще и бывает, что старший брат и похвалится: вот мне купили, а ты мое донашиваешь. Или там он может пошутить: подожди, я подрасту, и ты опять будешь носить мою рубашку. И все это порождает чувство конкуренции. И с этим чувством человек вступает и во взрослую жизнь. И уже будучи взрослыми людьми, и даже когда человек вырастает и переосмысливает события, и он понимает, что ему не покупали одежду не потому, что его не любят, а потому, что было недостаточно средств, вот это чувство подсознательно все равно остается, чувство конкуренции. И он будет по жизни пытаться доказать всем, что он ничуть не хуже старшего брата. И, конечно, тут речи о взаимовыручке, о дружбе, ну, как бы не приходится вести, потому что здесь будет конкуренция.
4: А может быть, изначально вообще дети рождаются вот с каким-то таким, ну, в атмосфере конкуренции, да, потому что вот был один ребенок, да, и, конечно, Он единственный пуп земли, и все для него, он самый маленький член семьи. А тут вдруг появляется еще один, а потом, может быть, и еще один ребенок. И, понятно, самый старший, может быть, отходит на второй план. Ну, может, это просто естественный ход событий. Все мы так росли, кто рожден в многодетных семьях, или хотя бы в семьях, где больше одного ребенка, и все нормально. Потом все выровняется.
5: Да, по сути своей человек очень эгоистичен. И все, что происходит в мире, мы хотим, чтобы было для нас и ради нас. И, конечно, ребенок, он ожидает внимания и любви, и не хочет этого делить ни с кем, даже с братьями и сестрами. Поэтому, если в семье рождается второй или третий ребенок, конечно, ребенок уже чувствует в младших братьях, сестрах конкурентов, что они отбирают от меня родителей, мне недостает любви и внимания. Поэтому очень важно, чтобы родители всегда сохраняли баланс и говорили с детьми, допустим, что вот сейчас нас трое. Там, допустим, папа разговаривает с сынишкой. Нас трое. Я люблю тебя, и я люблю маму. И от этого никто не страдает, потому что я люблю одинаково, что тебя, что маму. Вы для меня — это смысл моей жизни, вы часть меня самого. И скоро у нас появится еще братик или сестричка. И я его буду любить точно так же, как вас. И ни ты, ни мама от этого не пострадаете. И ты его будешь любить, и он тебя будет любить. Наоборот, в нашей семье еще будет больше людей, которые нас будут любить. Потому что сейчас я люблю тебя, и мама любит тебя. А когда родится братик и сестричка, тебя будут любить три человека. Я, мама и еще братик или сестричка.
4: Ну, это, конечно, хорошо так рассказать ребенку маленькому. Он будет ждать, появится еще один человек, который будет меня любить. Появляется орущий сверток, который только требует внимания, потом вырастает, ломает игрушки, и где любовь?
5: Здесь нужно объяснять, что когда-то он тоже был таким же маленьким, орущим свертком, и когда-то он тоже все ломал. Поэтому пройдет время, и вы будете друзьями. И когда ребенок младший подрастает, то есть он уже становится, допустим, адекватным, там 3-4 года, как-то в одной семье старший ребенок говорил: «Я не понимаю, почему борща нам дают разные порции, а торт одинаковые куски всем, вне зависимости от возраста». То есть здесь нужно быть тоже очень внимательным к потребностям. То есть если возникает такая ситуация, когда кто-то из детей, допустим, не понимает, почему дали, допустим, тому больше кусок торта, кому-то меньше. Ну, мне обычно дают меньше, да? Угу. Кому-то там дали два блина, а мне только половину. Вот. То здесь мама не должна там пуститься в непонятное для ребенка объяснение, что вот он старше, ему нужно больше, он растущий организм. Нужно просто спросить: ты не наелся? Тебе еще положить кусочек? Я могу. Как правило, ведь ребенок, он же не съест больше кусок, чем мама ему дает. Ну, мама же знает, какой кусочек ребенок съест. Ребенок просто видит, что у брата больше, а у него меньше, и он это не понимает. Поэтому здесь нужно просто маме спокойно говорить. То есть здесь уже мы не сравниваем детей, не сравниваем куски, а речь идет об удовлетворении нужд. И тем самым мама говорит: я готова удовлетворить твою нужду. Ты хочешь еще кусочек? Я тебе положу. И уже тогда вот этот вопрос, почему у него больше, у меня меньше, он снимается. И уже вот этой конкуренции такой острой как бы не должно быть. Потому что родители урегулируют вот эти вот вопросы.
4: Есть семьи, в которых есть любимчики, да? Даже как бы мы ни старались одинаково относиться ко всем своим детям, но вот бывает ребенок, он может быть и старшим, он может быть младшим или средним, вот, ну, он очень послушный, он во всем нас радует. Ну, вот он просто, ну, во многом лучше, чем другой ребенок, который непоседливый, да, может быть, слишком активный. И волей-неволей все равно мы будем проявлять вот больше заботы и любви к любимчику. Вот как избежать этого? Ведь все-таки другой ребенок, он это видит.
5: Да,
4: и это... он может вот начинать тогда, ну, конкуренцию, это как раз он чувствует, это все проявляется потом.
5: Да, достаточно сложная ситуация, потому что это может быть и по характеру человек ближе, может быть, действительно с ним проще выстраивать отношения.
4: Да.
5: И, как правило, скажем, это бывают средние дети. Допустим, если в семье трое детей, то вот средний, он будет такой покладистый, потому что старший, он когда один рождается, к нему одно отношение, второй, то есть старший, он как бы как руководитель, он за все несет ответственность, а младший, он такой, скажем, ему все позволительно, поэтому он растет более такой либеральный, у него более вседозвольность, потому что ну, это подсознательно, он маленький, ему можно, оставьте его, он маленький, не трогайте его, маленький. А вот как раз средний, ему приходится ладить и со старшим, и с младшим. И поэтому у него поведение уже другое. И, как правило, и родителям с ним легче, потому что он более покладистый, потому что ему приходится
4: все
5: время...
4: конформист.
5: Да, ему приходится постоянно выдерживать баланс. И здесь, конечно, родители должны понимать всю ответственность за такое поведение. То есть, если мы выделяем какого-то одного любимчика, а если еще, не дай бог, мы говорим, вот ты такой... Вот ты всегда с тобой одни проблемы, вот ты с тобой не поговоришь, ты не поможешь, а вот этот, это прям не ребенок по сердцу, а вот этот, то здесь, конечно, будет ревность и непринятие братьев, то есть друг другу. Вот. И этот, скажем, будет стараться еще быть более таким хорошим и добрым, скажем так, вопреки всему, даже если ему не хочется этого делать, он будет делать это для того, чтобы его в очередной раз похвалили и поставили в пример другим. А те другие, видя это, они лучше не будут становиться. Наоборот, они будут, раз я плохой, вот так я и буду поступать. У тебя есть кого любить? Вот люби его.
4: То есть это не мотивирует?
5: Переменам. Нет, это наоборот достигается абсолютно прямо пропорциональный как бы результат. Поэтому родители должны стараться проявлять одинаковое отношение ко всем, любить всех. То есть любим и старшего, и младшего. Если подарки покупаем, конечно, мы не можем купить совершенно одинаковые подарки, но, допустим, в ценном эквиваленте, в денежном эквиваленте они должны быть примерно одинаковые. Но, допустим, нельзя купить, даже если это в денежном эквиваленте, да, допустим, одному мы купим, ну, к примеру, там, за 10 тысяч телефон, а другому костюм. Потому что ему нужно в школу.
4: Но вот. Костюм это не подарок для него. Он ему не нужен.
5: Конечно, конечно. Поэтому вот здесь мы тоже должны быть, то есть подарки должны быть подарками.
4: То есть если это игрушка, пусть игрушка для обоих будет.
5: Да.
4: Например, если одежда, пусть обоим.
5: Пусть одежда будет. Если это деньги даем, то деньги даем обоим или троим.
4: Лариса, вот коль скоро мы уже долго говорим о влиянии роли родителей, да, напрашивается вопрос. Значит, родители, в общем-то,

0: Лариса, а вот в каких случаях, ну, мы же все живем среди людей, и мы взрослые люди тоже, или на работе, или в коллективе друзей и приятелей, мы тоже иногда имеем такой опыт каких-то вот, ну, конфронтаций, непонимания, но мы из этого опыта выходим, делаем свои выводы и живем дальше нормально, да, существуем, сосуществуем, да. Может быть, также и с братьями и сестрами нормально, что они ссорятся иногда, может быть, если это два мальчика, нормально, что, может быть, они иногда и подерутся, или вот в каком случае норма, а в каком случае уже вот мы видим, что эта конфронтация зашла слишком далеко?
1: Здесь очень важно видеть, то ли это принципиальное поведение, то ли это поведенческое.
0: Угу. Как это?
1: Ну, к примеру, ну, возьмем вот ситуацию, подростки, что-то они там не поладили друг с другом, ну, может быть, там дали волю чувствам, подрались. И когда родители начинают выяснять эту ситуацию, оказывается, что это просто эмоция. Не сдержались с эмоциями, не справились или один, или оба. А на самом деле у них хорошие отношения с друг другом. Они уважают друг друга. Они знают, что брат, он всегда в трудную минуту придет на помощь, что можно рассчитывать друг на друга, что они, если вдруг, допустим, будет какая-то внешняя опасность, то, конечно, они поддержат друг на друга. То есть вот он принцип. То есть в семье мы должны воспитывать принципиальное отношение, что мы братья, что мы семья.
0: Что в трудную минуту.
1: Что мы семья, и в трудную минуту мы должны поддержать друг другу, потому что ближе людей, чем семья, нету в этом мире. То есть семья — это та ячейка, которая поддерживает друг друга в любой ситуации и при любых проблемах.
0: А если, а когда вот уже, ну, серьезный такой случай, когда серьезная проблема в отношениях, когда надо бить тревогу.
1: Ну, родители должны быть очень внимательными, и они должны наблюдать, как развиваются взаимоотношения между детьми. Если в самом деле идет вот конфронтация, непринятие, то есть они друг друга не принимают ни при каких обстоятельствах, то здесь, если родители сами уже не могут справиться с ситуацией, вполне вероятно, что где-то был допущен серьезный, скажем, промах в воспитании или в отношениях родителей, потому что все-таки дети копируют отношения родителей друг с другом и по отношению к детям. То есть где-то, видимо, есть какая-то проблема. И вполне вероятно, что нужно обращаться за помощью к специалистам.
0: Да, вот только бы действительно отличать одно от другого. Это просто единичные случаи, а в целом отношения нормальные. Либо это уже вот...
1: Да, поэтому за этим нужно следить. То есть если в целом отношения... Потому что здесь есть еще такой фактор, что, допустим, дети, они могут... Ну, я не побоюсь выразиться, они могут прям ненавидеть друг друга, но боясь наказания родителей, они могут скрывать эти чувства и действовать из-под тишка, то есть вредить друг другу и пакостить друг другу из-под тишка. Но здесь родители должны быть очень чуткими, очень внимательными, и они должны отслеживать вот эти вот все нюансы. И если нужна как бы какая-то помощь, вмешательство, то нужно этим воспользоваться. Потому что в дальнейшем это может перерасти во вражду. И у нас действительно есть очень много примеров, когда люди уже взрослые, они годами не общаются друг с другом. Они не умеют не то чтобы быть друзьями, а даже общаться не хотят.
0: Лариса, время нашей программы подходит к концу. Спасибо вам за участие в ней. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапина.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему о спасении людей с нетрадиционными ориентациями. И, в частности, сегодня мы поговорим, наверное, о самой сложной теме. Я, по крайней мере, ее вижу как самую сложную тему. Как быть человеку, который уже физически сменил свой пол, то есть человеку-трансгендеру, если он решил восстановить свои взаимоотношения с Богом, примириться с Богом, покаяться и действительно надеяться на спасение от Господа. Как ему быть своим, вот, со своим физическим состоянием?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Вы имеете в виду, нужна ли обратная трансформация с точки зрения принятия Богом?
1: Может быть, даже не столько с точки зрения принятия Богом, с точки зрения полноценного покаяния. Потому что, когда мы говорим о покаянии, мы говорим, что покаяние – это ты признаешь себя греховным, то есть ты осознаешь, что то, что ты делаешь или делал, является грехом, неприемлемым Богом. Дальше ты раскаиваешься в этом, и, соответственно, должно быть какое-то изменение, то есть ты оставляешь грех. Вот. Если в данном случае он признает, что смена пола был некий бунт против Бога, то есть Бог создал его, например, мужчиной, он сменил пол, сделал себя женщиной, физически трансформировал свое тело, вот. А оставление греха в этом случае, что будет требовать? Смену пола обратно?
4: Вот здесь, мне кажется, такой индивидуальный вопрос. С одной стороны, да, мы говорим про личность, про то, что, хорошо, человек покаялся. Угу. А с другой стороны, вот это внешне, да, вот эта оболочка, ну, это как последствия греха. Либо, я не знаю, насколько через какое-то время дойдет медицина, сможет ли она обратно вернуть, но необратимый процесс физиологически в организме этого человека уже пошел. Что там будет, только честно один Бог знает. Поэтому, да, возможно, чудо в каком-то там, ну, физиологическом процессе, чтобы когда он прекратит принимать какие-то препараты, он, может быть, сможет вернуться, да, в первоначальный облик, да. Но, мне кажется, последствия греха – это как после того, как мы обжигаемся. У нас же остается маленький шрам. Это как последствия.
5: Получается, Андрей спрашивает, что если, к примеру, человек, скажем, внутренне покаялся, может ли его внешность когда-нибудь
4: измениться?
5: Рецидив, так скажем, устроить или совершить какой-то момент определенный, чтобы вернуться к прошлому,
1: тоже вопрос.
5: Что было?
4: Мне кажется, философски мы можем только на него рассуждать, потому что примеров в жизни, ну вот в моей жизни не было, когда я видела, чтобы человек возвращался. Это либо ты должен, ну, конечно, ты должен делать какие-то шаги в плане естественного своего, ну, возвращения. То есть если это был мужчина, то есть это как бы нужно за собой ухаживать, как за мужчиной.
5: В смысле, Мария, у вас не было примеров, с которыми вы знакомы, где...
4: Трансгендеры возвращались бы в какой-то свой...
5: Чисто физиологически.
4: Чисто если, физиологически.
5: Да? А не то, что все-таки они оставляли свой вот образ действия, образ жизни, имеется в виду. То есть есть такие примеры, где люди оставляли все же вот, свою практику, да, и как бы возвращались к тому, что было раньше. А вот вопрос по поводу именно физиологического изменения восстановления, да. Тут на самом деле, да, мне тоже с этим не сталкивался.
1: Вопрос оставления, допустим, хорошо, он же, меняя пол, вступает в какие-то еще отношения. Я сейчас не хочу брать вот сторону отношений. Она более или менее понятна. Мы ее в прошлый раз обсудили, что неправильные, скажем так, развратные, греховные отношения должны быть оставлены. Отношения он разорвал, или она, в данном случае, опять же, тоже вопрос, да, как он теперь должен называться. Предположим, чтобы мы не путались, да, возьмем человека, который был мужчиной, сделал себя женщиной. Для начала, он приходит к Богу. Он приходит к Богу, он кается в совершенном грехе. Здесь куча вопросов, как его называть. Во что ему одеваться, в какой, в конце концов, туалет заходить, где написано «М» или «Ж», да? Возвращать ли свое тело в какое-то состояние, а возможно ли это, прекращать ли пить гормоны, которые он обязан пить после, вот, после смены пола, вот эти все препараты.
3: Знаете, я бы хотел сделать прежде всего первый акцент на том, что спасение для трансгендера абсолютно возможно. Божья милость, она насколько велика, насколько широка, что даже люди, которые вот зашли так далеко, они могут быть приняты Богом. Вот после того, когда человек вот сделал к Богу шаг, да, то есть человек ищет Бога, он будет принят Богом. Второй момент, который бы мне лично хотелось отметить, что уже были случаи в истории, людей, которые причиняли себе необратимые увечья. Uh-huh. Есть так называемые скопцы, да? Люди, которые, мужчины, которые лишили себя вот половых признаков мужских. В их случае обратное восстановление было невозможно. Но это не значит, что они были, ну, потеряны для спасения. Давайте вспомним евнуха, вот, вельможу царицы Кандаки, да, вот, Эфиопии, из Эфиопии, он же был евнухом, угу. Соответственно, но этот человек искал Бога, причем длительное время, он его нашел, он был крещен в христианской церкви, вот, пусть на заре христианства, но он был крещен, он был принят Богом. Мог ли этот человек, и не только этот, и многие другие, обратить этот процесс вспять? Нет.
1: Физически он уже не мог.
3: Он, да, не мог обратить этот процесс вспять. Вот, поэтому, наверное, нам надо понять такой момент, что покаяние не подразумевает, что человек вернется в абсолютную норму с привычной точки зрения. Угу. Я не медик, я не специалист, но, как мне кажется, обратная трансформация – это очень большой риск для жизни, тем более здоровья человека. Поэтому здесь ни в коем случае не стоит человека принуждать, наверное, вернуться обратно вот к тому полу, который был у него изначально, особенно если по медицинским показателям этот человек просто умрет. Угу. Вот, мы ни в коем случае не должны принуждать человека фактически к смерти. Угу. Вот. К сожалению, не все люди могут прийти в состояние восстановления. Но мы знаем обещание Бога. Да? В книге Откровения написано о том, что когда наступит Божье Царство, когда Господь сменит, вот, решит проблему вот, греха, да, искореженности, то там будет дерево, которое, листья которых будут служить для исцеления народов. И, конечно, сложно пока понять, что это будет за исцеление, но я верю в то, что Бог полностью сам восстановит безболезненно, без последствий человека в его первоначальном замысле. Вот. Но думаю, что здесь, на земле, обратная трансформация может быть для некоторых людей совершенно невозможно. Угу. И это не лишает их спасения.
1: Тогда вопрос следующий. Да, вот он трансформировал себя в женщину. Как минимум он выглядит как женщина. на данный момент для окружающих людей. Как ему теперь быть, заявлять о том, что он покаялся, но при этом он остается женщиной? У него, между прочим, и уже и в паспорте может другая буква стоять. Что теперь это значит? Значит ли, что он остается при всех своих женских признаках, при всем своем полноценном смене пола, да, насколько это возможно назвать полноценным, мы уже об этом говорили, что оно до конца полноценным быть не может, выглядеть как женщина, вести себя как женщина, одеваться как женщина, хотя являться при этом мужчиной перед Богом, тогда это покаяние или нет? То есть, если человеку с нетрадиционной ориентацией, там, гею, создавшему какую-то свою псевдосемью, ему надо эту семью оставить, разорвать свои отношения, пройти через этот болезненный процесс, приходя к Богу, показать свое покаяние на деле, то здесь получается трансгендер, сменивший пол, о, Господь меня принимает таким, какой я есть, здорово, замечательно, мне что-то делать надо, нет, это вред твоему здоровью. А, ну тогда я могу продолжить жить. Тогда в чем покаяние?
3: Здесь я хотел бы сделать...
1: Особенно для внешних, как свидетельство.
3: Такую важную ремарку. Да, Бог принимает человека таким, какой он есть, но он не оставляет его в таком же положении. И в данном случае, если человек пришел к Богу, он понял глубину Божьей любви, он будет понимать, как минимум, что ему нужно прекратить свои отношения, сексуальные, интимные отношения.
1: Отношения прекратил, но вот тело, вид, трансляция.
4: Личность. Мы же, вот, к примеру, чисто, если досмотреть на человека, да, в первую очередь, то мы же смотрим на личность. Если Бог принимает именно нашу личность, и человек осознает, что он ошибся, мы все люди, мы имеем право на ошибку. Он ошибся, но вот так произошло. Это, к примеру, как вот с людьми, которые попали в какую-то катастрофу, да, так получилось, что он остался в инвалидном кресле. Он ничего с этим сделать не может. Изменить это нельзя. Мне кажется, это как свидетельство, как опыт того, что да, так получилось. Я внутри, я мужчина, к примеру, или я женщина. Но это мой опыт, что вот я превратил себя вот в такое. Я ошибся, я это признал. И
1: как я теперь должен себя называть? Мужчина или женщина?
4: Мне кажется, тем, кем тебя задумывают.
3: Знаете, человек, этот вопрос, на который довольно сложно ответить вот так однозначно. Не хотелось бы, как бы, знаете, каких-то радикальных и четких, ну, вот прямо конкретных таких вот вещей здесь, потому что покаяние — это процесс. Да, это, ну, есть момент, когда мы просто капитулируем и в целом признаем, что мы грешники, да. Это покаяние? Да, это покаяние. Но заканчивается ли наше покаяние этим одним фактом? Скорее всего, нет, потому что мы дальше начинаем признавать какие-то свои конкретные грехи, конкретные дефекты характера, и мы просим Бога избавить нас от этого, да? Но покаяние — это процесс, поэтому этот процесс, он ничем не отличается у трансгендера. Трансгендер может поначалу просто осознать свою нужду в Боге, и он может даже себя вот мыслить, воспринимать себя как женщина, да, если он был в прошлом мужчиной. Но если он начинает построение своих отношений с Богом, Бог сам знает, когда человека привести вот к такой внутренней реабилитации. Да. Вот чего уж точно не стоит делать, так это заставлять человека признать свой, прям насильно признать свой пол, да, прям вот здесь и сейчас ты должен признать, что ты на самом деле мужчина и так далее. Это все равно насилие над личностью. И, возможно, человек еще пока к этому не готов. И он идет к этому, и поэтому не надо вот эти процессы в нем, знаете, насильно вызывать. Мы же, когда смотрим на цветок, да, который распускается, мы же не пытаемся бутон оттуда вырвать, да, чтобы он побыстрее там раскрылся. Точно так же и в человеке. Вот в трансгендере пусть процессы идут своим темпом, своим чередом. В норме, да, ну как бы в идеале, да, человек должен, по идее, прийти к своей... ну, вернуться в свою половую идентичность своим природным полом. Но надо понимать, что для некоторых людей это может быть длительный процесс. И, наверное, лучшее, что мы можем сделать здесь вот с человеком, это просто поддерживать, молиться за него.
1: Допустим, на психологическом уровне с Божьей помощью человек уже осознал, что он все-таки совершил ошибку, что он зря себя решил переделать в женщину, и он на самом деле мужчина, и внутри он все-таки мужчина. Вот, Господь производит эту трансформацию. Трансформация внутренняя, хоть и длительная, и болезненная, но тем не менее Господь показывает неоднократно, что она возможна. А физическая трансформация с ней сложнее. Итак, человек, бывший, можно уже теперь сказать, трансгендер, перестает себя ощущать человеком другого пола. Он вернулся внутри к своему первоначальному полу. Может быть, даже он и решил вопрос все с документами, если он их менял на другой пол. Вот, этот вопрос оставим. Но физически он выглядит как женщина. Он теперь уже ощущает себя мужчиной, он признал, это прошло какое-то время. Он даже готов себя называть мужчиной. Если он начнет одеваться как мужчина, выглядя как женщина, это породит целый ряд вопросов у тех людей, которые смотрят.
4: Да, это тяжело. Но у нас же есть примеры, когда, к примеру, женщины превращаются в мужчин, да, ведут себя как мужчины, но при этом выглядя как женщины.
5: Какой вывод я вот делаю вот в этой ситуации? То, что если мы пришли к выводу, что это почти необратимый процесс, да? Возврат.
3: По большей части, да, это невозможно.
5: Я думаю, что прежде чем сегодня, так скажем, кто-то встанет перед вопросом, идти мне эта дорога или не идти, то он должен четко для себя понимать, что это практически необратимый процесс. Потому что вот данная информация, данное, так скажем, вот поле информационное, оно максимально сегодня, я так считаю, все-таки скрыто от понимания подрастающего поколения, допустим, молодежи. Потому что если бы об этом говорилось, то тогда наверняка бы каждый здравомыслящий человек, молодая девушка, молодой человек, они бы на самом деле на это посмотрели бы несколько по-другому.
1: Когда мы говорили о необратимых последствиях, в частности, вот мы говорили о татуировках, мы тоже говорили, что это тоже необратимые вещи, но тем не менее, говорят, ну да, есть возможность свести эту татуировку, да, это дорого и долго, и болезненно, и все остальное, да, возможно, останутся какие-то шрамы, какие-то последствия там еле заметные, вот, но это практически можно убрать. Здесь, получается, ты вообще с этим ничего не можешь сделать. Хорошо, допустим, хирургическим путем можно как-то еще внешний вид немножко поменять, но гормональный фон остается, это не шутки. Куча препаратов, которые ты должен принимать, это не шутки. Как ты себя будешь называть, и как люди на тебя будут вообще смотреть и реагировать.
4: То есть, Простите, а как мы можем отвечать за последствия, которые были созданы? Ну, таковы последствия, поэтому как мы и говорим о том, что каждый человек ответственен
1: за это. Как можно отвечать? Ты отвечаешь за свои последствия. Вот последствия, которые мы сделали.
4: Я говорю, то есть это ответственность самого этого человека. Вот с этим ему и придется работать всю жизнь.
3: Знаете, к сожалению, в нашем мире, в нашей реальности, в некоторых случаях стопроцентный возврат к замыслу Божьему невозможен. Угу. И это не закрывает путь человека к Богу, к спасению и к вечности.
4: И к жизни.
3: И к жизни, конечно, к жизни прежде всего. И я привел в пример евнухов. Угу. Даниил тоже был евнухом. Но это один из величайших библейских вот героев, да, которые как бы, ну, сделали очень многое.
5: Тут стоит здесь упомянуть, что евнухи были разные. Некоторые были потому, что они сами так решили, а другие потому, что кто-то решил за
3: них. Конечно.
5: То есть тоже нужно здесь упомянуть.
3: Да, и, кстати, Иисус сказал, что есть евнухи, которые от рождения матери, да,
5: это третий
3: такие.
5: Уже
3: есть те, которые сами себя оскопили. А есть те, которых оскопили. То есть Иисус, видите, какой широкий спектр, да, показал людей, но у них у всех вопрос один. Это лишение половых признаков, и обратного процесса в этом мире нет. И это не закрывает дорогу им к спасению. Поэтому здесь, мне кажется, вот вопросы, которые вы поднимаете, Андрей, они чрезвычайно серьезные. И, наверное, я бы здесь порекомендовал бы такому человеку, идущему, да, к Богу, трансгендеру, наверное, все-таки обращаться к специалистам. Они есть в христианской церкви, они есть в нашей церкви. Это могут быть и психологи, это могут быть психотерапевты, прежде всего, да, это могут быть там и хирурги, и, ну, специалисты самого широкого профиля. И, возможно, это как-то, невозможно, это точно в чем-то поможет решить ряд проблем, но ряд вопросов, да, порожденных вот выбором человека когда-то в прошлом. Но надо признать тот факт, что не все можно вернуть назад.
4: Это как, я уже приводила пример с людьми, которые вот так сложилось. К примеру, это дети, которые, к сожалению, с детства не имеют каких-то способностей. Это люди с ограниченными ответственностями,
1: возможностями.
4: Да. Спасибо. Они же тоже что-то не имеют полноценный, как мы считаем, каких-то возможностей.
5: Они не виноваты в этом.
4: Они в этом, ну, не виноваты, да. Но в своей жизни я видела людей с такими возможностями, которые живут счастливую, действительно полноценную и более радостную жизнь, чем порой люди, которые имеют все возможности. Поэтому, мне кажется, в этом случае также. Да, это последствия, но мы можем жить счастливой, полноценной жизнью во Христе. Вот, мне кажется, это вот главное такое вот такое
5: хорошая,
4: направление.
5: Хорошая, добрая весть для людей, которые что оказались это
4: возможно,
5: в этой ситуации
4: сегодня. Что это возможно, и люди живут, даже несмотря на то, что в их жизни есть ограничения.
1: То есть разница между человеком, который родился с какими-то ограничениями, или, в частности, вот мы как-то упоминали людей, которые родились с признаками обоих полов, вот. И,
3: интерсекс.
1: Да, да, им очень сложно в этой жизни, и определяться, и кем им быть, и что им теперь делать со своим телом. И их тоже Господь принимает. То есть мы должны сказать, что трансгендеры, они, получается, или, да, они, получается, сами загнали себя в этот угол. И теперь им некого винить, кроме как самих себя в этом вопросе.
3: Как, только точно так же, как и человек, который своим неправильным выбором спутника жизни тоже может себе испортить жизнь надолго, а может быть даже навсегда.
1: Или наркоман, который настолько испортил свое здоровье,
3: конечно,
1: что да, от наркотиков его освободили, но ни о какой
3: назад.
1: Полноценной жизни, ни о какой здоровой жизни уже речи идти не может.
3: В этом смысле слова между трансгендером, человеком гетеросексуалом, испортившим себе жизнь, или наркоманом, испортившим себе здоровье, никакой разницы нет. И их греховность, их греховная жизнь в прошлом, она никоим образом не повлияет на результат их спасения. Бог принимает всех.
1: Угу. Это действительно очень важная весть. Спасибо за эту весть. А как теперь реагировать церкви на таких людей?
3: Вот
1: потому что вопросы у церкви будут. Человека, бывшего наркомана, церковь принимает гораздо легче. Таких людей больше, опыта с ними больше.
5: Даже представлять себе, это брат или сестра, уважаемый брат или уважаемая сестра,
1: они
5: как кто, как тебе?
4: Обычно люди говорят, как к ним обращаться.
1: Банально, то есть этот человек приходит, у него у самого, может быть, до конца еще не решенная проблема идентичности. Он сам не знает, как его еще должны называть. Братья и сестры в церкви тем более не знают, как его называть. Он не знает, в конце концов, в какой туалет ему правильнее зайти, так, чтобы, если сам он для себя определился, кто он, так, чтобы хотя бы не смущать окружающих его людей, пришедших в церковь, которые, может быть, еще все истории не знают.
4: Нужно всегда спрашивать человека о том, как к тебе обратиться, да, это как про дружелюбие и приветствие. Угу. Нет, извини, я буду называть тебя сестрой, да, там, а ты брат. Человек вот пришел к своему первоначальному, например, состоянию, и он брат, и он бы хотел, чтобы его называли братом. И почему? Если он в соответствии со своими внутренними, да, убеждениями, он ходит, соответственно, ну, в М или Ж, в тот туалет, который ему как бы...
3: Знаете, наверное, здесь самое меньшее, что мы можем сделать для такого человека в плане коммуникации, это не акцентировать внимание чрезмерно на этом. Угу. Не начать задавать вопросы такие, ну, даже бестактные, да, вот, а ты кто на самом деле, вот, мужчина, женщина, а в какой туалет ты будешь ходить, или, не дай бог, там, как выглядят твои гениталии теперь, да, вот, а какие гормоны ты пьешь. надо проявлять абсолютный такт в этом вопросе. И некоторые вещи просто лучше на них не акцентировать внимание.
1: То есть, понимая всю эту ситуацию, понимая сложность, что он сам порой не может на эти вопросы ответить, не надо эти вопросы задавать, и куда бы он ни пошел, в какой туалет бы ни зашел, просто не обращать на это внимания.
3: С человеком надо просто общаться. Если он готов будет с кем-то поделиться, да, своей вопросом. Борьбой, там, как бы, знаешь, вот как бы молись, потому что во мне идет борьба, я как бы не знаю, да, вот во мне борются две личности, две идентичности. Если человек тебя открыл, помолись за него, там, как-то прояви участие, но прям чрезмерно акцентировать внимание на таких людях не стоит, потому что, опять же, это они ничем не отличаются от людей с другими дефектами характера, с другими грехами. Мы же не акцентируем внимание там, на завистнике, к примеру, да? Или, там, на другом человеке. Точно так же и здесь. Но не надо выделять это вот как-то из общего ряда.
5: Здесь вот то, что Андрей спрашивает, как бы больше, наверное, вопрос не к самому человеку, к этому, как себя вести, а как реагировать церкви, понимаете, на таких людей.
3: Я
5: как
3: об этом
5: к ним
3: и говорю.
5: Относиться, потому что как бы мы не планируем там как бы в него, в душу как бы влезать, чтобы он вопросы какие-то сокровенные свои высказал. Но у церкви возникает вопрос, подходит к пастору, как нам его называть, да, там, братья.
4: Почему к пастору, к почему к человеку? Я действительно
3: ну, пусть
4: согласна.
3: Так.
4: Да.
3: Пусть даже к пастору, пусть подходят к пастору.
5: Он работает, понимаете,
3: но
5: более корректно может работать.
3: Пастор – это первый человек, который может подойти к человеку, выяснить эти вопросы, и как я могу к вам обращаться, как вы хотите, чтобы к вам обращались люди, да? И потом пастор может и помогать другим людям. В идеале, да, вы правы, Мария, что лучше, конечно, когда это я лично подхожу к человеку, да, и спрашиваю, но ты справедливости кто? Ради надо не то, что ты кто, а как я могу вот к тебе да. обращаться, да? Это более такой тактичный
4: вопрос. Мне очень нравится, что вот нужно действовать, как бы мы немножечко упустили тот момент, что когда мы действуем со взрослой какой-то позиции, когда мы не подходим, не спрашиваем, а ты кто, а как, а куда пойдешь там.
5: То есть, как взрослый ребенок на таком уровне.
4: Да, здесь вот именно важно общаться как взрослый-взрослый, понимать, вот это и тактичность, и уважение, и понимание того, что человек вот принимает себя, это то, что также про грехи. Почему мы не тыкаем людям, которые там, например, лицемеры, да, или завистники? Мы же понимаем, что вот ну, у человека есть такой там, грех, еще что-то. Но мы же не подходим, мы не спрашиваем.
1: Он с ним борется.
4: А, завидуешь? Ну, завидуй. Ну, то есть...
5: Потому что где-то в этом человеке мы узнаем самого себя. А вот в этой ситуации мы себя не видим. Поэтому нам сложно как бы, знаете, как-то вот понять его, его впечатление, его ассоциации.
4: А его не нужно понимать, его нужно принять.
1: Да.
4: Благодаря это сложно.
1: В любом случае.
5: Этому нужно учиться.
3: Хочешь принять, можно пообщаться с человеком. И если ты достаточно ну, имеешь такта и внутреннего ощущения, ну, внутренней эмпатии, да, к нему как
5: человек.
3: Не к его греху, да, не к, а к нему, речь не о принятии, о том, что мы должны принять его, вот, и сказать, что ты нормальный. Нет, ты в грехе, твоя сексуальность искажена. Речь не об этом. Но когда я имею внутреннее чувство вот как бы, ну, эмпатии да, к человеку, человек же это чувствует. Трансгендер это почувствует. И когда я с ним общаюсь, если удалось построить такие отношения, ну, дружеские, да, он расскажет, как он себя чувствует. И тогда я буду понимать себя, понимать его намного, таких людей намного больше. Чем на данный момент.
5: Все равно слава Богу, что сложнее да, как-то вот на самом деле вот отделить грешника от греха его, который он совершает, то есть человека от греха от его. Всегда у нас определенное предубеждение существует, хотя как бы Господь, мы видим, да, Христос сам, он относился к грешникам, так скажем, вот, с любовью.
3: Давайте вспомним душой. Гениальнейшую историю. Гениальнейший пример, который Христос совершил, да, грешницу к нему привели, взятую при любодеянии, он сказал одну вещь. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Вот если это, я это держу в сознании, у меня нет
5: это хороший пример.
3: Предубеждения хороший к тому, пример. Что...
1: Слава Богу за то, что есть спасение для абсолютно любого человека, вне зависимости от его состояния, пока человек жив, пока человек готов рваться всей душой, всем сердцем, всей крепостью к Богу. Господь готов его принять и сделать все возможное для того, чтобы человек был спасен и имел жизнь вечную, имел счастье в нем. Слава Богу, спасибо за общение. До следующего раза.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы...
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной, веселой школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими
1: ходите,
4: учениками.
1: Ходите.
4: Это Мирослав и Василиса. Вот, мои хорошие.
1: И Веселинка.
4: И моя племянница Веселинка. Здравствуйте, друзья!
5: Здравствуй.
4: Здравствуйте, здравствуйте,
5: здравствуйте,
4: здравствуйте. Моя дорогая племянница, скажи мне, пожалуйста, что я делал, когда говорил вам здравствуйте?
5: Ой, да. Приветствовали вас.
4: А еще что?
1: Ну? Мы сидели за столом,
4: да?
1: И улыбались.
4: Правильно.
1: Да?
4: А еще что, еще что, что еще?
1: Да. А еще вы так стучали пальчиками.
4: Ну, да, да, стучал. Это привычка. Но, дорогие мои друзья, когда я здоровался с вами, я желал вам здоровья. Правильно, Василиса. Скажите, пожалуйста, что такое здоровье? Василиса, что такое здоровье?
5: Это не болеть.
4: Ну, это да, конечно, это когда человек не болеет. Ну, а вот здоровый человек, это какой?
5: Ну,
4: здоровый
5: это у него бодрый, есть. Хороший.
4: Ну, хороший, да, он хороший.
5: Бодрый.
4: Здоровый. Бодрый. Вот, а еще какой?
1: Как Василиса.
4: Да. Ой, моя хорошая. Вот. Веселинка, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
1: Так, нужно... Нужно гулять, бегать по травке,
4: да.
1: Пить воду,
4: да.
1: Вот, есть фрукты.
4: Молодец, умница! Что еще надо делать, чтобы быть здоровым?
1: Так, нужно пить таблетки, делать уколы и ставить горчичники.
4: Нет, таблетки-то все правильно, но таблетки и уколы нужны тому, кто заболел, для того, чтобы выздороветь. А вот что нужно делать, чтобы не заболеть?
5: Делать зарядку.
4: О, ну?
5: Гулять!
4: Для здоровья настроение помогает нам движение.
5: И
4: будет
5: гулять.
4: Все у нас в порядке, если делаешь что? Молодец, Мирослав.
5: Зарядку.
4: Правильно.
1: О, точно. Точно, движение, оно поднимает настроение.
4: Да.
1: Вот смотрите,
4: да.
1: У меня есть такая игра, тут так быстро все двигается. Вот, это мне так поднимает настроение.
4: Веселинка, Веселинка, ну какая интересная у меня племянница. Вот бы всем таких племянниц, как моя Веселинка. Понимаешь, в чем дело, моя дорогая, драгоценная моя племянница. Вот, дело в том, чтобы тебе быть здоровой, нужно двигаться самой. Ну, если ты, конечно, не хочешь быть, как улитка, которая еле-еле ползает.
1: А как же я тогда буду в догонялки играть?
4: Ну, никак.
1: Как улитка я не хочу.
4: Да, надо двигаться. Правильно, Василиса, нужно гулять. нужно закаляться и делать зарядку. И я приглашаю.
5: И прыгать.
4: И прыгать.
1: Я тоже люблю прыгать.
4: Я вас приглашаю на веселую зарядку к нам на лужок.
1: Побежали, побежали.
4: Ребята, мы будем делать зарядку, а вы повторяйте.

0: чуть-чуть, до неба, может быть, достанем. Посмотри скорее ты, распускаются цветы, все ромашки-васильки раскрывают лепестки, и деревья в стройный ряд, ветер, покачась так рад, наклоняет все подряд. А теперь посмотрим, дети, кто живет на белом свете. Рыбки, птицы, звери тут. Мы, как резвые лошадки, мчимся быстро, без оглядки. Пони, зебры все бегут. Можем мы, как зайцы, прыгать и ногами быстро двигать. В догонялки поиграть со всеми можно. А вот аисту дороги поднимает просто ноги. На одной ноге стоять совсем несложно. Слон гуляет на поляне, головой качает с нами, наклоняясь в стороны. Хобот низко опускает, снова кверху поднимает и привет шлет воронам. А кругом летают птицы, дятлы, ласточки, синицы, воробьи, орлы, кукушки в поднебесье. Снегири и попугаи, голуби летают стаи, соловьи поют, стараясь свои песни. А лягушки все в присядку, даже делают зарядку на воде и под водой. Плавать нас зовут ребята, озорные лягушата, прыгая вокруг гурьбой. Справа лес, а слева речка, здесь чудесное местечко, нам зарядкой так приятно заниматься. Тут кузнечики стрекочут, каждый выше прыгнуть хочет, а для этого придется постараться.
1: Вот, смотрите, как хорошо. Солнышко светит.
2: Как красиво.
1: Рыбки плавают, бабочки летают, кузнечики прыгают. Да высоко как. А все это из-за тренировок. Давайте-ка поговорим об этом поподробнее.
2: Давайте, давайте.
1: Я кое-что хочу сказать вам о важности движения.
2: Так.
1: Ученые провели такой интересный эксперимент. Они пришли на лужайку, где прыгает много кузнечиков. И поймали там одного кузнечика.
2: Какой красивый.
1: Да. Они принесли его и поместили его под стеклянный колпак. Кузнечик ел, пил, спал. Дышал воздухом, и все было хорошо. Но вот в чем дело. Он не мог прыгать так высоко, как он прыгал на лужайке раньше. Ему мешал колпак.
2: Да.
1: И так, в таком состоянии, он прожил какое-то время. После чего ученые, ну, принесли этого кузнечика обратно на его лужайку, к его друзьям, таким же кузнечикам, к маме с папой, и отпустили его. И стали наблюдать. И вот в чем дело. А дело все в том, что этот кузнечик не мог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Потому что он не привык. Он долгое время провел под колпаком, и ему высоко прыгать мешала крышка этого стеклянного колпака.
2: Бедненький.
1: Да вот. И этому кузнечику пришлось очень долго тренироваться, прежде чем он смог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Поэтому двигаться очень важно. Все животные, птицы,
2: собачки,
1: да. И мы, люди, должны много двигаться. Вот, и быть при этом веселыми.
2: И мы готовы двигаться, да.
1: Давайте поиграем с вами в одну интересную игру.
2: Давайте.
1: Я кое-что приготовил.
2: Давайте.
1: Пойдемте скорее сюда. Дорогие ребята, здесь на дорожке желтые лежат разные предметы. На синий коврик нужно положить те из них, которые не помогают нам двигаться. А на оранжевый положите те предметы, которые помогают нам двигаться. А мы посмотрим.
2: Давайте, давайте.
1: Так. Так, лыжи. Прекрасно. Лыжная прогулка – это движение. Так, ну-ка, что еще? Так. Ласты. Отлично. В ластах мы плаваем. Коньки, да, и роликовые коньки, и зимой, и летом можно кататься на коньках.
2: Так.
1: Так, так, еще один ролик. Ну что же, а что еще? Неужели все? Должно еще что-то быть? Поищите, поищите. Так, мячик. Мячик, мячик играют. А как можно двигаться еще, кроме чем игра в футбол? Как можно еще использовать мячик для движения? Кто скажет?
2: Ну-ка, Мирослав.
1: Мирослав. Мирослав. Опа. Раз, два.
2: Вот,
1: раз,
2: вот
1: два.
2: Это.
1: Раз, два. Раз, два. Молодец. Молодец, Мирослав. А вот обруч. Как интересно. Обруч. А как можно двигаться с помощью обруча?
2: Да, как можно двигаться?
1: Это у нас Василиса. Большой специалист по движению. Ух ты!
2: Ой, ой, что это, Василиса?
3: Лодочка.
2: Это лодочка.
1: Лодочка, правда? Это лодочка.
3: А я тоже так могу.
1: Это Василиса, ну ты прям меня удивила. Я не знал, что так
2: профессор,
1: можно.
2: Профессор Бодрячок.
1: Так, да, моя хорошая.
2: Вот, это еще один помощник движения.
1: Так, так, так.
2: Велосипед.
1: О, велосипед. О. О. Василиса. Можно ли двигаться при помощи велосипеда?
3: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Еще как можно.
1: Да. Для того, чтобы переехать из одного места в другое, нужно крутить педали.
2: Да.
1: А крутить, когда мы...
3: Эмка даже тут сидит.
1: Мы двигаемся.
3: И я рулить руль.
2: А я еще знаю одного помощника движения. Это машина. Но я не могла ее привезти. У меня пока еще нет таких сил.
1: Понимаете? Вот, Мирослав, скажи. Машина помогает двигаться или нет?
2: Как это нет? Вот знаете, с какой скоростью можно ехать на машине? Вот так.
1: Да это все правильно, но дело в том, на машине можно передвигаться
3: только,
1: из одного места в другое.
3: Только человек там не двигается, когда сидит.
1: Да, не двигается. Это правильно.
2: А я зато еще знаю вещи, которые не помогают двигаться.
1: Да, сотовый телефон... И телевизор, но в данном случае монитор, правда не помогают. Это правильно.
2: А я еще знаю, какой не помогает двигаться.
1: Ну, давай посмотрим.
2: Пойдемте.
1: Давайте. Давайте. Что тебя осенило?
2: Ой.
1: Какая мысль к тебе пришла?
2: К сожалению, мой планшет тоже не помогает движению.
1: Увы. Совершенно верно, Веселинка. Планшет и телевизор, компьютер. Двигаться не помогают.
2: А вот зато моя собачка Здравулька может двигаться без помощников движения. Она двигается сама. Когда она утром просыпается, она вот так тянется. Так же, как вот мы зарядку делаем. Потом начинает бегать вокруг дома и вот так высоко-высоко-высоко-высоко прыгать.
1: И чего только она у тебя не умеет, твоя Здравулька.
2: Она не умеет на перекладинке крутиться.
1: Ну, понятно, что она же не гимнаст. Собаки разве умеют крутиться?
2: А вот интересно было посмотреть, как собачки крутятся на перекладине.
1: Это все хорошо, но такого не бывает, моя дорогая племянница.
2: А мы можем попробовать.
1: Ну, как-то, каким таким образом мы можем попробовать-то?
2: Я вас научу такой поделке.
1: А, поделка? Давай, поделки мы любим.
2: Это будет очень смешная поделка.
1: Ну-ка, давай-ка, давай-ка.
2: Вот.
1: Так, что там у тебя за поделочка?
2: Так.
1: Какие-то полосочки бумажные.
2: Вот, держите, это так, вам.
1: Это нам.
2: Берем лист бумаги,
1: так,
2: на
3: она
2: которой
3: и
2: будет
3: интересная.
2: Стоять наша поделка.
1: Да.
2: Вот, чтобы сделать перекладины, мы должны сделать для перекладины вот такие столбики. Я их вырезала специально из картона. Держите, вам две штучки. И нам с тобой две штучки. Так, для того, чтобы мы подготовили наши столбики, нужно сделать, вот смотрите, вот здесь вот, вот такой вот небольшой надрез. Небольшой.
3: Докуда?
2: Держите. Докуда? Совсем небольшой. Вот такой вот. Смотри, больше только не делай.
3: Я не умею.

0: Закрепление ставим вот здесь. Я специально подготовила точечки. Смотрите, как мы будем ставить наши столбики. Надрезами кверху. Возьмите надрезик, держи. Мы ставим на середину нашего пластилинчика и плотненько закрепляем, чтобы не упали наши столбики.
1: Мне пластилин нужно прижать.
0: Прижать, да? Нет, зачем прижать? Мы сейчас его прижмем, давай. А, нет, столбиком вот так вот, надрезом кверху. Вот, получается у вас, мои друзья?
1: У меня получается.
0: И у вас, наверное, друзья, обязательно получится. Так, ну-ка, ровненько у нас стоит. Ровненько. Посмотри, чтобы ровненько. Обратите внимание, чтобы наши столбики стояли ровно.
1: Вот так вот ручкой попробуем.
0: И чтобы они не падали, можно примять немножко пластилин. Ой. Давай я примну. Вот. А вы, ребята, попросите своих мам и пап вам помочь.
1: Да.
2: Так.
0: Вот.
2: У нас стоят.
0: Молодцы. Так. Сейчас мы будем делать саму перекладину. Ну, для этого вы можете использовать проволоку или, например, разогнуть скрепочку. Держите, это вам.
2: Скрепочку. Как ее надо?
0: А это нам. Вот так мы ее прямо разгибаем. Но один конечек оставляем и вот загибаем вот так вот.
2: Ага.
0: Угу. Здесь мы будем вращать нашу перекладину. А вам что это напоминает?
1: Мне это напоминает...
2: Или в колодце ручка, которая ведро поднимает.
1: Напоминает крутилку, как крутит.
0: Точно, вот эта вот крутилка у нас, крутилка, она и пап. Есть. Вот какая у нас крутилка, красивая получилась. Так, вот смотрите, еще я для вас подготовила вот таких симпатичных собачек. А вы, ребята, можете свою собачку нарисовать. Держите, это ваша спортивная собачка.
1: Наша большая.
0: А это наша спортивная собачка.
2: Давай нам собачку.
0: Вот, чтобы собачка научилась у нас вертеться, вот здесь вот, вот. Мы должны эту собачку, смотрите, вот так вот, лапками приклеить к нашей перекладине с помощью липкой ленты.
2: Давай.
0: Вот.
2: Давай,
0: давай. Давай, помогай.
2: Давай-ка мы.
0: Вот можно вот эту взять, перекладинку. Вот. Давай мы отрежем нашим друзьям.
2: Так.
0: Держите. Держи, Василиса.
2: Прекрасно.
0: Приклеивайте очень плотненько. Держи. Сейчас мы с тобой вместе сделаем, чтобы у нас
1: вот
0: получилось.
1: Так.
0: Аккуратно, давай. Подожди, вот чтобы лапки у нас они были. Такие. Давай, клей.
2: Побольше.
0: Вот. Ой, как здорово у нас получается с тобой. Так, вот подрежем. Смотрите, плотненько-плотненько. Плотненько.
1: Покажи с другой стороны.
0: Вот.
1: О.
0: Вот. А что у вас получилось?
1: А теперь я знаю, что делать. Дай.
0: Теперь обратите внимание. Молодец, Мирослав. Так, аккуратно нашу перекладинку вставляем в наши подготовленные столбики. Так, молодец. Получилось? Сейчас мы их подождем.
1: Смотрите, какая у нас получилась, и даже качается.
0: Вот! Что мы теперь будем делать? Вращать наш... Давайте покажем нашим друзьям.
2: Крутится наша собачка.
0: Крутится у нас? Ну, вот,
2: собачки на перекладинах очень даже могут вертеться.
0: Вот
2: когда эту собачку сделали мы из картона.
0: Давай, повращай. Вращай. Вот какая у нас получилась
2: смешная поделка. Да, дорогие ребята. Бегать, прыгать, делать зарядку, купаться. Это всегда радостно.
0: Да.
2: Дорогие друзья, а вы нарисуйте нам любимые ваши упражнения. Да, вы же любите какую-то зарядку. Делайте ее по утрам. Нарисуйте нам, какие упражнения вы любите больше всего. И присылайте нам, и мы как-нибудь покажем ваши рисунки в какой-нибудь одной из наших передач. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания, ребята. Присылайте свои поделки.
2: Да-да-да-да-да.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Честно говоря» поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Каждый человек ищет для себя источник вдохновения. Где вы его ищете? Чем вдохновляетесь? Однажды вместе с друзьями мы посетили Третьяковскую галерею. Я обратил внимание, что один мужчина внимательно смотрел на известную каждому из нас картину русского художника Александра Иванова «Явление Христа народу». Он скромно сидел на лавочке и всматривался как будто бы вдаль. Несколько минут мы постояли около этой картины и проследовали дальше. Я уже не помню, как так получилось, но мы вернулись. Это уже было через несколько часов. Я очень был удивлен, когда увидел, что этот мужчина все еще сидел на лавочке и всматривался в картину «Явление Христа народу». Он черпал вдохновение. Каждый из нас ищет для себя этот источник вдохновения. Конечно же, не всегда получается делать правильный выбор. Многие люди сегодня ищут вдохновение там, где на самом деле его нет. И, возможно, даже это ложное чувство вдохновения. Не всегда то, на что мы смотрим, делает нас лучше. Не всегда то, что мы слушаем, вдохновляет нас правильно. В Священном Писании есть очень интересные слова. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Это многим известные слова, слова о Священном Писании. Удивительно. Апостол Павел пишет о том, что эти слова могут нас не только вдохновить. Здесь есть четыре очень важных момента. Научение, обличение, исправление и наставление. Священное Писание готово полностью изменить жизнь человека. Но прежде научить, дать правильное знание. Далее эти знания порождают в разуме человека нечто особенное. Они обличают человека, показывают, кем он является на самом деле. Когда подобные процессы происходят в разуме, появляется новое желание – желание стать лучше. Господь дает силы для того, чтобы стать лучше. И последнее, четвертое, Священное Писание наставляет нас, чтобы мы оставались в праведности. Пусть Священное Писание будет источником вдохновения сегодня.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ведущий Вадим Сорокин.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу что-то хорошее. Слово «здравствуйте» помимо приветствия – это еще и пожелание быть здоровым. Сегодня тема нашей программы – ужин. Обычно в суете рабочих дней невозможно поесть то, что хотелось бы, поэтому большинство людей, пропуская завтрак, ни за что не пропустят ужин. Причем ужин хороший, полноценный, калорийный. Но не спать же на голодный желудок, скажете вы. Поэтому сегодня я решил разобраться в вопросах вечерней трапезы и выяснить, как можно съесть ужин самому, не отдавая его врагу, и что съесть вечером, не перегружая желудок, и как приготовить полезный, вкусный ужин для всей семьи. Сегодня в студии наш эксперт Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющий большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
5: Здравствуйте.
4: Вокруг темы ужина ходит много споров. Как, когда, чем нужно ужинать? Скажите, какой он правильный, настоящий ужин?
5: Если исходить из того, зачем он нужен, этот самый ужин, да, то, конечно, нам нужно вспомнить обмен веществ в организме.
4: Так.
5: Потому что есть известная поговорка: «Живем мы для того, чтобы есть, или едим для того, чтобы жить». Но и всегда хочется так сказать, что едим для того, чтобы жить, да, чтобы поддерживать нашу жизнь. И, конечно, это подразумевает, что под обмен веществ должно подстраиваться наше питание. То есть если мы, например, говорим «завтрак», это первый такой прием пищи, как заправка на полдня. Обед – это уже в разгаре дня, то есть там нам нужно тоже много энергии. А ужин – это уже время, когда организм, в принципе, уже замедляет свою работу, и много энергии ему не нужно, поэтому ужин должен быть небольшим из этих всех трех приемов пищи.
4: Спасибо. Я поставил сюда часы, и у меня всегда возникает вопрос, почему же после шести? Ну вот что за определенная такая вот зона после шести и все?
5: Ну, обычно принято говорить, что после шести лучше не есть.
4: Так.
5: Но хочу сказать, что это, во-первых, вытекает из рекомендации, такой нормальной рекомендации, вовремя ложиться спать. То есть подразумевается, что человеку, да, действительно так, нужно вовремя ложиться спать до полуночи, в идеале 2 часа, то есть в 10 часов.
4: А что происходит с организмом?
5: Но он должен отдохнуть, он должен восстановиться.
4: И почему именно в 10 часов рекомендуете?
5: Потому что это связано с восстановлением организма, это связано с выделением особенных веществ, особенных гормонов, которые именно должны начать выделяться до полуночи и продолжить выделяться в течение ночи, но особенно в первую половину дня. Самый известный из таких гормонов – мелатонин, в частности. Угу. Но если мы про ужин говорим, то надо сказать, что ужин не должен мешать этому. Поэтому если он поздний – это меньше, чем за 3 часа до сна, то получается, что он просто будет мешать вот этим процессам, потому что он не успеет, может быть, перевариться и будет такое бремя создавать для желудка и для мозга в том числе, потому что мозг, он тоже работает, он контролирует все эти процессы. Поэтому это будет не отдых, а такая работа, можно сказать, ночью.
4: То есть после 6 и точка.
5: Но, скажем так, не строго после 6, именно вот в 6 часов, в 6.05, например, это уже нельзя. Но немножко это зависит от того, какой ужин, во сколько человек ложится спать, но оптимальное время вот где-то с 6 до 7 все равно должно укладываться.
4: Я вот так вот думаю, если поужинать, вот как вот вы говорите, в 6 часов, там, да, в 6.05, и все нормально, то почему же все равно вот после 21 часа хочется еще, ну, чем-то подкрепиться?
5: Ну, наверное, здесь нужно сказать, что очень часто это бывает связано просто с неправильным питанием в течение дня. То есть если человек плохо завтракает, потом где-то в течение дня он перекусывает, и вечером он приходит, расслабляется, ему хочется и в 6 поесть, и попозже поесть. Иногда бывает, человек начинает только есть в 6 и заканчивает там где-то позже. То есть складывается такая определенная привычка. А привычка – это вообще очень сильная вещь. И она может работать против нас. Но вообще, если человек правильно свое питание построит в течение дня, то есть достаточный завтрак, достаточный обед, то ему не захочется есть после 21 часа. Я вспоминаю примеры людей, которые приезжают в санатории для того, чтобы поправить свое здоровье. И там есть такой принцип, что ужин – маленький прием пищи по сравнению с завтраком, по сравнению с обедом. И очень часто бывает так, что люди, которые первый раз с этим сталкиваются, приезжая, они, для них это необычно.
4: Шок. В шок человек впадает.
5: Ну, может быть, не шок, но необычно. И бывают такие случаи, когда человек просто очень боится за себя, что он не доживет до утра от такого маленького ужина, начинает как-то запасаться, но буквально вот это его такое тревога, беспокойство проходит на следующий день, максимум через день. Он понимает, что совершенно спокойно можно пережить до утра, причем без чувства
4: голода.
5: Приходит
4: тревога, и еще хочется больше кушать, да?
5: Нет, наоборот, им не хочется кушать при здоровом питании. И они это вот для себя делают такое открытие, к своему удивлению.
4: Ну, мы живем в современном обществе, когда вот гонка, бег, человеку не получается полноценно пообедать. И он может ли эту часть полноценно, то, что он не съел на обед, перенести это на ужин? Последствия какие могут быть?
5: Это чревато тем, что человек, по сути, себя загоняет в такую колею усталости, потому что если человек постоянно переедает на ужин, даже из-за того, что он там днем что-то не успел съесть и постоянно это съедает на ужин, то ночью-то он все равно не восстанавливается. И он встает с чувством усталости. Вот это замкнутый круг получается. И чем больше устает, тем больше ему еще что-то хочется съесть. То есть лучше все-таки продумать свой рацион заранее. В течение дня что-то можно даже, бывает, взять с собой. Не обязательно такой классический обед, как мы обычно представляем. Но даже небольшой прием пищи, он лучше, чем никакой или там кусочничество такое. Вот. И поэтому это решаемый вопрос все-таки.
4: Скажите,
5: да, я еще хотела сказать, что если все, ну все-таки, но это как исключение, если он не успел человек нормально пообедать, опять же, хочу сказать, не система, а как исключение, то в таких случаях нужно хотя бы дать себе какую-то небольшую физическую нагрузку после ужина. Там, погулять, например.
4: Вот у меня вчера вечером так и получилось. Вроде бы поужинал вовремя, но чуть-чуть вот попробовал еще семечки погрызть. Что происходит с человеком, вот когда вот после ужина даже какой-то небольшой перекус происходит? И вообще, как быть с семечками перед телевизором, к примеру?
5: Ну, семечки – это тоже еда, тоже пища, поэтому лучше их не растягивать на неопределенный срок, а лучше их как-нибудь присоединить к какому-то определенному приему пищи, там, или к обеду, или к ужину, но не растягивать надолго, потому что определенная физиология пищеварения, если постоянно желудок должен принимать всю новую пищу, он не может нормально переваривать то, что там уже есть, то есть замедление резко идет.
4: Наталья Васильевна, скажите, а как быть вот людям, которые... Вот есть несколько групп. Одна группа людей, которые работают в офисе и очень мало подвижно, ну, имеют такой физической активности. А другая группа людей активно работает. Может быть, что-то там копает или шпалы укладывает. Какой для них оптимальный ужин, точнее, может быть?
5: Ну, конечно, если человек больше расходует энергии, то ужин для него должен быть более существенным. Но по сравнению с завтраком и с обедом все равно он меньше. Но индивидуально для этого человека он больше, например...
4: А меньше как? Вот давайте закрепим. Вот пропорционально. Сколько должен быть завтрак, сколько обед и сколько на ужин выходит из процентов, вот из общей съеденной массы?
5: Ну, вообще вот самая оптимальная цифра – это когда по объему, по калорийности на завтрак приходится примерно 25-30% общей калорийности, на обед около 50%, а на ужин где-то около 20%, то есть меньше по объему. Ну вот если мы возвращаемся к вашему примеру, то, конечно, люди, которые мало двигаются, у которых умственная работа, то у них ужин должен быть маленький. И, ну, кстати, хочу сказать, что Бывало так, что в санатории мы практиковали отсутствие ужина, то есть рекомендовали людям попробовать обойтись без ужина.
4: Вообще без ужина?
5: Да.
4: То есть только завтрак и обед?
5: Да, но это бывало при некоторых заболеваниях. Я не хочу сказать, что мы рекомендуем это всем людям, но некоторым это бывает очень полезно. И опять же, они, к своему удивлению, обнаруживают, что если нормально позавтракать, нормально пообедать, то можно даже обойтись без ужина. Но если он есть, он все равно, пусть небольшой будет, легко перевариваемый. И для людей с умственной работой это актуально, потому что у них мало энергии расходуется.
4: Угу. Значит, получается, нужно сделать определенные выводы, что люди, которые, может быть, неплотно, физически мало работают, они могут попробовать и двухразовое питание. Я правильно сделал вывод?
5: Ну, могут попробовать, да.
4: А как быть тогда, что ты в 2 часа покушал, обед плотненький, да, но потом до вечера, до сна еще очень много времени, может быть, как-то можно сдвинуть чуть-чуть рацион питания, то есть позавтракать чуть позже, обед чуть-чуть сдвинуть. Что вы скажете по этому поводу?
5: В принципе, можно немножко сдвинуть, если позволяет режим дня для человека, но обед не рекомендуется сдвигать позже 3 часов дня, потому что после 3 часов дня начинаются уже процессы такие замедления обмена веществ, накопления, и жир больше начинает откладываться. То есть это не такой режим, когда человек, например, скажем, в 8 утра или в 9 утра позавтракал и в 6 вечера то ли пообедал, то ли поужинал, все вместе. Такой режим не подходит, потому что к ужину с большим перерывом человек обязательно переест. И поэтому в течение дня обед он должен быть не позже 3 часов. Тогда, в принципе, можно попробовать без ужина, но это не обязательно.
4: Угу.
5: То есть
4: спасибо.
5: Что-то небольшое к ужину нормально для человека.
4: Вывод такой. Завтракайте как царь, обедайте как
5: принц.
4: Как принц, а ужинайте как кто?
5: Обычно рекомендуется врагу отдать.
4: Да, или как нищий, да? Как нищий, спасибо. У меня одна знакомая задает вопрос. Дает деткам прямо перед сном стаканчик кефира или йогурта, прямо перед сном. Это уже после ужина. Насколько это помогает или вредит деткам в таком случае?
5: Это тоже очень распространенная такая традиция, что-то перед сном давать, все-таки лучше обойтись просто ужином. То есть такое равномерное в течение дня питание, оно даже детям помогает хорошо заснуть. И, в принципе, в такой привычке прямо перед сном что-то выпивать необходимости нету.
4: Угу. Можно обойтись.
5: Да, можно обойтись.
4: То есть это вопрос привычки.
5: Да.
4: Я сейчас смотрю на часы и думаю. Я на работу ухожу, допустим, к 9 часам, и мой рабочий день заканчивается в 7 часов. Каким образом я, нормальный человек, могу поужинать в 6?
5: В 6, наверное, у вас не получится.
4: Но мы же все такие.
5: Здесь нужно продумать свой обед в первую очередь. Тогда, если вы придете, смотря во сколько вы придете домой. Если, бывают, люди едут домой 2 часа.
4: А ведь еще же приготовить этот ужин нужно.
5: Ужин надо продумать так, чтобы его не надо было готовить долго. Он должен быть быстрым, или заранее что-то приготовить, или очень быстро готовиться.
4: Давайте поговорим об этом. Какой он должен быть ужин?
5: Если мы говорим о каких-то тяжелых продуктах для переваривания, например, мясные продукты, хотя многие люди именно это питание себе предпочитают на ужин, но вообще-то не очень, это хороший вариант. Макароны, картофель, там, пюре, например, не очень хороший вариант на ужин. Скажем, салат овощной, там, фрукты, например, можно какой-то кусочек цельнозернового хлеба, хлебца, к примеру. Это хороший вариант. Может быть, там, стакан кефира того же с фруктами на ужин, тоже хороший вариант.
4: И что можно посоветовать тем людям, которые стремятся на диетах сидеть или каким-то образом подкорректировать свой вес?
5: И можно посоветовать продумать свое меню в течение дня. Одним ужином невозможно обойтись, невозможно решить эту проблему. Здесь нужен такой комплексный подход, чтобы не надо было страдать от, с одной стороны, чувства голода где-то там уже после 21 часа, с другой стороны, чтобы это питание, оно не обременяло желудок, и человек не ложился с чувством таким перегрузки. Я хочу вспомнить один пример, когда женщина приходила за советом, как ей похудеть. И ей был дан совет, чтобы она поменяла, вот как раз она хорошо ужинала, ей был дан совет поменять, ужин с завтраком местами, потому что завтрак был такой незначительный. Интересно, что когда она пришла через несколько недель, она похудела, но она поблагодарила не за похудение, она поблагодарила за то, что она наконец-то смогла хорошо спать, потому что, оказывается, она еще страдала бессонницей из-за такого плотного ужина.
4: Получается, что если ужин легкий, то утром ты просыпаешься бодрячком.
5: Да, с чувством, что ты отдохнул, а не что ты работал целую ночь.
4: А ваш ужин, он всегда правильный? Бывает такое, что где-то вы не соблюдаете то, о чем вы говорите?
5: Ну, это бывает в исключительных случаях, если мне приходится быть в гостях. Вот. Угу. Ну, на следующий день я обычно себе такую определенную разгрузку делаю.
4: Спасибо за полезную информацию. Я тоже постараюсь научиться правильно ужинать. Наталья Васильевна, мы приготовили несколько вариантов традиционного ужина обычной российской семьи. Вот перед нами стоят несколько тарелок, которые любезно приготовили наши друзья. Эти тарелки предназначаются на ужин. Скажите, Наталья Васильевна, какая из этих порций наиболее оптимальна для ужина?
5: Ну, я начну вот с этой. Вот это, например, очень хороший вариант для обеда. Потому что здесь и мясной продукт, котлета, и макароны для обеда больше подходит. Угу. Вот самое оптимальное из этого, я бы сказала, вот салат с хлебцами. Такой, ну, средний ужин для обычного человека.
4: А можно сейчас ужин?
5: Конечно. Вот это тоже неплохой вариант. Вот яблоко, хлебцы. Но, наверное, вот такой вариант больше подходит для людей умственного труда. То есть он небольшой такой. Вот мы вспоминали с вами стакан кефира, например, или нежирный творог. Тоже один из вариантов хорошего ужина. Вот фрукты, овощи. Вот это самые лучшие варианты из этих трех.
4: То есть вы мне советуете вот такой вот ужин.
5: Да, вот то, что ближе к вам, это как раз для вас.
4: Спасибо большое. А я напомню, что у нас сегодня в студии экспертом была Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, которые специализируются на здоровом образе жизни. Спасибо, Наталья Васильевна, что смогли прокомментировать и помочь разобраться в этом вопросе.
5: Я хочу, в свою очередь, пожелать хорошего здоровья и хорошего ужина, такого, который бы дал хороший сон и хорошее восстановление.
4: Спасибо. Подводя итог нашей программы, хочется отметить следующее. Зная, каким должен быть ужин, вы сможете стать здоровее и даже сбросить те ненавистные 2-3 килограмма, которые не давали застегнуться вашей самой любимой рубашке и юбке, не прикладывая к этому практически никаких усилий. Придерживайтесь этих правил, и лишние килограммы будут медленно, но верно покидать вас. И ваш желудок скажет вам огромное спасибо. Плотный ужин – это не потребность организма, а скорее привычка. Поздний плотный ужин перегружает желудок, препятствует процессам восстановления мозга и всего нашего организма, нарушает также нормальный сон. Ужинать лучше всего за 3-4 часа до сна. В качестве блюд на ужин лучше всего выбрать фрукты, овощной салат, напиток из кэроба, цикория, травяной чай, с сухим печеньем, может быть, и будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте. Сегодня мы обращаемся к Евангелию от Матфея, 25 главе, и прочитаем здесь тексты с 1 по 13. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же, сказав мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Вот такая притча, записанная в Евангелии от Матфея. И сегодня у нас в гостях Юрий Викентьевич Головяшкин, священнослужитель. Здравствуйте, Юрий Викентьевич.
8: Здравствуйте.
7: Он поможет нам лучше разобраться в образах этой притчи и понять, о чем же здесь говорится, что эти слова значат для нас сегодня. Пожалуйста, расскажите.
8: Ну, во-первых, я бы хотел обратить внимание на самый первый текст, потому что здесь говорится, что тогда подобно Царство Небесное будет. И к какому периоду здесь автор обращается, то есть к чему относится эта притча?
7: К тем людям, которые жили в то время, либо к людям, которые будут жить в последующих поколениях. Это вы имеете в виду, да?
8: Да, именно это. Ну, на самом деле христиане всегда ждали пришествия Иисуса Христа, потому что даже когда мы читаем Новый Завет, послания, то мы всюду и везде видим то, что они думали даже, наверное, что в их время придет Иисус Христос.
7: Второй раз, как уже после Вознесения своего. О втором пришествии идет речь сейчас, да?
8: Да. Но, тем не менее, все-таки притча обращается именно к событию второго пришествия Иисуса Христа. И, наверное, чем ближе мы подходим к этому времени, тем большее значение она имеет для нас.
7: Скажите, а второе пришествие часто сравнивают с концом света, с концом этого мира. Так ли это? Об этом ли идет речь?
8: Ну, в какой-то степени, наверное, да, потому что люди слабо представление имеют об этих событиях, но на самом деле это будет явление Иисуса Христа в наш мир, как Он и обещал. Вот. И потому что Он говорил, что вернусь таким же образом, как я ушел от вас однажды. Ну и мы видели, как мы читали в Евангелии о том, что Он, ученики видели, как Он вознесся на небо от них.
7: Хорошо. И о чем же здесь говорится? Что нужно нам знать из этой притчи для того, чтобы быть готовыми к этому событию?
8: Ну, во-первых, мы видим то, что в притче есть две группы людей, или, вернее сказать, тех, кого она изображает. Вот, потому что здесь есть глупые девы и есть мудрые девы. Ну,
7: неразумные названы, да?
8: Да, неразумные.
7: Ну, фактически глупые, те, кто поступали не так, как необходимо, да?
8: Ну да, и, наверное, нужно вначале сказать то, что же все-таки обозначают вот эти символы этой притчи. Например, девы что обозначают? И мы знаем, что это верующие люди, которые ждут пришествия Иисуса Христа. И вот они как раз делятся на две группы. Ну, а жених — это, конечно же, Иисус Христос, который должен вернуться в наш мир. И, как Библия говорит, будет брачный пир, угу. когда Господь вернется. Угу. Вот, и в этой притче мы видим, что одно единственное различие, которое как бы характеризует эти две группы, это то, что у одних был запас масла, а у других не было, они его просто не взяли.
7: В общем-то... А вот интересно, что это значит, что у одних был запас масла, а другие не взяли? Что символизирует собой тогда масло в этих светильниках?
8: Ну, считается, что чаще всего масло символизирует Дух Святой. Угу. То есть, получается, у одних был Дух Святой достаточно, у других не было.
7: А как это понять, Дух Святой достаточно? Это что значит?
8: Ну, наверное, это как раз вот притча и пытается нам объяснить, вот, она как бы иллюстрирует, угу. что это значит. Вот мы дальше, когда будем размышлять угу. об этом, то мы это и увидим. Угу. Вот. Ну и то, что в Библии, Дух, масло символизирует помазание Духом Святым, мы можем встретить очень много различных мест, где, например, в древности помазали царей маслом, и это символизировало помазание Духом Святым на служение, также священников, ну и много таких случаев, когда совершался такой обряд.
7: Ну вот даже слово «Христос», да, в переводе с греческого языка означает «помазанный». И мы помним, что когда произошло да. после крещения вот нисшествие Святого Духа в виде голубя, да, вот с тех самых пор Иисус из Назарета и стал называться Христом, то есть был помазан Святым Духом, правда?
8: Ну да, на него Дух Святой сошел даже в телесном виде, то есть и он начал свое служение. Ну и вот... как бы, когда мы смотрим на символику притчи, то очень трудно, наверное, определить, что же это значит для нас, потому что как же можно определить, на ком Духа Святого достаточно для того, чтобы оказаться на брачной вечере Агнца, а на ком недостаточно, потому что мы не можем заглянуть в сердце человека. Потом, сами проявления Духа Святого, они ведь могут быть абсолютно разными. Даже в себе, наверное, мы не можем определить, ну, готовы ли мы или нет, войдем ли мы на эту вечерю или нет.
7: А вот какие могут быть проявления Духа Святого? Как человек может понять, проявляет ли себя Дух Святой в его жизни или нет? Есть ли какие-то признаки внешние, по которым можно было бы это определить?
8: Ну, были, конечно, и очень такие значимые проявления Духа Святого. Например, дар пророчества с древних времен, он давался, но только некоторым людям. Например, особенно проявления Духа Святого были такими значимыми и большими в дни апостолов, потому что они творили чудеса, потом они говорили на других языках, они исцеляли больных, даже мертвых воскрешали. Ну, наверное, еще... проявления Духа Святого могут быть, может быть, такими не очень значимыми, когда человек обращается к Богу и когда Бог отвечает ему. То есть Дух Святой, он подобно ветру может влиять на нас, как Христос сказал, что Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть человек может слышать голос Духа Святого своей душой. То есть Дух Святой влияет на нашу душу, и мы его слышим.
7: И голос. А как он влияет? Вот я знаю, что когда Господь возносился на небеса, он сказал, что пошлю вам другого утешителя, который, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Значит ли это, что Дух Святой указывает нам наши грехи и обличает нас в наших грехах?
8: Ну да, это тоже, потому что человек сам по себе, он не способен понять своей греховности. То есть большинство людей в этом мире, если спросить, например, грешны они или нет, то они скажут, что да нет, я не грешу, я какого-то большого зла не делаю. Угу. И в то же время Писание говорит о том, что человек по природе грешен, и только влияние Духа Святого может открыть да, по-настоящему нашу греховность, потому что мы как бы не понимаем своей греховности до конца. Но когда Дух Святой приходит, он начинает влиять на душу человека, то человек начинает понимать, ну, кто он такой и что он из себя представляет.
7: И вот теперь, возвращаясь к этой притче, что же значит, что у одних светильники были достаточно заправлены маслом, то есть Дух Святой в достаточной мере действовал в их жизни, а у других были недостаточно заправлены? Что это значит на практике?
8: Ну, на самом деле, здесь притча говорит об ожидании самом по себе.
7: Но ведь ключевым-то является в этом ожидании достаточное масло, количество, да?
8: Да.
7: Если масло, количество недостаточно, то и ожидание будет напрасным. Поэтому давайте вот скажем о том, что же значит, как сделать мне, например, в своей жизни, чтобы в моем светильнике духовном было достаточно масла. И чтобы я при пришествии Господа смог войти к нему на брачную вечерю эту, на брачный пир.
8: Ну, наверное, есть очень много людей, которые верят в Бога и церковь посещают, Библию читают и молятся, но очень у многих людей вера их формальна. То есть они не имеют живых отношений с Богом. Угу. И они не чувствуют и не слышат голоса Духа Святого. И живут просто, ну, по форме, по обрядам или по каким-то заповедям, пытаясь.
7: Но это еще хорошо, если люди пытаются исполнить какие-то заповеди, какие-то соблюдают обряды. Это в лучшем случае. Я думаю, что мало кто сегодня вот, действительно в полной мере соблюдает заповеди Божьи, да и знает их. Ну, то есть соблюдение заповедей и обрядов, это еще не значит, что наши светильники заправлены. А что же тогда?
8: Да, естественно. В том и дело, что если мы это делаем просто по-человечески, сами по себе или своими силами, или просто чисто по интеллекту, то есть мы прочитали и это делаем, то это, наверное, бесполезно, потому что очень важным является иметь живые взаимоотношения с Богом, то есть познакомиться вот как раз о том, о чем притча и говорит. То есть тогда, когда Дух Святой действует на нас, когда мы начинаем слышать голос Духа Святого, и тогда Бог нас как бы ведет по жизни, Он лучше знает, что нам делать и как приготовиться.
7: А что это значит, живые взаимоотношения с Богом? Это вот как на практике проявляется? Вот человек живет своей обычной жизнью, ходит на работу, приходит с работы, семья, дети, там, учеба, кого-то, и вдруг живые взаимоотношения с Богом. Это как?
8: Ну, влияние Духа Святого.
7: Ну, когда... он что должен делать практически? Это вот живые взаимоотношения с Богом, это что значит?
8: Ну, здесь, наверное, не делать. Вот в том и дело, что не делать. Если бы было просто так, что делать, то, наверное, мы бы просто прочитали как инструкцию, и мы бы тогда бы и делали. Вот. А здесь вот именно, когда Бог открывается человеку, когда Он как бы входит в его жизнь, и человек начинает замечать то, что Бог что-то в его жизни начинает делать.
7: Ну а почему получается, вот кому-то открывается, кому-то нет, от меня-то тогда что зависит? Вот ему открылось, а мне не открылось. Все-таки со своей стороны я что-то должен сделать, чтобы приблизиться к этому, чтобы Бог начал влиять в моей жизни лучше? Или это полностью от меня ничего не зависит? Тогда и выбора у меня никакого нет. Начал Он влиять, значит, повезло. Не начал, значит, не повезло.
8: Нет, на самом деле очень сильно влияет, потому что люди в мире живут как бы своей жизнью, идут каким-то своим путем, но Бог постоянно стучит в каждое сердце. Ну и мы живем в таком мире, где проповедуется, то есть людей приглашают и просто другие верующие или там вот из телевидения, там другие какие-то каналы, книги. И когда человек вдруг начинает этим интересоваться, когда он... ну, думает просто, что, а может, это правда, может быть, действительно Бог есть, надо, наверное, узнать, ну, хотя бы прежде всего Библию почитает, и начинает ее читать и молиться с сознанием того, чтобы найти Бога, узнать, Он есть или нет. И тогда, конечно же, Бог откликается, Он идет человеку навстречу, и Он начинает влиять Духом Своим Святым.
7: То есть, если правильно я вас понял, то заправить свой светильник, исходя вот из этой притчи, это означает идти навстречу Богу, искать Его, читать литературу духовную, к Библии обращаться, молиться, да?
8: Да. Угу. Ну, то есть, как это в Библии называется, обратиться. То есть, человек шел своим путем, но потом однажды вдруг обращается лицом к Богу и проявляет интерес. И Бог, конечно, откликается.
7: Да, времени у нас остается мало сегодняшней программы, но вот дальше сказано, что когда они поняли, что у них недостаточно масла в светильнике, они захотели заправить светильники и попросили тех мудрых дев, поделитесь с нами, да, дорогие верующие наши братья и сестры. А те говорят, нет, пойдите купите. И они не смогли у них взять... И сами уже ничего не успели. Что это означает? Почему они не смогли вовремя заправить, когда поняли, что масла у них не хватает?
8: Ну, наверное, потому что веру свою другому человеку не передашь. И времени у тех глупых дев уже не оставалось. Вот. И еще, если, как бы, опять же, посмотреть на сюжет притчи, то мы видим, что они с самого начала различались. Они одни по-другому готовились, другие, одни так, другие по-другому. И масло у одних было с самого начала, а у других его не было. То есть они по-разному подходили к этому вопросу.
7: То есть есть духовная жизнь практическая, христианская, проходила по-разному, да?
8: Ну да, ну, наверное, нужно понимать, что это значит, почему. И об этом как раз рассказывает сюжет притчи. Потому что если мы просто посмотрим на символику, то мы не можем понять притчу до конца. Угу. А сюжет же притчи, он нам подсказывает кое-что больше. Он как бы расширяет наш кругозор. Вот. И если мы посмотрим, как бы порассуждаем, то мы видим, что одни с самого начала как бы были другими. Они, наверное, если из сюжета притчи посмотреть, то они оставили свои дела, одели, наверное, какую-то другую одежду, на свадьбу ведь не ходят просто так, и вышли, чтобы ожидать. Но они не рассчитывали на промедление, потому запас масла и не взяли. Ведь по сюжету притчи они могли взять запас масла, но они это не сделали. Другие же, они это сделали, они рассчитывали на то, что жених замедлит. И в этом они и различались между собой. Угу. Ну, я думаю, что это значит, как бы вот это терпение, ожидание, это то, что люди готовы долго ждать, и даже если он замедлит. Ну, а в свою очередь, само по себе ожидание, оно связано с вопросами, ну, как раз вот нашей жизни, образа жизни. То есть это значит, что нам нужно еще потрудиться, это значит, что нам нужно и узнавать и

0: истину, с Богом ближе познакомиться и, наверное, что-то еще делать для Него. Другие же на это не рассчитывают. Они рассчитывают, что они оставят грешный мир, Бог им поможет измениться, придут и сразу же пришествие. То есть не придется долго ждать.
1: А нужно еще пожить здесь какое-то время, да, и свое христианство на практике как-то проявлять, да?
0: Да, вот именно это является, наверное, самым и важным. А в практическом нашем христианстве мы как раз и можем почерпнуть свое благословение, потому что Бог благословляет все, что мы делаем в этой жизни, зная его истину.
1: Спасибо большое, Юрий Викентьевич. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами начали размышлять над притчей о 10 девах. И записана она в 25 главе Евангелия от Матфея. И сегодня, за время нашей программы, мы успели сказать самое важное, что к пришествию Господа, ко второму пришествию нужно быть готовыми. И чтобы нам не оказаться в числе тех неразумных дев, необходимо каждый день искать общение с Ним в молитве, в чтении Священного Писания, для того, чтобы наши духовные светильники всегда были заправлены. Да благословит вас в этом Господь. Всего вам доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга.
4: Это целая библиотека, ведь само слово «Библия» означает «книги».
5: Вполне понятно, что Библия для кого-то – священное писание.
6: То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению священного писания.
1: В этой программе «Что такое Ветхий Завет?» История формирования канона Ветхого Завета. Принципы отбора книг для канона Ветхого Завета. Неканонические книги.
3: До II века по Рождеству Христову у христиан не было своего священного писания, не было Нового Завета как единой книги. Эта книга только формируется. Еще только отбираются те книги, те рукописи, которые потом войдут в этот сборник. Поэтому единственным священным писанием для христиан этого времени является Ветхий Завет.
5: Понятие канона появилось в IV веке, но окончательно сложилось не сразу, да. Не было такого момента, чтобы одномоментно вот канона не было, а вот кто-то пришел, сказал, это канон. Первый, это сказал Афанасий Александрийский в одном из своих посланий, что есть книги канонизомены, он писал, то есть канонизированные, есть все остальные, а есть некоторые на промежуточном таком положении, что они не канонизированные, но читаемые, значит, не входят в этот список, но читать их можно и даже очень нужно.
7: Библия писалась на протяжении 1600 лет, то есть это довольно-таки огромный период времени. Автором первых пяти книг считается Моисей, да, это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Затем книга Иисуса Навина,

0: Потом идет книга Судей, первая, вторая, третья, четвертая книги царств, хотя на Западе они перечисляются как первая и вторая книги Самуила. У нас это первое и второе царство. А потом третья и четвертая, на Западе это первая и вторая книги царства, а у нас третья и четвертая, да? Потому что идет как бы развитие. Потом появляются книги первая и вторая Паральпоменон, Руфи, Сфири, вот эти вот книги Иова и тому подобное. И потом пророческие книги, крупные книги пророков Иеремии, Иезекииля, Исаия, да, а книги малых, и Даниила, и малых пророков еще, их 12 книг. То есть вот в итоге, вот если посмотреть на протяжении вот этого периода, эти книги формировались. По преданию, первым составителем ветхозаветнего канона был именно Ездра, книжник Ездра. Это как раз был период, когда израильский народ был в вавилонском плену. Когда этот период закончился, он стал из плена потихонечку выходить, восстанавливать свой город, храм, соответственно, ну, свою государственность и так далее.
1: Ездра, книжник, ветхозаветный священник из рода Аарона. Имя Ездра является, возможно, краткой формой имени Азария. Господь помогает. Ездра традиционно считается собирателем библейских книг. Первичный библейский канон был оформлен в V веке до Рождества Христова.
0: Словосочетание «Ветхий Завет» мы находим впервые у апостола Павла.
1: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом».
0: Вот здесь впервые апостол Павел употребляет вот это выражение «Ветхий Завет». И понятно, что из текста речь идет о законе, который дал Бог через Моисея Израилю. И Павел хочет сказать, что именно закон полнее будет пониматься через именно Христа. Но для некоторых это еще пока оставляет, ну, остается проблемой. Но далее, если посмотреть вот вообще в историю, то Ветхий Завет, выражение Ветхий Завет, он применяется уже потом не только к закону, а вообще к действительно книгам ветхозаветным. Например, был такой христианский писатель, его звали Мелитон Сардийский. И он пишет одному человеку, брату Анисиму:
1: «По усердию к нашей вере ты часто просил меня сделать тебе выборки из закона и пророков, относящиеся к Спасителю и ко всей нашей вере. Ты хотел в точности узнать число ветхозаветных книг и порядок, в каком они расположены. Я постарался выполнить твое желание, зная твою ревность к вере и любознательность к ее учению. Ты считаешь это самым важным, любя Бога и трудясь для вечного спасения. Я отправился на восток и дошел до тех мест, где Писание было проповедано и исполнено, в точности разузнал о ветхозаветных книгах и послал тебе их список. Вот их названия: 5 книг Моисеевых, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, Руфь, 4 книги царств, 2 Паралипоменон, Псалмы Давида, Притчи Соломонова или Книга Премудрости, Екклесиаст, Песнь Песней, Иов, Пророки, Исаия, Иеремия и 12 в одной книге, Даниил и Иезекииль, Ездра. Из них я и сделал выборки, разделив их на 6 книг».
0: То есть вот мы видим, что он как бы перечисляет, по сути, книги Ветхого Завета. И вот это вот слово «Ветхий Завет», он стал потом уже постепенно применяться и в разделении. Почему вообще христиане как бы это стали разделять? Во-первых, когда уже сформировался канон Нового Завета, то в Евангелиях, когда Иисус говорит о себе в кругу 12 учеников:
1: «И, взяв чашу, благодарив, подал им. И пили из нее все, и сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая».
0: И вот важная деталь. То есть в древности Бог давал израильскому народу обетование, а поскольку они нарушили его завет, то Бог обещает, что Он теперь уже создаст новый завет, когда напишет законы в их сердцах. Не просто на скрижалях, а именно в их сердцах напишет. То, соответственно, Иисус и его последователи восприняли Христа как создание нового завета, как такого новозаветнего движения, да, или возобновления нового Израиля. Так вот, церковь, соответственно, стала это разделять. С одной стороны, называть Ветхий Завет – это книги, которые повествуют нам о истории израильского народа до рождения Иисуса Христа. А Новым Заветом стали называться книги, которые говорят нам о земной жизни Иисуса Христа, о его последователях и о христианской жизни, христианских общинах.
2: Ветхий – это славянское слово, означает старый, то есть прежний. Вот. Но то, что по-английски Old Testament, то есть как бы Старый Завет. Нет, они все нужны, потому что, собственно, Новый Завет – это осуществление Ветхого. Ведь пророк Иеремия вот в 31 главе, значит, если вот как мы теперь считаем, даже и 31 стихе, говорит, что вот заключу я с Домом Иуды и с Домом Израиля Новый Завет, не тот, как прежний, и в чем он будет состоять, что все от малого и велика будут знать меня, говорит Господь. То есть вот знание Бога. И почему первые христиане благодарили Бога, вот совершая Евхаристию, благодарим тебя за познание, веру и бессмертие. То есть вот познание Бога – это вот осуществление Нового Завета. Вот, и вера в бессмертие. Собственно, вот чем первые христиане жили и что они нам завещали.
0: Конечно, само это слово «ветхий», к сожалению, в некоторых, у некоторых верующих оно стало приобретать негативный аспект, что это устаревшее, что нам не нужно к этому обращаться. И, в принципе, эта полемика, она была в среде христианской церкви. Ну, в разные времена она возникала и затухала с разной силой. Например, Маркион, один из еретиков, который считал, что Ветхий Завет – это как раз то, от чего мы должны избавиться, потому что Бог Ветхого Завета – это Бог злой и жестокий, а Бог Нового Завета – это Бог милосердный и прощающий. Поэтому от книг Ветхого Завета нужно избавиться по этой причине. А книги Нового Завета нужно признать как истины. И, в принципе, на протяжении истории христианской церкви не раз появлялись люди, которые так и говорили, что мы люди Нового Завета, что мы христиане, что для нас важной и ценными являются только книги Нового Завета, что Ветхий Завет не нужен. Однако нужно сказать, что вообще сама христианская церковь, она все-таки признавала и признала канон Ветхого Завета как книги богодухновенные. А это означало, что эти книги церковь не отвергла, а признала наравне с Новым Заветом. И, к сожалению, фраза «Ветхий Завет» и «Новый Завет», оно просто исторически осталось, просто показывая о разных, скажем так, периодах. Ветхий – это то, что было до Иисуса Христа, новое – это то, что стало после Иисуса Христа. Но и то, и другое является равным и авторитетным по своей значимости.
1: Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены книги закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа. И благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицем до земли. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
3: Формирование канона, оно происходило под действием Святого Духа. И то, что одни книги стали частью канона к определенному времени, а другие не стали, я считаю, в этом есть определенный замысел Божий. Есть ряд книг, которые называются второканонические или неканонические. Это книги, которые были в собрании иудейских религиозных текстов, так называемая септуагинта, или это греческий перевод Священного Писания, который включал, помимо, собственно, текстов Священного Писания, достаточно большой еще перечень текстов, которые не воспринимались как Писание, но отражали определенные взгляды, скажем так, религиозные общины, вот, иудейской. И они все вошли, скажем так, под одну корочку, стали частью одного кодекса текстов. В Септуагинту его сохраняли христиане, они его читали. И про эти тексты говорилось, что они полезны для назидания, научения, изучения истории и так далее. Только где-то в районе 1548 года, уже после всей истории с Мартином Лютером, на Тридентском соборе католической церковью были включены ряд книг из этого списка, неканонических, в канон Священного Писания, как ответ на тезис Мартина Лютера «только Писание». То есть этим самым они показали, что тезис сам по себе бессмысленен, потому что церковь решает, что является частью Писания, а что нет. В православной церкви этот ряд текстов, он включен также в ряд изданий, но они подписываются неканонические. То есть в православной церкви эти тексты также считаются полезными, важными, но не равными каноническим текстам Священного Писания.
1: Неканонические книги. Вторая книга Ездры, книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая книга Маковейская, вторая книга Маковейская, третья книга Маковейская, третья книга Ездры.
2: Четверо Евангелия, это первое издание на русском языке 1860 года. Моя прабабушка ее получила как, значит, награду в гимназии за, так сказать, успешную учебу. И вот она у нас была как такая семейная святыня. А там текст параллельный, славянский и русский. И я учился читать, собственно, на обоих языках. Ну, как вот читать научился, там, не знаю, в 5 лет. Вот. И так она вот у нас была. Вот это первая моя была встреча. Вот, поэтому я уже был во всеоружии, когда я пошел в школу, и там в 5 классе, это был 64-й год, значит, был такой параграф в учебнике «История древнего» – миф о Христе. Причем миф там понимался как выдумка, то есть, что не было такого вот Иисуса Христа. Но я думаю, ну что за это самое, за бред? Но, правда, надо сказать, что в это время выходили научные книги. Я с благодарностью вспоминаю, он был не христианин, он был еврей, более того, сионист и ортодоксальный иудаист. Иосиф Давидович Амусин, который писал книгу о кумранской общине. Ну, вот у него «Находки в Мертвом море» книга была. Вот, и он всюду писал «Иисус Христос». Ему говорят, как так? Ну как? Вот этот человек вошел в историю с этим именем и с этим титулом. Вот я как историк обязан так писать. Так что в этом отношении у меня как раз мне очень повезло, хотя действительно условия для вот того, чтобы прийти к христианской вере, были непростые. Но вот с одной стороны семейное воспитание, с другой стороны вот то, что я заинтересовался, собственно говоря, Господом нашим Иисусом как исторической фигурой. Ну и вот теперь сейчас об этом пишу исследование. И вот как бы, по сути дела, мне сейчас удается осуществлять свою детскую мечту.
3: Итак, я решил внимательно заняться Священным Писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темные, здание, окутанное тайной с низким входом, оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за Писание. Оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством цицеронского стиля. Моя кичливость не мирилась с его простотой. Мое остроумие не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель. Но я презирал ребяческое состояние. И, надутый спесью, казался себе взрослым.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поют Сергей и Наталья Перминова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Представьте себе такую картину. Маленький сынишка строит из песка замок на берегу, но набегающая волна уносит в море все его старания. «Папа, помоги!» – плачет он. «Конечно, дорогой!» – отвечает папа, и вместе с крохой начинает строительство снова. «Мама!» – жалуется дочь первоклассница. «Не могу завязать бант! Помоги!» «Ну, конечно, родная!» И мама спешит на помощь дочке. Исполнение родительских обязанностей – это настоящее служение. В тот день, когда вы решили завести ребенка, вы подписались на долгосрочную службу. В служении есть истинное величие. Бескорыстная помощь родителей своим детям, подросткам – это тоже подлинное выражение любви. Служение ребенку происходит постоянно на протяжении многих лет. Но иногда родители чувствуют себя рабами, зависящими от супругов и детей. Если родители будут так относиться к своим обязанностям, дети это почувствуют, и они не воспримут это как проявление любви. Служение любви – не рабство. Это искреннее желание отдать свои силы другому. Сам Иисус Христос, будучи на земле, учил своих последователей: «Кто хочет между вами быть большими, да будет вам слугою». Так записано в Евангелии от Матфея, 20 глава, 26 стих. Служение любви происходит ежедневно, поэтому родители должны останавливаться и проверять, отражается ли любовь в их поступках. Мы с удовольствием помогаем выполнять домашние задания первоклассникам, но если старшеклассник обращается к нам за помощью, как мы обычно реагируем? Не пытаемся ли мы просто отвязаться от него? Сознательные родители хотят только одного – любить и быть любимыми. Мы хотим, чтобы подростки чувствовали нашу любовь к ним, чтобы их потребность в любви была удовлетворена. Но мы также хотим, чтобы они научились любить других. Важно заботиться о наших подростках, но мы должны научить их заботиться об окружающих. Если мы не будем учить их помогать другим, то они вырастут с навыками только получать, но ничего не смогут дать.
1: Мамины секреты.
2: Основное правило заключается в том, что вы делаете для подростков то, что они не могут сделать сами. Когда дети маленькие, вы их одеваете. Когда они подрастают, вы учите их одеваться самим. Когда дети маленькие, вы их кормите. Но по мере роста они овладевают этими навыками. Вполне целесообразно сказать 13-летнему подростку: «Когда ты был маленьким, я убирала твою комнату и складывала твои вещи. Думаю, что ты уже довольно взрослый, чтобы делать это впредь самому». В современном обществе все куда-то спешат и не успевают обучить подростков элементарным вещам. Вследствие этого многие люди, вступив в брак, обнаруживают, что не умеют готовить, убирать квартиру, стирать. Очевидно, что переход от обслуживания ребенка к обучению подростка самостоятельной работе требует от родителей времени и энергии. Однако это очень важно для эмоционального настроя и социального статуса подростка. Если он научится служению, он будет чувствовать себя полноценной личностью. Это повышает самооценку подростка. Более того, обретая определенные навыки, подросток обретает способность жить самостоятельно и таким образом сильнее чувствует свою независимость. Родители вносят значимый вклад в развитие зрелости подростка. Если родители не делают этого, подростки будут испытывать чувство неудовлетворенности, чувствовать себя неудачниками, будут обладать заниженной самооценкой, и общественные отношения будут даваться им нелегко. Невозможно переоценить значение родительской любви, выражающейся в обучении подростков служении другим. Любовь питает детей, когда они малы, но учит их питать самих себя, когда они подрастают. Не будем лишать наших детей своей помощи и поддержки даже тогда, когда они подрастают.
0: Бог милует и спасает.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Верующие люди соблюдают заповеди. И как доказательство своих действий, правоты своих действий, они ссылаются на слова Иисуса Христа. Из Евангелия от Иоанна, 14 главы, 15 текст. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Но соблюдать заповеди можно совершенно по разным причинам, не только из любви ко Христу. Например, можно соблюдать заповеди из-за страха, или из-за корыстных побуждений, из чувства вины или чувства долга. Видите, как много причин я привел только для того, чтобы показать, что люди могут соблюдать заповеди. Что же на самом деле сказал Христос и о чем именно Его слова? «Если любите Меня». Первое, на что я хотел бы обратить внимание, на то, что Христос говорит «если любите Меня». Вот настоящая живая религия, вообще вера в Бога, она строится на любви конкретно к Богу, не к любви к заповедям в первую очередь. Это очень важно. Не к любви к заповедям. Человеку очень важно, человеку нужно полюбить Бога в первую очередь. Бога как личность. И вот когда человек полюбит Бога как личность, тогда он и способен будет соблюдать его заповеди. Именно об этом как раз Христос и говорит. «Если любите» в греческом тексте глагол стоит в настоящее время. Это означает, что сейчас, в данную минуту, человек, для человека, который поверил в Иисуса Христа, Христос ценен. Дорог. И он поверил в него и его полюбил. А вторая часть этой фразы «соблюдите мои заповеди» в греческом тексте именно глагол «соблюдите» стоит в будущем времени. Означает, что когда человек действительно полюбит Христа как Бога, как личность, только тогда и только после этого он готов будет соблюсти. Можно привести простой пример даже из нашей человеческой жизни. Когда мы кого-то по-настоящему полюбим, когда какой-то человек будет нам дорог, мы готовы выполнить любую его просьбу, то, что он нас попросит, мы для него это сделаем. То же самое и в отношении Христа. Ведь Христос тоже живая личность, которая восстанавливает с нами эти отношения. И когда человек во Христа поверил в живого Христа, не в религию, не в Христа как слово, как догму, а поверил в Христа как живого, встретил его, установил с ним эти отношения, общается с ним, вот тогда для него Христос самый дорогой. И когда Христос что-то попросит выполнить или сделать, в этом случае верующий человек соблюдет или сделает. Итак, в начале моего мотива соблюдения заповеди это всегда любовь к Богу. Не сама заповедь, пусть даже она и нужна, и важна, а именно любовь. Пусть Господь благословит вас, чтобы вначале мы построили отношения со Христом так, чтобы полюбили Его, а потом могли бы исполнить то, что Он нам велит.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Вадим Кочкарев.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
2: Не трогай, мама не разрешает.
1: А я хочу играть.
2: Ты можешь их сломать.
1: А я не буду их ломать.
3: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
1: Я хочу с ними поиграть.
3: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
1: А я хочу сейчас.
2: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
3: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
1: Что?
3: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
4: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
5: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
1: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
6: Ах, да, это твои куклы, забирай.
5: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
1: Какое мороженое? Я тоже хочу.
6: Клубничное.
2: Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
7: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
1: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
7: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
3: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
7: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
3: Таким образом, слой за слоем, и возникали эти курганы или тели.
6: Это как? Это что? Город стоит на городе?
3: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
8: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
1: Он жил 4 тысячи лет назад?
3: Да, Авраам жил около 4 тысяч лет назад.
1: Ого!
3: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
8: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
1: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
3: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
8: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
6: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
1: Он любил Бога, и Бог его любил.
3: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
2: И куда он пошел?
8: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
9: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Песня «Нет забот» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. В Библии есть такие слова: «Светильник для тела есть око, и если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». Как понимать этот текст? Сегодня это тема нашего размышления. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Здравствуйте, Павел Владимирович. Я сейчас прочитаю этот, для меня, например, один из загадочных текстов Библии. Прочитаю его уже точно, как он написан в Новом Завете, а именно написан он в Евангелии от Матфея, в 6 главе. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Вроде бы, с одной стороны, что-то примерно понятно, возможно, здесь какие-то символы присутствуют, но до конца все же тяжело понять этот текст. Объясните, пожалуйста, его значение.
8: Этот текст находится в Нагорной проповеди, 6 главе Евангелия от Матфея. А Нагорная проповедь – это учение Христа о вере. Такой несколько другой взгляд. И взгляд отличается от традиционного раввинистического фарисейского того времени тем, что он сосредоточен не на букве закона, а на духе. Поэтому, когда Спаситель говорит о Боге, он говорит о внутреннем мире человека, о настрое этого внутреннего мира. На что он настроен? На светлое или на темное, на негативное или на позитивное, на то, чтобы верить, или на то, чтобы выискивать повод для неверия. То, что проповедь Спасителя, она одними людьми воспринималась, а другими нет. И причина была не в том, что слова его были неубедительны, или еще

0: расширить вообще на всю христианскую жизнь и вообще на жизнь человека. Это такой глубоко психологичный текст, который снаружи есть то, что есть внутри. Да, то есть мы видим мир в таком виде, в каком хотим его видеть. В таком виде, в каком настроено наше око на видение этого мира. Это как пессимист и оптимист, да, смотрят на стакан половину полный или половину пустой. Ну, вот все зависит от их взгляда.
1: То есть здесь, да, кстати, вот в 21-м тексте, который предваряет вот эти стихи, также написаны вот тоже интересные слова. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ну, тоже не буквальное сокровище, а то есть где вы самое дорогое свое что-то.
0: Внутренний настрой. Да, все определяет то, что внутри нас.
1: Да. Да, ну, понятно, в общем, это имеется в виду не буквальное око, это наш взгляд на мир. То есть, в принципе, человек может быть и лишён физического зрения, но если, ну, он может быть лишён, в принципе, чего-то в этой жизни. У кого-то жилплощадь маленькая, у кого-то вечно маленькая зарплата, у кого-то нет семьи, ну, нет детей, например, Бог не дал. Но, ну, разные дефициты. Но если мы смотрим на мир, ну, и на Бога, наверное, не с претензией, не с осуждением, то, значит, мы имеем светлое око.
0: Да. Важно, конечно, обстоятельства, в которых мы живем, они важны, да? Но еще важнее оценивать правильно эти обстоятельства, вот, смотреть на них. И в этом смысле мы много значения придаем свету, да? Живя в северной стране, наверное, мы немножко страдаем от недостатка света, особенно зимой, вот когда дни короткие, и как-то хотим вот света, больше света, поярче лампочку вкрутить. Mm-hmm. Да, это же можно перенести на нашу жизнь. Радость в нашей жизни – это свет. Мы хотим, чтобы больше было позитива, больше радости, да, там включаем соответствующую музыку, мы там приглашаем друзей, мы хотим найти какую-то работу, которая нам по душе, ну, много-много чего, обрести там то, другое, третье, чтобы наши желания исполнились. Но жизнь устроена так, что многое из того, что мы хотели видеть и в чем видим свет, не случается. Да? И более того, может быть, какие-то такие моменты в жизни, когда одна сплошная тьма, и кажется, нет никакого света. И вот здесь очень важно иметь этот позитивный взгляд на жизнь. Вот. И этот позитивный взгляд на жизнь, ну, можно получить таким искусственным способом, с помощью самовнушения, вот все хорошо, с помощью там каких-то веществ употребляемых, там какого-то искусственного накручивания себя. А можно получить просто потому, что Бог дает это как дар. Когда вот внутри тебя свет. Хотя, может быть, и повода этому нет, да, как бы радоваться нечему, но вот эта уверенность, которая наполняет человека, она светит внутри его души и светит другим людям. Угу. Такой, вот, такой оптимизм христианский.
1: Да, да, вот как раз, коль скоро мы говорим об этом именно в ключе христианства, ведь у христиан некоторых тоже, ну, есть такая позиция. Я смотрю на этот мир как на мир, лежащий во зле. Люди вокруг живут во грехах. Люди не знают Иисуса, они отвергают Бога, они в своих грехах утопают и не хотят покаяться. Ну и в Библии Павел или Петр, не помню, пишут: «Весь мир лежит во зле». Мы об этом знаем. Вот как это соотнести со светлым взглядом на жизнь, на мир?
0: Ну, апостол Павел в другом месте говорит: «Радуйтесь, всегда радуйтесь».
1: Тоже
0: да, есть, ибо
1: да?
0: Господь близко, да. Радуйтесь. Ну, это как вот с этим стаканом. Наполовину полный, наполовину пустой. В мире действительно присутствует зло, страдания, негатив, который ввергает нас в уныние, может быть, в отчаяние время от времени. Но присутствует и другая сторона – Божья благодать, красота, созданная Богом, любовь, милость, которую являет нам Бог, которую мы являем другим людям, помощь, которую мы им оказываем. Ну, можно перечислять много из того, что светлого есть в этом мире. Да? Все зависит от того, на чем мы сосредоточены. Вот, что мы хотим видеть. В любом можно увидеть человеке, даже самым, может быть, неприятным для нас,

0: какие-то позитивные стороны. Вот. И, наверное, мы знаем таких людей, которые вот являются для нас в этом смысле примерами. Они, когда, может быть, мы кого-то пытаемся покритиковать или что-то сделал кто-то не так, вообще все не так, ну, как бы они больше обращают внимание, давайте посмотрим на позитивную сторону этих людей, давайте им дадим возможность все-таки повторить еще раз что-то, как бы, ну, быть, сохраним их честь, их достоинство. Ну, как-то вот, вот так. Пытаются видеть позитивное. К сожалению, в христианстве в традиции сложился такой, ну, не сказать обо всех, но во многом вот такой взгляд негативный. То есть мир лежит во зле, нужно его преодолеть, радости здесь никакой нет, надо уйти из него, да, погрузиться в печаль, погрузиться в молитву, погрузиться в жизнь в другом мире для того, чтобы вот как-то вот не пересекаться с этим миром. Да, конечно, это так. Это имеет место быть в этом мире, повод печалиться, повод грустить о грехах этого мира. Но жизнь дана не только для того, чтобы ее сжечь в печали, но для того, чтобы воспарить и в радости. Да? И Бог нам эту радость дает, и сама жизнь – это дар Божий, который предназначен для того, чтобы вот, испытать ее как этот дар и наполниться радостью.
1: Ну вот я все-таки хочу эту тему пока не завершить, да? Mm-hmm. Вот об этом немножко пессимистичном взгляде некоторых верующих людей на мир. А что их беспокоит? Ну, не то, что там люди болеют и умирают, и катастрофы случаются, а то, что люди не хотят принять Христа. Потому что я встречала таких людей, ну, не очень много встречала. Позиция такая: чего вы радуетесь? Я вообще не понимаю. В отпуск ездите, для себя живете. Ну, надо спасать мир. Вы не видите, как многие люди Христа отвергают, они же погибают. То есть посыл благой. Ну, и Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие. Посыл благой, но он постоянно со сдвинутыми бровями, постоянно в чувстве вины, что он еще не всем проповедовал, то есть и весь мир не покаялся, и как бы вроде же, ну, обвинять такого человека язык не повернется, он же хочет людей спасать из гиены, да? А с другой стороны, ну, может, правы эти люди?
0: Ну, правоту можно во всем увидеть, и в таком взгляде на жизнь. Но просто проблема в данном случае, наверное, в самой личности человека, да? Если опять к этому обратиться, к тексту, Господь говорит: светильник для тела есть око. Вот. Как мы смотрим, так мы и чувствуем. Ну, можно же видеть и другую сторону. Правота негативного взгляда, она в то же время является неправотой, потому что Бог милостив. Он дает... Он как бы смотрит на этот мир, на человека, на нас с вами не такими, какие мы есть. Он не выносит нам приговор, а такие, какие мы можем стать его милостью. Это позитивный взгляд. Да? Вот это классический такой пример воспитания детей. Если вы будете говорить своему ребенку, какой ты бестолковый, и ничего из тебя не получится, ты, в общем, сплошной двоечник, в жизни ты устроиться не сможешь, и мы это поем ему песню постоянно, и день, и ночь, и пытаемся не замечать его успехов, которые он делает, да, он, не получая никакой обратной связи, действительно может опустить крылья, и это пророчество, которое мы ему в детстве, так сказать, сказали исполнить в своей жизни, да. А если напротив, может быть, он не... Бог ему не дал каких-то особых талантов, вот, но мы его принимаем такой, какой он есть, его поддерживаем в трудностях его роста, вот, с ним всегда рядом, хвалим его, то он будет успешным, счастливым, светлым человеком. Точно так же и здесь. Нужно смотреть не на то, что есть, а на потенциал. Это взгляд Божий, да? На то, что может быть. И как мы можем поучаствовать в судьбах этого человека или в судьбах этого предприятия так, чтобы там было меньше темного и больше светлого. Вот. Это, в общем-то, свойственно людям мудрым, ответственным, лидерам по своей натуре, которые могут видеть то, что будет, а не то, что есть. Не вздыхать и плакать о том, что было, или о том, что есть, а прилагать усилия, бороться за то, чтобы сделать то, что было. Так вообще мир весь движется, так он развивается. Да? Угу. И это, в общем-то, свойственно Божьему замыслу о человеке. Вот. Потому что спасение – это путь к свету. Да, как говорят, вот свет светит, освещает этот путь, и мы идем к этому свету Божьей истины. И он, как говорит апостол Петр, как солнце, как светило, встает из-за горизонта, освещая все больше и больше путь, а не наоборот. Как бы, если даже мир погружается в темноту, это не значит, что это все пропало и все безнадежно. Конец света – это начало света. Да, начало нового мира, который мы смотрим с оптимизмом.
1: Ну да, вот как тоже Бог назван в Библии солнцем правды, да, для тех, кто благоговеет перед именем Моим, написано, взойдет солнце правды. И как бы действительно Господь, как солнце освещает всю Вселенную, Он Господь, Он видит всех, видит каждое сердце. А что такое я? Я – это песчинка. И перед Богом, в том числе и в первую очередь. Вот мне кажется, какой-то человек, вот, ну и не кажется, я вижу, он отверг Бога, сказал, не хочу я слушать это все, и пошел. А прошел месяц, и он покаялся, и я об этом могу не узнать. То есть и сколько в мире таких ситуаций, когда мы проповедовали Слово Божье, оно отвергалось, потом принималось, а какие-то люди, они действительно его никогда не примут, а какие-то примут. То есть это все в Божьих руках, в руках солнца правды, не в наших руках. Ну, конечно. Когда мы на себя берем такую большую ответственность спасти весь мир, как бы, ну и к чему это приводит? Это приводит только к пессимизму и огорчению. К радости приводит доверие Богу и доверие Его милости. Так? Но как обрести вот это светлое око? Как научиться этому?
0: Да. Угу. Смотрите, есть одно место такое интересное. Книга пророка Аввакума, Ветхий Завет. 3 глава, последние стихи. Угу. Ну, я в двух словах перескажу контекст, в которых сказаны эти слова. Да? Значит, книга пророка Аввакума, она написана пред лицом вавилонского нашествия на Израиль. И это нашествие подобно опустошающему потопу, подобно наводнению, когда все уничтожено, вот, ничего не остается, никакой надежды. И какая реакция пророка? Вот он это видит. Вот он видит приближающееся войско. Он знает то, что будет своим пророческим оком. Но взгляд его остается, око его остается светлым. Он не впадает в уныние. Угу. Он не теряет надежды. Да? И вот как вот такой гимн, как исповедание веры звучат его слова, которыми он заканчивает свою, одну из своих проповедей, а любая пророческая книга – это такой маленький сборник проповедей, которые когда-то говорили древние пророки своему народу. И так как они оказались такими вдохновляющими, запоминающимися, они вот дошли до нас через текст Священного Писания. И я услышал 16 стих из 3 главы. «И вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». Вот это вот бедствие, которое наступает, да, он так его описал. «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». То есть я должен смотреть на эту ситуацию светлым оком, видеть что-то лучшее, надежду. И дальше. «Хотя бы не расцвела смоковница» – символ благополучия. «И не было плода на виноградных лозах. И маслина изменила, и нива не дала пищи». Вот эти три вещи – виноградные лозы, маслина и хлеб. Хлеб, вино и масло, да, – это символ изобилия в Библии. Если этого не будет, если не станет овец в загоне, рогатого скота в стойлах, в той культуре это значит полный коллапс, ничего нет. Угу. Но и тогда я буду радоваться. То есть и тогда оком светлым буду смотреть на мир. Но не просто радоваться, потому что в таких условиях, если ты радуешься, ну, скажут, с ума сошел. Как можно радоваться? Радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Другими словами, буду смотреть в будущее с надеждой, что на этом все не закончится. Что-то надо просто пережить. Вот. Эта надежда поможет пережить мне и моему народу. И он вселяет эту уверенность в свой народ. И Бог спасения придет и все поставит на свои места. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленей, на высоты мои взойдет меня. Начальнику хора в конце. То есть это гимн, который должен был воспевать весь народ. Таким образом, возгревая в себе эту надежду и глядя светлым оком на то, что происходит. Ну вот, как вы спросили, как обрести это светлое око? Здесь пророк говорит, что светлое око смотреть не на свою немощь и не на тьму и грязь этого мира, а смотреть на силу Божию и на свет, который от него исходит. Да, это вот такой ну, самый главный, фундаментальный, наверное, принцип для христианина. Смотреть на свет, и тогда око будет светлым. Есть такое, как бы, такой феномен. Если человек долгое время находился во тьме, ну, там, в какой-то причине, в шахте, там, может быть, месяц провел под завалами, пока его спасли, вот, или еще что-то, то его ни в коем случае нельзя сразу на свет.
1: Резко.
0: Да, его нужно адаптацию, чтобы он какой-то провел к тому, чтобы постепенно он начинал видеть. Вот, так и мы должны приучаться смотреть на этот свет, вот, из тьмы. Вот, вглядываться в него, и наше тогда око станет светлым, оно просветлеет.
1: Ну, тут, да, наверное, можно еще сравнить выход вот, человека, который долго был во тьме, на свет, с тем, ну, как-то вот представилась мне картина, что человек считает, что это, ну, вот, картина райской жизни, картина вечной жизни с Богом, это что-то нереальное. Это что-то очень далекое от нас. Вот. И, кстати, нельзя ли назвать вот веру в это уходом от реальности? Потому что говорят иногда, вы христиане, вы вот какую-то сказку себе придумали.
0: Ну, знаете как, если уже так грубо сказать, то лучше жить в сказке, в хорошей, красивой, чем жить в плохой реальности. Да, лучше как бы иметь надежду, может быть, непроверенную, чем вообще не иметь никакой надежды. Потому что если у вас надежды нет, у вас нет смысла тогда двигаться вперед, бороться, что-то преодолевать, ради чего-то терпеть и чего-то ждать. Вот человек вообще не может жить без надежды. Когда он теряет надежду, он, в принципе, теряет жизнь. Даже если физически он жив, то внутри он уже сгорел, он уже умер. Его уже как бы нет, ему ничего не интересно. Да, его уже не пробудить. Вот пробудить можно только дав надежду. И в этом смысле надежда на Христа, она уже даже в этом смысле является как бы, имеет терапевтический эффект. Да? Даже вот на таком простом, бытовом, примитивном как бы, смысле. И эта надежда помогает многим людям переживать трудности. Да? Если мы уже говорим о большем смысле, о том, что это не просто пустая надежда, но она входит в нашу жизнь через Духа Святого, который наполняет наше сердце и изнутри подпитывает эту надежду, ну, тогда мы вообще исполнены. И это вот то, что мы читали у пророка Аввакума, это не то, что человек себя в чем-то убедил и сказал, вот будет так. Нет, он своим оком светлым увидел то, что другие не увидели. Он во тьме увидел где-то там свет в конце туннеля. Тогда, когда его никто не увидел. И увидев этот свет, в конце концов, он и смог ободрить свой народ, самого себя и дождаться этого освобождения, которое в конце концов пришло. Да?
1: Угу. Ну да, но он был лидером, да, как вы сказали, и он был
0: духовным
1: лидером, и он был, ну, как сказать, имел, да, Ну, лидер имеет видение, имеет, ну, не то что стратегию, но видение, да, скорее всего, потому что он именно смотрел
0: уверенность
1: вперед.
0: Уверенность в том, что он дальше знает цель, и уверенность в том, что к ней
1: дня
0: можно прийти.
1: Да, да. И вот, мне кажется, в этом смысле надежда, хоть она и не материальна, да, вроде это то, что у меня в голове, а у меня в голове ее может и не быть. Вот, ее вроде в реальности и нету. Вот, руками-то не потрогаешь. Но она очень даже материальная, потому что она помогает человеку просто менять свою жизнь. Жизнь меняется. Я почему-то сейчас вспомнила очень простую, совершенно, как вы не скажете, бытовую историю, которую я читала, основанную на реальных событиях. Очень простая история. Когда человеку было 75 лет, и врачи ему сказали: «Ты пожил уже, ну, неизлечимая болезнь, все, и в больницу не берут». И он идет по улице, как бы, и квартирка-то у него маленькая, пенсия маленькая, и видит он собачку. «И куда же я тебя возьму, собачонка? И помирать мне скоро». И взял. И прожил 15 лет после этого. Собачку надо выгуливать, надо о ней заботиться. Надо фокус со своей болезни перенаправить, око отсюда перенаправить вне, и все показалось прекрасным, светлым и чудесным с этой собачкой. Это просто собачка. А у верующих Бог есть, который дает смысл жизни.
0: Да, на которого мы можем посмотреть, и тогда тьма вокруг рассеется. Да. Ну, может быть, еще об одном аспекте вот светлого, темного ока можно посмотреть, сказать. Это... Ну, такое слово «зависть». Угу. Да? Зависть – это когда мы себя сравниваем с кем-то и начинаем себя жалеть. А вот мы не такие, как они, вот у нас не все так удается. Вот. И мы тогда вот обретаем это темное око. То есть мы не смотрим на то, что у нас есть позитивно, а смотрим на то, что у нас есть негативно. Вот мы не принимаем себя прежде всего такими, какие мы есть. Мы себя не любим, да, мы себя отвергаем и хотим быть вот как кто-то. Но это тупиковый путь. Во-первых, мы не знаем, а что человек тот, на которого мы смотрим, переживает, и насколько счастье ему приносит то, что вот, то, чему мы завидуем. Мы этого не знаем. Вот. И умеем ли мы дорожить тем, что нам Бог дал, и по-настоящему ценить. Может быть, кто-то на нас так смотрит, говорит: надо же, как же вот он хорошо живет, и вот, может быть, тем малым остается доволен, что у него есть, а что нужно человеку большего для жизни. Поэтому все это вместе. Светлое око – это око независтливое. Вот, это око, которое не смотрит по сторонам, не выискивает недостатки в других людях. Это око, которое сосредоточено на свете, а не на тьме. И светлое око, оно освещает человека внутри. Это, знаете, как в темноте плохо ориентироваться. Вот там находишь выключатель, включаешь свет, и хорошо все становится. Да, исчезают всякие тени. Вот помню, когда был ребенком, как-то прямо это запомнилось. На улице фонари, ты ложишься спать, а какие-то дома стоят, там мебель какая-то, там что-то лежит. Все это отбрасывает какие-то тени от этих уличных фонарей, какие-то чудовища такие еще, там что-то, где-то кто-то что-то тебе сказал на эту тему. И так немножко становится страшно. Вот. А если включить свет, комната обычно, ничего там страшного нет, никаких знакомых предметов, никаких чудовищ. Да? Точно так же и здесь. Пусть этот свет в комнате нашей жизни будет постоянно включен. Не будем завидовать, не будем смотреть на темные стороны, на светлые. И пусть истина Божьей надежды всегда нас сопровождает.
1: Да, пусть, дай Бог нам научиться такому взгляду на жизнь. Спасибо вам большое, Павел Владимирович, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Верую». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе книги в подарок.
3: Предай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Скажу вам по секрету, сегодня будет особенно интересно. Нас ждет необычный сюрприз для домашнего чаепития. Рецепт прекрасной, полезной и вкусной выпечки.
2: Булочки, сладкие шляпки. Тесто. Взять 2 стакана кукурузной каши, сваренной на воде. Добавить 1 стакан теплой воды, 0,5 стакана сахарного песка, ванилин, чайную ложку соли, 2 чайные ложки дрожжей и перемешать. Постепенно добавить немного муки, размешать до однородной массы. Дать постоять в теплом месте 15-20 минут. Затем добавить остальное количество муки и замесить некрутое тесто. В конце добавить 7 столовых ложек растительного масла без запаха. Дать еще постоять 20 минут. Начинка. 1 стакан фиников очистить от косточек. Проварить 7-10 минут в небольшом количестве воды до однородной массы, постоянно помешивая. После выключения добавить 6 штук мелко нарезанных грецких орехов и чайную ложку сока лимона. Перемешать. Противень смазать растительным маслом. С помощью смоченной в воде ложки выложить на него небольшие лепешки из теста. Сверху положить чайную ложку начинки. Прикрыть тестом. Дать немного подняться. Выпекать при температуре 220 градусов 20 минут. Готовые булочки посыпать сахарной пудрой.
1: Надеемся, дорогие друзья, что вы успеваете записывать рецепты. Мы делаем все, чтобы нам было интересно готовить вместе. И всегда ждем ваших отзывов. А пока желаем вам будьте здоровы. Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Бог любит вас и желает вам счастья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня я бы хотел вместе с вами поговорить об очень интересном празднике. 5 октября – День Учителя. Откуда он появился и что он означает? Наверное, не секрет, что для каждого из нас наша первая учительница – это была первая любовь, это была та самая учительница, которая говорила, что правильно, что неправильно, что можно, чего нельзя. И сколько раз можно представить было в жизни у нас таких ситуаций, когда ты споришь с мамой, она говорит, это не так, а ты говоришь, нет, это так, потому что так сказала Антонина Петровна. Это учительница, она так сказала, и это истина в последней инстанции. Вы знаете, интересно в истории обратить внимание на то, что 5 октября было учреждено еще в СССР в 1965 году. Тогда уже понимали, насколько важен труд учителя и преподавателей в общеобразовательной сфере. И что интересно, что в ЮНЕСКО в 1994 году этот праздник был уже утвержден. И надо сказать, что по указу президента страны его ежегодно стали отмечать 5 октября. В этот праздник, конечно же, всех учителей поздравляют, отмечают, несут цветы, дарят. И надо сказать, что в нашей стране отдельное внимание уделяется учителю физкультуры, потому что именно здоровая нация, здоровое поколение, сильное поколение, быстрое поколение, оно является залогом благополучия будущего поколения. Интересно то, что учителя – это особая категория граждан. Я хочу сказать, что я снимаю шляпу перед ними, потому что труд учителя – это очень-очень непростой труд. Конечно, надо сказать, что по КЗОТу сегодня учителя, они тоже определенным образом там премируются. У них как ненормированный рабочий день, увеличенный отпуск, они раньше выходят на пенсию. Но разве можно этим лишь только компенсировать все то, что они несут подрастающему поколению? Когда они вкладывают свою душу, вкладывают свои знания, вкладывают свою любовь, то, чтобы дети могли чему-то важному научиться. Вы знаете, это настолько ценные люди, учителя. Как правило, учителя сегодня не получают больших зарплат. Но посмотрите, сколько времени они тратят на то, чтобы передать свои знания детям. Сколько любви, сколько терпения нужно, чтобы выслушивать всевозможные вопросы и почему. Вы знаете, интересно, есть такое хорошее выражение, я бы хотел его отметить. Но ни одна книга не должна и не может заменить духа учителя. Ни одна книга. То есть дух, с которым учитель передает свои знания, он является основным, и дети с охотой учатся. Вы знаете, мало того, что мы можем что-то знать, важно еще уметь это передать тому, кому ты говоришь. И надо сказать, что, наверное, сегодня каждый человек помнит своих учителей, которые с ним делились какими-то знаниями и, как сказать, вкладывали в него свою душу. Мы любили учителей не за то, что они знали, а за то, как они нам эти знания давали и доносили. Есть люди, которые очень много знают, но сама методика передачи этих знаний, она через подзатыльник, через какие-то упреки, через какие-то, скажем, такие подчеркивающие тебя как незнающего факторы. Но на самом деле этого не должно быть, потому что есть очень хорошее выражение, которое сказал однажды Василий Ключевский. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому ты преподаешь. Поэтому вот это ключевое понятие именно Ключевского, оно воплотилось в жизни Иисуса Христа. Он любил то, что он проповедовал, и он любил тех, кому он проповедовал. Именно Христос является потрясающим учителем всех времен и народов. И поэтому, когда к нему обращались со словом «рави» или «равуни», оно всегда имело большое, глубокое значение, потому что то, что он давал людям, Это невозможно было где-то взять и прочитать в библиотеке и взять. Он находил эти иллюстрации, эти истории из жизни. Такое чувство, что он на что бы ни посмотрел, он сразу из этого делал какой-то вывод. Он говорил, а посмотрите на лилии полевые. Они не придут, они не трудятся. А посмотрите, как красиво одеваются. Даже Соломон во всей мудрости своей не одевался, как всякая из них. Или, например, говорил, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели. Или посмотрите на смоковницу и от нее возьмите подобие. Если листья ее мягкие, значит скоро лето и так далее. То есть Христос был очень сильным учителем, потому что его любили дети, его любили взрослые. И с ним очень комфортно чувствовали себя даже и умудренные жизнью мудрецы, потому что они понимали, что он знает. Бог давал ему эти знания. Интересно, что в Новом Завете апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе он подчеркивает здесь одну такую деталь, что он, то есть Господь, Бог, поставил в церкви одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Знание должно тебя вести к какой-то вершине. То есть вот это обучение в церкви, как мы здесь читаем, он поставил апостолами, учителями, пророками, евангелистами. Для чего? Для совершения святых, то есть для осуществления, для улучшения святых на дело служения, для созидания тела Христова. А что есть тело Христова? Тело Христова – это церковь. Так написано во многих местах Священного Писания. «Доколе все придем в единство и полноту познания Сына Божия в меру полного возраста Христова». Поэтому, видите, интересно то, что учитель и день учителя – это очень интересный праздник. Он подчеркивает, что в жизни каждого человека есть вот эта роль какого-то учителя, который помог ему изменить свой взгляд на жизнь. Когда учитель может обратить внимание ученика на то, что другой не обратит. Интересно, есть история, она мне так понравилась, она меня просто вдохновила, когда в одной сельской школе девочка ходила в школу. Она была очень бедная, очень простая. Она ходила в потрепанных каких-то босоножках, в обычном платьюшке. Но там в школе стоял на монументе образ девочки, школьницы. Это была красивая девочка с бантиками, с хвостиками, с ранцем. Красивое такое школьное платье ее, босоножки. Вот она пришла со школы и говорит, мама, я хочу, чтобы ты мне заплела две косички, потому что мне очень нравилось. Я видела, вот первоклассница вот там у нас стоит. Я хочу, чтобы и у меня были такие. И мама заплела ей две косички. Потом она попросила бантики. Нашли ей бантики. Чуть позже она увидела, что она ходит с простой дешевой сумкой, а у нее нет ранца. И она попросила ранец. И кто-то ей нашел и подарил этой девочке ранец. Чуть-чуть позже, прошло время, она говорит, вот босоножки, у меня такие порватые, а так бы хотелось. И вот через время эта бедненькая, такая, как вот, можно сказать, даже замухрыжная девочка, она превратилась в красивую школьницу. Она оставалась все так же бедна, но она была другая. Возникает вопрос, что повлияло на эту девочку? Неужели вот этот кусок арматуры, железобетона, покрашенная все это краской, бронзой, вот оно повлияло? Нет, повлиял образ человека, повлиял образ девочки, ученицы, отличницы. И в результате эта девочка начала преображаться. Как происходит наше с вами возрождение? Оно происходит, когда мы смотрим на какой-то образ. Мы смотрим на Иисуса. Если бы люди больше смотрели на Христа, они бы вели себя по-другому. Они бы жили по-другому. Они бы относились к другим людям по-другому. Наша проблема, что у нас нет времени на духовное. И в одной из передач я уже говорил о принципе полчаса. Если бы мы каждый день выделяли полчаса какому-то важному, значимому вопросу, поверьте, мы были бы просто гигантами этих вопросов через 5-10 лет, а то и раньше. Поэтому сегодня, когда мы открываем и читаем об Иисусе, то вы знаете, мне поразило выражение, где Христос, обращаясь, говорит о том, что ученик не может быть выше учителя. Но, как здесь написано, усовершенствовавшись, вот читаем, это будет 6 глава, 40 стих, сказал им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Интересно, а кто наш учитель? Господь. И если мы будем практиковаться и будем учиться, то, конечно, мы сможем достичь каких-то определенных высот, потому что Господь есть учитель. И самый лучший учитель на земле, который владеет своим материалом, который может преподавать, который, как мы понимаем, что все это символы непростые, а это символ того, что человек много времени проводит за книгами, за тетрадками, он является сегодня номер один в вопросах истинного образования. И я хочу обратить внимание на то, что есть такая персидская пословица, что строгий учитель лучше доброго отца. Возникает вопрос, ну как так может быть? Добрый отец, это же вот опека. Но строгий учитель, он сделает то с человеком, чего не мог сделать бы мягкий отец. Что именно? Он может ему передать знания, привить эти знания, привить любовь к знаниям. Он может сделать с ним нечто очень важное. Поэтому, дорогие наши учителя и те, кто занимаются в сфере преподавания, вы великие люди. Я хочу вам сказать свой низкий поклон и почтение, потому что вы формируете мировоззрение будущего поколения. И вы, конечно, тоже нуждаетесь в том, чтобы подпитывать эти знания. И если бы сегодня учителя учились у Иисуса, учились у Соломона, я думаю, им было бы легче некоторые вещи в своей жизни преодолевать и преподавать. Более того, интересен факт того, что когда человек приходит к учителю, он учится у него, но вместе с этим он учит и учителя своего. Потому что система обмена знаниями, она взаимозависимая. Когда ты учишь кого-то, ты учишься у кого-то. И сколько раз я слышал от учителей их интереснейшие истории о том, что когда один рассказывает, у меня был класс, и там была одна девочка, она была очень интересна, она всегда так смотрела на меня. И в очередной раз я сказал какое-то утверждение, она подошла, она мне сказала. И вот с тех пор я вот уже стараюсь вот так. То есть маленькая девочка повлияла на серьезного профессора. Железобетонная статуя повлияла на маленькую девочку. И она из нечесанной, растрепанной такой двоечницы вдруг превращается в красавицу. Превращается в ту, которая начинает любить знания. Она сидит на первой парте, она старается, она занимается. И недавно видел ролик в интернете, когда мальчик не хотел идти на каникулы. Как он плачет, что он не хочет, что он будет скучать за своей учительницей, что ему так плохо. И мы все так смеемся и говорим, ну надо же. А ведь на самом деле, вот оно, истинное, скажем, лицо и ценность того учителя, что ученик влюбляется в него, и он готов теперь учиться. Он даже не готов и не хочет идти на каникулы. Это очень удивляет, потому что есть учителя от Бога, которым Господь дает вот эту особую мудрость. И я хочу сказать, что учась у Иисуса, мы можем последовать Его примеру, потому что знания, которые Бог оставил на страницах Священного Писания, они неисчерпаемые. Но всегда нужен учитель. И апостол Петр, и, точнее, простите, апостол Павел говорит, когда ты проповедуешь. Как ты узнаешь без проповедующего? Как можно понять истину, если не будет того, кто передаст эту истину? Я хочу прочитать один отрывок из книги Осия. Это 4 глава книги Осия. Посмотрите, что здесь сказано. Первый стих. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Какая интересная заметка. Богопознание. Есть познание наук, есть познание какой-то житейской мудрости, а есть богопознание. И нельзя сказать, что это нам сегодня не нужно, потому что если мы почитаем некоторые повествования Льва Толстого. Вы знаете, там он очень много говорит о внутренней духовной составляющей учителя или преподавателя. Я помню, еще в Академии у нас ставили пьесу Льва Николаевича Толстого «Чем люди живы». И вот там была такая фраза, когда один не хотел давать хлеба, он говорит: «Альф, тебе Бога нет». Так неужели сегодня человек, который учит других, не нуждается в том, чтобы тоже быть наученным? Конечно, Господь с радостью готов учить. И вот здесь написано: нет истины, то есть нет понятий правильных, нет милосердия. И действительно, его сегодня мало, потому что моя знакомая учительница рассказывает, что она сегодня работает учителем, и уже когда дети дерутся, например, она говорит, в 5 классе драки такие, что мы вынуждены скорую вызывать. В наше время такого не было. А мы еще считаем себя молодыми. Что-то меняется. Осия говорит, такое было уже. Нет понятий. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. «Зато восплачет земля сия, говорит Господь, и изнемогут все жители на ней со зверями полевыми и птицами небесными. Но никто не спорь, никто не обличает другого, и твой народ, как спорящий со священником». «И ты падаешь днем, и пророк падает с тобой ночью, и истреблю матерь твою», он здесь говорит Господь, «истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Очень интересно получается, Господь обращается через своего пророка Осию и говорит людям: «Люди, остановитесь». И самая главная претензия Бога не в том, что человек, как мы иногда можем в школе услышать, ну, не способен ребенок усвоить эти знания, ну, не дано ему, ну, у него гуманитарный склад ума, а не математический, а у этого наоборот, ну, и вот им тяжело. А он говорит: за то, что ты отверг ведение. Не просто не потянул материал, за то, что ты не захотел. Знаете, иногда люди делают такое, когда учатся ездить за рулем, учат иностранный язык, и даже не попробовав, они говорят: у меня не получится, я не смогу, это не мое, нет-нет-нет. Я помню, как моя жена училась ездить за рулем. Нет, я разобью машину. Да ты сядь, мы в поле находимся, я тебя научу. Нет, у меня не получится, я боюсь, она поедет сама. Ты меня не любишь. Что только не услышал в свой адрес, почему? Потому что человек боится, даже не попробовав. Но важно понять, что вот здесь Господь обращается к нам и говорит: это распространенная проблема. Люди пренебрегают знаниями, боясь, что они их не смогут охватить. Но на самом деле наш лучший учитель, который вообще, скажем, оставил самый наилучший пример для того, чтобы нам научиться у него, потому что каждая мама – это учитель, каждый отец – это тоже учитель. Поэтому 5 октября – это ваш праздник, вы учителя. Рассказывают, как однажды одна школьница не была в школе, и учительница спрашивает ее: «Почему тебя вчера не было в школе?» Она говорит: «Просто у вас вчера был день рождения, я хотела вам сделать подарок, чтобы вы немножко от меня отдохнули». Конечно, мы шутим, мы смеемся, мы понимаем, что есть остроты в этой теме, она бесконечная, но посмотрите на важность понимания некоторых глубинных вопросов, что обязательно нужен учитель. И когда вы, дорогие родители, вы учите своих детей, я хочу просить, чтобы Господь благословил вас, чтобы дал вам эту мудрость, как сделать так, чтобы знания принимались с аппетитом и усваивались как следует. Как этого добиться? Нужно учиться. Нужно и учителю учиться. Вы знаете, когда однажды спросили у одного преподавателя: «А как вы развиваетесь?» Знаете, что он ответил? Он сказал: «Я скажу так, как сказал Конфуций. Учитель и ученики растут вместе». Это очень интересно. То же самое мы находим на страницах Священного Писания. Христос последние слова, можно сказать, свои на земле, это 28 глава книги Евангелия от Матфея, он прямо говорит, обращаясь ко всем слушателям, которые на него смотрели и слушали, он говорит: «И се я с вами». Что это означает? Это очень важное обетование. Это значит, я не просто оставил вас, а вы там как-нибудь разберетесь. Вот вам книжки, вот вам школа, ходите, будете учиться, будете знать. Он говорит, я с вами. И учителя не стало. Они так переживали, ученики, что Христа больше нет, учителя нет. Как мы будем жить? Но он дал им обещание, сея с вами. Поэтому благодаря Духу Святому Христос сегодня может присутствовать с каждым человеком. И вы знаете, это очень важно понимать. Не похулить Духа Святого, потому что это Бог, который среди нас всегда, в наших домах, на нашей работе. Он, великий учитель, продолжает нас учить. Где-то останавливает нас в каком-то, может, даже безумии. Где-то подсказывает, где-то посылает на нашем пути очень мудрых людей. И вы знаете, как один человек сказал, я люблю учиться, но терпеть не могу, когда меня учат. Разве так можно чему-то научиться? Конечно же, нет. Поэтому лучший пример учителя, который он оставил для нас, это свой личный пример. То есть он, как учитель, он поступал так, как он учил. И поэтому сегодня есть очень хорошее выражение, что дети будут делать не то, что вы говорите, а дети будут делать то, как вы поступаете. Как вы себя ведете, и они себя будут так вести. Поэтому, обращаясь еще раз к этой великой исторической мудрости, взирая на величайшего учителя всех времен, мы видим, он жил среди людей, он учил людей обычным вещам, простым, потому что, вы знаете, меня очень покорило одно выражение христианской писательницы, где она пишет о том, что есть такие люди на земле, которые так много помышляют о небесном, что от них нет никакой пользы на земле. Так вот вопрос, какая польза профессору от его знаний, если он упал в воду и не умеет плавать и тонет? Конечно, никакая. Вот так точно и Христос. Он не просто давал знания, которые нам никак не помогут в нашей жизни. Может быть, где-то когда-то пригодятся. А он давал всегда самые, что ни на есть, практические знания. Потому что он прививал вот эту любовь к знанию. И поэтому дети любили Иисуса, они ходили за ним, они любили сидеть у него на руках, потому что он был для них примером. Он оставил пример. Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем наших учителей, лучших учителей, которые нас учили, которые нам передавали эти знания, как у нас, помню, в академии однажды учили и говорили. Иногда бывает и такое, что информация переходит из конспекта преподавателя в конспект студента, минуя головы обоих. Конечно, это недопустимо, это нехорошо, но мы сегодня учимся друг у друга, мы учимся у учителей, мы сами учителя. И поэтому есть смысл сегодня взглянуть на пример настоящего учителя, на пример жизни Иисуса Христа. Его жизнь и его учение, они не расходились. Да, это великий труд. Это не дается просто так. Это результат измененной жизни, когда ты адаптировался. Ты не просто говоришь, ну да, сейчас, извините, у меня сейчас урок.

Самый любимый предмет в школе у многих детей – физкультура. Почему? Потому что когда человек двигается, когда он улыбается, когда он видит какие-то результаты своих достижений, своей учебы, он радуется. Я бы очень хотел, чтобы вот знание о Боге, чтобы знание самого Иисуса, вот познакомиться с учителем поближе, они могли нас точно так же вдохновлять, и мы бы в своей жизни могли делиться теми накопленными знаниями с удовольствием, корректируя чью-то жизнь. Очень важно понять, что когда человек какого-то второго, другого человека отвращает от зла, отвращает от наркомании, отвращает от какой-то дурной компании, и, вы знаете, это великое дело. Вы спасаете Родину, спасаете и Россию, и жизнь чью-то, потому что человек, уважая своего учителя, видя в нем не только предмет, геометрию, математику, русский, литературу, еще что, он видит в нем человека, который вызывает уважение. Это учитель, это человек, который знает, что говорит, он делает правильные вещи, он достоин, это наш учитель. Вы знаете, это действительно сегодня, может быть, даже где-то утраченная часть нашей жизни. Потому что слово «учитель», «врач», знаете, это что-то такое сегодня, как чуть-чуть даже нарицательное. Это бюджетная сфера, это такие, знаете, социальная работа, которая невысоко оплачивается. Но я вам хочу сказать, дорогие наши учителя, Господь вам воздаст 100 крат за то, что вы делаете. Делайте то, что вы делаете от души, у вас получится. Помните о том великом учителе, который простыми словами излагал глубочайшую истину. Простыми примерами он доносил такие судьбоносные истины, которые не постарели спустя 2000 лет. И если бы сегодня мы могли начать вот так каждый находить время и прочитывать Евангелие, прочитывать Бытие, это Ветхий Завет, историю творения, а потом прочитывать Новый Завет, Евангелие от Матфея, Марк, Лука, вы бы познакомились со своим учителем, с великим учителем. И вы знаете, когда мы читаем, сколько мудрости Христос высказал, мы начинаем восхищаться, мы преклоняемся перед Ним, мы снимаем шляпу, мы склоняем колени и говорим: «Ты величайший учитель». Поэтому есть у нас пример, есть достойнейший пример настоящего учителя. Нам сегодня не нужно переживать, что у нас не получится. Получится. Когда Моисей боялся, когда Моисей вопиял к Богу и говорил: «Господи, я косноязычен, я не могу, я боюсь идти вести этот народ из Египта». Написано: «И возгорелся гнев Господа, и он сказал ему: кто дает уста человеку? Кто делает немым или глухим, или говорящим, или слепым, или зрячим? Я Господь. Поэтому иди и скажи, чтобы они шли». И в результате мы находим, что Моисей стал кратчайший человек из людей, так сказано о нем, то есть кроткий в превосходной степени, но он стал вождем великого народа, большого народа, и он был величайшим вождем. И говорит Писание, что он сегодня живой среди небесных жителей находится. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, дорогие наши учителя. Низкий вам поклон, благословений вам, успеха. Не старейте, не огорчайтесь, не опускайте руки. И Бог вам будет всегда в помощь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Генерал Редигер, военный министр начала XIX века, в своих воспоминаниях писал: «Это была личность особенно светлая и симпатичная. Чрезвычайно умный, очень начитанный, добрый, деликатный и благовоспитанный великий князь производил на всех имевших с ним дело чарующее впечатление. Сегодня мы познакомимся с поэтом, который скрывался под инициалами К.Р.
1: Дело всей жизни. Константин Романов.
2: Великий князь Константин Константинович Романов родился в 1858 году в Стрельне. Его отец Константин – сын Николая I, мать Александра, до замужества принцесса Саксонская. Преподавателями юного Константина были такие знатоки русской истории, как Сергей Соловьев и Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Теорию музыки вел Ларош, автор известных работ, посвященных Глинке и Чайковскому. Все великие князья обязаны были служить. Константин Константинович был командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Под его началом проходил службу будущий император Николай II. Позже великий князь командовал военно-учебными заведениями. Он глубоко увлекался искусством. Был тонким ценителем изящного, перевел Гамлета на русский язык, а также удачно переводил Гёте. Без преувеличения можно сказать, что с Романовым связано становление русской переводческой школы. Государственная деятельность Константина Константиновича началась в 1887 году, когда он был избран почетным академиком Императорской академии наук. Это был первый и единственный в истории России случай, когда Академию наук возглавлял член царствующего дома. При столь высоком покровительстве в Академии наук осуществился ряд крупных научных и культурных проектов. Кроме того, князь активно занимался и общественной деятельностью. Константин Романов был известен как талантливый поэт, который подписывался псевдонимом К.Р. На его стихи Чайковский создал немало романсов. Свое призвание Романов видел в служении стране, словом. Он писал:
3: «Есть дар иной, божественный, бесценный. Он в жизни для меня всего святей, и ни одно сокровище вселенной не заменит его душе моей. То песнь моя. Пускай прольются звуки моих стихов в сердца толпы людской, пусть скорбного они врачуют муки и радуют счастливого душой».
2: Такой взгляд на поэзию составляет один из устойчивых мотивов его стихотворений и прямо отсылает нас к идеям чистого искусства. Для Константина Романова это поэзия, льющаяся с неземной высоты, возвышающая душу, поэзия мира, добра, надежды и любви, которая позволяет забыть юдоль земную и не потакать страстям черни. Константин Романов говорит о вере без размышлений, об умении простить и возлюбить ближнего, не роптать на судьбу и принять жизнь такой, какая она есть, и принять ее с радостью.
3: «Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Что для него слова? О чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы? О том, ужель не ведает всезрящий.
2: Константин Константинович был человеком религиозным. И если исходить из его творчества, видел в религии отражение истории и философского поиска. В христианском духе воспитывались и его дети, которых у него родилось 9. Через многие годы после его смерти стало известно, что он собирался уйти в монашество и даже просил на это разрешение Александра III, но тот отказал. Суета и суетность его всегда раздражали. И свое желание часто уезжать из столицы он объяснял стремлением быть подальше от столичных дрязг, светской мелочности и пустых разговоров. Цикл «Библейские песни» в творчестве Романова показывает, что внушенные Богом песни Давида способны утишить дух унылый и облегчить мучения. В то же время библейские песни – это иллюстрация к Священному Писанию. Оно для Константина Романова не только книга спасения, но и священная история, которая сохранила абсолютно достоверные факты и события.
3: «Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные, в грустной юдоле земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистою вашей душой».
2: Романов был человеком, безусловно, творчески одаренным, не только как поэт, музыкант, но и как актер. Он сыграл Гамлета в им же переведенной пьесе и Иосифа Аримафейского в своей драме «Царь Иудейский». О пьесе «Царь Иудейский» нужно сказать особо. Это произведение в 4 действиях, написанное белым стихом. Ее автор стал одним из зачинателей религиозного ренессанса в России. Драма примечательна тем, что в ней описаны последние дни Иисуса Христа перед распятием. Но сам Спаситель в пьесе не показан. Его жизнь, учение, страдания, воскресение передаются героями пьесы, среди которых есть и тайный ученик, и явные последователи, и противники, сочувствующие и не понимающие, что происходит. Но нет ни одного равнодушного. Автор ярко отражает всю глубину и любовь Спасителя, его миссию здесь, на земле. Драма не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это необычайно эмоциональное и дарующее надежду произведение. Вот его заключительные слова.
3: «Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы! Осанна! Смерть и страх исчез! Светлеют наши взоры! Хвалите Бога море даль и океан безбрежный! Да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный! Хвалите Господа с небес и славьте человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки!»
2: На многие стихи Константина Романова написаны христианские гимны.
3: «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить ты своею пречистою кровью, бескорыстной, глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить».
1: Дело всей жизни. Константин Романов.
2: В стихотворениях Константина Романова легко угадывается исходный мотив – божественная красота мира и объединяющая этот мир – любовь, которые противостоят земному существованию человека. В природе он видит проявление вечной красоты нездешнего мира, а в земной любви – вечное чувство, данное Творцом. С этой красотой и этой любовью поэт соизмеряет земное бытие. Они же являются источником его вдохновения.
3: Задремали волны, ясен небо свод, светит месяц полный над лазурью вод. Серебрится море, трепетно горит. Так и радость горе ярко озарит.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Как Библия помогает в трудные времена? С одной стороны, конечно, Библия прежде всего это книга. Книга, которая нам говорит о Боге, открывает Его законы, основное учение, практическую христианскую жизнь. И в этом плане в Священном Писании или в Библии есть какие-то наставления, которые показывают, как разные герои Библии преодолевали различные трудности в своей жизни и как им помогал Бог. В этом случае, когда мы действительно сами находимся в какой-то трудности и не знаем, где найти выход из сложившейся ситуации, и если мы обращаемся к тексту Священного Писания и его читаем, то именно в этой ситуации Священное Писание может какой-то пример из Библии может вдохновить нас, утешить и подкрепить. Но здесь важно понять вот что, что сама по себе Библия не является всемогущей книгой. Это всего лишь навсего книга. Она подводит нас прежде всего к Богу, который всемогущий, живой, настоящий. И в этом случае, когда мы находимся в какие-то трудные времена, проходим какой-то отрезок непростой в нашей жизни, обращение к Священному Писанию не должно быть как к единственному средству, а обращение должно быть прежде всего к Богу, который может помочь нам через Священное Писание преодолеть вот эти жизненные обстоятельства. Другими словами, священный текст может ожить в трудные времена и стать для нас утешением, подкреплением и даже ободрением. Для этого нужно читать Священное Писание, знакомиться с ним, понимать, что иногда в Священном Писании есть какие-то обетования. Однако с обетованиями в Библии нужно быть аккуратными и осторожными. Когда мы читаем Библию, нужно понимать, что у нее всегда есть определенный контекст, что та или иная мысль, то или иное высказывание Бога или Иисуса Христа или апостольское высказывание было сказано в определенных обстоятельствах и тогда было людьми правильно понято. Мы живем в другую эпоху и в другое время. И для того, чтобы понять то или иное обетование, тот или иной смысл священного текста, нам очень важно размышлять и смотреть, о чем именно сказано в Библии, что именно там повелевает делать Бог. И если нами правильно вот соблюдены такие условия, когда мы понимаем, что это обетование действительно Божье, и это обетование можно отнести и к моим жизненным обстоятельствам, тогда это обещание Бога может подкрепить нас, ободрить, придать нам силы и вдохновение пройти вот этот небольшой отрезок нашего жизненного пути, пройти достойно, вынести его с верой в Бога, с силой и вдохновением.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем рассуждать о праве и обязанности, о праве, которое приводит человека к стрессу. И сегодня я представляю вам несколько тех эгоистических прав, которые очень часто живут в мировоззрении человека и разрушают, приводят к разным конфликтам его. Право на справедливое отношение. Что такое право на справедливое отношение? Ко мне все должны относиться справедливо. Все, кто меня окружает. Иногда даже такой человек идет в церковь, и ему кажется, что вот это общество обязательно будет вести по отношению к нему себя справедливо. Вы все должны меня любить. Еще одно мировоззрение, которое очень часто постигает человека. И если его не любит никто, для человека трагедия. И если все его любят, а один человек его не любит, для человека тоже это трагедия. Как правило, подобное мировоззрение очень часто угнетает и приводит к частым стрессам. Успех должен быть везде. По крайней мере, что бы мы ни делали, мы делаем это с целью того, чтобы получить какой-то успех. Но, друзья мои, если мы этого очень ожидаем, то к нам придет не только успех, но к нам придет и разочарование, потому что не все, что мы делаем в своей жизни, обязательно будет идеальным, обязательно приведет к какому-то успеху. И я предлагаю вам взять эти личные притязания, просмотрев их в своем мировоззрении, заметив их в своем мировоззрении и уступить их Богу. Просто мысленно скажите: «Боже, желаю, чтобы ты взял эти притязания под свою опеку, чтобы оно больше не мешало моему нормальному сосуществованию с другими людьми». Ведь это главное в человеколюбии. Если мы уступаем проблему Богу, то мы заручаемся силой и поддержкой, что Он изменит наше несправедливое, неправильное право на то, чтобы устранить раздражитель и даст нам еще один повод испытать благодарность по отношению к нему. Нам очень важно отметить основные различия между правами и нашими обязанностями. Вы чувствуете разницу или нет? Мы вольны уступать свои права, но не должны уклоняться от своих обязанностей. Это решающее различие. Рассмотрим несколько прав от претензий, на которые с точки зрения управления стрессом можно было бы отказаться. Как мы с вами говорили, право на неизменное справедливое отношение. Нам бы хотелось, чтобы с нами всегда обходились справедливо. Продолжайте так говорить. Это нормально, чтобы к вам относились справедливо. Я не исключаю, чтобы к вам относились справедливо. Но если я буду требовать этого от вас, тогда всякий раз, когда мне покажется, что вы обходитесь со мной несправедливо, между нами произойдет конфликт. Это справедливо для всех имеющихся у меня взаимоотношений, и это может грозить массам конфликтов. Но право, которое мы сталкиваемся в своей жизни, как несправедливость, право на неизменную любовь и уважение, право на долгую жизнь для себя и для своей семьи, это все сами по себе фантастические желания. Если сегодня я узнаю, что я неизлечимо болен, или не проживу больше 5 лет, то с этой минуты я могу превратиться в очень несчастного и ожесточенного человека и оставаться таким до последней минуты своей жизни, потому что мое право на долгую жизнь было ущемлено. Было ущемлено даже Богом. Мне совершенно все равно, что кто-то страдает еще больше, чем я, потому что я живу эгоистическим желанием. собственным решением ожесточиться из-за непредсказуемого мне укороченного века, я могу заточить себя в темницу уныния и горького разочарования на все оставшиеся годы жизни. Но с другой стороны, если я откажусь от этого права, тогда мне откроется возможность быть благодарным за каждый день, в начале которого Бог меня пробуждает. Я вспоминаю, как однажды человек радовался тому, что он целый день не курил. И каждый раз он умолял Бога о том, чтобы и следующий день, который наступил в его жизни, он провел без табакокурения. На самом деле, человек с благодарностью воспринимает то, что ему дано сейчас. Мне также откроется возможность испытать благодарность за все прожитые годы, каждый из которых, как день, становится для нас подарком. Вот почему повседневная молитва не обыденная, не традиционная, а ваша личная, когда вы благодарите Бога за каждый день, который дан в вашей жизни, за каждую возможность, которая у вас появляется. Вы принимаете это как подарок от Бога, но вы оставили свои права. Права, что у вас все получится, права, что у вас все будет нормально, и вас все любят, и вас все уважают. Право на такое же отношение к себе, какое я выказываю окружающим. Это уже не право, а это обязанность. Право на неизменное соблюдение окружающими обещаний, данных мне, и так далее. Это эгоистическая природа человека. Но это замечательно ослабляет стресс, когда мы уступаем свои права Богу, который оберегает вас от тяжелого и неприятного переживания. Уступка своих прав – это сделать то, что сделал на вечере Иисус Христос. Я обращаю ваше внимание на Священное Писание, на 13 главу Евангелия от Иоанна. Это самый яркий пример, как Христос переменил свое право на свою обязанность. Когда среди своих учеников, которые спорили в тот момент, кто должен встать и поучаствовать в омовении ног грязных, Христос встает, и хотя Он, как учитель, имел полное право сидеть и получать эту услугу, Он встает, как написано в Священном Писании, снимает с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученика и отирать полотенцем, которым и был припоясан. Только подумайте, что сам Бог снизошел до такого состояния. Оставив свои права, Он применил свою любовь. И в последующем Иисус Христос в следующем стихе пишет: «Как Я дал вам пример сей». Если быть дословным, в 13 главе, в 15 стихе Он говорит: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». И вы знаете, в христианской церкви по сей день, по-библейски, этот принцип существует и поныне, когда люди перед вечерей Господней смиряют свои сердца, понимая, что их права, их право на любовь, на справедливость должно быть оставлено, как сделал это Иисус Христос, чтобы символически, омывая ноги своему брату по вере, вспомнить, как сделал это Иисус Христос ради человека. Дальше, как мы знаем, по библейским событиям был Голгофский крест. Его тоже можно считать той обязанностью, которую совершил Иисус Христос. И Христос сделал самое удивительное. когда умер на Голгофском кресте. Ученики, видевшие и осознающие все события, произошедшие, писали, как написал однажды ученик Иисуса Христа Иоанн: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Я желаю для каждого из вас познать Иисуса Христа в своей жизни, потому что это перевернет ваше представление, порождающее стресс, на здоровые, нормальные отношения с обязанностями человеколюбия. И помните, выход есть».

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы дошли до самоопределения. Ну что, начнем, наверное, с того, вы сами определились. Кто вы, что вы, зачем?
2: Не знаю, мне кажется, посмотрим по ходу программы.
1: А, то есть может выясниться, что еще не определились, да?
3: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Ну вообще, кто определяет нас? Кто? Может, я уже определилась? Может быть, кто-то за меня уже это сделал?
4: Просто нужно понимать о том, что вопрос определения – это несколько, скажем, такой абстрактный вопрос. Определение на уровне гендерном – это одно определение. Да. А вот определение на уровне цели в жизни – куда ты, допустим, как ты планируешь двигаться по жизни, да, какие у тебя ориентиры, вектор направления твоего, это уже несколько другой вариант. Человек на протяжении своей жизни может эти векторы менять, и это нормальные какие-то, так скажем, позиции, они, так скажем, встречаются для того, чтобы человек мог осознавать что-то, переосмыслить в своей жизни. Вот. Но главное – видеть перед собой цель и четко к ней идти. Если говорить обо мне, то я самоопределился. И в этом плане, так скажем, спокойно.
2: Во всех смыслах?
4: Ну, на уровне гендерном, само собой, да. На уровне как бы цели в жизни тоже определился. Я понимаю, что я могу сделать для этого общества полезного, вот, и какая польза вообще как бы от меня. Угу. Вот, и в семье, да, и для моих сыновей, для моей супруги, и для, в целом для общества, для церкви, в которой я совершаю служение.
5: Есть несколько подходов к вопросу самоопределения. Угу. Самый распространенный, пожалуй, я сам определяю, кто я такой, чем мне заниматься. Угу. Второй подход – определяю я и общество, в котором я нахожусь. Угу. Третий подход – определяю я, общество и Бог, в которого я верю. Угу. Есть четвертый подход – определяет, все определяет Бог. Давайте обсудим.
1: Угу. Ну, вот сказано было только что, что вот вы определились, да, уже в гендерном плане, во всех остальных, а у вас был вариант? Вот у общества сейчас есть варианты переопределить вообще все, что угодно. Но по факту человек рождается, и за него уже было определено. То есть человек родился, за него уже определен пол, за него уже определена эпоха, в которой он родился, за него уже определена семья, имя, в конце концов, за него определили, родители ему какое-то имя дали. И даже состояние здоровья он сам не определял.
2: Почему? Я могу много изменить. Я могу изменить свое имя, если мне не нравится. Я могу изменить пол, если мне не нравится. Я вообще много чего могу изменить. Я могу поменять общество. Да, вот эпоху не могу. Могу поменять возраст, ну, вот чисто, конечно,
5: даже эпоху можно поменять. Например, можно переехать в страны, где еще до индустриальная эпоха, там, аграрная эпоха, к примеру, почему нет?
2: Можно поменять. Да, можно и так сделать. То есть на гендерном, да, ну, как бы вроде бы так изначально понятно, да, семья понятна, но я могу все это во взрослом возрасте поменять. Угу. И мое самоопределение, в чем оно будет?
1: Вот, то есть... Так, тогда вопрос, это самоопределение или это бунт?
2: Это бунтующее самоопределение.
1: Бунт против того, что, кем я на самом деле являюсь.
2: Вот я вот такой вот бунтарь по жизни. Мне вот одно предлагают, а я вот бунтую.
1: Ты родился, ты являешься вот, не знаю, там, Иваном Васильевичем, да, и все. И вот ты родился в это время, в этой семье, в этом обществе. А ты говоришь, а я не хочу быть Иваном, не хочу быть Васильевичем.
2: И все
1: пошел,
2: меняю.
1: Поменял. Да. Не хочу вообще быть мальчиком, пошел, стал девочкой, да. Это вообще насколько ты право имеешь, да, это делать?
2: Ну, вот Ивана Васильевна я стала. И, ну, меня как бы это устраивает. То есть мне стало все хорошо.
5: Читал в новостях не так давно, значит, одна женщина поменяла с отчества на матчество.
1: Угу.
5: Вот тоже, кстати, сейчас можно это сделать.
2: Сейчас только вот интересный делать? Такой вопрос. Люди вот в депрессивном таком состоянии, депрессия, она вот... Из-за чего? Из-за того, что человек не сам не определился, или наоборот, он самоопределялся уже? Вот. Приводит это к тому? Вот самоопределение и депрессия — это одинаковые, ну, вытекающие понятия из друг друга или нет?
5: Ну, причин для депрессии их достаточно много. Неопределенность, кто я, одна из довольно частых и распространенных причин.
2: То есть, если я не определилась, это может быть одним из...
1: Погодите, а что значит? Вот для меня непонятен вопрос, кто я. Ты подходишь к зеркалу, и ты четко видишь там, для начала, вот когда мы говорим о... Если говорить о гендере, да, для начала, ты четко видишь там либо мальчика, либо девочку. Потому что, извини, ты родился каким-то. Другое дело, что ты не согласен с этим, ты хочешь что-то поменять в себе, но кто я и кем я хочу быть — это два разных вопроса. Ты сначала должен признать, кто ты, а потом уже говорить, согласен я с этим.
5: Тогда более корректно говорить, если я стою перед зеркалом, я вижу не гендер, я вижу пол.
2: Да.
5: Потому что пол и гендер, да. Ну, как бы в современной гендерной теории это разные вещи.
1: Вот и получается,
5: гендер,
1: что...
5: Гендер – это мое социальное восприятие, как я себя воспринимаю.
1: Вот даже я здесь сейчас запутался в терминах. А вы хотите, чтобы люди вот в массе своей не путались в этих терминах?
4: Понимаете,
1: коих
4: почему?
1: Сейчас множится, и каждому дают определение, а завтра эти определения переписывают.
4: Александр правильно сказал о том, что на самом деле как бы гендер — это больше как бы ролевая твоя...
5: Это самоощущение.
4: Ощущение. Но когда мы говорим в термин трансгендер, мы четко понимаем, это смена пола. Это не просто, скажем, как бы смена ролей, вот, а конкретно смена пола. Вот за этим стоит, по большому счету. Поэтому как бы тут и где-то вот и Андрей тоже как бы в терминах больше жизнь показывает.
1: А с другой стороны, возьмите англоязычное общество. Там это слово, собственно говоря, пол и значит. Просто вот тупо в переводе. У нас в паспорте стоит...
5: Не пол, совсем так.
1: А говорим гендер. А у них в паспорте
5: разница.
1: Стоит гендер, все.
5: Есть разница между терминами секс и гендер. Вот. На западном мире как раз очень четко подчеркивается эта разница.
1: Хорошо.
5: То есть у тебя секс может
1: они
5: быть
1: придумали.
5: Один, а гендер может быть совершенно другой.
1: Угу. А у кого-то может
5: просто
1: быть три раза в неделю, да?
5: Есть блуждающий гендер. Ну, хотя мы сейчас уйдем. Вот вопрос гендера, хотя наша тема сейчас больше о самоопределении. Да, это такая более базовая тема. Вы знаете... Ведь, по сути, самая современная теория, да, вот особенно она популярна среди молодежи, подростков, это «я определяю все в своей жизни». Да, «я хочу определять все».
2: Да, «я хочу все контролировать».
5: Да, «я хочу все контролировать». Вот.
1: И... Это самообман. Ты не контролируешь все.
5: Но это очень сладкая идея.
1: О, идея, да.
5: И эта идея дает тебе ощущение полного контроля. А
1: ощущение.
5: Это всегда приятно.
1: Но
5: да.
1: Не дает полный контроль.
2: Ну как же, я же могу что-то поменять свое имя. Я
1: так
2: поменял,
1: что-то
2: поменял.
1: Или все? Вот,
2: эпоху я поменял, значит, я могу и поменять все, что относится к моей жизни. Работу я поменял, там, к примеру, одежду я поменяла, ну и пол я поменял. И мое восприятие я тоже поменяла о том, что, там, к примеру, я была женщина, стала мужчина, да, или наоборот, я был мужчиной, стал женщиной.
5: На самом деле поменять можно очень многое. И чем дальше мы живем, тем больше возможностей менять большее количество сфер в нашей жизни. Вот, и, ну, уже эту мысль